0: Вопрос о словах книги Зоар, приведенной выше, что кто-то означает, кто не знает, как призывать его, нечего ходить и в дом молитвы, поскольку Творец не услышит его, так как он далек от Творца, если он не знает, как призывать его. И еще непонятно, ведь это противоречит. Высок Творец и низкий увидит, что означает «низкий», который не знает ничего. Это означает, что даже не знающий, как призывать, его тоже увидит.
1: И сказанного выше поймем как следует, что он не должен знать ничего, кроме как истинно знать свое духовное состояние, что он не знает ни слов мудрости и ни слов морали, которые могли бы помочь ему. И он находится в самом плохом состоянии, какое может быть в мире. И если Творец не поможет ему, он пропал. Только этим знанием он должен обладать, то есть что он не знает ничего, и он самый низкий из всех. Тогда как если он не чувствует этого, а думает, что есть люди хуже его, он уже пребывает во лжи, и он уже находится в состоянии удаления от Творца.
2: И отсюда поймем второй вопрос, который мы задали. Что он должен сделать, чтобы знать, как призывать Творца, и чтобы он был близок к нему? Какую учебу он должен пройти, чтобы знать? И тогда ему говорят, что он не должен учить ничего особого, но пусть старается идти путем истины. Тогда автоматически ему будет о чем молиться. То есть о жизненно необходимом, а не об излишествах. Как сказано, вот око Творца на трепещущих пред Ним и ожидающих милости Его, чтобы спасти от смерти душу их и оставить их в живых во время голода. Просто ему недостает духовной жизни.
0: Отсюда объясним слова «близок Творец ко всем призывающим Его», без исключения. То, что он называет условие «ко всем, кто призывает истинно», не является особым условием. Ведь и среди детей, когда один зовет другого, и тот знает, что это не по-настоящему, он тоже не будет смотреть на него. Но здесь в отношении Творца следует знать, чего именно касается истина. И самому человеку трудно знать, что является истинным состоянием, состоянием истины, а что является состоянием лжи. Ибо человек не способен видеть истину, поэтому нуждается в наставнике, который будет вести его и говорить ему, что ему недостает и что у него есть, даже если это лишние вещи, которые мешают ему прийти к истине. А потому и сказано: «Ищите Творца, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близок». Конечно же, когда Он близок, и так Его и находят. Но где то место, которое называется «близок», что означает «ко всем, кто призывает Его истинно, по-настоящему». Если человек призывает Его из настоящего состояния, тогда находят Его.
3: Мы услышали
1: особое объяснение, что каждый отвергающий отвергает своих недостатков, что это не в работе между товарищами, а в нашей внутренней работе, работе относительно Творца, как ощущается его близость, что это за низость, к которой нужно прийти, чтобы ощутить его близким. И почему эта низость настолько возвышена и чудесна? Тут есть такие особые условия, которые только Рабаш может нам показать.
0: Да, особое такое внутреннее видение человека изнутри, делать проверку и понимать, что есть истина, и как он призывает, взывает к Творцу. И это причина, что если он это не выясняет, то ему нечего приходить молиться. Он должен действительно должен прийти к истине, к ощущению, что я нахожусь в природе зла. И все вот это страшное отношение к товарищам, или объединение между нами, или это все из моих недостатков, а совсем не товарищей. Надо обращаться к Творцу оттуда, там, где мне нужна помощь. Я понимаю, что только Он может помочь. Тогда это называется, Его позвали, а Творец слышит.
2: Он говорит о ситуации человека, который призывает Творца и зовет, но не получает ответ. Он говорит, почему это? Почему он призывает его во лжи? Творец не участвует с ним. Мы на самом деле хотим выяснить, какой призыв является правильным, истинным. Какой призыв получает ответ?
0: Это тот самый принцип, что Творец любит истину, ненавидит ложь. И вот с помощью. Так, перейдем к уроку. Урок 24 июля 2002 года.
2: Мы прочли статью из Шлавея Сулам третьего тома. 157-я страница, Куфнун Зайн, глава Хукат. Каждый, кто хочет пробудить вещи, которые наверху. Реальность, в которой мы находимся, это реальность постоянная. Вне того, что мы можем ощутить. Есть Творец, есть Творение. Творец Творения находится в постоянном, совершенном состоянии. Нет меньше, нет больше, и ничего не изменяется. Творец, когда хотел насладить свои создания, создал Творение в состоянии, меньше которого нет. Это состояние в точности соответствует ступени Творца, и Творение находится в нем. А все изменения в ощущении Творения, где оно находится, это только внутреннее ощущение Творения. И Бааль Сулам уподобляет нам это в примере, что это подобно человеку, который находится в бессознательном состоянии, постепенно приходит в сознание или находится в подвале, постепенно там зажигают свет, и он видит, что от того, что это место закрытое, темное, полное мусора, просто ничего хорошего там нет, становится местом совершенным, полным всех благ и так далее. Это зависит только от подготовки творения. Как точно оно направляет себя на состояние, которое существует. Существующее состояние называется Творец. Это состояние, в котором пребывает творение. Конец действия в изначальном замысле. Нет никакого различия между началом, концом и серединой. То, что мы говорим о творении, мы говорим о развитии его чувства и как воспринимать правильное состояние, в котором оно находится. Это называется наука восприятия, наука Каббала. От чего все это зависит? Развитие шестого ощущения души зависит от вопросов, которые она задает, то есть от ее хисаронов. Все можно почувствовать только из хисарона. И насколько хисарон ближе к истинному состоянию, то есть к совершенству, к вечности Творца, творение чувствует это состояние в более истинном виде. Поэтому всякий раз работа творения включает в себя несколько этапов. Первый этап — это выйти из отсутствия ощущения в минимальное ощущение,
1: То есть, когда он переходит махсом, то есть начинает понимать, чувствовать, что находится действительно в каком-то состоянии, которое называется Творец, в общем, его окружающее состояние внутреннее, и все целиком так, и снаружи, и внутри, и все это называется Творец. А творение — это называется только эта точка, которая чувствует, что все это Творец. И до состояний, когда эта точка начинает расти и чувствовать внутри себя, согласно хисаронам, которые раскрываются у нее, что контакт, состояние между творением и Творцом проходят разные изменения, пока творение не обретает вместе с ощущением Творца самостоятельность, ощущение слияния, которое включает в себя также ощущение «я» и «он» и так далее. И все зависит от хисарона. Ничего невозможно почувствовать иначе, как из хисарона творения. Это первая точка, это раскрытие первого хисарона, то, что Творец создал как сущее из ничего. И на этой первой точке творение обязано построить кли. И это кли для ощущения истинной реальности, построенной с точки хисарона, сущего из ничего, и свойства Творца, которое творение постепенно переносит на себя. То есть у нас есть Малхут, это эта точка, сущая из ничего, и девять первых, которые творение присоединяет к себе, это свойства Творца, которое оно раскрывает, и насколько оно раскрывает свойства Творца и реализует их, обретает их, работает с ними, то есть они становятся его собственными. Но согласно этому, согласно закону подобия по форме, оно ощущает состояние истины, в котором оно находится, и так продвигается. То есть всякий раз, когда творение хочет продвинуться, продвижение может быть только в одном направлении, к ощущению истинной реальности с большей силой. И тогда кли в соответствии с этим должно быть большим, более истинным. Величина зависит от истинности вопроса, истинности хисарона. И всякий раз хисарон не просто так больше, а чтобы был более направлен на отдачу, на качество цели, а потом на количество. Потому что количество может быть и в месте противостоящей мысли, во лжи. Там тоже властвуют большие желания, и если человек входит в большие желания, которые находятся в противоположном качестве, то есть не ради отдачи, а ради получения, то уже это требует исправления. Конечно, эти состояния тоже необходимы, и нужно пройти их, как преимущество света из тьмы, но стремиться как цель, цель должна быть ради отдачи. Не забывать, что то, что мы называем Творец, это желание отдавать, насладить свои создания. И его мы должны познать, и ему должны уподобиться. Поэтому всякий раз кли должно быть более истинным, более подобным в форме отдачи. И это нельзя забывать. Потому что все стремление к Творцу, всякий раз, когда человек стремится к нему и чувствует это в сердце, он должен расшифровывать правильным образом, что такое на самом деле его стремление, направлено ли оно к Творцу, в том, что чувствует себя неудовлетворенным,
2: чувствует себя в каком-то виде, что ему недостает, или чувствует себя в недостатке свойств Творца. Поэтому тот, кто хочет пробудить вещи свыше, должен знать, что можно сделать только это только в истинном кли, согласно подобию по форме между тем, что действительно находится наверху, и его желанием. Пробуждать наверху имеется в виду справляться с разными, преодолевать разные помехи, чтобы создать в кли желание уподобиться тому, что есть наверху, в подобных свойствах. Это называется пробуждать желание свыше. Когда мы говорим, что «да будет желание твое», то есть чтобы ты дал нам кли, которое будет истинным кли относительно тебя, пред тобой.
0: Да. Он говорит здесь, что человек, чтобы пробудить вещи наверху, должен обратиться на путь истины. Говорит, что истинно каждый человек должен видеть себя, как он находится как бы на этапе подготовки, что он самый низкий. По сравнению со всеми остальными людьми, которые учатся, по сути, должен видеть себя самым плохим, самым далеким, неспособным. Как прийти к такому состоянию, как человек? Вот то, что вы сейчас сказали, первый этап — пройти максом. Как прийти к правильному требованию, к такому ощущению, что я самый низкий, и каждый здесь достоин больше меня, ближе меня. Как прийти к такому ощущению?
2: Хисарон, который мы можем теоретически поставить перед собой, не может от моего желания войти в мое кли и быть так. Я теоретически хочу сейчас быть ангелом. Не хочу ничего думать о себе так. Ну так я... Как я могу реализовать это желание? Может быть, между мной и этим желанием есть, может быть, еще 80, 100, не знаю, сколько состояний. Я даже не знаю их, не осознаю, в каком виде, как причины и следствия я еще должен прийти, может быть, к этому желанию. И то, что я представляю себе, тоже называется отдавать, ангел, хафец хесед, откуда я сейчас, когда еще не нахожусь в этом желании, могу представить себе это желание. Это невозможно, это просто слова. Поэтому человек не должен решать для себя никакой формы, что так я хочу, в точности рамки, границы, в такую форму я должен поместить себя. Значит, это невозможно. Это просто, я не знаю, желание — это вещь твердая, поместить его, сделать из него другое желание — это не в возможностях человека. Просто мы не понимаем, насколько оно глубже. И поэтому, что действительно остается нам, это делать разные, применять разные средства, чтобы наше желание изменилось. И об этих средствах Каббала говорит. Это книги, которые пробуждают окружающий свет, это группа, которая пробуждает общий хисарон к этому. Правильная инструкция, вот и все. Конечно, в конечном счете, после окружающего света и группы, и рава, то, что я хочу изменения в моем желании. Потому что от того, что желание усовершенствуется и придет к какому-то лучшему измерению, более близкому к истине, я почувствую истину, согласно желанию, я определяю свою духовную ступень.
1: Так, но на желание напрямую у меня нет возможности воздействовать. Я не могу изменить его. Только с помощью этих средств. Группа, Рафа, книга.
0: А как можно знать следующий этап, на который я должен?
1: Ты никогда не знаешь своего следующего состояния, к которому ты должен прийти. Никогда не будешь знать. Это всегда сюрприз. Ты никогда не будешь знать, потому что между ступенями, между духовными состояниями всегда есть разрыв. Вот сейчас до Малхут бесконечности разрыв этот всякий раз между каждым состоянием, между двумя состояниями. Мы видим по Гальгальте и Абу, что хотя Гальгальта очистилась, так, и экран поднялся в Педерош, и как будто нет ничего, не осталось из нее ничего. Потом приходит Решимот Далит Гимл. Решимот Далит Гимл эти, хотя они приходят после очищения Гальгальты, не относятся к Гальгальте. На самом деле Малхут бесконечности пробуждает их. Поэтому ты, когда переходишь из одного состояния в другое, ты только реализуешь решимо, которое выйдет в реализацию. Само решимо уже находится внутри. Его ты вообще не можешь коснуться, а то, что ты делаешь, ты позволяешь ему сейчас выйти в реализацию. И все. А какой следующий решимо? У тебя нет никакого понятия. Никакого понятия. И Гальгальта, пока она не завершает действие сверху вниз в своем очищении, не думает, не знает, не чувствует, вообще у нее нет никакой связи с решимо Абба. И мы будем учить, что духовные ступени потом, нижние, они вообще такие, что всегда есть, так сказать, разрыв между Малхут высшего и Кетер нижнего. То есть это переворот с Яна Эйн, ничто. Это как он говорит, что зерно, которое ты помещаешь в землю, пока из него выйдет растение, да? Оно должно перегнить, сгнить окончательно. То есть каждая ступень должна совершенно потерять свою форму и быть только как причина для следующей ступени. Ничего не переходит от нее к следующей ступени, а только нажатие на кнопку, что следующая ступень сейчас может выйти. И все, поэтому каждое состояние — это состояние отдельное, совершенно отрезанное, как кусок совершенно отрезанный от другого, и только в конце, в окончательном исправлении, эти куски соединяются вместе. Есть перевод из одного состояния в другое тоже, но для наших нужд, то, что ты сейчас говоришь, это верно. Что ты не можешь из желания, я говорю, с точки зрения желания, не с точки зрения постижения, не с точки зрения еще разных вещей, которые уже относятся к наполнению, но то, что относится к желанию, ты никогда не можешь взять от прошлого желания к нынешнему желанию, к следующему желанию, ничего. Нет. Всякий раз решимо ты получаешь, следующее по очереди решимо.
0: Есть такое понятие общее решимо группы или только окружение, которое позволяет каждому свое решимо пояснить?
1: Общее решимо группы. Есть такое понятие при условии, что это действительно группа. Тогда есть как Раби Шимон, и его группа — это 10 сферот. Это одно кли. Если не это кли, не раскрылся бы Зоар. Понимаешь? И мы видим в Зоаре, как и Раби Абба, или Раби Йоси, или Раби Юда рассказываются о разных свойствах. Каждый, какая роль у него есть в раскрытии окончательного состояния. И, конечно, если бы Раби Шимон был один, он не мог бы это написать. Без Раби Абба это он пишет, что невозможно как бы выразить на внешнем языке. Якобы тут есть много вещей, но даже и без этого, это просто одно кли, это 10 учеников, это 10 сферот. Это просто 10, Раби Шимон только первый.
0: Что надо искать в группе, чтобы прийти к общему решимо?
1: Кли должно быть в группе. Группа — это... То есть каждый обязан быть... обладать духовной функцией. Я надеюсь, с помощью Творца, что группа действительно построится. Тот, кто войдет в эту группу когда-либо, духовную группу, действительно, при условии, что каждый с характером, со своей духовной функцией, примет действительно определенный характер работы, характерный именно для него, в объединении еще с несколькими такими, как он, и возникнет кли. И в этом кли уже можно получить раскрытие не меньше, чем Раби Шимон, просто окончательное исправление, да? До конца. Но без такого кли нечего вообще думать о чем-то. Без этого кли, может быть, каждый по отдельности может к чему-то прийти, но не много, не ко многому. В наши дни это прекратилось время, уже прошло время, когда были отдельные избранные каббалисты, и что каждый отдельно был один в поколении или одиночке. Сейчас нужна работа, работа просто групповая. Бааль Сулам пишет. Уже понятно ему, что все зависит от группы. Он пишет, что от этого зависит все наше доброе будущее. Что с любовью к товарищам, что он просто так пишет, его интересует любовь к товарищам, не любовь к товарищам, его интересует делать исправления, которые невозможно сделать без объединения. Так что никак не сделать. Ничего не поделаешь. Да, объединение может быть в маленьких группах, не обязана быть такая большая группа. По крайней мере, чтобы было там 6, 7, 10. В общем, да.
0: А что представляет собой кли, группа? Чем отличается от кли без группы?
1: Группа отличается от твоего кли, что ты маленький, ты один слабый. Если вчера ты не мог сделать ничего, а сегодня ты немножко больше, то вместо тебя работают другие. И, допустим, все работают на 100%. Подъем, пробуждение, все силы. Но все-таки даже когда каждый работает на 100%, группа — это не то, что собирают 10 желаний. Духовное кли строится из желания одного относительно другого. Если духовное — это ради отдачи, не думать о себе, а о ком-то другом, то в том, что ты соединяешься с товарищем, о котором ты думаешь, твое желание к нему, не твое желание к себе. Это, по сути дела, духовное кли. Получается так, что 10 человек, когда каждый думает прийти к духовному, у них есть 10 желаний к духовному. Они пробуждают на себя окружающий свет, конечно, но каждый пробуждает свой окружающий свет. А когда учатся вместе, пробуждают на всех окружающие света, хотя они очень-то связаны вместе, но это все еще не духовное кли. Это все еще окружающий свет. А духовное кли — это кли, которое строится между людьми. Не на каждом, не в желании каждого, а в желании, которое между мной и тобой, между ним, между тобой и им и так далее. Знаешь, то есть это кли, который находится между нами. Нарисуй 10 точек. Каждая из них — это душа, как бы, корень души. Между этими точками нарисуй кли. Между одной и другой, второй, третьей — это кли. Так, в таком случае понятно, что один — это если один особенный, да, называется избранный, ну, хорошо, у него есть кли настолько большой, свыше, особая роль, он входит в духовное и выполняет свою роль. Но если мы говорим в общем исправлении душ, в направлении окончательного исправления, то это как они говорят, что без связи между ними, в связи между ними возникнет кли. Ничего говорить. Как я строю эту кли между нами?
0: Как ты строишь кли, ты соединяешься с другими людьми и постепенно из желания достичь цели, ты чувствуешь, что у тебя нет выбора, надо с ними соединяться. А вопрос в том, что это не желание Творца в этом, но это самое правильное средство раскрыть правильное желание. Как мы сейчас говорили в статье, что человек все время должен раскрыть все более правильное желание. Что такое более правильное желание? Потому что цель представляется нам в таких словах, в таких видах, что это вообще даже не похоже на то, что будет. Мы не знаем, что такое ради отдачи, мы не знаем, что такое хафец хесед, не знаем, что значит оторваться от себя. Не знаем. И сколько бы мы ни знали, это все ложь, обман. Так для того, чтобы научить человека, дают ему людей вокруг него. На них он будет учиться, насколько он в этом или наоборот, ну и тому подобное. Это как в лаборатории. Ты можешь, да, проводить испытания, эксперименты и видеть результаты, на этом учиться, что должно быть. У тебя нет никакого другого выбора. Ты не находишься в духовном мире, ты не знаешь, что такое отдача. Но тебе дали здесь, в материальном мире, выстроили специально в этом мире такую возможность, как в лаборатории, что ты можешь здесь видеть, проверять себя в разных состояниях, прежде чем ты приступаешь к самому действию. Понимаешь? Так все люди вокруг тебя, и работа, и семья, дом, семья, проблемы, которые тебе дают, это все. Если ты это используешь правильным образом, ты вводишь себя в состояние, как будто бы вот это уже духовное состояние, что позволяет тебе выстроить правильное желание к духовному. Тогда с ним ты входишь в духовное. Потому что мы не знаем, ну, какое у меня должно быть желание, чтобы в нем я начал ощущать духовное. Я не знаю. Мне кажется, сильное такое желание, да, получить духовное, чтобы раскрылось, тогда я плачу, кричу, у меня претензии к Творцу или просьбы к Нему. Да с какой стати? Да и на него это никак не влияет. И никто от этого не получит духовного. Да хоть всю жизнь свою будешь плакать, не продвинешься. Потому что это не то самое кли. Ты можешь все время, да, не кричать, а стараться в этом мире быть таким вежливым. Раздаешь все, помогаешь всем, да, любишь творение, все что угодно, ты тоже не поможет. Не продвинешься в духовное ни насколько. Это вообще не имеет отношения к тому самому желанию, которое должно быть в духовном. Сколько людей в мире, да, готовы были, да, сжечь всю свою жизнь, да, в разные страдания заходили, да, хоть раз почувствовать каплю единства, хотя бы раз, раз в жизни, да, сколько мук они испытали, ничего не помогло. Да, это называется, что он Творец, гордец среди...

0: больше, чем любой гордец. Гордый, у меня есть условие, что если ты именно точно в этом условии, нет, не в этом, то тебя нет, просто тебя нет. Ты можешь там постоять там в сторонке, да, и не видеть, да, вот это очень такое, как луч света. Ты можешь быть там где-то в стороне, да, где-то в тени. Я тебя вообще не вижу в своем луче света. Да, ты проживаешь тысячи кругооборотов страданий, мук и криков камней, что угодно. Я не знаю и не чувствую. Понимаешь? Это должно быть соответствие, закон, подобие по форме. Так нам дан этот мир, и все, что есть в нем, для того, чтобы в точности создать вот это первичное желание к духовному. Вот так. Ты можешь видеть много людей, которые сидят, учатся, наизусть все знают, так погружены в учебу, что у них больше ничего нет. А другие там мечутся. А это должно быть точно в соответствии с тем, что дано тебе. И если ты идешь согласно своему разуму, а не тому, что тебе советуют, а делаешь по своему уму, потом не приходи с претензиями. Нет, без всяких претензий. То, что они пишут, они тебе пишут рецепт, выполняя его точности. А если нет, то нет. Ты можешь сказать, ну, не могу, ладно. Но не приходи тогда с требованиями.
1: Что, по сути дела, группа — это как лаборатория? Что, я делаю эксперимент в группе и обращаюсь к Творцу?
0: Не только группа — это лаборатория, вся жизнь — это лаборатория. Время — период подготовки. Что такое период подготовки? Если ты готовишь себя, ты же готовишь. Готовишь подготовительный курс. Правильно себя готовишь, ты идешь дальше. А если нет, ну так нет. Пока ты не придешь к правильной подготовке. И тебе говорят, как сделать эту подготовку в самое короткое время, 3-5 года, ну и тому подобное. Они говорят.
1: Ну, то, что самое релевантное, они ничего не говорят на самом деле, все это связь.
0: Что значит ничего не говорят? То, что они говорят, это то, что они хотят сказать. А то, что они говорят, они хотят, чтобы ты раскрыл во время своей работы.
1: Эти состояния, которые вы описываете, они просто их не проходили. Мне нужна была группа, чтобы прийти к духовному, а нам это нужно.
0: Не умничай, не говори там, что они прошли, потому что у них не было группы, они были исключительными личностями. Человек, который на высшей ступени, точно знает, что ты должен пройти. И это все не важно. Ты всегда можешь сказать, Раби Шимон, но прошел. Ну, так он был Раби Шимон. Ну, когда я буду Раби Шимон, тогда я тоже пройду. Ну, да, правильно. Нет, это правильно, ты прав. Его душа, да, сделала свое, и вот он реализовал себя так, как это должно быть реализовано. А ты по-другому. Но не говори, что тогда, когда он стал Раби Шимоном, не то, что он был там маленьким ребенком, да, пачкающим подгузники, когда он стал Раби Шимоном, так не говори, что он тогда не знал, как ты можешь реализовать себя, и не знал, как написать для тебя инструкцию. Это неправильно, то, что высшая ступень включает в себя нижние ступени. Он достиг высшей ступени в корне своей души. Но когда он находится на верхней ступени, он знает уже все, что находится на всех ступенях под ним. И также и Ребе сказал, у них практически не было группы. Только иногда были возможности увидеть и раскрыть, что это все-таки группа. Были такие времена. Но это время такое не очень-то и хорошее, что даже не сообщали, что урок есть. Вот настолько, да, была такая зависть. А ведь люди-то были большие, великие. Была огромная зависть. Ты понимаешь, не сказать товарищу, что был урок, а у Бальсулям урок — это не просто. Сначала ты должен заплатить деньги, и много денег. Он говорил, что это почти там недельная зарплата. Это один урок. А во-вторых, это было иногда, и никто не знал, когда именно. И вдруг он говорит, есть урок. Да, я пришел к отцу, я знаю, в 12 часов ночи он не спит. Ну, так я прихожу к нему, да, я же не мог ему мешать. Приходил ночью, да, когда у меня было что-то там срочное, я же как к папе могу там каждый день могу приходить, не то что там ученик. Я открываю дверь, я думаю, да, он сидит учится, я спрошу несколько вещей, уйду не мешать. Я вижу, все сидят и учатся. А мне не сказали. Тогда я сел рядом с ним и начал задавать вопросы, и весь урок я перетянул на себя. И никто уже не мог ничего спросить, и не... Да, я весь урок испортил. Тоже он так сказал, это, знаешь, так... Ну, да, так вкусно. Это тоже были такие вот отношения, не очень-то хорошие. Он ответил на мой вопрос такой вот, на самом деле была ли группа? Он говорит, не всегда. Были такие времена, что и было и так. Но при всем том, они же все-таки были особые. Это было еще, понимаешь, другое время. Все родились в начале 20 века. Довик Минцберг, Морти, Клар. Были великие люди, большие. То есть все вошли в духовное при всем при этом. Но у нас это уже совсем другой материал. Мы же первое поколение, которое начинает вот эту вот массовую методику. С этого момента дальше все так и пойдет. И у нас выбора тут нет. Мы раскроем еще через несколько лет, и еще, может быть, через несколько лет, что у нас нет выбора. Ну хорошо. Что?
1: Что называется, что именно в нашей методике работать в качестве этой цели? А после этого...
0: Качество цели – это не то, что желание важно, но вот суть желания. А ты знаешь, он дает такой вот пример, Ребе. Маленький ребенок стоит посреди улицы и вопит, да, ему там 5-6 лет. Кто-то на него обращает внимание. Все мимо так проходят. Ну, может быть, какой-нибудь там дядька подойдет, спросит, милый, почему ты плачешь? Почему так не относятся к нему? Что, сердца нет ни у кого? Что все такие жестокие люди? Маленький ребенок. Ну, не знаешь, это все так. Просто так, через секунду побежит, забудет об этом, как будто этого и не было. Правильно? Ну, так и мы, когда мы это понимаем, тоже к нему так относимся. Не то, что мы не любим детей, но просто к желанию ненастоящему никто не обращает внимания, даже в нашем мире. Ну и все. Что мы хотим сказать друг другу все время? Что его желание ложное, просто так кричит. Что то, что его желание внутреннее, и то, что проявляется внешним, это обман, это не то же самое. Мы каждый раз, как бы обвиняем другого. Смотри, там политики, воры все там, правительство. Все. Мы в конечном счете на своем языке говорим только об одном, что твое внутреннее желание внешнее не одно и то же. Не одно и то же. это прийти к самому маленькому желанию, но чтобы оно было точно направлено на Творца. Как он говорит там в 64-й странице, где он, Творец и Тора, будет одно целое, это самое важное. То есть неважно, он там в начале пути, в середине или в конце, но я уже направлен на цель. Есть у меня там уже по-настоящему, да, в этой истине.

0: Это то, что важно.
1: А
0: что у тебя там пушка огромная, а ты мимо цели бьешь? Ну и что?
1: И
0: все эти вещи. В этом-то и проблема, что по сути желания мы не можем позаботиться, чтобы быть на связи, да, с желаниями ради отдачи. Поэтому дали нам в этом мире группу, общество, да, это, и вообще весь этот мир. И мы существуем в некоем таком иллюзорном пространстве. И мы можем здесь выстроить отношения из всех наших параметров, не настоящих, отношения как можно более истинное к духовному. Это как дают тебе как бы да, игрушечное ружье, и ты стреляешь там пластиковыми пульками, и если ты уже можешь это делать, то тогда тебя переводят к тому, чтобы ты уже работал с настоящим оружием.
2: Мы в группе, как мы можем делать? Мы берем группу как средство. Теперь мы начинаем работать, и распространение тоже мы хотим взять, распространение как средство, не делать распространение для самого распространения, а хотим взять, сочетать это с нашей групповой работой вместе.
0: Ну, хорошо, но это уже такие какие-то частные вещи. Я не очень понимаю, как это имеет отношение к тому, что я говорил.
2: Это...
0: Ну, какая разница, в какой работе ты работаешь в группе? Мы говорим о сути, насколько эти вещи были бы направлены на цель, на совпадение по форме с Творцом, а не... Там распространение ли это будет, или ты там пишешь что-то, или издание, книг. Неважно что. Ну, хорошо.
2: Так как можно все-таки, если возможность, проверить, что я действительно нахожусь в этой истинной точке, по крайней мере, маленькой, по моему желанию, то, что вы сейчас говорили?
0: Ты не можешь знать в твоем состоянии, куда направлен твой путь, куда тебя ведет. Ты не знаешь. Ты не знаешь. Это очень просто. Ну, я скажу из своей жизни, да, то, что я прошу. Я ведь работал, я работал в эскадрилье. Да, настраивается самолет. Самолет не знает, ни где юг, ни где север, да, кусок железа.
1: Все.
0: Повернешь так, повернешь иначе, да, он тоже этого не знает. Да, то же самое на корабле, все то же самое. Поэтому есть гироскоп, та вещь, которая постоянно... Ты можешь настроить на какую-то точку, и все, по отношению этого ты проверяешь, да? Относительно этого ты проверяешь. Скажи, что это север, скажи, что это юг. Но это что-то должно быть постоянным. Что значит постоянным? Что ты все время можешь измерить, чтобы он тоже не менялся. То есть постоянно относительно чего, что, то, что гарантированно постоянным. Или это, скажем, или полярная звезда, скажем. Так вот, как я это проверяю? Я как бы нахожусь в состоянии, как будто у меня закрытые глаза со всех сторон, да, закрой глаза со всех твоих сторон, вокруг есть пропасть, один шаг ты делаешь вперед, и ты падаешь, когда ты стоишь там, да, на какой-то... скале. И есть только очень узенькая тропинка, только в одном направлении, но ты его не видишь. У тебя абсолютная темнота, и тебе дали, да, какой-то прибор, с помощью которого ты можешь рассчитать, где находится эта тропинка. Ног ты не видишь, эту тропинку внизу ты не видишь, но ты смотришь только на прибор, и там ты можешь рассчитать, где находится эта тропинка. Как же ты рассчитываешь? Если это

0: Я, Творец и цель. Мы все это находится вместе, я должен соединить все эти данные вместе. И если я соединяю их всех вместе, то я тогда увижу эту тропинку. Я тогда сделаю шаг и не упаду в пропасть. Так тебе говорят, ты не знаешь, как это сделать. Но у тебя есть группа, у тебя есть инструктор, есть у тебя учеба. Сделай с помощью этих вещей все время расчет. И ты увидишь, тогда ты будешь правильно продвигаться, не упадешь в пропасть. Все. Это прибор, с помощью которого ты можешь знать, что твой следующий шаг ты делаешь правильно. А если ты не делаешь шаг, следующий шаг согласно этому прибору, ты чувствуешь, что ты падаешь, но ты даже не понимаешь, ты упал, не упал. Это даже хуже, чем самое худшее, что только может быть в жизни. И если ты будешь делать так правильные шаги, шаг за шагом, сколько шагов тебе не говорят, но в конечном счете эти шаги — это время подготовки. Ты пройдешь их правильно, войдешь в состояние, которое называется духовным. Так вот, каждый раз ты должен проверять, с помощью чего я делаю правильные шаги. И не делать шаг, прежде чем ты не сделал проверку, пока ты не сделал расчет. Это поэтому написано «тот, кто сидит». Нет, сиди и не делай, так лучше. Тот, кто сидел и не совершил заповедь, ну это как там... Ну, как бы, да, не совершил нарушения, как бы он вот выполнил заповедь. Ну, всякие такие вещи. То желательно, да. Не беги, не торопись, не... Да. Не торопись в духовном. Принятие решений. Разные средства, крутись как хочешь, это так. Но принятие решения духовного, внутреннего, ты обязан провести очень точный расчет.
1: Допустим, понятно, есть три средства. Есть книга, есть раф, есть группа. Допустим, мне понятно... Только книга мне понятна, что делать, допустим. Хотя я тоже не уверен. То, что вы сказали, может быть, тоже понятно, я постараюсь. Но, прежде всего, непонятно относительно группы. Где группа находится здесь, в этой картине? Как я могу проверить с помощью группы, правильно ли я делаю следующий шаг? Первый вопрос.
0: Согласно группе, легче всего сказать, я делаю правильные шаги или нет. То, что пишет Бааль Сулам и Ребе, Рабаш аль группе, даже если ты не находишься в своем желании, в том состоянии, где они говорят, что в этом стоит быть, но ты уже знаешь, что ты не находишься в своем желании. То есть ты находишься уже, может быть, в правильном направлении. Следующий шаг, который будет, ты сделаешь, он будет правильным. Это не важно, в каком состоянии я нахожусь, плохой или хороший. Важно направление. Это является сутью. Важно направление. И тогда человеку не надо сожалеть о том, что мне плохо, а что я еще такой преступник. Нет, он должен только направлять себя на Творца. Есть полярная звезда? Хорошо, замечательно. Нет, тогда все остальное ничего не стоит.
1: Так, кроме того, что такое духовное решение? Немного непонятно. Духовное решение, которое нужно...
0: Духовное решение называется, что прежде чем я не уверен, что мое желание самое духовное в моем состоянии, то есть правильное толкование, что такое ради отдачи Творцу, я его не делаю, я его выясняю и не даю себе... Как бы это сказать? Обманывать себя, что я нахожусь в правильном действии. Дело в том, что человек чувствует, что у него нет уверенности в том, что он делает, и он знает, что все те вещи, которые он делает, это вещи искусственные. И если он это знает, то это очень хороший знак того, что он находится в истине. Ты хочешь записать это? Это не записывается.
2: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
3: כן, אז שיעור עסק ב...
0: да, урок был занят темой правильного желания, как найти правильное желание, как его прояснить из всех тех желаний, которые есть, как его уточнять. И начало урока Рав говорил о группе, где мы продвигаемся из желания, из хиссарона, что есть разрыв между ступенями. И есть у нас средства, с помощью которых мы работаем, Рав, группа, книги, которые помогают нам все время уточнять желание, выяснять его в процессе пути.
2: Да, Рав говорил о Бале Суламе. Он объяснил, что как Бале Сулам проводил урок, брал зарплату недельную, двухнедельную, были дорогие уроки. Получается, что как бы уроки когда-то были настолько дорогими, каждый, кто приходил, было ему настолько важно. Собирал там 1200, такая сумма, которая требует большую важность. Человек, который хочет прийти к духовному, должен платить как следует.
0: Да, есть несколько таких аспектов очень важных, то, что он дал. Например, каждый раз кли должно быть подобно отдаче. То есть все время совершать такую внутреннюю проверку. И в конце, ближе к концу урока, Рав сказал, как я проверяю, прежде чем я делаю правильный шаг. Он говорил о качестве цели, о сути желания, что это важно, что мы вот это должны выяснять и проверять.
2: Да, еще что-то, что меня захватило. Был момент, что группа — это не 10 желаний, которые собирают, а желания, которые мы создаем друг относительно друга. И что-то, что я должен раз в некоторое время напоминать себе.
0: Да, нельзя совершать ни одного шага, прежде чем не сделал расчет. Есть как бы пропасть такая, абсолютная тьма, а мы должны делать расчет перед каждым шагом. Это вещь практическая. Это то, что напоминает нам о намерении. И второе — это то, что мы должны прийти к пониманию, что без группы невозможно прийти никуда. Всегда будет пропасть.
2: Да, продолжая этот момент, Рав сказал, что если я, Творец и Цель, находимся вместе, я должен соединить это. Все эти вещи вместе, если я их соединяю, я вижу этот путь, и тогда я сделаю шаг и не упаду в пропасть. А до этого он сказал, что желание напрямую на него воздействовать нельзя, я не могу изменить его только с помощью этих средств. Группа, Рав, книги.
0: То, что я беру с этого урока, что мы находимся во тьме, мы даже не видим, что мы находимся во тьме. Да, дается нам как бы силы какие-то даются, чтобы совершать действия. И вот это отсутствие ощущения, что мы во тьме, и что мы должны направлять на себя через группу, книги, через то, что мы слышим, чтобы у нас было правильное желание. А сейчас все это тьма. Нужно очень глубокое выяснение. Так глубоко заглянуть, должно быть очень правильное устремление сердца в просьбах, молитвах к Творцу. И не забывать, что суть направления — это то, что важно, а не то, как я сейчас чувствую в своем сердце. Хорошо ли, плохо? Глупость все это.
2: И перед концом урока Рав сказал о том, что пока я не выясняю духовный путь, что лучше делать на ближайшем шаге, лучше не делать. А до этого он говорил, что надо производить расчет, и тогда сделать шаг до такой степени, что лучше сиди и не делай. Может быть, он говорит о теме этой статьи, что человек может много раз звать Творца и думать, что он по-настоящему его зовет. На самом деле, это ложь, он даже шел в противоположном направлении. Какой вес они дают пониманию?
0: А все дело как раз в намерении, вот как товарищ сказал. Действие — это намерение.
2: Из Италии пишет нам, у нас есть лаборатория, в которой можем работать, как работает духовный мир, и об этом есть, за это есть большая благодарность.
0: Перейдем к следующей части урока, но прежде споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר
1: אורוק אסנובה נטרודח איז קניגי טרודי בעל סולמה можно приобрести книгу на сайте kab.co.il или отсканировать QR-код на экране.
2: Шалом, хаверим и хаверот. Йом шиши утамид.
1: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги. Пятница – необычный день. Мы сейчас видим группу Зихрона, которая приехала, занимает несколько столов у нас здесь. Также наши молодые ребята, которые приходят в пятницу. И мы продолжаем статью «Мир в мире». Мы учили в этой статье, это большая статья, длинная, много, включается много частей. Мы сейчас начнем с клипа номер 4. Сразу после этого мы вспомним, что мы учили на предыдущем уроке, оттуда мы продолжим и будем следить за Бааль Сулам. То, что мы учили сейчас на уроке, мы придем к тому, как пишет Бааль Сулам, не забудем самое главное. Давайте посмотрим клип.
3: Что говорит нам Бааль Сулам в статье «Мир в мире»? Это знание, кто мы и что мы. Тем, что мы объединяемся вместе, и все вот это вот бесконечное пространство мы можем постичь очень простым образом. Мы не находимся где-то там. Находится в связи между нами. Для того, чтобы дать... Мы будем учить, о чем мы говорим. Я буду узнавать других, чтобы быть в отдаче им. Я этим начинаю расширяться вот в этом бесконечном пространстве. И тогда я начинаю получать вот это вот пространство, объем, потому что этот объем целиком и полностью образуется, да, он образуется с помощью света. Отдачи. И тогда, если я хочу получить это свойство отдачи, я наполняю это пространство, которое выстроил свет. Это я уже управляю им. Все происходит здесь внутри. Как я прихожу к этой отдаче, к этому восприятию силы отдачи? Я прихожу к этому с помощью соединения с другими душами. И поэтому он говорит, что у нас есть для этого или истинная мера, когда мы знаем все остальные души, соединяемся с ними, или же мы стараемся делать это, да, еще в предварительных условиях, категориях, это милость, мир, справедливость. А мы не знаем, как использовать эти предварительные категории. Мы попадаем в кризис, мы не знаем его, мы не хотим слышать об этом, мы бежим от этого. И он говорит, что мы в конечном счете узнаем, что у нас нет выбора, мы должны прийти к отдаче, к объединению между нами. Хотим мы этого или не хотим, есть тот путь Тора, есть путь страданий, и так мы все равно приходим к этому миру, восполняя друг друга. Поэтому он говорит, условия жизни последнего поколения — это будут условия, когда вот эти исправленные келим, когда все подобны Творцу. Мы должны прийти в нашем мире к таким отношениям, как свойство Творца — отдача.
1: Да, говорит нам Рав, что он показывает нам эту точку с разных углов зрения. Мы присоединяемся к душам, нет у нас выхода, мы должны прийти к отдаче и объединению между нами. Хотим мы этого или нет? Может быть, как раз это разница между путем Торы и путем страданий. Все, кто находится здесь сейчас с нами, во всем мировом кли, Это товарищи, которые хотят прийти к отдаче и стремляются к этому и просят этого. Поэтому к этому мы приходим. И действительно, на предыдущем уроке мы учили о мере исключительности. Бальсулам говорит об этом даже в начале статьи. Он объясняет, что это то, что влияет на возможность прийти к категории истины. Это то состояние, когда все знают все свои состояния, свою роль в этой большой системе и действуют ради этой системы, а не ради себя. Но есть не мера исключительности. Откуда это приходит? То есть того, что Творец исключительный и уникальный. Творение почувствовало его дающим, захотело подобиться ему, и это приходит также к нам через корень, несмотря на то, что произошло сближение. Рав вчера определил это как сон внутри сна. Несмотря на это, в нас есть эта точка исключительности, но обратным образом. То есть каждый из нас чувствует себя как центр мира, и мир предназначен для того, чтобы ему служить. Это обратно той форме Творца. В форме исправленной эта исключительность приведет к тому, что каждый почувствует свою обязанность, естественную обязанность служить всем, а не себе. Это та же обратная сторона той же медали. У нас это находится в неисправленном образом. И мы в исправленном состоянии обязательно придем к тому, чтобы каждый служил всему обществу, а не заботился только о себе. И в конце последней части, которую мы читали, он говорит, что мы придем к высшей точке этих ступеней, всем будем пользоваться нашей индивидуальностью только в виде отдачи ближнему. И тогда он говорит, и стоит описать здесь вышеупомянутую форму жизни, той степени, в которой она послужит нам уроком и образцом. То есть мы попытаемся реализовать это. То есть из этой точки, да, он не говорит о коммунизме или о коммунизме или кибуцах, чтобы нам вместе как бы было хорошо. А мы соединимся не для того, чтобы у нас было хорошо все в обществе. Мы хотим прийти к индивидуальности, как у Творца, только перевернуть это из вот, использования ради себя на ради общества, потому что это точка Творца, и поэтому мы приходим к этому абзацу, который мы сегодня читаем. Это заголовок «Условия жизни последнего поколения». Это находится в книге «Труды Баальсулама», страница 467. Вы видите подзаголовок, 467 страница. Мы прочтем сейчас этот отрывок в десятках, и это займет 4 минуты. Десятка, которая закончила читать, а обсуждает то, что прочитано, что они поняли из этой статьи. Еще раз. «Условия жизни последнего поколения». 4 минуты, пожалуйста.
3: Условия жизни последнего поколения. Прежде всего, каждый человек должен как следует понять и объяснить своему окружению, что мир в обществе, то есть мир в стране, мир в мире, полностью зависит друг от друга. Ибо до тех пор, пока законы общества не устраивают каждого человека в стране и оставляют меньшинство, недовольное управлением страной, это меньшинство копает под руководство страны и ищет, как его свергнуть.
1: А если его сила недостаточна, то бороться с руководством государства лицом к лицу, оно ищет, как свергнуть его окольным путем, например, направить одно государство на другое, чтобы вовлечь их в войну, поскольку во время войны к ним естественным образом прибавится много недовольных, вместе с которыми у них появится надежда получить решающее большинство, чтобы свергнуть руководство государства, поставить новое, удобное для них руководство. Таким образом, благополучие личности является прямой причиной мира в государстве.
3: Кроме того, если мы примем в расчет ту часть всегда имеющих место в стране, для которых война является профессией, и всей надеждой на успех таких, как профессиональные военные, и те, кто заняты обеспечением, вооружением, которые с точки зрения качества общества являются очень важным меньшинством. Если мы присоединим к ним еще такое меньшинство, недовольное существующими законами, то мы видим, что в любое время существует достаточное количество стремящихся к войне и к кровопролитию.
1: Таким образом, мир в мире и мир в государстве зависят друг от друга. В таком случае получается, что даже та часть в государстве, которая сейчас довольна существующей жизнью, а именно ловкие и умные, все еще в большей степени озабочена безопасностью своей жизни из-за напряженности, вызванной теми, кто копает под них. А если бы они понимали ценность описанного выше мира, они, безусловно, были бы рады принять образ жизни последнего поколения, ибо все, что есть у человека, отдаст он за жизнь свою.
3: Да, то, что пишет тут Бааль Сулам и объясняет, почему во всем происходящем, да, есть проблема. Условия, готовые для войны, куда бы ты ни повернулся, да, всегда есть интересанты, да, в войне. И всегда можно их использовать, да, людей недовольных, чтобы развязать войну, а мир в мире — мир. Зависит от все это над бездной.
1: Это связано также с индивидуальностью каждого человека. То, что мы читаем здесь, точка исключительности, пока она не будет на 100% задействована ради отдачи, даже если будет небольшое устремление ради себя, постоянно будут такие, которые копают под правительство, и будут те, которые хотят сделать эту войну. То есть исключительность человека должна прийти к этому, к состоянию отдачи, и тогда придет мир в мире.
3: А сейчас мы будем смотреть урок Рава. То, что касается этой части статьи, а до этого мы только... Так, пробежимся по, тут по словам, да, составим такой конспектик, да, для кого этот язык сложен. Бальсулям говорит, что в первую очередь каждый человек должен понять себе, объяснить своему окружению, что мир в обществе, мир в стране, мир в мире полностью зависят друг от друга. Ибо если в группе будет оставаться кто-то, кто недоволен ситуацией, всегда будет беспорядок. И тут он присоединяет к этому, что люди недовольны, они к ним всегда присоединяются те, у кого есть интерес внести беспорядок, организовать беспорядки, и тогда получается как блендер такой. Есть кто-то, кому нехорошо, у кого есть какие-то личные интересы, кто-то недовольный, и всегда он будет стремиться, да, привести к беспорядкам, чтобы было как бы для него лучше ситуация, поменялась, как бы на первый взгляд. А ловкие и ушлые, о ком мы говорили в статье, да, снова, слова, и что в каждом состоянии, в любом режиме диктатуры, они как бы всегда устраиваются, как бы. Но он говорит, Бааль Сулам, что тут нельзя успокаиваться, даже если ты умный и ушлый, но если есть недовольные, у них всегда будут плохие мысли по поводу тебя, как тебя свалить. И он предлагает в последней строке, да последние слова, посмотрите, человек все отдаст за свою жизнь. За свою жизнь — это означает, что никто не может почувствовать спокойным, уверенным на своем месте, даже если он на вершине пирамиды. Как бы на первый взгляд, ничего не гарантирует тебе все блага, которые ты думаешь, что у тебя есть, если под тобой люди недовольны. И тут возникает большой вопрос, как мы строим такие социальные связи, неважно в каком круге, может быть, в самом малейшем малом, а десятка, или весь Бней Барух, или весь народ, и весь мир, в конечном счете все творения, так что это даст каждому элементу в ней почувствовать, что он находится в совершенном состоянии, и не меньше этого. Так сейчас урок Рава, и постараемся получить высший свет от каббалиста, который видит всю систему в целом, чтобы он сейчас это все проецировал на нас, на сердце, на разум, показал бы нам новые пути, более продвинутые формы отношений. Пожалуйста, клип номер один.
1: Прежде всего, каждый должен понять, и как следует объяснить своему окружению, что мир в обществе, то есть мир в государстве и мир в мире, полностью зависят друг от друга, ибо до тех пор, пока законы общества не устраивают каждого человека в государстве и оставляют меньшинство, недовольное руководством государства, это меньшинство копает под руководство государства и ищет, как его свергнуть.
3: Это значит, что не может быть лада в стране, в обществе, в каком-то сообществе, если кто-то, хотя бы даже один, и даже чуть-чуть недовольный ситуацией, чтобы это называлось совершенным состоянием. Это мы говорим вообще о системах, это глобальные системы. Интегральные. Интегральная система, мы не понимаем, насколько она связана тысячами связями друг с другом, где каждый в глобальной системе находится во всех. Это называется взаимное включение. И все находятся во всех, в каждом. Это как в голографической картине. Если мы берем часть картинки, в той же самой части есть все уже детали. Это вот как мы видим какой-то объект на расстоянии. Но мы как-то да, мы не можем видеть все детали, но он всегда там есть все целиком. Так в духовном. Нет чуть-чуть в духовном, есть такой закон. Нет чуть-чуть, мало, что что-то ты можешь отсечь, что ты можешь какую-то часть оторвать. Ты всегда целиком вытаскиваешь. Только в малой степени. Как я сейчас без очков вижу только на метр. С очками на 100 метров. Если у меня будет бинокль, километр и так далее. Но я всегда вижу всю реальность во всей полноте. Всегда по всей полноте. Поэтому нам надо понимать, что сейчас, когда раскрывается нам эта глобализация и связь между нами, это раскрывается новые условия, тотальное взаимное включение всех во всех. И когда нам понадобится прийти к полному вообще восполнению, окончательному, что не может быть, что кто-то будет хоть в чем-то недоволен. Это условие очень, очень тяжело ему себе представить. Но он говорит о законе, что не будет мира в обществе, пока мы к этому не придем. Так вот, посмотрите, какой путь перед нами. Хотя это, кстати, не очень-то и сложный путь, а не долгий. То, что мы развивались тысячи лет, мы развивались посредством нашего эгоизма. Не сверху мы развивались светом, а снизу с нашими эгоистическими порывами. И поэтому все было так тяжело, и брало так много времени, страданий, выстроить все, раскрыть, наладить. Тысячи систем, часов, лет, тысячи лет. При этом, если мы притягиваем свет, чтобы он нас изменил, то действие света, оно мгновенное. И тут только желание, чтобы это произошло. Это сразу же происходит. Просто чудо. Это сила свыше, с более высокой ступени. И поэтому мы не можем представить себе, насколько, хотя мы и говорим о условиях, которые... Как может быть такое, что это произойдет? Да возлюби ближнего, как самого себя, считаться со всеми, и каждый будет считаться со всеми. Да где это в нашем мире такое может произойти? Человек готов, да ему вообще даже семья ему не интересует даже в наше время. Не чувствует, что они близки ему. Как такое может быть? Так мы снова не понимаем. Приходит сила свыше, и в течение... маленького, кратчайшего действия все это делает. Делает, и все. Как все, что раскрывается у нас свыше, а мы даже не осознаем этого за секунду до этого, что это может произойти, происходит. Поэтому не надо сравнивать наше эгоистическое развитие на протяжении тысячи лет и наше развитие, которое сейчас произойдет под воздействием света. Да, эгоистическими силами это было снизу, а это будет развитие светом свыше. И тогда в течение кратчайшего времени, ну, понятно, он говорит, что нужно время, что надо привыкнуть, немножко понять. Может, не может, это не важно, понять, о чем идет речь. Приучить себя к этому немножко. Но на самом деле эти вещи происходят быстро. Поэтому говорит нам Бальсуля, и также кроме него все последние каббалисты, что даже во времена пророков, хотя это было написано, что мы находимся в нашем этом поколении, в последнем поколении, и это должно реализоваться и произойти за одно поколение. Так вот, насколько нам кажется, что это странно, невозможно, нереально, с помощью света, это выполняется сразу же.
1: А если его сила недостаточно, чтобы бороться с руководством государства лицом к лицу, оно ищет, как свергнуть его окольным путем. Например, натравить одно государство на другое, чтобы вовлечь их в войну, поскольку во время войны к ним естественным образом прибавится много недовольных, вместе с которыми у них появится надежда получить решающее большинство, чтобы свергнуть руководство государства и поставить новое, удобное для них руководство. Таким образом, благополучие личности является прямой причиной мира в государстве.
3: Мы, может быть, не сразу же это видим, где-то там пролетарии, там, да, рабочих кого-то там увольняют с работы, кто-то чего-то там недоволен. Как это все работает в мире? Но это на самом деле так, в конечном счете так происходит, что если не в одном поколении, но мы видели, да, с помощью вот этого медленного эгоистического развития, мы видели, что в конечном счете эти силы зла, которые недовольны, накапливаются, потом возникают разные, выстраивают разные системы для того, чтобы свергнуть существующие. Или через парламент, парламентским образом, или через войну, да, силой. Но так это происходит. И нам сейчас надо взять в расчет в нашем мире, не так, как было раньше в истории, посредством эгоизма, когда мы развивались в отрыве друг от друга, сейчас раскрывается система, где мы все связаны друг с другом. Это еще больше проблема, что если кто-то недоволен, вот это его недовольство проникает в меня, это начинает пожирать меня, начинает раскрывать открывать во мне разные проблемы. Вдруг я заболел, вдруг я недоволен тем, что есть, а у меня есть все. Почему? Почему мне вдруг плохо? Почему происходит что-то с семьей, вообще, да, с климатом? Да, который на всех влияет. Мы просто не понимаем, насколько та часть недовольных. Недовольные, может быть, у него есть все, что угодно, а он недоволен, ему плохо. Это все не важно. Каждая часть, которая не получила совершенства, насколько это все влияет на всех. В особенности в наше время, когда мы находимся в такой интегральной взаимной связи, в полном соединении, которое раскрывается все больше и больше. Поэтому нам нельзя в этом поколении думать, что мы можем прийти личным образом к хорошей жизни. Да, протекционизм, да, а разделяя страны или сообщества, что это может быть кому-то помочь. Никому. Это просто человек не видит, да, все вот эти лидеры. Мы позаботимся о своей стране, а он позаботится о своей, какая нам на них дело. А мы на самом деле просто не видим всей картины. Но это раскроется отсюда, раскроется очень много-много ударов. Это то, что сейчас должно произойти в разных странах, в результате, да, вот этих вот желаний стран отделяться. И вместо исправления они продвигаются к войне. Да, сейчас, разрабатывая оружие, это мы в 4 раза больше вкладываем в разработку уже оружия в сравнении с предыдущими годами. Мы должны очень быстро открыть науку Каббала и показать это все. Что даже мысль в направлении не того, что требует от нас природа, прийти к равновесию, к балансу и взаимности, все это разрушительно. Тем более действие в материальном. Это то, что приведет нас к цели долгим и тяжелым путем, через волны, резню. А в науке Каббала мы должны в своем распространении позаботиться, чтобы каждый почувствовал, что он может быть полон и совершенен с помощью вот этой методики. И тогда, конечно же, мы этим приходим к ситуации, когда мир может прийти к совершенству. Поэтому снова я говорю, распространение нашей методики, что есть такая сила в мире, с помощью которой мы можем его исправить мир. Распространение этой методики, это и есть, насколько кажется, это все нереальным, это единственное, что может здесь что-то сделать. Потому что даже после войн, пишет Бальсулям, после всех бед и несчастья, после уничтожения, после моря страданий, ты все равно не сможешь раскрыть из самих этих бед методику, как исправить мир. Ты только будешь просто внутри вот этого всего зла, выше головы. Но как это раскрыть? Это должно раскрыться из-за того, что мы получили ее открытием еще с Вавилона и дальше. Мы продвигаемся, конечно, к пониманию с помощью бед, но раскрыть из самой науки из бед мы не сможем. Потому что это против нашей природы. Она настолько обратна нашей природе, что мы не можем раскрыть ее. Поэтому были разные мудрецы, мистики, люди, которые думали, что они раскрыли науку Каббала. Нет, не раскрыли. Чуть-чуть как бы приблизились, но раскрыть эту методику не могли, потому что со стороны эгоизма ты не можешь раскрыть вот эту противоположную систему. Поэтому у нас нет выбора. Мы обязаны как можно быстрее распространять науку Каббала, а с другой стороны, мир будет страдать для того, чтобы понять нас все больше и больше.
1: Я пока что, пока мы придем к состоянию из процесса, и отсюда мы выходим на работу, и исходя из науки Каббала, в этом процессе можно что-то сделать, пока мы не придем к постижению.
3: Замечательный вопрос. Хорошо. Мы изучаем науку Каббала несколько лет. И все еще мир-то скрыт. Хотя мы понимаем, великая наука, какой разум, там логика, какие идеи, какие такие законы, все это проясняется, мы еще больше понимаем. И этот мир из того, что мы учимся. Еще до раскрытия духовного мира понимаем, где мы находимся. Все это замечательно. Но сколько лет мы находимся в этом? Но человечество должно пройти это состояние? Нет. Есть огромная разница между личностью и обществом. Мы — личности, а человечество — это общее. И поэтому, если только ты начнешь в общем, среди всего человечества, только начнешь вот это вот стремление раскрыть этой методики, желание найти решение в этом направлении, уже все поменяется. Это как у маленького ребенка. Я беру такой пример. Да? Плохой ребенок, который не хочет слушаться родителей, но начинает с ними соглашаться. Он еще делает свое, но уже чуть-чуть. Они вдруг начинают видеть, что стало лучше. Надоело ему наказание. Он понимает, что в мире можно лучше выиграть. Он начинает слушать, становится более послушным и уже относится уже по-другому. От тебя недостаточно небольшого устремления пожелать сбалансировать себя с природой, и уже отношение природы ко всей реальности тебе, все это изменится. Начнешь изменяться, начнешь ощущать, насколько эти вещи меняются к лучшему. Да, ты получишь свидетельство. Поэтому нам очень важно распространять. И в этом общем ощущении, в понимании, это все изменится.
1: Да, какая честь у нас есть слушать нашего Рава такие высокие слова. Он говорит нам, что мы идем индивидуальным путем, поэтому у нас есть работа. А человечество придет уже другим путем, придет к тем же постижениям и другим образом. Есть разница между работой индивидуальной и общей. Есть здесь очень центральная тема, о которой мы хотим сделать сейчас семинар. Прочтем первый отрывок, и, как говорит Рав, слова Рава, тот, кто недоволен, его недовольство проникает в меня и начинает меня поедать и раскрывает мне всевозможные проблемы. И вдруг я начинаю болеть или быть недовольным тем, что есть. И я не понимаю, почему мне плохо. Если у меня есть все, то почему происходят со мной такие вещи, например, с детьми, с семьей, с каким-то климатом, который на меня влияет, и так далее. Мы не понимаем, насколько эта часть недовольная, и неважно, есть у него все или действительно ему плохо. Если он не получает это совершенство, действительно, восполнение всего, настолько он влияет на всех. Мы хотим начать наш первый семинар сейчас. Давайте дадим пример тому, что часть, которая недовольна, как она влияет на всю систему. Давайте дадим такие примеры, когда недовольная часть влияет на всю систему. 5 минут.
3: Я видел замечательный пример не так давно на резервистской службе. Пришла молодежь, которая не знала ветеранов и почувствовали, что ими не занимаются, как занимаются ветеранами, были они очень недовольны. Я со стороны даже, когда я думал, что они ошибаются, может быть, что они привыкли к чему-то другому, а тут себя ведут по-другому, Но это все не важно. Их неудовлетворенность повлияла на всех, на общую атмосферу, привело к тому, что потом у нас была проблема, что вообще не все пришли на резервистскую службу, потому что была не очень хорошая атмосфера, повлияла на всех.
1: Можно видеть это во всех этих сложных системах, которые состоят из многих систем и многих частей. Например, как наше тело. Есть какая-то часть, например, которая не находит себе покоя, чего-то не хватает, то восполняется тем, что берет от всего тела, как раковая опухоль. Тогда это влияет на все тело и так далее. Все эти жизненные системы или другие механические системы, все должно быть в совершенстве, в полном совершенстве. Тогда есть это, тогда есть механизм здоров.
3: И как в одном человеке это. Человек, средний человек в нашем мире, у него 80-90% всех вещей, чем можно наслаждаться. Не хватает одного-двух желаний. Все он превращает это в главное. У него все темнеет в глазах. Все, он становится совершенно недовольным. И тем, что недоволен, все, и у него весь день рушится. Да, и он как бы... У него, скажем, 80-90% есть. За это можно благодарить, но он не в этом.
1: Сложно мне привести примеры. Как раз вчера у нас была беседа с Рани, который сегодня не пришел, он заболел, не знаем почему. И была как раз очень такая интересная беседа. Видимо, все зависит друг от друга. И мы не знаем, каким образом даже, но даже не важно как. Главное, что мы со спокойной душой.
4: Да,
3: всегда есть люди, которые недовольны. Всегда есть более успешное общество, есть менее. Есть равенство, нет равенства. Нет равенства между всеми. Тогда человек хочет что-то добиться того, что есть у другого. И вот эти различия, да, когда он хочет прийти к этому, пытается делать что угодно. Появляется зависть. Да. Ну.
1: Да, наше влияние друг на друга очень сильно. Есть примеры, когда ты заходишь, допустим, в комнату и сразу можешь почувствовать, есть ли хорошая атмосфера или не очень. Я вспомнил пример, который Рав недавно привел. Был какой-то, когда он был, занимался страхованием, он пришел, делал лекцию, кто-то, все были довольны, кто-то начал задавать вопросы и просто испортил всю эту атмосферу, и никто не приобрел страховку. То есть это очень сильно и существенно.
3: Да, нет недостатка в примерах. Мы 4 года в чем-то, что не заканчивается. И как бы есть все, а человек все недоволен. Все, вся страна. У меня в доме кто-то там недоволен. Все. В любой области жизни происходит что-то. Но все же у вас есть. Как же такое может быть? Что это делает горькой всю их жизнь, и он не может с этим справиться. Насколько правильны эти слова Рава, как он это все объяснил?
1: Да, когда мы видим в мире, как мы построены, постоянно ищем что-то получить. Это обратно. Да, я думаю, что это пример, который легко понять. Товарищи дают нам хорошие примеры. С точки зрения исправности нам легко понять. Можно отождествить себя с этим. Тяжело. Тот, кто недоволен, он может испортить всем все. Давайте посмотрим со стороны исправления. Рав говорит во втором отрывке об этом.
2: יותר מדויק מצד התיקון.
1: с точки зрения исправного состояния. С нашей стороны достаточно только небольшой направленности сбалансировать себя с природой, и тогда отношение к природе и все реальности к нам начнет меняться. Каждый начнет чувствовать, что вещи меняются в лучшую сторону. Он начнет получать такое свидетельство. Поэтому важно распространять, насколько это можно, больше, и в этом общем ощущении, понимании это изменится. Здесь уже с точки зрения, когда мы начинаем исправлять, это интересно, когда есть целая система, она исправлена, это понятно. Каждый чувствует себя внутри этой системы, каждый часть системы, и система влияет на всех, и все в совершенстве. А когда не исправлено, это тоже понятно. Каждый хочет ради себя то, что есть у меня.

0: направление к балансу с природой приведет к лучшему во всей системе. 5 минут.
1: Это наша ответственность сделать этот маленький шаг в направлении равновесия с природой. Мы — глава всему человечеству, и все мы — единый организм. Тело идет за головой. Один шаг в этом направлении, если мы начинаем делать, мы увидим, как это отразится на всем мире.
0: Да, Бааль Сулам объяснил нам, что исправление и неисправленное состояние находятся в том же корне этой исключительности. И в тот момент, когда человек чувствует эту индивидуальность исправленную, он не может уже отвлечься от этого, не может уже...
2: Это
0: как мы с Равом, мы слышали, как он говорит об этом месте исключительности, мы уже с ним, и в этом как раз исправление.
1: Мы должны понять, что каждый — это клетка в общем организме, во всей реальности. И если происходит какое-то изменение в организме, то организм чисто естественно выздоравливает и становится все легче для всех. Надо просто видеть, что ты та самая неисправленная клетка. У тебя нет глаз, ты видишь как бы все тело неправильными глазами, да? Ты должен полюбить все остальные клетки и весь организм. Но это устремление сердца, оно как раз оздоровит, оживит, восстановит организм. Все зависит от тебя, это то, что мы учим.
0: Человек в чем-то удостаивается видеть себя с хорошей стороны, и он может давать хороший пример товарищам вокруг него. Только хорошие вещи.
1: Да, если мы говорим о благе, есть большая проблема. Мы чувствуем, что чем больше мы стараемся быть вместе, стать одним, как группа, как десятка, как группа, израильский кли, мировой кли, мы ощущаем, что наше сердце в ладу. Но как только мы отдаляемся, мы ощущаем дискомфорт, как мы слышали. Проблемы с детьми, там проблемы. Это не складывается еще как-то. Ну вот так. Вкусите и увидите.
0: Да, система совершенна. Это приходит из объединения. Как только мы продвигаемся еще, то это дает всему миру хорошее отношение. И он становится в лучшем состоянии, чем раньше. А если мы идем в сторону эгоизма, и если мы объединяемся, это дает определенное наполнение, желание получать, и тогда это их продвигает тоже с точки зрения жизни, их балансирует немного. И это получается лучше.
1: Очень много тех, кто среди людей, кто хотят объединения, добра хотят, много таких. Мы тоже должны быть в некой интегральной системе. Но малейшее устремление, наша необходимость работать со светом, как он говорил, да, вот в части урока, что свет произведет исправление. Когда мы говорим об объединении, о хорошем обществе, и есть все ресурсы в мире, чтобы обеспечить всех, это все равно это как, не знаю, капля в море. Ты, скажем, каплю там, краски какой-то не увидишь в большом объеме воды. Главное — это работать с

0: цветом по отношению ко всему человечеству. Так мы продвигаемся в нашем выяснении, общем выяснении по поводу вопросов, ответов и молитв. Поэтому у кого есть вопрос, то, что вот до сих пор, то, что говорит Бааль Сулам, то, что сказал Рав, пожалуйста. Хаим из Тель-Авива. Передайте микрофон.
1: Бокер тов.
2: Доброе утро. Я смотрю на статью, статья просто гениальна. Как Рав думал было прежде, как вообще мудрецы десятки, сотни лет думали об этом. Но я пытаюсь увидеть в нашей десятке, в нашей группе, в нашей семье даже продвижение практически нулевое. Мы годами занимаемся распространением, и круги в Тель-Авиве, и семинары, еще принимаем новых учеников. Но мы не видим эту точку переворота, этот свет, о котором говорит Рав, который вдруг на нас придет. Мы верим в это, но мы, поэтому мы здесь. Но скажи мне, произойдет ли это завтра, я просто умоляю тебя.
3: Катув, ше ло алеха амлаха.
0: Написано, что ты не можешь закончить работу, но при этом ты не можешь избавиться от нее. Если это была работа, да, в человеческих силах, понимании, в человеческих ощущениях, тогда мы бы любой земной проект, да, поставить бы цели, какие-то ориентиры, и видеть, продвигаемся, не продвигаемся, что надо скорректировать. Но это работа. Это работа невозможная человеческими силами. Так тогда вопрос, как можно сделать так, чтобы каждый элемент ощутил полностью довольство во всем совершенстве. Невозможно даже такое представить себе. И одновременно, да, другой человек рядом с ним тоже должен почувствовать полным, совершенным, удовлетворенным во всем совершенстве. Ну, подумай, во всех системах отношений в нашем мире, да, от семейных отношений до глобальных систем. Где есть кто-то? Мы же даже вообще не видим, что мы на пути к этому, что можно даже, что мы даже, у нас нет даже начальных моментов увидеть это, что наполнение, которое будет совершенным, это только свет. Совершенство есть только одно, двух не бывает.
2: Но это действительно, этот путь такой правильный, такой логичный. Действительно, есть в этом вся логика мира, но мы не в состоянии сделать это сами без помощи Творца и Света. Это очень странно, что мы не в состоянии.
0: Может быть, это не странно, может быть, это самое логичное, что в одиночку мы не можем, но если мы соберем, да, как Рабаш пишет, Бааль Сулам это пишет, в каждом есть искра любви к ближнему, но искра не могу уже зажечь свет любви, чтобы осветил всему телу. Поэтому они согласились. Рабаш написал, да, все искры собрать вместе, возникнет пламя. Что есть в этом пламени? Может быть, там есть молитва? Может быть, там есть крик? Чтобы пришел свет и наладил все то, чего мы не можем. Но собрать вместе ведь это общий хиссарон, то мы должны. Рав подчеркнул, действие света немедленное. Необходим только свет, необходимо только желание, тогда это произойдет сразу.

0: Мы видим, что мы вкладываемся, делаем, а не приходит то, что должно было бы прийти. И тут вопрос. Если у нас понимаешь, что должно прийти, каким образом должно прийти? Да, потому что наши мерила неправильные, но действие света, действие немедленное, должно быть желание, чтобы это произошло. А спасение с Творцом — мгновение окна. Да, и потом каждый медиак соединяется в большой счет.
1: Большое спасибо. Есть вопросы из французской группы?
0: Мы не слышим микрофон.
2: La question est la suivante. Bonjour les amis. Pourquoi même les personnes satisfaites de leur situation ne peuvent pas vivre en sécurité?
3: Майма Таргум.
1: А что с переводом?
3: Иванта Маума? Паби.
4: Why?
3: Тахзор шу.
4: Why people unsatisfied cannot live safely?
0: Почему люди, которые недовольны, не могут быть уверенными?
1: Потому что их мера исключительности не исправлена. Они уверены в том, что они правы. Они даже уверены в том, что они спасают общество и человечество, и страну, и то, что они требуют равенства, справедливости, всевозможных таких вещей. Относительно этих ловких и ушлых, которые создают эту реальность. Они уверены в этом. Они не думают, что делают это ради себя. Просто уверены в том, что делают это ради какой-то высшей цели. Поэтому они недовольны, они согласны и никогда не согласятся. И мы видим это в каждом обществе в течение всей истории. Почему? Потому что это также относится к тому, что Хаим спросил. Наша цель в этом мире не поладить друг с другом. Это не в этом цель, а, собственно, это все образы. В каждом человеке находится вся реальность. Он должен прийти с совершенства с этой реальностью. И это свойство отдачи, нужно быть в отдаче. Поэтому не найдем мы никакого решения, никогда мы не успокоимся, у нас будет и войны, и борьба, и все, что описывает нам здесь Бааль Сулам, пока мы не придем к состоянию, когда все будут ради отдачи. И для того, чтобы прийти к этому, нам необходим свет. А для того, чтобы почувствовали это возбуждение в свете, мы идем этой дорогой. Все это для того, чтобы понять, что невозможно, нету этого пути, нет решения. Каждая революция, которая когда-то происходила, были уверены в том, что вот сейчас мы все уберем всех эксплуататоров, да, и они проводили эту революцию, и становилось еще хуже, чем было раньше. И человечество уже научилось. Нету такого решения, чтобы всем было удобно и приятно, и это не произойдет, это потому что этого не было никогда. Нам необходим свет для того, чтобы наша природа изменилась. Нужно быть партнерами с природой, чтобы мера исключительности наша работала в обратном направлении, не ради получения, а ради отдачи. И если это не произойдет, то будут продолжаться борьба и войны. Поэтому те, кто уже знает об этом, тот, кто слышит от Рава Бааль Сулама каждый день, тот, кто получает этот свет каждый день, не должны спрашивать себя, почему мы не изменились. Мы должны смотреть на человечество, смотреть наружу и смотреть, что еще можно сделать для того, чтобы мы изменились и чтобы человечество изменилось. И по правде говоря, человечество очень быстро изменяется. Все, что происходит вокруг нас сейчас, без сомнения, это переворот на всех ступенях. Нужно только видеть нашу ответственность за это. Все, что происходит здесь, это происходит в каждом из нас, в каждом, и в этом как раз выбор между путем страданий и путем Торы. Невозможно ожидать что-то, что кто-то сделает что-то другое, какой-то там лидер. Не произойдет там никакого изменения. В нас должно быть изменение, в каждом из нас. Спасибо за вопрос. Кто? Амир.
0: Очень такое тяжелое чувство. Весь мир сейчас на моих плечах, слабых и узких. Я не хочу сейчас жаловаться, я хочу быть хорошим воином, да, как мы это учим. Но вообще нагрузка-то огромная. Как с этим справиться? Давайте попробуем сейчас войти в ощущение Бальсуляма. Да? 100 лет тому назад. Давайте попробуем войти в ощущение Рабаша. Или ощущение Рава. Если ты тоже хочешь быть как они, то тогда тебе надо представлять себе, что да, это такая ситуация, что, как написано, для меня создан мир, для Амира создан мир. А я, чтобы служить своему господину. Так кто мне поможет, да, когда я стою перед миром и вижу, что я маленький, и ничего даже сделать ничего. С собой-то сделать ничего не могу, а тут еще с миром надо что-то делать. С силой света сделано то, что сделано. Но ты знаешь, как маленький ребенок, когда его хотят побить. Другие, да? Да, он хочет тоже, чтобы кто-то его защитил. Мы тоже хотим, чтобы свет помог, чтобы он нам прояснил, что нам надо делать, чтобы помог нам делать. Да все, пусть он делает. Но мы должны ему сказать, ну, иди сюда. Надо выяснять, да, как мы учили в первой части урока, кто такой свет, кто его свойства. Рав сказал, есть узкий луч света, и если ты что-то просишь, а это не попадает, да, в это не совпадает, ты можешь кричать и плакать всю свою жизнь, да еще 1000 кругов оборотов, и ничего не сдвинется, потому что ты не попадаешь в этот луч. В этом все наше выяснение, все наше развитие как творение. Выяснять, что он хочет от меня, и как я правильно реагирую на него и привношу эту силу в объект, да, силы, которая действует во всем творении. Нет никого, кроме него, а мы в нем. Как это поможет исправить всю ту реальность, которую он рисует передо мной, да, как вот этот кусочек, да, как вот поле, благословенное Творцом, и чтобы я собирал вот эти отпавшие части от моей души. Поэтому все эти выяснения он и сделает для нас, чтобы мы захотели этого. Как в статье Рабаш написано, близок Творец к тому, кто взывает к Нему, и каждый, кто будет взывать по-настоящему. Когда мы попадаем в тот лучик света, в этом все наше выяснение, в этом мы товарищи, помогаем друг другу выяснить, что мы хотим, чего нам не хватает.
1: То есть с помощью товарищей я могу так отполировать свое клей еще. Это эту чувствительность настроить, такой вот лазер, пока я не буду с ним вместе на одной волне. Но Творец сам по себе ничего не сделает. Я не могу тоже ничего сделать, кроме как просить. И если я не прошу, ничего не происходит. Не то, что... То, что говоришь, я не могу ничего сделать, что... Но это уравнение не работает только.
0: Что значит, ты ничего не стоишь?
1: Я ничего не могу сделать, только свет.
0: Что значит, ты ничего не стоишь? Что, Творец создал кого-то, кто вне игры, да? Что такое не настоящее, да? Я как бы нет. Я нет. Я не среди творений. Каждое творение имеет значение. И каждый может сказать, для меня все создано, и я могу сделать все силой света.
1: Да, да, я понял.
0: Удачи.
1: Спасибо. И для того, чтобы понять, что, что мы делаем, десятки влияют на все, давайте посмотрим третий клип и продолжим с вопросом.
0: И вот, мир в мире или мир в как одной стране, это зависит друг от друга. И поэтому обязательным образом та часть в стране, которая довольна на данный момент существующей жизнью, а это ловкие и ушлые, все еще в большей степени озабочены безопасностью своей жизни из-за той напряженности, вызванной теми, кто копает под них.
1: То есть никто из народа не может быть спокоен, что у него и его детей будет хорошее будущее, даже если... Даже один человек, мы видим таких, таких много случаев в истории, когда один человек просто переворачивал весь этот режим, весь процесс в какой-то там стране. Поэтому мы должны прийти к состоянию, когда все, абсолютно все были связаны друг с другом, поддерживали друг друга и организовывали между собой отношения поддержки и любви, такую связь, чтобы это как раз связь была ответственна и привела бы нас к лучшему и, будущему.
0: А если бы они понимали ценность описанного выше мира, они, безусловно, были бы рады принять образ жизни последнего поколения, ибо человек готов отдать все за свою жизнь, ради своей жизни.
1: То есть мы должны объяснить, что нет никакой возможности у человечества успокоиться и быть в безопасности, в безопасном будущем, а кроме как согласиться с условиями последнего поколения, то, что пишет Балсулам, нам понятно, мы только не видно, как этого можно достичь, но теоретически это то, что должно произойти.
0: Теоретически это понятно, но как прийти туда? Вообще относительно всей этой статьи. Желательно, идеальное состояние, понятно, все объединены, все части одной системы, но в нынешней ситуации тоже все понятно и чувствуется все эгоистическое. Но огромная пропасть между ними. Как сделать первый шаг? Или как поступенчато дойти до из нынешнего состояния в желаемое?
1: С помощью того, что мы выполняем эти вещи между собой в десятке, можно затем увеличить десятки на сотни, тысячи и так далее. Это то, что мы учим. Начнем и реализовывать это внутри себя, и будем из этого мы поймем, как делать это в более в расширенных кругах. Мы должны реализовать это между нами. Мы должны сделать эти здоровые первые клетки во всем человечестве. Из этого здорового состояния мы поймем, как продвигать это дальше. Мы с Латин 1, пожалуйста.
5: Если мы видим как enemigos, entonces hay ganadores o perdedores. Pero si nos vemos como socios, entonces es ganar-ganar. ¿Qué significa este
0: Когда мы видим друг друга врагами, тогда есть кто победил, кто проиграл. А если мы партнеры, тогда получается, что все побеждают. Вот как привести к этому внутреннему изменению? Что тогда действительно все окажутся выигрышами?
1: Враги не снаружи, враги внутри, как мы учили в этой статье. Враг как раз... Та мысль, когда я должен использовать всех ради себя, это свойство исключительности, как раз она оно выясняет это зло в нас. Нету снаружи никаких врагов. И если мне кажется, что товарищ враг, иногда это случается, мы неисправлены, я его не люблю, я его ненавижу и так далее. Это только потому, что я не исправлен, не потому что он такой действительно. Это хорошо говорить это, но как к этому прийти? Приходим к этому, исходя из того, что мы работаем в десятке. В десятке, когда действительно работают, то раскрываются все эти вещи, все эти и возможные состояния. Поэтому мы должны просто сделать одно, превратить это свойство исключительности, которое ради себя сейчас, и как использовать все эти силы, которые получил свыше, все свойства, все, что есть во мне, и служить своим товарищам этим. Вы слышите, помните эту статью о ноле и единице? Если я ставлю ее перед собой, так я служу им. И я получаю величие цели. Зависит от того, насколько я ноль относительно них. Очень просто. Мак 48.
6: Доброе утро, сообщество, дорогое. Я вспомнил еще до всякой кабалы, когда, ну не знаю, может, ребенком был или подростком, думал, смотрю на этот мир, и нам дали эту землю, и мы могли бы сделать здесь все, что угодно. Могли бы прыгать, плясать, улыбаться, целоваться, а происходит что-то непонятное, как если бы мы запустили ребенка в какую-нибудь лавку с вкусностями, всякими сладостями, а он вместо того, чтобы наслаждаться, начал бы там все громить, крушить, там, я не знаю. Вот это странно. А теперь немножко больше становится понятно.
7: Кен, нахон.
0: Да, правильно. Это очень... Мы чувствуем то, что ты сейчас поделился. Нам никогда не удастся на земле создать хорошую жизнь, и никто не почувствует ни в какой ситуации, что он совершенен и полон. Даже если он будет царем, да, и выше всех, у него все равно будет отверстие в сердце, пока человек не возьмет на себя личную духовную цель соединиться с Высшим Светом, подобие по форме, уподобиться ему. Давайте посмотрим второй клип права.
1: Духовная сила находится в нас. Это не вовне. Нет ничего внешнего. Все находится внутри человека. И Творец, и творение, и все творения, все находится внутри человека. Это то, что мы учили из восприятия реальности. Ты спрашивал неделю назад этот вопрос восприятия реальности, насколько я помню. Поэтому мы должны исследовать внутри себя сами, как мы балансируем эти наши силы, каждый свои силы. Мы не исправляем мир. Там мне кажется, что мир он вовне, а исходя из недостаточно правильного восприятия. Если я отношусь к себе как ко всему миру, и забочусь уравнять себя с высшей силой, когда я представляю себе во мне, насколько я понимаю и чувствую, что я больше люблю, больше отдаю всем. Если я описываю эту высшую силу таким образом, то все мои внутренние явления я тоже таким образом организую относительно всех, относительно объединения. Неважно, что все находятся сейчас во мне, или я раскрываю их и чувствую, как будто они вовне. Главное, что все исправление я направляю внутрь себя. Я хочу исправить только себя. И то, что я исправляю себя, я этим исправляю свое видение в том, что мир находится вовне. Я начинаю чувствовать, что он внутри меня, И, к этому, и тогда я прихожу к исправлению реальности. И тогда вся внешняя реальность и внутренняя мне видится как одно. И неважно, даже не как одно. Может быть, я не пришел к этой, к этому правому восприятию духовному. Неважно. Главное, что я нахожу в науке Каббала то, что человек должен исправить только себя. Что он может сделать для других? Или он других видит, как находящийся вне себя, или он видит, что они находятся внутри себя, или просто ему так кажется, или он уже видит как свои внутренние свойства. Неважно, он должен распространять науку Каббала, или я со своими внутренними свойствами, или я для других, которые вне меня. Это единственное, что я могу сделать. Как написано, все... Всем существом своим я увижу, то есть я работаю на эту одну цель, на это все устремление. И таким образом мы придем к исправлению. Хайфа 2, мы видим, вы собрались там, пожалуйста. Узи, пожалуйста.
0: Мы сидим тут и задаемся вопросом и выясняем в десятке. И так же, как итог это получается, как десятки, как Бней Барух, могут все больше и больше придать важности этому статье, этой теме. Это полная противоположность нам.
1: Отлично, у нас скоро будет суббота региональная. Вы соберитесь вместе в Хайфе, и еще группы в мире, в Израиле соберутся, и обсудите этот вопрос, как мы создаем что-то новое, все соединяются десятки вместе, и мы хотим нашу региональную субботу провести, а потом региональный конгресс, и мы подумаем вместе, как мы находимся вместе в этой ощущении десятки, но расширяем это. И спасибо, Узи, за вопрос. Мы, у нас в заключении объявления конгресс выпускников МААКа и русскоговорящих сегодня, 7 августа, 8:30 утра, мы состоится встреча. И мы будем разговаривать о наших проектах и говорить о том, что суть нашего объединения в этом. Мы приглашаем всех выпускников МАКа и русскоговорящих ощутить эту общность МАК Израиля.
0: Я хочу еще добавить, что в рамках конгресса, который будет сегодня у наших товарищей. Это будет здесь, в учебном зале, поэтому тот, кто не будет здесь, чтобы молился, чтобы тут было хорошее объединение, чтобы это разнесло свет по всему миру. Потом на дневной урок тоже будет отсюда, потому что тема урока дневного — это важность распространения. Поэтому давайте все подключимся к уроку и будем молиться, чтобы Творец помог нам. Да, передать свет. Ну, закончим песней.

Mm-hmm.

חברים, אנחנו מתחילים.

0: פודקאסט.
1: חברים יקרים, אם אתה יכול לתאר את העשירייה שלך,
0: если ты можешь представить свою десятку как-то объединенными между собой, если представь себе, что там внутри скрывается Творец, и к нему ты должен обратиться. Если ты можешь представить свою десятку объединенными между собой, представь себе, что там внутри скрыт Творец, и к нему ты должен обратиться. Одно из тех, что здесь напоминает на трапезе, когда я пришел в Небрух, это был урок, и потом трапеза, хумус. Это было в Жаботинском, в маленьком месте, таком очень тесно. Хумус был особенным. Он был особенным благодаря уруку. И я пообещал себе, что каждый раз, когда я приду в Небарух, я буду на уроке или на трапезе, я буду стараться сделать это из того места, где я хочу видеть, как будто я первый раз прихожу сюда. Не всегда получилось, но было особенным, что да, получилось. Это точка истины. Было что-то на уроке и в самой трапезе, что как будто нашел истину, нашел то, что пришел в нужное место, в живое. И это и только пошло и выросло. Выросло во мне, выросло в окружающей меня среде. И благодаря истине, этой истине я нахожусь сейчас рядом с вами. Это мое такое приключение хумуса. Я тоже помню, когда первый раз я пришел в пятницу, на урок в пятницу, потом трапеза хумуса 19 лет назад в старом здании. Это было первое мое такое впечатление. Я почувствовал ту точку истины. И я чувствую ее сейчас. После удивительного урока, который мы прошли, я чувствую всех товарищей, такую самоотверженность, это поле, которое мы создали вместе. Давайте возьмем эту трапезу, чтобы подняться еще больше, продолжить этот вход внутрь, чтобы было это между нами, чтобы подняло нас ближе к Творцу, к свету. Давайте сделаем это здесь, между нами, за столами, лихаем. Thank you.

Thank you.

0: Нужно нам создаем одно поле, еще, еще. Давайте послушаем клип Рава, который позволит нам направить себя еще больше к точке, которая между нами.
1: А эти нутен лиза циюр кмо.
0: Я бы дал этому такой рисунок.
1: Домкрат, как сказать, я забыл.
0: Джек. Домкрат. Джек. Джек, на котором поднимают машину. Я могу поднять себя. Тот момент, когда я поднимаю группу. Группа поднимается, я с ней. Не может быть по-другому. Должны это понять. Думать одному, что я поднимаюсь. Это просто жалко времени. Это никогда не произойдет. Только я своими руками. У меня есть возможность поднять группу. В этой мере я поднимаю себя. Хорошо? Не забываем, что Джек находится в наших руках.
2: Это Джек.
0: Это для меня группа Зихрон. Одна из сильнейших, любимейших групп. Это группа приятелей. Они все время приходят тебе помочь. Группа Зихрон, дайте впечатление, воодушевление и давайте на сцену. Все десятки Зихрона. Какое волнение? Это уже много времени, когда я не был на утреннем уроке. Я не так, чтобы очень новенький, но течение жизни привели меня к состоянию. Было мне тяжело. Я почти не пришел бы сегодня, но я решил провести попыток дополнительных десяток Зихрона, великой десятки. Я приехал. И я чувствую, что я как будто здесь в первый раз. Это что-то невероятное. Я не мог спать. Я просто пришел и все. Приехал. Я позвонил. Позвонил товарищу, чтобы он меня забрал. Сказал, ну, я приезжаю. И теперь я здесь. Говорю с вами, благодаря товарищи, которые привезли меня сюда. Это связывается с уроком. Каждый нас действительно, он ответственен. Он ответственен за свое маленькое эго, эгоизм свой маленький, за свое тело, за свое желание объединиться друг с другом, за желание почувствовать, понять эту огромную картину. Мы для друга, мы вместе, и для себя мы делаем свой мир, который будет местом более приятным, хорошим. Продолжайте, как вы знаете, как вы умеете, друг другу, один для другого. Мы поднимемся, мы сможем. Yeah.

0: Вау, тов.
1: Да, хорошо. Это напоминает мне мой первый хумус, первую трапезу, когда я зашел в эту маленькую столовую на Жаботинском. Там была такая песня «Объединение», «Искры в глаза». Но давайте к новой «Авиют». Уже прошло 18 лет. Продолжим еще больше вовнутрь, наружу, объединимся с источниками, с первоисточником, благодаря Зихрану, как группа Зихран, мировая группа Зихран. Это группа Беларуси, целеустремленная группа, старожилы, я был у них на конгрессе в Киеве 10 лет назад. Эта группа, я так слышал, что они каждую неделю они собираются физически, они затрачивают такие усилия, приезжают вместе. Они с нами в сердце, в душе. Давайте впитаем в себя эти хисранот. Беларусь, пожалуйста.
2: Доброе утро, мировой кли. У нас утро. А вот, но самое главное, что доброе. У нас сейчас такое время интересное настало, что каждый урок — это какое-то маленькое раскрытие. Наверное, мы все вместе набрали уже какую-то вот площадку, где что-то происходит. И вот сегодня, вот сколько раз мы слышали, вот для меня было открытием, вот группа Раби Шимона, собрались величайшие товарищи, но только вместе они смогли написать «Заар». То есть то, что происходит в группе, вот когда рождается трешимо, которое мы никогда не можем приугадать и которое никогда не бывает, ну, такой, какой мы хотим. Но все-таки это трешимо превосходит все наши ожидания. И вот наш конгресс, который был, конгресс десяток, который только что прошел, да? Вот, мы сколько было мыслей, сколько переживаний, как это все пройдет. Но какое красивое решимо раскрылось, когда мы все вместе. И вот группа старожилов, я вспомнил, как это было раньше. На каждый конгресс мы готовили какую-то музыкальную сценку. Помню, как мужская группа танцевала сертаки на конгрессе, сколько мы готовились. И каждый раз перед большим каким-то событием мы делали пикник. Общегрупповой, общебелорусский. И вот сейчас, 29 числа, в Беларуси будет огромный пикник. Пожалуйста, приезжайте. Все это будет очень вкусно, очень хорошо и очень целеустремленно. А вот к нам приезжает тут группа МАК-24. Вот, постараемся собрать всех товарищей с Беларуси и начать вот эту вот подготовку, начать нашу работу. Сегодня на уроке сказали, что вот и если я думаю, что я ответственный за весь мир, мне какой-то страх, какое-то оцепенение наступает. Так можно не о всем мире заботиться, а вот о своем месте вот этом, в этой цепочке под названием группа, белорусская группа, мировая группа. Вот, отдать самое чистое, самое хорошее, что у тебя есть, и тогда все случится. И тогда мы сядем вот на этот поезд, который уже идет, вот, мы его чувствуем, мы его ощущаем, и нам довольно-таки тепло, приятно, вместе трудно. Но вот эта трудность, она как вот, наверное, как вот соль, которая делает это все слаще, да? Так что, дорогие друзья, Беларусь, покупайте белорусское, как у нас говорят, купляйте белорусское. У нас есть такой лозунг в Беларуси. Вот так и здесь. Приезжайте к нам на пикник и на конгресс. С любовью из Беларуси.
3: Всех ждем. Выходим.
4: Майдинг Фэнплис.

0: ולא חסר לך כלום, אלא לצאת בשדה אשר ברכו השם, וללקט כל אלה האיברים המדולדלים שידלדלו מנשמתך, ולצרף אותם לגוף אחד. ובגוף השלם הזה ישרה השם שכינתו.
1: Соединить их в одно тело, и в это совершенное тело Творец поместит свою шкину на вечную, без всякого перерыва.
2: ולא חסר לך כלום.
1: И нет у тебя недостатка ни в чем. А осталось лишь выйти в поле, которое благословил Творец, и собрать все те отпавшие части, которые отпали твоей души, и соединить их в одно тело. И в это совершенное тело Творец поместит свою шкину навечно, без всякого перерыва. Бавасулям. Лихан. Письмо 4. Следующая наша встреча. Дневной урок. 12 часов.

0: שלום לכולם. בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24 ליולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר קרוב השם לכל קוראיו. את המאמר ניתן למצוא בספר כתבי רבש כרך א', עמוד 151. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 17 דקות. בבקשה. קרוב השם, קרוב השם לכל קוראיו. בזוהר חוקת, וזה לשונו: מהיכה ולפנה. מכאן למדנו שכל מי שרוצה לעורר דברים שלמעלה, בין במעשה בין בדיבור, אם מעשה ההוא או דיבור ההוא לא נעשה כראוי, אינו מתעורר כלום. כל בני העולם הולכים לבית הכנסת לעורר דבר שלמעלה, אבל מועטים הם שיודעים לעורר. והקדוש ברוך הוא קרוב לכל אלו שיודעים לקוראו ולעורר דבר כראוי. אבל אם אינם יודעים לקוראו, הוא אינו קרוב, שכתוב: קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. מהו באמת? היינו שיודעים לעורר דבר אמת כראוי, וכן בכל דבר. עד כאן לשונו. משמע מכאן שמי שאינו יודע לקוראו, אין לו ללכת לבית הכנסת, כיוון שאינו יודע לקוראו. משמע שתפילתו אינה מתקבלת. אם כן, יש כאן פתחון פה, וזה תרץ שלא מספיק שלא ללכת לבית הכנסת כיוון שאינו יודע לקוראו. אם כן, יש לדעת מה לעשות לאדם בכדי שידע לקוראו ושיהיה קרוב להשם. על זה בא הזוהר ומפרש לנו מה יש לדעת, ואחר כך נראה להשתדל להגיע להידיעה. ואומר: הידיעה היא רק אמת, שמי שקוראו באמת הוא קרוב להשם. ולפי זה שידיעה נקרא זה שקוראו באמת, מהו החידוש שבכאן? שאומר שאצל הקדוש ברוך הוא משמע שצריכה להיות ידיעה מיוחדת בכדי לקוראו להשם. כי מהמשמעות של הכתוב שאומר קרוב השם לכל קוראיו, משמע בלי יוצא מהכלל. היינו שהוא קרוב לכל מישהו בלי יוצא מהכלל. ואחר כך מסיים הכתוב תנאי, משמע שזהו תנאי גדול. ומהו התנאי? שיהיה קורא באמת. וזהו התנאי הגדול שדורשים מהאדם. ותנאי הגדול זה שדורשים מהאדם, שנקרא אמת, הלא מדרך העולם הוא שמי שקורא לשני, אם הוא יודע שקורא אותו בשקר, בטח שלא ישמע אותו בזה שקוראו, כיוון שהוא יודע מה שהוא קרא אותו הוא רק שקר, ועושה את עצמו כאילו הוא עומד מרחוק, אינו שומע את קולו, כיוון שהוא שקר מה שהוא קורא אותו. אם כן, מהו התנאי הגדול שדורשים מהאדם, שבטח אצל השם נוהג תנאים מיוחדים שאינו נוהג אצל בני אדם? אבל תנאי הזה שצריכים לקוראו באמת, זהו תנאי פעוט שאפשר להיות. אלא ודאי שהתנאי של אמת, יש כאן כוונה מיוחדת, שהכוונה הזו היא נקראת באמת. ובכדי להבין את עניין של אמת, נקדים מאמר חז"ל: כל המתגאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. ויש לשאול, מה אכפת לי לקדוש ברוך הוא אם הוא מתגאה? ונגיד, אם אדם נכנס ללול של תרנגולים ורואה שתרנגול אחד מתגאה על השני, אז האדם שרואה מתפעל מזה. ואבי המורי זצ"ל אמר, הקדוש ברוך הוא אוהב את האמת ולא יכול לסבול שקר, כמו שכתוב, דובר שקרים לא ייקון נגד עיניי. ובאמת הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם רצון לקבל.
1: На самом деле Творец создал человека с желанием получать, то есть эгоистической любовью, заложенной в нем. И это является источником всех дурных страстей, присутствующих в мире. То есть кражи, убийства и войны, все это вытекает из этого желания получать, относящегося к человеку. Получается, что Творец создал человека в самой большой низости, а он гордится. То есть говорит, что он не похож на других. Получается, что он изрекает ложь, а истина не терпит лжи. Получается, согласно сказанному выше, если человек пришел в дом молитвы просить Творца, чтобы он услышал его молитву, из-за того, что ему положено, чтобы Творец услышал его молитву, чтобы он дал ему, потому что ему положено, чтобы Творец дал ему больше, чем он дает другим. Даже если речь идет о духовном, он далек от Творца, так как ложь далека от истины. Поэтому это называется, что он не знает, как призывать его, ибо он призывает его ложно, и это называется далек, а не близок. Согласно правилу, действующему в духовном, сближением по месту называется подобие по форме, а удалением по месту называется различие по форме. А поскольку нет различия по форме большего, чем между истиной и ложью, это называется, что он не знает, как призывать его, так как Творец не близок к нему из-за того, что в момент молитвы, когда он просит, он пребывает во лжи, ибо он ощущает себя более достойным, чем другие, так как видит все свои недостатки и других, и потому он хочет, чтобы Творец помог ему. На самом деле, как сказали наши мудрецы, и как мы учим, всякий отвергающий отвергается и не говорит во славу мира. И сказал Шмуэль, отвергает в своем недостатке. Ведь есть люди, которые всегда смотрят на другого. Если другой учится, как он понимает, или молится, как он понимает, да, другой в порядке. А если он не в порядке, он уже нашел у другого изъян. И как сказал мой отец и учитель, обычаи людей, которые называются ревнителями, таков, если некто поступает с большей строгостью, чем он, то он называется набожным, то есть слишком благочестивым. В любом случае, о таком человеке нечего говорить, и жаль занимать таким человеком мысли. А если он ведет себя с меньшей строгостью, чем он говорит, то он говорит, что тот легкомысленный из легкомысленных, и стоит преследовать его до полного искоренения, чтобы он не испортил других, страшно подумать. И этот человек, когда он приходит молиться Творцу, чтобы он приблизил его, поскольку он человек достойный, далек от Творца. То есть у него есть различие по форме с Творцом. Ведь Творец есть свойство истины. А свойство того человека — полная ложь. Поэтому считается, что Творец далек от него. Из-за этого он не слышит его голоса. И можно спросить, полна земля славы его. В таком случае, что же означает, что Творец далек от него? И это подобно тому, как если человек стоит далеко от другого, тот не слышит его голоса. Поэтому в духовном известно, что мера отдаления и приближения зависит от приближения, от подобия по форме или различия по форме.
2: Тогда как если человек пришел молиться Творцу и говорит Творцу, мне ты должен помочь больше, чем другим, ведь другие не нуждаются так уж сильно в твоей помощи, так как они способнее меня и не так сильно погружены в эгоистическую любовь, как я, более дисциплинированы, чем я. И вижу, я больше нуждаюсь в твоей помощи, чем остальные люди. Ведь я сам чувствую свою низость, насколько я дальше от тебя, в большей степени, чем все. Я пришел к ощущению, как сказано, а кроме тебя нет у нас царя, избавителя, спасителя. Получается, что его аргументы истинные, а такие аргументы Творец терпит, так как они истинны. И об этом и сказано, «Я Творец, пребывающий с ними в их нечистоте». То есть, несмотря на то, что они погружены в любовь к себе, которая является источником скверны, но из-за того, что он приводит истинный аргумент, Творец близок к нему, поскольку истина к истине называется подобием по форме, а по форме по форме называется близостью. Отсюда поймем вопрос о словах книги Зор, приведенной выше, что кто-то означает, кто не знает, как призывать его, нечего ходить в дом молитвы, поскольку Творец не услышит его, так как он далек от Творца, если он не знает, как призывать его. И еще непонятно, ведь это противоречит. Высок Творец и низкий увидит, что означает «низкий», который не знает ничего. Это означает, что даже не знающий, как призывать, его тоже увидят.
1: И сказанного выше поймем как следует, что он не должен знать ничего, кроме как истинно знать свое духовное состояние, что он не знает ни слов мудрости и ни слов морали, которые могли бы помочь ему. И он находится в самом плохом состоянии, какое может быть в мире. И если Творец не поможет ему, он пропал. Только этим знанием он должен обладать, то есть что он не знает ничего, и он самый низкий из всех. Тогда как если он не чувствует этого, а думает, что есть люди хуже его, он уже пребывает во лжи, и он уже находится в состоянии удаления от Творца. И отсюда поймем второй вопрос, который мы задали. Что он должен сделать, чтобы знать, как призывать Творца, и чтобы он был близок к нему? Какую учебу он должен пройти, чтобы знать? И тогда ему говорят, что он не должен учить ничего особого, но пусть старается идти путем истины. Тогда автоматически ему будет о чем молиться. То есть о жизненно необходимом, а не об излишествах, как сказано, «Вот око Творца на трепещущих пред Ним и ожидающих милости Его, чтобы спасти от смерти душу их и оставить их в живых во время голода». Просто ему недостает духовной жизни.
2: Отсюда объясним слова «близок Творец ко всем призывающим Его», без исключения. То, что он называет условие «ко всем, кто призывает истинно», не является особым условием, ведь и среди детей, когда один зовет другого, и тот знает что-то не по-настоящему, он тоже не будет смотреть на него, но здесь в отношении Творца следует знать,

0: именно касается истины. И самому человеку трудно знать, что является истинным состоянием, состояние истины, а что является состоянием лжи. Ибо человек не способен видеть истину, поэтому нуждается в наставнике, который будет вести его и говорить ему, что ему недостает и что у него есть, даже если это лишние вещи, которые мешают ему прийти к истине. А потому и сказано: «Ищите Творца, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близок». Конечно же, когда Он близок, и так Его и находят. Но где то место, которое называется «близок», что означает «ко всем, кто призывает Его истинно, по-настоящему». Если человек призывает Его из настоящего состояния, тогда находят Его.
1: Мы услышали особое объяснение, что каждый отвергающий отвергает своих недостатков, что это не в работе между товарищами, а в нашей внутренней работе, работе относительно Творца. Как ощущается его близость, что это за низость, к которой нужно прийти, чтобы ощутить его близким? И почему эта низость настолько возвышена и чудесна? Тут есть такие особые условия, которые только Рабаш может нам показать.
0: Да, особое такое внутреннее видение человека изнутри, делать проверку и понимать, что есть истина, и как он призывает, взывает к Творцу. И это причина, что если он это не выясняет, то ему нечего приходить молиться. Он должен действительно должен прийти к истине, к ощущению, что я нахожусь в природе зла. И все вот это страшное отношение к товарищам или объединение между нами, или это все из моих недостатков, а совсем не товарищей. Надо обращаться к Творцу оттуда, там, где мне нужна помощь. Я понимаю, что только Он может помочь. Тогда это называется, Его позвали, а Творец слышит.
1: Он говорит о ситуации человека, который призывает Творца и зовет, но не получает ответ. Он говорит, почему это? Почему он призывает его во лжи? Творец не участвует с ним. Мы на самом деле хотим выяснить, какой призыв является правильным, истинным. Какой призыв получает ответ?
0: Это тот самый принцип, что Творец любит истину, ненавидит ложь. И вот с помощью. Так, перейдем к уроку. Урок 24 июля 2002 года.
1: Мы прочли статью из Шлавея Сулам третьего тома. 157-я страница, Куфнун Зайн, глава Хукат. Каждый, кто хочет пробудить вещи, которые наверху. Реальность, в которой мы находимся, это реальность постоянная. Вне того, что мы можем ощутить, есть Творец, есть Творение. Творец Творения находится в постоянном, совершенном состоянии. Нет меньше, нет больше, и ничего не изменяется. Творец, когда хотел насладить свои создания, создал Творение в состояние, меньше которого нет. Это состояние в точности соответствует ступени Творца, и Творение находится в нем. А все изменения в ощущении Творения, где оно находится, это только внутреннее ощущение Творения. И Бар-Салам уподобляет нам это в примере, что это подобно человеку, который находится в бессознательном состоянии, постепенно приходит в сознание.

0: сознание или находится в подвале, постепенно там зажигают свет, и он видит, что от того, что это место закрытое, темное, полно мусора, просто ничего хорошего там нет, становится местом совершенным, полным всех благ и так далее. Это зависит только от подготовки творения, как точно оно направляет себя на состояние, которое существует. Существующее состояние называется творец. Это состояние, в котором пребывает творение. Конец действия в изначальном замысле. Нет никакого различия между началом, концом и серединой. То, что мы говорим о творении, мы говорим о развитии его чувства и как воспринимать правильное состояние, в котором оно находится. Это называется наука восприятия, наука Каббала. От чего все это зависит? Развитие шестого ощущения души зависит от вопросов, которые она задает, то есть от ее хисаронов. Все можно почувствовать только из хисарона. И насколько хисарон ближе к истинному состоянию, то есть к совершенству, к вечности Творца, творение чувствует это состояние в более истинном виде. Поэтому всякий раз работа творения включает в себя несколько этапов. Первый этап — это выйти из отсутствия ощущения в минимальное ощущение, то есть когда он переходит махсом, то есть начинает понимать, чувствовать, что находится действительно в каком-то состоянии, которое называется творец, в общем, его окружающее состояние, внутреннее, и все целиком так, и снаружи, и внутри, все это называется творец. А творение — это называется только эта точка, которая чувствует, что все это творец. И до состояний, когда эта точка начинает расти и чувствовать внутри себя, согласно хисаронам, которые раскрываются у нее, что контакт, состояние между творением и Творцом проходит разные изменения, пока творение не обретает вместе с ощущением Творца самостоятельность, ощущение слияния, которое включает в себя также ощущение «я» и «он» и так далее. И все зависит от хисарона. Ничего невозможно почувствовать иначе, как из хисарона творения. Это первая точка, это раскрытие первого хисарона, то, что Творец создал как сущее из ничего. И на этой первой точке творение обязано построить кли. И это кли для ощущения истинной реальности, построенной с точки хисарона, сущего из ничего, и свойства Творца, которое творение постепенно переносит на себя. То есть у нас есть Малхут, это эта точка, сущая из ничего. И девять первых, которые творение присоединяет к себе, это свойства Творца, которые оно раскрывает. И насколько оно раскрывает свойства Творца и реализует их, обретает их, работает с ними, то есть они становятся его собственными. Но согласно этому, согласно закону подобия по форме, оно ощущает состояние истины, в котором оно находится, и так продвигается. То есть всякий раз, когда творение хочет продвинуться, продвижение может быть только в одном направлении. к ощущению истинной реальности с большей силой. И тогда кли в соответствии с этим должно быть большим, более истинным. Величина зависит от истинности вопроса, истинности Хиссарона. И всякий раз Хиссарон не просто так больше, а чтобы был более направлен на отдачу, на качество цели. А потом на количество. Потому что количество может быть и в месте противостоящем истине, во лжи. Там тоже властвуют большие желания, и если человек входит в большие желания, которые находятся в противоположном качестве, то есть не ради отдачи, а ради получения, то уже это требует исправления. Конечно, эти состояния тоже необходимы, и нужно пройти их, преимущество света и тьмы, но стремиться как цель, цель должна быть ради отдачи. Не забывать, что то, что мы называем Творец, это желание отдавать, насладить свои создания. И его мы должны познать, и ему должны уподобиться. Поэтому всякий раз кли должно быть более истинным, более подобным в форме отдачи. И это нельзя забывать. Потому что все стремление к Творцу, всякий раз, когда человек стремится к нему и чувствует это в сердце, он должен расшифровывать правильным образом, что такое на самом деле его стремление, направлено ли оно к Творцу, в том, что чувствует себя неудовлетворенным, чувствует себя в каком-то виде, что ему недостает, или чувствует себя в недостатке свойств Творца. Поэтому тот, кто хочет пробудить вещи свыше, должен знать, что можно сделать только, это только в истинном кли, согласно подобию по форме между тем, что действительно находится наверху, и его желанием. Пробуждать наверху имеется в виду справляться с разными, преодолевать разные помехи, чтобы создать в кли желание уподобиться тому, что есть наверху, в подобных свойствах. Это называется пробуждать желание свыше. Когда мы говорим, что «да будет желание твое», то есть чтобы ты дал нам кли, которое будет истинным кли относительно тебя, пред тобой.
1: Да. Он говорит здесь, что человек, чтобы пробудить вещи наверху, должен обратиться на путь истины. Говорит, что истинно каждый человек должен видеть себя, как он находится как бы на этапе подготовки, что он самый низкий. По сравнению со всеми остальными людьми, которые учатся, по сути, должен видеть себя самым плохим, самым далеким, неспособным. Как прийти к такому состоянию, как человек? Вот то, что вы сейчас сказали, первый этап — пройти максом. Как прийти к правильному требованию, к такому ощущению, что я самый низкий, и каждый здесь достоин больше меня, ближе меня. Как прийти к такому ощущению?
0: Хиссарон, которые мы можем теоретически поставить перед собой, не может от моего желания войти в мое кли и быть так. Я теоретически хочу сейчас быть ангелом. Не хочу ничего думать о себе так. Ну так я... Как я могу реализовать это желание? Может быть, между мной и этим желанием есть, может быть, еще 80, 100, не знаю, сколько состояний. Я даже не знаю их, не осознаю, в каком виде, причины и следствия я еще должен прийти, может быть, к этому желанию. И то, что я представляю себе, тоже называется отдавать ангел, хафец хесед, откуда я сейчас, когда еще не нахожусь в этом желании, могу представить себе это желание. Это невозможно, это просто слова. Поэтому человек не должен решать для себя никакой форме, что так я хочу, в точности рамки, границы, в такую форму я должен поместить себя. Значит, это невозможно. Это просто, я не знаю. Желание — это вещь твердая. Поместить его, сделать из него другое желание — это не в возможностях человека. Просто мы не понимаем, насколько оно глубже. И поэтому, что действительно остается нам, это делать разные... применять разные средства, чтобы наше желание изменилось. И об этих средствах Каббала говорит. Это книги, которые пробуждают окружающий свет, это группа, которая пробуждает общий хисарон к этому. Правильная инструкция, вот и все. Конечно, в конечном счете, после окружающего света и группы, и рава, то, что я хочу изменений в моем желании. Потому что от того, что желание усовершенствуется и придет к какому-то лучшему измерению, более близкому к истине, я почувствую истину, согласно желанию, я определяю свою духовную ступень. Так? Но на желание напрямую у меня нет возможности воздействовать. Я не могу изменить его. Только с помощью этих средств. Группа, раф, книга.
1: А как можно знать следующий этап, на который я должен?
0: Ты никогда не знаешь своего следующего состояния, к которому ты должен прийти. Никогда не будешь знать. Это всегда сюрприз. Ты никогда не будешь знать, потому что между ступенями, между духовными состояниями всегда есть разрыв. Вот сейчас до Малхут бесконечности разрыв этот всякий раз между каждым состоянием, каждым состоянием. Мы видим по Гальгальте и Абу, что хотя Гальгальта очистилась, так, и экран поднялся в Педерош, и как будто нет ничего, не осталось из нее ничего. Потом приходит Решимот Далит Гимл. Решимот Далит Гимл эти, хотя они приходят после очищения Гальгальты, не относятся к Гальгальте. На самом деле Малхут бесконечности пробуждает их. Поэтому ты, когда переходишь из одного состояния в другое, ты только реализуешь решимо, которое выйдет в реализацию. Само решимо уже находится внутри. Его ты вообще не можешь коснуться, а то, что ты делаешь, ты позволяешь ему сейчас выйти в реализацию. И все. А какой следующий решимо? У тебя нет никакого понятия. Никакого понятия. И Гальгальта, пока она не завершает действие сверху вниз в своем очищении, не думает, не знает, не чувствует, вообще у нее нет никакой связи с решимо Аба. И мы будем учить, что духовные ступени потом, нижние, они вообще такие, что всегда есть разрыв между Малхут высшего и Кетер нижнего. Это переворот с Гьяна Эйн, ничто. Это как он говорит, что зерно, которое ты помещаешь в землю, пока из него выйдет растение, оно должно перегнить, сгнить окончательно. правильно. То есть каждая ступень должна совершенно потерять свою форму и быть только как причина для следующей ступени. Ничего не переходит от нее к следующей ступени, а только нажатие на кнопку, что следующая ступень сейчас может выйти. И все. Поэтому каждое состояние — это состояние отдельное, совершенно отрезанное, как кусок совершенно отрезанный от другого, и только в конце, в окончательном исправлении, эти куски соединяются вместе. Есть перевод из одного состояния в другое тоже, но для наших нужд, то, что я сейчас говорю, это верно. Что ты не можешь из желания, я говорю, с точки зрения желания, не с точки зрения постижения, не с точки зрения еще разных вещей, которые уже относятся к наполнению, но то, что относится к желанию, ты никогда не можешь взять от прошлого желания к нынешнему желанию, к следующему желанию. Ничего. Нет. Всякий раз решиму ты получаешь, следующее по очереди решиму.
1: Есть такое понятие общее решиму группы или только окружение, которое позволяет каждому свое решиму прояснить?
0: Общее решимо группы, есть такое понятие при условии, что это действительно группа. Тогда есть как Рави Шимон, и его группа — это 10 сферот. Это одно кли. Если не это кли, не раскрылся бы Зоар. Понимаешь? И мы видим в Зоаре, как и Раби Аба, или Раби Йоси, или Раби Юда рассказывается о разных свойствах. Каждый, какая роль у него есть в раскрытии окончательного состояния. И, конечно, если бы Раби Шимон был один, он не мог бы это написать. Без Раби Аба это он пишет, что невозможно как бы выразить на внешнем языке. Якобы тут есть много вещей, но даже и без этого это просто одно кли, это 10 учеников, это 10 сферот. Это просто 10, Раби Шимон только первый.
1: Что надо искать в группе, чтобы прийти к общему решимо?
0: Кли должно быть в группе. Группа — это... То есть каждый обязан быть обладать духовной функцией. Я надеюсь, с помощью Творца, что группа действительно построится. Тот, кто войдет в эту группу когда-либо, духовную группу, действительно, при условии, что каждый с характером, со своей духовной функцией примет действительно определенный характер работы, характерный именно для него, в объединении еще с несколькими такими, как он, и возникнет кли. И в этом кли уже можно получить раскрытие не меньше, чем Раби Шимон, просто окончательное исправление, да? До конца. Но без такого кли нечего вообще думать о чем-то. Без этого кли, может быть, каждый по отдельности может к чему-то прийти, но не много, не ко многому. В наши дни это прекратилось время, уже прошло время, когда были отдельные избранные каббалисты, и что каждый отдельно был один в поколении или одиночке. Сейчас нужна работа, работа просто групповая. Бали Сулам пишет. Уже понятно ему, что все зависит от группы. Он пишет, что от этого зависит все наше доброе будущее. Что с любовью к товарищам, что он просто так пишет, его интересует любовь к товарищам, не любовь к товарищам, его интересует делать исправления, которые невозможно сделать без объединения. Так что никак не сделать. Ничего не поделаешь. Да. Объединение может быть в маленьких группах, не обязана быть такая большая группа. По крайней мере, чтобы было там 6, 7, 10.
1: Да. А что представляет собой кли, группа? Чем отличается от кли без группы?
0: Группа отличается от твоего кли, что ты маленький, ты один слабый. Если вчера ты не мог сделать ничего, а сегодня ты немножко больше, то вместо тебя работают другие. И, допустим, все работают на 100%. Подъем, пробуждение, все силы. Но все-таки даже когда каждый работает на 100%, группа — это не то, что собирают 10 желаний. Духовные кли строятся из желания одного относительно другого. Если духовное — это ради отдачи, не думать о себе, а о ком-то другом, то в том, что ты соединяешься с товарищем, о котором ты думаешь, твое желание к нему, не твое желание к себе. Это, по сути дела, духовное кли. Получается так, что 10 человек, когда каждый думает прийти к духовному, у них есть 10 желаний к духовному, они пробуждают на себя окружающий свет, конечно, но каждый пробуждает свой окружающий свет, а когда учатся вместе, пробуждают на всех окружающие света, хотя не очень-то связаны вместе, но это все еще не духовное кли. Это все еще окружающий свет, а духовное кли — это кли, которое строится между людьми. Не на каждом, не в желании каждого, а в желании, которое между мной и тобой, между ним, между тобой и им и так далее. Знаешь, то есть это кли, которое находится между нами. Нарисуй 10 точек. Каждая из них — это душа, как бы, корень души. Между этими точками нарисуй кли. Между одной и другой, второй, третий — это кли. Так в таком случае понятно, что один — это если один особенный, да, это называется избранный. Хорошо. У него есть кли настолько большой, свыше, особая роль. Он входит в духовное и выполняет свою роль. Но если мы говорим о общем исправлении душ, в направлении окончательного исправления, то это как они говорят, что без связи между ними, в связи между ними возникнет кли. Ничего говорить. Как я строю это кли между нами?
1: Как ты строишь кли, ты соединяешься с другими людьми и постепенно из желания достичь цели, ты чувствуешь, что у тебя нет выбора, надо с ними соединяться. А вопрос в том, что это не желание Творца в этом, но это самое правильное средство раскрыть правильное желание. Как мы сейчас говорили в статье, что человек все время должен раскрыть все более правильное желание. Что такое более правильное желание? Потому что цель представляется нам в таких словах, в таких видах, что это вообще даже не похоже на то, что будет. Мы не знаем, что такое ради отдачи, мы не знаем, что такое хафец хесед, не знаем, что значит оторваться от себя. Не знаем. И сколько бы мы ни знали, это все ложь, обман. Так для того, чтобы научить человека, дают ему людей вокруг него. На них он будет учиться, насколько он в этом или наоборот. Ну и тому подобное. Это как в лаборатории. Ты можешь, да, проводить испытания, эксперименты и видеть результаты, на этом учиться, что должно быть. У тебя нет никакого другого выбора. Ты не находишься в духовном мире. Ты не знаешь, что такое отдача. Но тебе дали здесь, в материальном мире, выстроили специально в этом мире.

0: Мне кажется, сильное такое желание, да, получить духовность, чтобы раскрылось, тогда я плачу, кричу, у меня претензии к Творцу или просьбы к Нему. Да с какой стати? Да и на него это никак не влияет. И никто от этого не получит духовного. Да хоть всю жизнь свою будешь плакать, не продвинешься. Потому что это не то самое клей. Ты можешь все время, да, не кричать, а стараться в этом мире быть таким вежливым, раздаешь все, помогаешь всем, да, любишь творение, все что угодно. Ты тоже не поможет. Не продвинешься в духовное. Ни насколько. Это вообще не имеет отношения к тому самому желанию, которое должно быть в духовном. Сколько людей в мире, да, готовы были, да, сжечь всю свою жизнь, да, в разные страдания заходили, да, хоть раз почувствовать каплю единства, хотя бы раз, в жизни, да, сколько мук они испытали. Ничего не помогло. Да, это называется, что он творец, гордец среди, больше, чем любой гордец. Гордый. У меня есть условия, что если ты именно точно в этом условии, нет, не в этом, то тебя нет, просто тебя нет. Ты можешь там постоять там в сторонке, да, и не видеть. Да, вот это очень такое, как луч света. Ты можешь быть там где-то в стороне, да, где-то в тени. Я тебя вообще не вижу в своем луче света. Да, ты проживаешь тысячи кругооборотов страданий, мук и криков камней, что угодно. Я не знаю и не чувствую. Понимаешь? Это должно быть соответствие, закон, подобие по форме. Так нам дан этот мир, и все, что есть в нем, для того, чтобы в точности создать вот это первичное желание к духовному. Вот так. Ты можешь видеть много людей, которые сидят, учатся, наизусть все знают, так погружены в учебу, что у них больше ничего нет. А другие там мечутся. А это должно быть точно в соответствии с тем, что дано тебе. И если ты идешь согласно своему разуму, а не тому, что тебе советуют, а делаешь по своему уму, потом не приходи с претензиями. Нет, без каких, без всяких претензий. То, что они пишут, они тебе пишут рецепт, выполняя его точности. А если нет, то нет. Ты можешь сказать, ну не могу, ладно. Но не приходи тогда с требованиями.
1: Что, по сути дела, группа — это как лаборатория? Что я делаю эксперимент в группе, я обращаюсь к Творцу?
0: Не только группа — это лаборатория, вся жизнь — это лаборатория. Время — период подготовки. Что такое период подготовки? Если ты готовишь себя, ты же готовишь. Подготовительный курс. Правильно себя готовишь, ты идешь дальше. А если нет, ну так нет. Пока ты не придешь к правильной подготовке. И тебе говорят, как сделать эту подготовку в самое короткое время, 3-5 года, ну и тому подобное. Они говорят.
1: Ну, то, что самое релевантное, они ничего не говорят на самом деле, так всю эту связь.
0: Что значит ничего не говорят? То, что они говорят, это то, что они хотят сказать. А то, что они говорят, они хотят, чтобы ты раскрыл во время своей работы.
1: Эти состояния, которые вы описываете, они просто их не проходили. Мне нужна была группа, чтобы прийти к духовному, а нам это нужно.
0: Не умничай, не говори там, что они прошли, потому что у них не было группы, они были исключительными личностями. Человек, который на высшей ступени, точно знает, что ты должен пройти. И это все не важно. Ты всегда можешь сказать, Раби Шимон, но прошел. Ну так он был Раби Шимон. Но когда я буду Раби Шимон, тогда я тоже пройду. Ну да, правильно. Нет, это правильно, ты прав. Его душа, да, сделала свое, и вот он реализовал себя так, как это должно быть реализовано. А ты по-другому. Но...

0: Не говори, что тогда, когда он стал Раби Шимоном, не то, что он был там маленьким ребенком, да, пачкающим подгузники, когда он стал Раби Шимоном, так не говори, что он тогда не знал, как ты можешь реализовать себя, и не знал, как написать для тебя инструкцию. Это неправильно, то, что высшая ступень включает в себя нижние ступени. Он достиг высшей ступени в корне своей души, но когда он находится на верхней ступени, он знает уже все, что находится на всех ступенях под ним. И также Рэби сказал, у них практически не было группы, только иногда были возможности увидеть и раскрыть, что это все-таки группа. Были такие времена, но это время такое не очень-то и хорошее, что даже не сообщали, что урок есть. Вот настолько, да, была такая зависть. А ведь люди-то были большие, великие, была огромная зависть. Ты понимаешь, не сказать товарищу, что был урок, а у Бальсулям урок — это не просто. Сначала ты должен заплатить деньги, и много денег. Он говорил, что это почти там недельная зарплата. Это один урок. А во-вторых, это было иногда, и никто не знал, когда именно. И вдруг он говорит, есть урок. Да, я пришел к отцу, я знаю, в 12 часов ночи он не спит. Ну, так я прихожу к нему, да, я же не мог ему мешать. Приходил ночью, да, когда у меня было что-то там срочное, я же как к папе могу, там каждый день могу приходить, не то, что там ученик. Я открываю дверь, я думаю, да, он сидит, учится, я спрошу несколько вещей, уйду, не мешать. Я вижу, все сидят и учатся. А мне не сказали. Тогда я сел рядом с ним и начал задавать вопросы, и весь урок я перетянул на себя. И никто уже не мог ничего спросить, и не... Да, я весь урок испортил. Тоже он так рассказал, это, знаешь, так...
1: Ну,
0: да, так вкусно. Это тоже были такие вот отношения, не очень-то хорошие. Он ответил на мой вопрос такой вот, на самом деле, была ли группа? Он говорит, не всегда. Были такие времена, что и было и так. Но при всем том, они же все-таки были особые. Это было еще, понимаешь, другое время. Все родились в начале 20 века. Довик Минцберг, Морти, Клар. Были великие люди, большие. То есть все вошли в духовное при всем при этом. Но у нас это уже совсем другой материал. Мы же первое поколение, которое начинает вот эту вот массовую методику. С этого момента дальше все так и пойдет. И у нас выбора тут нет. Мы раскроем еще через несколько лет, и еще, может быть, через несколько лет, что у нас нет выбора. Ну хорошо. Что?
2: Что называется, что именно в нашей методике работать в качестве цели? А после этого.
0: Качество цели это не то, что желание важно. Но вот суть желания. А ты знаешь, он дает такой вот пример Рэби. Маленький ребенок стоит посреди улицы и вопит, да, ему там 5-6 лет. Кто-то на него обращает внимание. Все мимо так проходят. Ну, может быть, какой-нибудь там дядька подойдет, спросит, милый, почему ты плачешь? Почему так не относятся к нему, что сердца нет ни у кого, что все такие жестокие люди. Маленький ребенок. Ну, не знаешь, это все так. Просто так, через секунду побежит, забудет об этом, как будто этого и не было.
1: Правильно?
0: Ну, так и мы, когда мы это понимаем, тоже к нему так относимся. Не то, что мы не любим детей, но просто к желанию ненастоящему никто не обращает внимания, даже в нашем мире. Ну и все. Что мы хотим сказать друг другу все время? Что его желание ложное. Просто так кричит. Что то, что его желание внутреннее, и то, что проявляется внешним, это обман, это не то же самое. Мы каждый раз как бы обвиняем другого. Смотри, там политики, воры все там, правительство. Все, все. Мы в конечном счете на своем языке говорим только об одном, что твое внутреннее желание внешнее не одно и то же. Не одно и то же. Так прийти к самому маленькому желанию, но чтобы оно было точно направлено на Творца. Как он говорит там в 64-й странице, где он, Творец и Тора, будет одно целое, это самое важное. То есть неважно, он там в начале пути, в середине или в конце, но я уже направлен на цель. Есть у меня там уже по-настоящему, да, в этой истине какая-то малая часть. Вот эта малая часть, она есть истинная. Не то, что это может быть большое желание и ложное. Так это еще хуже. Лучше бы у меня не было этого желания такого. Сначала надо позаботиться о том, чтобы желание было настоящим, а потом его величине. Поэтому то, что кричит, еще не очень-то и знаем, что он кричит-то. Сначала надо проверить, о чем именно он кричит, из какой точки в сердце он кричит. И потом только можно уже поговорить уже о чем-то.
1: Вахентив рацион, амитиют шило, лимазу убедюк микуа.
0: Поэтому суть желания – это то, что важно. А что у тебя там пушка огромная, а ты мимо цели бьешь? Ну и что?
1: И
0: все эти вещи. В этом-то и проблема, что по сути желания мы не можем позаботиться, чтобы быть на связи, да, с желаниями ради отдачи. Поэтому дали нам в этом мире группу, общество, да, это, и вообще весь этот мир. И мы существуем в некоем таком иллюзорном пространстве. И мы можем здесь выстроить отношения из всех наших параметров, не настоящих, отношения как можно более истинные к духовному. Это как дают тебе как бы да, игрушечное ружье, и ты стреляешь там пластиковыми пульками, и если ты уже можешь это делать, то тогда тебя переводят к тому, чтобы ты уже работал с настоящим оружием.
2: Мы в группе, как мы можем делать? Мы берем группу как средство. Теперь мы начинаем работать, и распространение тоже мы хотим взять, распространение как средство, не делать распространение для самого распространения, а хотим взять, сочетать это с нашей групповой работой вместе.
0: Ну, хорошо, но это уже такие какие-то частные вещи. Я не очень понимаю, как это имеет отношение к тому, что я говорил.
2: Это...
0: Ну, какая разница, в какой работе ты работаешь в группе? Мы говорим о сути, насколько эти вещи были бы направлены на цель, на совпадение по форме с Творцом, а не... Там распространение ли это будет, или ты там пишешь что-то, или издание, книг. Неважно что. Ну, хорошо.
2: Так как можно все-таки, если возможность, проверить, что я действительно нахожусь в этой истинной точке, по крайней мере, маленькой, по моему желанию, то, что вы сейчас говорили?
0: Ты не можешь знать в твоем состоянии, куда направлен твой путь, куда тебя ведет. Ты не знаешь. Ты не знаешь. Это очень просто. Ну, я скажу из своей жизни, да, то, что я прошу. Я ведь работал, я работал в эскадрилье. Да, настраивает самолет. Самолет не знает, ни где юг, ни где север, да, кусок железа.
3: Всё.
0: Повернешь так, повернешь иначе, да, он тоже этого не знает. Да, то же самое на корабле, все то же самое. Поэтому есть гироскоп, та вещь, которая постоянно. Ты можешь настроить на какую-то точку, и все, по отношению этого ты проверяешь, да? Ты относительно этого ты проверяешь. Скажи, что это север, скажи, что это юг. Но это что-то должно быть постоянным. Что значит постоянным? Что ты все время можешь измерить, чтобы он тоже не менялся. То есть постоянно относительно чего, что, то, что гарантированно постоянным. Или это, скажем, или полярная звезда, скажем. Так вот, как я это проверяю? Я как бы нахожусь в состоянии, как будто у меня закрытые глаза со всех сторон, да, закрой глаза со всех твоих сторон, вокруг есть пропасть, один шаг ты делаешь вперед, и ты падаешь, когда ты стоишь там, да, на какой-то скале. И есть только очень узенькая тропинка, только в одном направлении, но ты его не видишь. У тебя абсолютная темнота, и тебе дали, да, какой-то прибор, с помощью которого ты можешь рассчитать, где находится эта тропинка. Ног ты не видишь, эту тропинку внизу ты не видишь, но ты смотришь только на прибор, и там ты можешь рассчитать, где находится эта тропинка. Как же ты рассчитываешь? Если это я, Творец и цель, мы все это находится вместе, я должен соединить все эти данные вместе. И если я соединяю их всех вместе, то я тогда увижу эту тропинку. Я тогда сделаю шаг и не упаду в пропасть. Так тебе говорят, ты не знаешь, как это сделать. Но у тебя есть группа, у тебя есть инструктор, есть у тебя учеба. Сделай с помощью этих вещей все время расчет. И ты увидишь, тогда ты будешь правильно продвигаться, не упадешь в пропасть.
3: Все.
0: Это прибор, с помощью которого ты можешь знать, что твой следующий шаг ты делаешь правильно. А если ты не делаешь шаг, следующий шаг согласно этому прибору, ты чувствуешь, что ты падаешь, но ты даже не понимаешь, ты упал, не упал. Это даже хуже, чем самое худшее, что только может быть в жизни. И если ты будешь делать так правильные шаги, шаг за шагом, сколько шагов тебе не говорят, но в конечном счете эти шаги — это время подготовки. Ты пройдешь их правильно, войдешь в состояние, которое называется духовным. Так вот, каждый раз ты должен проверять, с помощью чего я делаю правильные шаги. И не делать шаг, прежде чем ты не сделал проверку, пока ты не сделал расчет. Это поэтому написано «тот, кто сидит». Нет. Сиди и не делай. Так лучше. Тот, кто сидел и не совершил заповедь, ну это как там... Ну, как бы, да, не совершил нарушения, как бы он вот выполнил заповедь. Ну, всякие такие вещи, что желательно. Да. Не беги, не торопись, не... Да. Не торопись в духовном. Принятие решений. Разные средства, крутись как хочешь, это так. Но принятие решения духовного, внутреннего, ты обязан провести очень точный расчет.
2: Допустим, понятно, есть три средства. Есть книга, есть раф, есть группа. Допустим, мне понятно, только книга мне понятна, что делать, допустим. Хотя я тоже не уверен. То, что вы сказали, может быть, тоже понятно, я постараюсь. Но, прежде всего, непонятно относительно группы. Где группа находится здесь, в этой картине? Как я могу проверить с помощью группы, правильно ли я делаю следующий шаг? Первый вопрос.
0: Согласно группе, легче всего сказать, я делаю правильные шаги или нет. То, что пишет Бааль Сулам и Ребе, Рабаш аль группе, даже если ты не находишься в своем желании, в том состоянии, где они говорят, что в этом стоит быть, но ты уже знаешь, что ты не находишься в своем желании. То есть ты находишься уже, может быть, в правильном направлении. Следующий шаг, который будет, ты сделаешь, он будет правильным. Это не важно, в каком состоянии я нахожусь, плохой или хороший. Важно направление. Это является сутью. Важно направление. И тогда человеку не надо сожалеть о том, что мне плохо, а что я еще такой преступник. Нет, он должен только направлять себя на Творца. Есть полярная звезда? Хорошо, замечательно. Нет, тогда все остальное ничего не стоит.
2: Так, кроме того, что такое духовное решение? Немного непонятно. Духовное решение, которое нужно...
0: Духовное решение называется, что прежде чем я не уверен, что мое желание самое духовное в моем состоянии, то есть правильное толкование, что такое ради отдачи Творцу, я его не делаю, я его выясняю и не даю себе... как бы это сказать, обманывать себя, что я нахожусь в правильном действии. Но дело в том, что человек чувствует, что у него нет уверенности в том, что он делает, и он знает, что все те вещи, которые он делает, это вещи искусственные. И если он это знает, то это очень хороший знак того, что он находится в истине. Ты хочешь записать это? Это не записывается.
2: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
0: Да. Урок был занят темой правильного желания, как найти правильное желание, как его прояснить из всех тех желаний, которые есть, как его уточнять. И начало урока Рав говорил о группе, где мы продвигаемся из желания, из хиссарона, что есть разрыв между ступенями. И есть у нас средства, с помощью которых мы работаем, Рав, группа, книги, которые помогают нам все время уточнять желание, выяснять его в процессе пути.
2: Да, Рав говорил о Бааль Суламе. Он объяснил, что как Бааль Сулам проводил урок, брал зарплату недельную, двухнедельную, были дорогие уроки. Получается, что как бы уроки когда-то были настолько дорогими, каждый, кто приходил, было ему настолько важно. Собирал там 1200, такая сумма, которая требует большую важность человека, который хочет прийти к духовному, должен платить как следует.
0: Да, есть несколько таких аспектов очень важных, то, что он дал. Например, каждый раз кли должно быть подобно отдаче. То есть все время совершать такую внутреннюю проверку. И в конце, ближе к концу урока, Рав сказал, как я проверяю, прежде чем я делаю правильный шаг. Он говорил о качестве цели, о сути желания, что это важно, что мы вот это должны выяснять и проверять.
2: Да, еще что-то, что меня захватило. Был момент, что группа — это не 10 желаний, которые собирают, а желания, которые мы создаем друг относительно друга. И что-то, что я должен раз в некоторое время напоминать себе.
0: Да, нельзя совершать ни одного шага, прежде чем не сделал расчет. Есть как бы пропасть такая, абсолютная тьма, а мы должны делать расчет перед каждым шагом. Это вещь практическая. Это то, что напоминает нам о намерении. И второе — это то, что мы должны прийти к пониманию, что без группы невозможно прийти никуда. Всегда будет пропасть.
2: Да, продолжая этот момент, Рав сказал, что если я, Творец и Сыр, находимся вместе, я должен соединить это. То есть все эти вещи вместе, если я их соединяю, я вижу этот путь, и тогда я сделаю шаг и не упаду в пропасть. А до этого он сказал, что желание напрямую на него воздействовать нельзя, я не могу изменить его только с помощью этих средств. Группа, Рав, книги.
0: То, что я беру с этого урока, что мы находимся во тьме. Мы даже не видим, что мы находимся во тьме. Да, дается нам как бы силы какие-то даются, чтобы совершать действия. И вот это отсутствие ощущения, что мы во тьме, и что мы должны направлять на себя через группу, книги, через то, что мы слышим, чтобы у нас было правильное желание. А сейчас все это тьма. Нужно очень глубокое выяснение. Так глубоко заглянуть, должно быть очень правильное устремление сердца в просьбах, молитвах к Творцу, и не забывать, что суть направления — это то, что важно, а не то, как я сейчас чувствую в своем сердце. Хорошо ли, плохо, глупость все это.
2: Перед концом урока Рав сказал о том, что пока я не выясняю духовный путь, что лучше делать на ближайшем шаге, лучше не делать. А до этого он говорил, что надо производить расчет, и тогда сделать шаг до такой степени, что лучше сиди и не делай. Может быть, он говорит о теме этой статьи, что человек может много раз звать Творца и думать, что он по-настоящему его зовет. На самом деле, это ложь, он даже шел в противоположном направлении. Какой вес они дают пониманиям?
0: Все дело как раз в намерении, вот как товарищ сказал. Действие — это намерение.
2: Шхай из Италии пишет нам, у нас есть лаборатория, в которой можем работать, как работает духовный мир, и об этом есть, за это есть большая благодарность.
0: Перейдем к следующей части урока, но прежде споем вместе песню.

0: Урок основан на трудах из книги «Труды Бааль-Сулама». Можно приобрести книгу на сайте Кабсиоэль или отсканировать QR-код на экране.
1: Шалом, хаверим и хаверот. Йом шиши утамид.
0: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги. Пятница — необычный день. Мы сейчас видим группу Зихрона, которая приехала, занимает несколько столов у нас здесь. Также наши молодые ребята, которые приходят в пятницу. И мы продолжаем статью «Мир в мире». Мы учили в этой статье, это большая статья, длинная, много, включается много частей. Мы сейчас начнем с клипа номер 4. Сразу после этого мы вспомним, что мы учили на предыдущем уроке, оттуда мы продолжим. И будем следить за Бааль-Сулам, то, что мы учили сейчас на уроке. Мы придем к тому, как пишет Бааль-Сулам, не забудем самое главное. Давайте посмотрим клип.
2: Что говорит нам Бааль-Сулам в статье «Мир в мире»? Это знание, кто мы и что мы. Тем, что мы объединяемся вместе, и все вот это вот бесконечное пространство мы можем постичь очень простым образом. Мы не находимся где-то там. Находится в связи между нами. Для того, чтобы дать... Мы будем учить, о чем мы говорим. Я буду узнавать других, чтобы быть в отдаче им. Я этим начинаю расширяться вот в этом бесконечном пространстве. И тогда я начинаю получать вот это вот пространство, объем, потому что этот объем целиком и полностью образуется, да, он образуется с помощью света. Отдачей. И тогда, если я хочу получить это свойство отдачи, я наполняю это пространство, которое выстроил свет. Это я уже управляю им. Все происходит здесь внутри. Как я прихожу к этой отдаче, к этому восприятию силы отдачи? Я прихожу к этому с помощью соединения с другими душами. И поэтому он говорит, что у нас есть для этого или истинная мера, когда мы знаем все остальные души, соединяемся с ними, или же мы стараемся делать это, да, еще в предварительных условиях, категориях, это милость, мир, справедливость. А мы не знаем, как использовать эти предварительные категории. Мы попадаем в кризис, мы не знаем его, мы не хотим слышать об этом, мы бежим от этого. И он говорит, что мы в конечном счете узнаем, что у нас нет выбора, мы должны прийти к отдаче, к объединению между нами. Хотим мы этого или не хотим, есть тут путь Тора, есть путь страданий, и так мы все равно приходим к этому миру, восполняя друг друга. Поэтому он говорит, условия жизни последнего поколения — это будут условия, когда вот эти исправленные келим, когда все подобны Творцу. Мы должны прийти в нашем мире к таким отношениям, как свойство Творца, отдача.
0: Да, говорит нам Рав, что он показывает нам эту точку с разных углов зрения. Мы присоединяемся к душам, нет у нас выхода, мы должны прийти к отдаче и объединению между нами. Хотим мы этого или нет? Может быть, как раз это разница между путем Торы и путем страданий. Все, кто находится здесь сейчас с нами, во всем мировом кли, это товарищи, которые хотят прийти к отдаче и стремляются к этому и просят этого. Поэтому к этому мы приходим. И действительно, на предыдущем уроке мы учили о мере исключительности. Бальзулам говорит об этом даже в начале статьи. Он объясняет, что это то, что влияет на возможность прийти к категории истины. Это то состояние, когда все знают все свои состояния, свою роль в этой большой системе и действуют ради этой системы, а не ради себя. Но есть не мера исключительности. Откуда это приходит? От того, что Творец исключительный и уникальный. Творение почувствовало его дающим, захотело подобиться ему, и это приходит также к нам через корень, несмотря на то, что происходит сближение. Рав вчера определил это как сон внутри сна. Несмотря на это, в нас есть эта точка исключительности, но обратным образом. То есть каждый из нас чувствует себя как центр мира, и мир предназначен для того, чтобы ему служить. Это обратно той форме Творца. В форме исправленной эта исключительность приведет к тому, что каждый почувствует свою обязанность, естественную обязанность служить всем, а не себе. Это та же обратная сторона той же медали. У нас это находится в неисправленном образом. И мы в исправленном состоянии обязательно придем к тому, чтобы каждый служил всему обществу, а не заботился только о себе. И в конце последней части, которую мы читали, он говорит, что мы придем к высшей точке этих ступеней, всем будем пользоваться нашей индивидуальностью только в виде отдачи ближнему. И тогда он говорит, и стоит описать здесь вышеупомянутую форму жизни, той степени, в которой она послужит нам уроком и образцом. То есть мы попытаемся реализовать это. То есть из этой точки, да, он не говорит о коммунизме или кибуцах, чтобы нам вместе как бы было хорошо. А мы соединимся не для того, чтобы у нас было хорошо все в обществе. Мы хотим прийти к индивидуальности, как у Творца, только перевернуть это из от использования ради себя на ради общества, потому что это точка Творца, и поэтому мы приходим к этому абзацу, который мы сегодня читаем. Это заголовок «Условия жизни последнего поколения». Это находится в книге «Труды Бааль-Сулама», страница 467. Вы видите подзаголовок. 467 страница. Мы прочтем сейчас этот отрывок в десятках, и это займет 4 минуты. Десятка, которая закончила читать, а обсуждает то, что прочитано, что они поняли из этой статьи. Еще раз. «Условия жизни последнего поколения». 4 минуты, пожалуйста.
2: Условия жизни последнего поколения. Прежде всего, каждый человек должен как следует понять и объяснить своему окружению, что мир в обществе, то есть мир в стране, мир в мире, полностью зависит друг от друга. Ибо до тех пор, пока законы общества не устраивают каждого человека в стране и оставляют меньшинство, недовольное управлением страной, это меньшинство копает под руководство страны и ищет, как его свергнуть.
0: А если его сила недостаточна, то бороться с руководством государства лицом к лицу, оно ищет, как свергнуть его окольным путем, например, направить одно государство на другое, чтобы вовлечь их в войну, поскольку во время войны к ним естественным образом прибавится много недовольных, вместе с которыми у них появится надежда получить решающее большинство, чтобы свергнуть руководство государства, поставить новое, удобное для них руководство. Таким образом, благополучие личности является прямой причиной мира в государстве.
2: Кроме того, если мы примем в расчет ту часть всегда имеющих место в стране, для которых война является профессией, и всей надеждой на успех таких, как профессиональные военные, и те, кто заняты обеспечением вооружением, которые с точки зрения качества общества являются очень важным меньшинством. Если мы присоединим к ним еще такое меньшинство, недовольное существующими законами, то мы видим, что в любое время существует достаточное количество стремящихся к войне и к кровопролитию.
0: Таким образом, мир в мире и мир в государстве зависят друг от друга. В таком случае получается, что даже та часть в государстве, которая сейчас довольна существующей жизнью, а именно ловкие и умные, все еще в большей степени озабочена безопасностью своей жизни из-за напряженности, вызванной теми, кто копает под них. А если бы они понимали ценность описанного выше мира, они, безусловно, были бы рады принять образ жизни последнего поколения, ибо все, что есть у человека, отдаст он за жизнь свою.
2: Да, то, что пишет тут Бааль Сулам и объясняет, почему во всем происходящем, да, есть проблема. Условия, готовые для войны, куда бы ты ни повернулся, да, всегда есть интересанты, да, в войне. И всегда можно их использовать, да, людей недовольных, чтобы развязать войну, а мир в мире — мир. Зависит от всего этого над бездной.
0: Это связано также с индивидуальностью каждого человека. То, что мы читаем здесь, точка исключительности, пока она не будет на 100% задействована ради отдачи, даже если будет небольшое устремление ради себя, постоянно будут такие, которые копают под правительство, и будут те, которые хотят сделать эту войну. То есть исключительность человека должна прийти к этому, к состоянию отдачи, и тогда придет мир в мире.
2: А сейчас мы будем смотреть урок Рава. То, что касается этой части статьи, а до этого мы только... Так, пробежимся по словам, да, составим такой конспектик, да, для кого этот язык сложен. Мальчулям говорит, что в первую очередь каждый человек должен понять себе, объяснить своему окружению, что мир в обществе, мир в стране, мир в мире полностью зависят друг от друга. Ибо если в группе будет оставаться кто-то, кто недоволен ситуацией, всегда будет беспорядок. И тут он присоединяет к этому, что люди недовольны, они к ним всегда присоединяются те, у кого есть интерес внести беспорядок, организовать беспорядки, и тогда получается как блендер такой. Есть кто-то, кому нехорошо, у кого есть какие-то личные интересы, кто-то недовольный, и всегда он будет стремиться, да, привести к беспорядкам, чтобы было как бы для него лучше ситуация, поменялась, как бы на первый взгляд. А ловкие и ушлые, о ком мы говорим, говорили в статье, да, снова, что в каждом состоянии, в любом режиме диктатуры, они как бы всегда устраиваются, как бы. Но он говорит, Бааль Сулам, что тут нельзя успокаиваться, даже если ты умный и ушлый, но если есть недовольные, у них всегда будут плохие мысли по поводу тебя, как тебя свалить. И он предлагает в последней строке, да, последние слова, посмотрите, человек все отдаст за свою жизнь. За свою жизнь — это означает, что никто не может почувствовать спокойным, уверенным на своем месте, даже если он на вершине пирамиды. Как бы на первый взгляд, ничего не гарантирует тебе все блага, которые ты думаешь, что у тебя есть, если под тобой люди недовольны. И тут возникает большой вопрос, как мы строим такие социальные связи, неважно в каком круге, может быть, в самом малейшем, малом, а десятка, или весь Бней Барух, или весь народ, и весь мир, в конечном счете все творения, так что это даст каждому элементу в ней почувствовать, что он находится в совершенном состоянии, и не меньше этого. Так, сейчас урок Рава, и постараемся получить высший свет от каббалиста, который видит всю систему в целом, чтобы он сейчас это все проецировал на нас, на сердце, на разум, показал бы нам новые пути, более продвинутые формы отношений. Пожалуйста, клип номер один.
0: Прежде всего, каждый должен понять, и как следует объяснить своему окружению, что мир в обществе, то есть мир в государстве и мир в мире, полностью зависят друг от друга, ибо до тех пор, пока законы общества не устраивают каждого человека в государстве и оставляют меньшинство, недовольное руководством государства, это меньшинство копает под руководство государства и ищет, как его свергнуть.
2: Это значит, что не может быть лада в стране, в обществе, в каком-то сообществе, если кто-то, хотя бы даже один, и даже чуть-чуть недовольный ситуацией, чтобы это называлось совершенным состоянием. Это мы говорим вообще о системах, это глобальные системы. Интегральные. Интегральная система, мы не понимаем, насколько она связана тысячами связями друг с другом, где каждый в глобальной системе находится во всех. Это называется взаимное включение. И все находятся во всех, в каждом. Это как в голографической картине. Если мы берем часть картинки, в той же самой части есть все уже детали. Это вот как мы видим какой-то объект на расстоянии. Но мы как-то да, мы не можем видеть все детали, но он всегда там есть все целиком. Так в духовном. Нет чуть-чуть в духовном, есть такой закон. Нет чуть-чуть, мало, что что-то ты можешь отсечь, что ты можешь какую-то часть оторвать. Ты всегда целиком вытаскиваешь. Только в малой степени. Как я сейчас без очков вижу только на метр. С очками на 100 метров. Если у меня будет бинокль, километр и так далее. Но я всегда вижу всю реальность во всей полноте. Всегда по всей полноте. Поэтому нам надо понимать, что сейчас, когда раскрывается нам эта глобализация и связь между нами, это раскрывается новые условия. Тотальное взаимное включение всех во всех. И когда нам понадобится пройти к полному вообще восполнению, окончательному, что не может быть, что кто-то будет хоть в чем-то недоволен. Это условие очень тяжело ему себе представить. Но он говорит о законе, что не будет мира в обществе, пока мы к этому не придем. Так вот, посмотрите, какой путь перед нами. Хотя это, кстати, не очень-то и сложный путь, и недолгий. То, что мы развивались тысячи лет, мы развивались посредством нашего эгоизма. Не сверху мы развивались светом, а снизу с нашими эгоистическими порывами. И поэтому все было так тяжело, и забрало так много времени и страданий выстроить все, раскрыть, наладить. Тысячи систем, часов, лет, тысячи лет. При этом, если мы притягиваем свет, чтобы он нас изменил, то действие света, оно мгновенное. И тут только желание, чтобы это произошло. Это сразу же происходит. Просто чудо. Это сила свыше, с более высокой ступени. И поэтому мы не можем представить себе, насколько, хотя мы и говорим о условиях, которые... Как может быть такое, что это произойдет? Да возлюби ближнего, как самого себя, считаться со всеми, и каждый будет считаться со всеми. Да где это в нашем мире такое может произойти? Человек готов, да ему вообще даже семья ему не интересует даже в наше время. Не чувствует, что они близки ему. Как такое может быть? Так мы снова не понимаем. Приходит сила свыше, и в течение маленького, кратчайшего действия все это делает, и все. Как все, что раскрывается у нас свыше, а мы даже не осознаем этого за секунду до этого, что это может произойти, происходит. Поэтому не надо сравнивать наше эгоистическое развитие на протяжении тысячи лет и наше развитие, которое сейчас произойдет под воздействием света. Да, эгоистическими силами это было снизу, а это будет развитие светом свыше. И тогда в течение кратчайшего времени, ну, понятно, он говорит, что нужно время, что надо привыкнуть, немножко понять, может, не может, это не важно, понять, о чем идет речь, приучить себя к этому немножко. Но на самом деле эти вещи происходят быстро. Поэтому говорит нам Бальсуля, и также кроме него все последние каббалисты, что даже во времена пророков, хотя это было написано, что мы находимся в нашем этом поколении, в последнем поколении, и это должно реализоваться и произойти за одно поколение. Так вот, насколько нам кажется, что это странно, невозможно, нереально, с помощью света это выполняется сразу же.
0: А если его сила недостаточна, чтобы бороться с руководством государства лицом к лицу, оно ищет, как свергнуть его окольным путем. Например, натравить одно государство на другое, чтобы вовлечь их в войну, поскольку во время войны к ним естественным образом прибавится много недовольных, вместе с которыми у них появится надежда получить решающее большинство, чтобы свергнуть руководство государства и поставить новое, удобное для них руководство. Таким образом, благополучие личности является прямой причиной мира в государстве.
2: Мы, может быть, не сразу же это видим, где-то там пролетарии, там, да, рабочих кого-то там увольняют с работы, кто-то чего-то там недоволен. Как это все работает в мире? Но это на самом деле так, в конечном счете так происходит, что если не в одном поколении, но мы видели, да, с помощью вот этого медленного эгоистического развития, мы видели, что в конечном счете эти силы зла, которые недовольны, накапливаются, потом возникают разные, выстраивают разные системы для того, чтобы свергнуть существующие. Или через парламент, парламентским образом, или через войну, да, силой. Но так это происходит. И нам сейчас надо взять в расчет в нашем мире не так, как было раньше в истории, посредством эгоизма, когда мы развивались в отрыве друг от друга. Сейчас раскрывается система, где мы все связаны друг с другом. Это еще больше проблема, что если кто-то недоволен, вот это его недовольство проникает в меня. Это начинает пожирать меня, начинает раскрывать открывать во мне разные проблемы. Вдруг я заболел, вдруг я недоволен тем, что есть, а у меня есть все. Почему? Почему мне вдруг плохо? Почему? Что происходит что-то с семьей, вообще, да, с климатом, да, который на всех влияет. Мы просто не понимаем, насколько та часть недовольных. Недовольные, может быть, у него есть все, что угодно, а он недоволен, ему плохо. Это все не важно. Каждая часть, которая не получила совершенства, насколько это все влияет на всех. В особенности в наше время, когда мы находимся в такой интегральной взаимной связи, в полном соединении, которое раскрывается все больше и больше. Поэтому нам нельзя в этом поколении думать, что мы можем прийти личным образом к хорошей жизни. Да, протекционизм, да, а разделяя страны или сообщества, что это может быть кому-то помочь. Никому. Это просто человек не видит, да, все вот эти лидеры. Мы позаботимся о своей стране, а он позаботится о своей, какая нам на них дело. А мы на самом деле просто не видим всей картины. Но это раскроется отсюда, раскроется очень много-много ударов. Это то, что сейчас должно произойти в разных странах в результате, да, вот этих вот желаний стран отделяться. И вместо исправления они продвигаются к войне. Да, сейчас, разрабатывая оружие, это мы в 4 раза больше вкладываем в разработку уже оружия в сравнении с предыдущими годами. Мы должны очень быстро открыть науку Каббала и показать это все. Что даже мысль в направлении не того, что требует от нас природа, прийти к равновесию, к балансу, к взаимности, все это разрушительно. Тем более действие в материальном. Это то, что приведет нас к цели долгим и тяжелым путем, через волны, резню. А в науке Каббала мы должны в своем распространении позаботиться, чтобы каждый почувствовал, что он может быть полон и совершенен с помощью вот этой методики. И тогда, конечно же, мы этим приходим к ситуации, когда мир может прийти к совершенству. Поэтому снова я говорю, распространение нашей методики, что есть такая сила в мире, с помощью которой мы можем его исправить мир. Распространение этой методики, это и есть, насколько кажется, это все нереальным. Это единственное, что может здесь что-то сделать. Потому что даже после войн, пишет Бальсулям, после всех бед и несчастья, после уничтожения, после моря страданий, ты все равно не сможешь раскрыть из самих этих бед методику, как исправить мир. Ты только будешь

0: выбора. Мы обязаны как можно быстрее распространять науку Каббала, а с другой стороны, мир будет страдать для того, чтобы понять нас все больше и больше.
1: Я пока что, пока мы придем к состоянию из процесса, и отсюда мы выходим на работу, и исходя из науки Каббала, в этом процессе можно что-то сделать, пока мы не придем к постижению.
0: Замечательный вопрос. Хорошо. Мы изучаем науку Каббала несколько лет. И все еще мир-то скрыт. Хотя мы понимаем, великая наука, какой разум, там логика, какие идеи, какие такие законы, все это проясняется, мы еще больше понимаем. И этот мир из того, что мы учимся, еще до раскрытия духовного мира понимаем, где мы находимся. Все это замечательно, но сколько лет мы находимся в этом? Но человечество должно пройти это состояние? Нет. Есть огромная разница между личностью и обществом. Мы — личности, а человечество — это общее. И поэтому, если только ты начнешь в общем, среди всего человечества, только начнешь вот это вот устремление раскрыть этой методики, желание найти решение в этом направлении, уже все поменяется. Это как у маленького ребенка. Я беру такой пример. Да? Плохой ребенок, который не хочет слушаться родителей, но начинает с ними соглашаться. Он еще делает свое, но уже чуть-чуть. Они вдруг начинают видеть, что стало лучше. Надоело ему наказание. Он понимает, что в мире можно лучше выиграть. Он начинает слушать, становится более послушным и уже относится уже по-другому. От тебя недостаточно небольшого устремления пожелать сбалансировать себя с природой, и уже отношение природы ко всей реальности тебе, все это изменится. Начнешь изменяться, начнешь ощущать, насколько эти вещи меняются к лучшему. Да, ты получишь свидетельство. Поэтому нам очень важно распространять. И в этом общем ощущении, в понимании это все изменится.
1: Да, какая честь у нас есть слушать нашего Рава такие высокие слова. Он говорит нам, что мы идем индивидуальным путем, поэтому у нас есть работа, а человечество придет уже другим путем, придет к тем же постижениям и другим образом. Есть разница между работой индивидуальной и общей. Есть здесь очень центральная тема, о которой мы хотим сделать сейчас семинар. Прочтем первый отрывок, и, как говорит Рав, кто не... слова Рава. Тот, кто недоволен, его недовольство проникает в меня и начинает меня поедать и раскрывает мне всевозможные проблемы. И вдруг я начинаю болеть или быть недовольным тем, что есть. И я не понимаю, почему мне плохо. Если у меня есть все, то почему происходят со мной такие вещи, например, с детьми, с семьей, с каким-то климатом, который на меня влияет, и так далее. Мы не понимаем, насколько эта часть недовольная, и неважно, есть у него все или действительно ему плохо. Если он не получает это совершенство, действительно, восполнение всего, настолько он влияет на всех. Мы хотим начать наш первый семинар сейчас. Давайте дадим пример тому, что часть, которая недовольна, как она влияет на всю систему. Давайте дадим такие примеры, когда недовольная часть влияет на всю систему. 5 минут.
0: Я видел замечательный пример не так давно на резервистской службе. Пришла молодежь, которая не знала ветеранов и почувствовали, что им не

0: занимаются, как занимаются ветеранами, были они очень недовольны. Я со стороны даже, вот, когда я думал, что они ошибаются, может быть, что они привыкли к чему-то другому, а тут себя ведут по-другому. Но это все не важно. Их неудовлетворенность повлияла на всех, на общую атмосферу, привело к тому, что потом у нас была проблема, что вообще не все пришли на резервистскую службу, потому что была не очень хорошая атмосфера, повлияла на всех.
1: Можно видеть это во всех этих сложных системах, которые состоят из многих систем и многих частей. Например, как наше тело. Есть какая-то часть, например, которая не находит себе покоя, чего-то не хватает, то восполняется тем, что берет от всего тела, как раковая опухоль. Тогда это влияет на все тело и так далее. Все эти жизненные системы или другие механические системы, все должно быть в совершенстве, в полном совершенстве. Тогда есть это, тогда есть механизм здоров.
0: И как в одном человеке это. Человек, средний человек в нашем мире, у него 80-90% всех вещей, чем можно наслаждаться. Не хватает одного-двух желаний. Все он превращает это в главное. У него все темнеет в глазах. Все, он становится совершенно недовольным. И тем, что недоволен, все, и у него весь день рушится. Да, и он как бы... У него, скажем, 80-90% есть. За это можно благодарить, но он не в этом.
1: Сложно мне привести примеры. Как раз вчера у нас была беседа с Рани, который сегодня не пришел, он заболел, не знаем почему. И была как раз очень такая интересная беседа. Видимо, все зависит друг от друга. И мы не знаем, каким образом даже, но даже не важно как. Главное, что мы со спокойной душой.
2: Да,
0: всегда есть люди, которые недовольны. Всегда есть более успешное общество, есть менее. Есть равенство, нет равенства. Нет равенства между всеми. Тогда человек хочет что-то добиться того, что есть у другого. И вот эти различия, да, когда он хочет прийти к этому, пытается делать что угодно. Появляется зависть. Да.
3: Ну.
1: Да, наше влияние друг на друга очень сильно. Есть примеры, когда ты заходишь, допустим, в комнату и сразу можешь почувствовать, есть ли хорошая атмосфера или не очень. Я вспомнил пример, который Рав недавно привел. Был какой-то, когда он был, занимался страхованием, он пришел, делал лекцию, кто-то, все были довольны, кто-то начал задавать вопросы и просто испортил всю эту атмосферу, и никто не приобрел страховку. То есть это очень сильно и существенно.
0: Да, нет недостатка в примерах. Мы 4 года в чем-то, что не заканчивается. И как бы есть все, а человек все недоволен. Все, вся страна. У меня в доме кто-то там недоволен. Все. В любой области жизни происходит что-то. Но все же у вас есть. Как же такое может быть? Что это делает горькой всю их жизнь, и он не может с этим справиться. Насколько правильны эти слова Рава, как он это все объяснил?
1: Да, когда мы видим в мире, как мы построены, постоянно ищем что-то получить. Это обратно. Да, я думаю, что это пример, который легко понять. Товарищи дают нам хорошие примеры. с точки зрения исправности нам легко понять, можно отождествить себя с этим тяжело. Тот, кто недоволен, он может испортить всем все. Давайте посмотрим со стороны исправления. Рав говорит во втором отрывке об этом. С точки зрения исправного состояния, с нашей стороны достаточно только небольшой направленности сбалансировать себя с природой, и тогда отношение к природе и все реальности к нам начнет меняться. Каждый начнет чувствовать, что вещи меняются в лучшую сторону. Он начнет получать такое свидетельство. Поэтому важно распространять, насколько это можно, больше, и в этом общем ощущении, понимании это изменится. Здесь уже с точки зрения, когда мы начинаем исправлять, это интересно, когда есть целая система, она исправлена, это понятно. Каждый чувствует себя внутри этой системы, каждый часть системы, и система влияет на всех, и все в совершенстве. А когда не исправлено, это тоже понятно. Каждый хочет ради себя то, что есть у меня, и мне не важно, что есть у других, насколько это можно проглотить, да? Это понятно, и все понимают это. Но что это за состояние, когда система начинает исправляться? Как это ощущается? Об этом мы сейчас поговорим на втором семинаре. Вопрос такой. Система исправлена или не исправлена? Она дефектна. Как это небольшое направление к балансу с природой приведет к изменению, к лучшему всей системе? То, что мы слышим сейчас от Рава. Исправленная система совершенно неисправленная, она дефектная. Как небольшое направление к балансу с природой приведет к лучшему во всей системе? 5 минут.
0: Это наша ответственность сделать этот маленький шаг в направлении равновесия с природой. Мы — глава всему человечеству, и все мы — единый организм. Тело идет за головой. Один шаг в этом направлении, если мы начинаем делать, мы увидим, как это отразится на всем мире.
1: Да, Бааль Сулам объяснил нам, что исправление и неисправленное состояние находятся в том же корне этой исключительности. И в тот момент, когда человек чувствует эту индивидуальность исправленную, он не может уже отвлечься от этого, не может уже...
2: Это
1: как мы с Равом, мы слышали, как он говорит об этом месте исключительности, мы уже с ним, и в этом как раз исправление.
0: Мы должны понять, что каждый — это клетка в общем организме, во всей реальности. И если происходит какое-то изменение в организме, то организм чисто естественно выздоравливает и становится все легче для всех. Надо просто видеть, что ты та самая неисправленная клетка. У тебя нет глаз, ты видишь как бы все тело неправильным глазами, да? Ты должен полюбить все остальные клетки и весь организм. Но это устремление сердца, оно как раз оздоровит, оживит, восстановит организм. Все зависит от тебя, это то, что мы учим.
1: Человек в чем-то удостаивается себя, видеть себя с хорошей стороны, и он может давать хороший пример товарищам вокруг него. Только хорошие вещи.
0: Да, если мы говорим о благе, есть большая проблема. Мы чувствуем, что чем больше мы стараемся быть вместе, стать одним, как группа, как десятка, как группа, израильской кли, мировой кли. Мы ощущаем, что наше сердце в ладу. Но как только мы отдаляемся, мы ощущаем дискомфорт, как мы слышали. Проблемы с детьми, там проблемы. Это не складывается еще как-то. Ну вот так. Вкусите и увидите.
1: Да, система совершенна. Это приходит из объединения. Как только мы продвигаемся еще, то это дает всему миру хорошее отношение. И он становится в лучшем состоянии, чем раньше. А если мы идем в сторону эгоизма, и если мы объединяемся, это дает определенное наполнение, желание получать, и тогда это их продвигает тоже с точки зрения жизни, их балансирует немного. И это получается лучше.
0: Очень много тех, кто среди людей, кто хотят объединения, добра хотят, много таких. Мы тоже должны быть в некой интегральной системе. Но малейшее устремление, наша необходимость работать со светом, как он говорил, да, вот в части урока, что свет произведет исправление. Когда мы говорим об объединении, о хорошем обществе, и есть все ресурсы в мире, чтобы обеспечить всех, это все равно это как, не знаю, капля в море. Ты, скажем, каплю там, краски какой-то не увидишь в большом объеме воды. Главное — это работать со светом по отношению ко всему человечеству. Так мы продвигаемся в нашем выяснении, общем выяснении по поводу вопросов, ответов и молитв. Поэтому у кого есть вопрос, то, что вот до сих пор, то, что говорит Бааль Сулам, то, что сказал Рав, пожалуйста. Хаим из Тель-Авива.
2: Микрофон лавир лепо, бакша.
0: Передайте микрофон.
3: Бокер тов.
1: Доброе утро. Я смотрю на статью, статья просто гениальна. Как Рав думал было прежде, как вообще мудрецы десятки, сотни лет думали об этом. Но я пытаюсь увидеть в нашей десятке, в нашей группе, в нашей семье даже продвижение практически нулевое. Мы годами занимаемся распространением, круги в Тель-Авиве, и семинары, еще принимаем новых учеников. Но мы не видим эту точку переворота, этот свет, о котором говорит Рав, который вдруг на нас придет. Мы верим в это, но мы, поэтому мы здесь. Но скажи мне, произойдет ли это завтра? Я просто умоляю тебя.
0: Написано, что ты не можешь закончить работу, но при этом ты не можешь избавиться от нее. Если это была работа, да, в человеческих силах, понимание, в человеческих ощущениях, тогда мы бы любой земной проект, да, поставить бы цели, какие-то ориентиры, и видеть, продвигаемся, не продвигаемся, что надо скорректировать. Но это работа. Это работа невозможна человеческими силами. Так тогда вопрос, как можно сделать так, чтобы каждый элемент ощутил полностью довольство во всем совершенстве. Невозможно даже такое представить себе. И одновременно, да, другой человек рядом с ним тоже должен почувствовать полным, совершенным, удовлетворенным во всем совершенстве. Ну подумай, во всех системах отношений в нашем мире, да, от семейных отношений до глобальных систем. Где есть хоть кто-то? Мы же даже вообще не видим, что мы на пути к этому, что можно даже, что мы даже, у нас нет даже начальных моментов увидеть это, что наполнение, которое будет совершенным, это только свет. Совершенство есть только одно, двух не бывает.
1: Но это действительно, этот путь такой правильный, такой логичный. Действительно, есть в этом вся логика мира, но мы не в состоянии сделать это сами без помощи Творца и Света. Это очень странно, что мы не в состоянии.
0: Может быть, это не странно, может быть, это самое логичное, что в одиночку мы не можем, но если мы соберем, да, как Рабаш пишет, Бальсулям это пишет, в каждом есть искра любви к ближнему, но искра не могут уже зажечь свет любви, чтобы осветил всему телу. Поэтому они согласились. Рабаш написал, да, все искры собрать вместе, возникнет пламя. Что есть в этом пламени? Может быть, там есть молитва? Может быть, там есть крик? Чтобы пришел свет и наладил все то, чего мы не можем. Но собрать вместе ведь это общий хиссарон, то мы должны. Рав подчеркнул, действие света немедленное. Необходим только свет, необходимо только желание, тогда это произойдет сразу. Мы видим, что мы вкладываемся, делаем, а не приходит то, что должно было бы прийти. И тут вопрос, если у нас понимаешь, что должно прийти, каким образом должно прийти? Да, потому что наши мерила неправильные, но действие света, действие немедленное, должно быть желание, чтобы это произошло. А спасение с Творцом — мгновение окна. Да, и потом каждый медиак соединяется в большой счет.
1: Большое спасибо. Есть вопросы из французской группы?
2: Микрофон.
0: Мы не слышим микрофон.
3: La question est la suivante. Bonjour les amis. Pourquoi même les personnes satisfaites de leur situation ne peuvent pas vivre en sécurité?
1: А что с переводом?
4: Why people unsatisfied cannot live safely?
0: Почему люди, которые недовольны, не могут быть уверенными?
1: Потому что их мера исключительности не исправлена. Они уверены что, в том, что они правы. Они даже уверены в том, что они спасают общество и человечество, и страну, и то, что они требуют равенства, справедливости, всевозможных таких вещей. Относительно этих ловких и ушлых, которые создают эту реальность. Они уверены в этом. Они не думают, что делают это ради себя. Просто уверены в том, что делают это ради какой-то высшей цели. Поэтому они недовольны, они согласны и никогда не согласятся. И мы видим это в каждом обществе в течение всей истории. Почему? Потому что это также относится к тому, что Хаим спросил. Наша цель в этом мире не поладить друг с другом. Это не в этом цель, а собственно, это все образы. В каждом человеке находится вся реальность. Он должен прийти с совершенства с этой реальностью. И это свойство отдачи. Нужно быть в отдаче. Поэтому не найдем мы никакого решения. Никогда мы не успокоимся. У нас будет и войны, и борьба. И все, что описывает нам здесь Бааль Сулам, пока мы не придем к состоянию, когда все будут ради отдачи. И для того, чтобы прийти к этому, нам необходим свет. А для того, чтобы почувствовали это возбуждение в свете, мы идем этой дорогой. Все это для того, чтобы понять, что невозможно, нету этого пути, нет решения. Каждая революция, которая когда-то происходила, были уверены в том, что они, что вот сейчас мы все уберем всех эксплуататоров, да, и они проводили эту революцию, и становилось еще хуже, чем было раньше. И человечество уже научилось. Нету такого решения, чтобы всем было удобно и приятно, и это не произойдет, потому что этого не было никогда. Нам необходим свет для того, чтобы наша природа изменилась. Нужно быть партнерами с природой, чтобы мера исключительности наша работала в обратном направлении, не ради получения, а ради отдачи. И если это не произойдет, то будут продолжаться борьба и войны. Поэтому те, кто уже знает об этом, тот, кто слышит от Рава Бааль Сулама каждый день, тот, кто получает этот свет каждый день, не должны спрашивать себя, почему мы не изменились. Мы должны смотреть на человечество, смотреть наружу и видеть, смотреть, что еще можно сделать для того, чтобы мы изменились и чтобы человечество изменилось. И, по правде говоря, человечество очень быстро изменяется. Все, что происходит вокруг нас сейчас, без сомнения, это переворот на всех ступенях. Нужно только видеть нашу ответственность за это. Все, что происходит здесь, это происходит в каждом из нас, в каждом, и в этом как раз выбор между путем страданий и путем Торы. Невозможно ожидать что-то, что кто-то сделает что-то другое, какой-то там лидер. Не произойдет там никакого изменения. В нас должно быть изменение. В каждом из нас. Спасибо за вопрос. Кто? Амир.
0: Очень такое тяжелое чувство. Весь мир сейчас на моих плечах, слабых и узких. Я не хочу сейчас жаловаться, я хочу быть хорошим воином, да, как мы это учим. Но вообще нагрузка-то огромная. Как с этим справиться? Давайте попробуем сейчас войти в ощущение Бааль Сулама. Да? 100 лет тому назад. Давайте попробуем войти в ощущение Рабаша. Или ощущение Рава. Если ты тоже хочешь быть как они, то тогда тебе надо представлять себе, что да, это такая ситуация, что, как написано, для меня создан мир, для Амира создан мир. А я, чтобы служить своему господину, так кто мне поможет, да, когда я стою перед миром и вижу, что я маленький, и ничего даже сделать ничего. С собой-то сделать ничего не могу, а тут еще с миром надо что-то делать. силой света сделано то, что сделано. Ну, ты знаешь, как маленький ребенок, когда его хотят побить. Другие, да. Да, он хочет тоже, чтобы кто-то его защитил. Мы поэтому мы тоже хотим, чтобы свет помог, чтобы он нам прояснил, что нам надо делать, чтобы помог нам делать. Да все, пусть он делает, но мы должны ему сказать, ну иди сюда. Надо выяснять, да, как мы учили в первой части урока, кто такой свет, кто его свойства. Рав сказал, есть узкий луч света, и если ты что-то просишь, а это не попадает, да, в это не совпадает, ты можешь кричать и плакать всю свою жизнь, да еще тысячу круглых оборотов, и ничего не сдвинется, потому что ты не попадаешь в этот луч. В этом все наше выяснение, все наше развитие как творение. Выясняет, что он хочет от меня, и как я правильно реагирую на него и привношу эту силу в объект, да, сила, которая действует во всем творении. Нет никого, кроме него, мы в нем. Как это поможет исправить всю ту реальность, которую он рисует передо мной, да, как вот этот кусочек, да, как вот поле, благословенное Творцом, и чтобы я собирал вот эти отпавшие части от моей души. Поэтому все эти выяснения он и сделает для нас, чтобы мы захотели этого. Как в статье Рабаш написано, близок Творец к тому, кто взывает к Нему, и каждый, кто будет взывать по-настоящему. Когда мы попадаем в тот лучик света, в этом все наше выяснение, в этом мы товарищи, помогаем друг другу выяснить, что мы хотим, чего нам не хватает.
1: То есть с помощью товарищей я могу так отполировать свое клей еще, эту чувствительность настроить, такой вот лазер, пока я не буду с ним вместе на одной волне. Но Творец сам по себе ничего не сделает. Я не могу тоже ничего сделать, кроме как просить. И если я не прошу, ничего не происходит. Не то, что... То, что говоришь, я не могу ничего сделать, что...
5: Но
1: это уравнение не работает только.
0: Что значит, ты ничего не стоишь?
1: Я ничего не могу сделать, только свет.
0: Что значит, ты ничего не стоишь? Что, Творец создал кого-то, кто вне игры, да? Что-то такое ненастоящее, да? Я как бы нет. Я нет. Я не среди творений. Каждое творение имеет значение. И каждый может сказать, для меня все создано, и я могу сделать все силой света.
1: Да, я понял.
0: Удачи.
1: Спасибо. И для того, чтобы понять, что, что мы делаем, десятки влияет на все, давайте посмотрим третий клип и продолжим с вопросом.
0: И вот мир в мире или мир в как одной стране, это зависит друг от друга. И поэтому обязательным образом та часть в стране, которая довольна на данный момент существующей жизнью, а это ловкие и ушлые, все еще в большей степени озабочены безопасностью своей жизни и за той напряженности, вызванной теми, кто копает под них.
1: То есть никто из народа не может быть спокоен, что у него и его детей будет хорошее будущее, даже если даже один человек. Мы видим таких много случаев в истории, когда один человек просто переворачивал весь этот режим, весь процесс в какой-то там стране. Поэтому мы должны прийти к состоянию, когда все, абсолютно все были связаны друг с другом, поддерживали друг друга и организовывали между собой отношения поддержки и любви, такую связь, чтобы это как раз связь это было ответственно и привело бы нас к лучшему и, будущему.
0: А если бы они понимали ценность описанного выше мира, они, безусловно, были бы рады принять образ жизни последнего поколения, ибо человек готов отдать все за свою жизнь, ради своей жизни.
1: То есть мы должны объяснить, что нет никакой возможности у человечества успокоиться и быть в безопасности, в безопасном будущем, а кроме как согласиться с условиями последнего поколения, то, что пишет Бааль Сулам, нам понятно, мы только не видно, как этого можно достичь, но теоретически это то, что должно произойти.
0: Теоретически это понятно, но как прийти туда? Вообще относительно всей этой статьи. Желательное, идеальное состояние, понятно, все объединены, все части одной системы, но в нынешней ситуации тоже все понятно и чувствуется, все эгоистическое. Но огромная пропасть между ними. Как сделать первый шаг? Или как поступенчато дойти до из нынешнего состояния в желаемое?
1: С помощью того, что мы выполняем эти вещи между собой в десятке, можно затем увеличить десятки на сотни, тысячи и так далее. Это то, что мы учим. Начнем и реализовывать это внутри себя, и будем из этого мы поймем, как делать это в более в расширенных кругах. Мы должны реализовать это между нами. Мы должны сделать эти здоровые первые клетки во всем человечестве. Из этого здорового состояния мы поймем, как продвигать это дальше. Мы с Латин 1, пожалуйста.
5: Если мы видим как enemigos, entonces hay ganadores o perdedores. Pero si nos vemos como socios, entonces es ganar-ganar. ¿Qué significa este
0: Когда мы видим друг друга врагами, тогда есть кто победил, кто проиграл. А если мы партнеры, тогда получается, что все побеждают. Вот как привести к этому внутреннему изменению? Что тогда действительно все окажутся выигрышами?
1: Враги не снаружи, враги внутри, как мы учили в этой статье. Враг как раз... Та мысль, когда я должен использовать всех ради себя, это свойство исключительности, как раз оно выясняет это зло в нас. Нету снаружи никаких врагов. И если мне кажется, что товарищ враг, иногда это случается, мы не исправлены, я его не люблю, я его ненавижу и так далее. Это только потому, что я не исправлен, не потому что он такой действительно. Это хорошо говорить это, но как к этому прийти? Приходим к этому, исходя из того, что мы работаем в десятке. В десятке, когда действительно работают, то раскрываются все эти вещи, все эти и возможные состояния. Поэтому мы должны просто сделать одно, превратить это свойство исключительности, которое ради себя сейчас, и как использовать все эти силы, которые я получил свыше, все свойства, все, что есть во мне, и служить своим товарищам этим. Вы слышите, помните эту статью о ноле и единице? Если я оставлю ее перед собой, так я служу им. И я получаю величие цели. Зависит от того, насколько я ноль относительно них. Очень просто.
2: Мак
1: 48. Мак 48.
6: Доброе утро, сообщество дорогое. Я вспомнил еще до всякой кабалы, когда, не знаю, он, может, ребенком был или подростком, думал, смотрю на этот мир, и нам дали эту землю, и мы могли бы сделать здесь все, что угодно. Могли бы прыгать, плясать, улыбаться, целоваться, а происходит что-то непонятное, как если бы мы запустили ребенка в какую-нибудь лавку с вкусностями, всякими сладостями, а он вместо того, чтобы наслаждаться, начал бы там все громить, крушить, там, я не знаю, вот это странно. А теперь немножко больше становится понятно.
7: В
2: כן, נכון. זה מאוד מורגש, מה שאתה משתף.
0: Да, правильно. Это очень... Мы чувствуем то, что ты сейчас поделился. Нам никогда не удастся на Земле создать хорошую жизнь, и никто не почувствует ни в какой ситуации, что он совершенен и полон. Даже если он будет царем, да, и выше всех, у него все равно будет отверстие в сердце, пока человек не возьмет на себя личную духовную цель соединиться с высшим светом, подобие по форме, уподобиться ему. Давайте посмотрим второй клип права.
1: Духовная сила находится в нас. Это не вовне. Нет ничего внешнего. Все находится внутри человека. И Творец, и творение, и все творения. Все находится внутри человека. Это то, что мы учили из восприятия реальности. Ты спрашивал неделю назад этот вопрос восприятия реальности, насколько я помню. Поэтому мы должны исследовать внутри себя сами, как мы балансируем эти наши силы, каждый свои силы. Мы не исправляем мир. Там мне кажется, что мир, он вовне, а исходя из недостаточно правильного восприятия. Если я отношусь к себе как ко всему миру, и забочусь уравнять себя с высшей силой, когда я представляю себе во мне, насколько я понимаю и чувствую, что я больше люблю, больше отдаю всем. Если я описываю эту высшую силу таким образом, то все мои внутренние явления я тоже таким образом организую относительно всех, относительно объединение. Не важно, что все находятся сейчас во мне, или я раскрываю их и чувствую, как будто бы они вовне. Главное, что все исправление я направляю внутрь себя. Я хочу исправить только себя. И то, что я исправляю себя, я этим исправляю свое видение в том, что мир находится вовне. Я начинаю чувствовать, что он внутри меня. И к этому, и тогда я прихожу к исправлению реальности. И тогда вся внешняя реальность и внутренняя мне видится как одно. И неважно, даже не как одно. Может быть, я не пришел к этой, к этому правому восприятию духовному. Неважно. Главное, что я нахожу в науке Каббала, то, что человек должен исправить только себя. Что он может сделать для других, или он других видит, как находится вне себя, или он видит, что они находятся внутри себя, или просто ему так кажется, или он уже видит как свои внутренние свойства. Неважно, он должен распространять науку Каббала, или я со своими внутренними свойствами, или я для других, которые вне меня. Это единственное, что я могу сделать. Как написано, все... Всем существом своим я увижу, то есть я работаю на эту одну цель, на это все устремление. И таким образом мы придем к исправлению. Хайфа 2, мы видим, вы собрались там, пожалуйста. Узи, пожалуйста.
0: Мы сидим тут и задаемся вопросом и выясняем в десятке. И так же, как итог это получается. Как десятки, как Бней Барух, могут все больше и больше придать важности этому статье, этой теме. Это полная противоположность нам.
1: Отлично, у нас скоро будет суббота региональная. Вы соберитесь вместе в Хайфе, и еще группы в мире, в Израиле соберутся, и обсудите этот вопрос, как мы создаем что-то новое, все соединяются десятки вместе, и мы хотим нашу региональную субботу провести, а потом региональный конгресс, и мы подумаем вместе, как мы находимся вместе в этой ощущении десятки, но расширяем это. И спасибо, Узи, за вопрос. Мы, у нас в заключении объявления Конгресс выпускников МААКа и русскоговорящих сегодня, 7 августа, 8:30 утра. Мы состоится встреча, и мы будем разговаривать о наших проектах и говорить о том, что суть нашего объединения в этом. Мы приглашаем всех выпускников МАКа и русскоговорящих ощутить эту общность МАК Израиля.
0: Я хочу еще добавить, что в рамках конгресса, который будет сегодня у наших товарищей, это будет здесь, в учебном зале, поэтому тот, кто не будет здесь, чтобы молился, чтобы тут было хорошее объединение, чтобы это разнесло свет по всему миру. Потом на дневной урок тоже будет отсюда, потому что тема урока дневного — это важность распространения. Поэтому давайте все подключимся к уроку и будем молиться, чтобы Творец помог нам. Да, передать свет. Ну, закончим песней. We will become together as one.

0: תנאים מיוחדים שאינו נוהג אצל בני אדם. אבל תנאי הזה שצריכים לקוראו באמת, זהו תנאי פעוט שאפשר להיות. אלא ודאי שהתנאי של אמת, יש כאן כוונה מיוחדת, שהכוונה הזו היא נקראת באמת. ובכדי להבין את עניין של אמת, נקדים מאמר חז"ל, כל המתגאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. ויש לשאול, מה אכפת לי להקדוש ברוך הוא אם הוא מתגאה? ונגיד אם אדם נכנס ללול של תרנגולים ורואה שתרנגול אחד מתגאה על השני, אז האדם שרואה מתפעל מזה. ואבי המורי זצ"ל אמר, הקדוש ברוך הוא אוהב את האמת ולא יכול לסבול שקר, כמו שכתוב, דובר שקרים לא ייכון נגד עיניי. ובאמת הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם רצון לקבל.
1: На самом деле Творец создал человека с желанием получать, то есть эгоистической любовью, заложенной в нем. И это является источником всех дурных страстей, присутствующих в мире. То есть кражи, убийства и войны, все это вытекает из этого желания получать, относящегося к человеку. Получается, что Творец создал человека в самой большой низости, а он гордится. То есть говорит, что он не похож на других. Получается, что он изрекает ложь, а истина не терпит лжи. Получается, согласно сказанному выше, если человек пришел в дом молитвы просить Творца, чтобы он услышал его молитву, из-за того, что ему положено, чтобы Творец услышал его молитву, чтобы он дал ему, потому что ему положено, чтобы Творец дал ему больше, чем он дает другим. Даже если речь идет о духовном, он далек от Творца, так как ложь далека от истины. Поэтому это называется, что он не знает, как призывать его, ибо он призывает его ложно, и это называется далек, а не близок. Согласно правилу, действующему в духовном, сближением по месту называется подобие по форме, а удалением по месту называется различие по форме. А поскольку нет различия по форме большего, чем между истиной и ложью, это называется, что он не знает, как призывать его, так как Творец не близок к нему из-за того, что в момент молитвы, когда он просит, он пребывает во лжи, ибо он ощущает себя более достойным, чем другие, так как видит все свои недостатки и других, и потому он хочет, чтобы Творец помог ему.
0: ובאמתו, כמו דאמרו חז"ל, ותניא כל הפוסל פסול, ואינו מדבר בשבחה של עולם. ואמר שמואל, במומו פוסל. ומשום שיש אנשים...
1: как сказали наши мудрецы, и как мы учим, всякий отвергающий отвергается и не говорит во славу мира. И сказал Шмуэль, отвергает в своем недостатке. Ведь есть люди, которые всегда смотрят на другого. Если другой учится, как он понимает, или молится, как он понимает, да, другой в порядке. А если он не в порядке, он уже нашел у другого изъян. И как сказал мой отец и учитель, обычаи людей, которые называются ревнителями, таков, если некто поступает с большей строгостью, чем он, то он называется набожным, то есть слишком благочестивым. В любом случае, о таком человеке нечего говорить, и жаль занимать таким человеком мысли. А если он ведет себя с меньшей строгостью, чем он говорит, то он говорит, что легкомысленный из легкомысленных, и стоит преследовать его до полного искоренения, чтобы он не испортил других, страшно подумать. И этот человек, когда он приходит молиться Творцу, чтобы он приблизил его, поскольку он человек достойный, далек от Творца. То есть у него есть различия по форме с Творцом. Ведь Творец есть свойство истины. А свойство того человека — полная ложь. Поэтому считается, что Творец далек от него. Из-за этого он не слышит его голоса. И можно спросить, полна земля славы его. В таком случае, что же означает, что Творец далек от него? И это подобно тому, как если человек стоит далеко от другого, тот не слышит его голоса. Поэтому в духовном известно, что мера отдаления и приближения зависит от приближения, от подобия по форме или различия по форме.
2: Тогда как если человек пришел молиться Творцу и говорит Творцу: «Мне ты должен помочь больше, чем другим, ведь другие не нуждаются так уж сильно в твоей помощи, так как они способнее меня и не так сильно погружены в эгоистическую любовь, как я, более дисциплинированы, чем я. И вижу, я больше нуждаюсь в твоей помощи, чем остальные люди, ведь я сам чувствую свою низость, насколько я дальше от тебя, в большей степени, чем все. Я пришел к ощущению, как сказано: а кроме тебя нет у нас царя, избавителя, спасителя». Получается, что его аргументы истинные, а такие аргументы Творец терпит, так как они истинны. И об этом сказано: «Я Творец, пребывающий с ними в их нечистоте». То есть, несмотря на то, что они погружены в любовь к себе, которая является источником скверны, но из-за того, что он приводит истинный аргумент, Творец близок к нему, поскольку истина к истине называется подобием по форме, а по форме по форме называется близостью. Отсюда поймем вопрос о словах книги Зор, приведенной выше, что кто-то означает, кто не знает, как призывать его, нечего ходить в дом молитвы, поскольку Творец не услышит его, так как он далек от Творца, если он не знает, как призывать его. И еще непонятно, ведь это противоречит: высок Творец и низкий увидит. Что означает низкий? Который не знает ничего, это означает, что даже не знающий, как призывать, его тоже увидят.
1: Из сказанного выше поймем как следует, что он не должен знать ничего, кроме как истинно знать свое духовное состояние, что он не знает ни слов мудрости и ни слов морали, которые могли бы помочь ему, и он находится в самом плохом состоянии, какое может быть в мире. И если Творец не поможет ему, он пропал. Только этим знанием он должен обладать, то есть что он не знает ничего, и он самый низкий из всех. Тогда как если он не чувствует этого, а думает, что есть люди хуже его, он уже пребывает во лжи, и он уже находится в состоянии удаления от Творца. И отсюда поймем второй вопрос, который мы задали: что он должен сделать, чтобы знать, как призывать Творца, и чтобы он был близок к нему? Какую учебу он должен пройти, чтобы знать? И тогда ему говорят, что он не должен учить ничего особого, но пусть старается идти путем истины. Тогда автоматически ему будет о чем молиться. То есть о жизненно необходимом, а не об излишествах. Как сказано: «Вот око Творца на трепещущих пред Ним и ожидающих милости Его, чтобы спасти от смерти душу их и оставить их в живых во время голода». Просто ему недостает духовной жизни.
2: Отсюда объясним слова «близок Творец ко всем призывающим Его», без исключения. То, что Он называет условия ко всем, кто призывает истинно, не является особым условием. Ведь

0: Творца, когда можно найти его, призывайте его, когда он близок. Конечно же, когда он близок, и так его и находят. Но где то место, которое называется близок, что означает ко всем, кто призывает его истинно, по-настоящему. Если человек призывает его из настоящего состояния, тогда находят его.
1: Мы услышали особое объяснение, что каждый отвергающий отвергает своих недостатков, что это не в работе между товарищами, а в нашей внутренней работе, работе относительно Творца. Как ощущается его близость, что это за низость, к которой нужно прийти, чтобы ощутить его близким? И почему эта низость настолько возвышена и чудесна? Тут есть такие особые условия, которые только Рабаш может нам показать.
0: Да, особое такое внутреннее видение человека изнутри, делать проверку и понимать, что есть истина, и как он призывает, взывает к Творцу. И это причина, что если он это не выясняет, то ему нечего приходить молиться. Он должен действительно должен прийти к истине, к ощущению, что я нахожусь в природе зла. И все вот это страшное отношение к товарищам или объединение между нами, или это все из моих недостатков, а совсем не товарищей. Надо обращаться к Творцу оттуда, там, где мне нужна помощь. Я понимаю, что только Он может помочь. Тогда это называется, Его позвали, а Творец слышит.
1: Он говорит о ситуации человека, который призывает Творца и зовет, но не получает ответ. Он говорит, почему это? Почему он призывает его во лжи? Творец не участвует с ним. Мы на самом деле хотим выяснить, какой призыв является правильным, истинным. Какой призыв получает ответ?
0: Это тот самый принцип, что Творец любит истину, ненавидит ложь. И вот с помощью. Так, перейдем к уроку. Урок 24 июля 2002 года.
1: Мы прочли статью из Шлавея Сулам третьего тома. 157-я страница, Куф Нун Зайн, глава Хукат. Каждый, кто хочет пробудить вещи, которые наверху. Реальность, в которой мы находимся, это реальность постоянная. Вне того, что мы можем ощутить, есть Творец, есть творение. Творец творения находится в постоянном, совершенном состоянии. Нет меньше, нет больше, и ничего не изменяется. Творец, когда хотел насладить свои создания, создал творение в состояние, меньше которого нет. Это состояние в точности соответствует ступени Творца, и творение находится в нем. А все изменения в ощущении творения, где оно находится, это только внутреннее ощущение творения. И Бальсулам уподобляет нам это в примере, что это подобно человеку, который находится в бессознательном состоянии, постепенно приходит в сознание или находится в подвале, постепенно там зажигают свет, и он видит, что от того, что это место закрытое, темное, полное мусора, просто ничего хорошего там нет, становится местом совершенным, полным всех благ и так далее.

0: Это зависит только от подготовки творения. Как точно оно направляет себя на состояние, которое существует. Существующее состояние называется Творец. Это состояние, в котором пребывает творение. Конец действия в изначальном замысле. Нет никакого различия между началом, концом и серединой. То, что мы говорим о творении, мы говорим о развитии его чувства и как воспринимать правильное состояние, в котором оно находится. Это называется наука восприятия, наука Каббала. От чего все это зависит? Развитие шестого ощущения души зависит от вопросов, которые она задает, то есть от ее хиссаронов. Все можно почувствовать только из хиссарона. И насколько хиссарон ближе к истинному состоянию, то есть к совершенству, к вечности Творца. Творение чувствует это состояние в более истинном виде. Поэтому всякий раз работа творения включает в себя несколько этапов. Первый этап — это выйти из отсутствия ощущения в минимальное ощущение. То есть когда он переходит махсом, то есть начинает понимать, чувствовать, что находится действительно в каком-то состоянии, которое называется Творец, в общем, его окружающее состояние, внутреннее, и все целиком так, и снаружи, и внутри, и все это называется Творец. А творение — это называется только эта точка, которая чувствует, что все это Творец. И до состояний, когда эта точка начинает расти и чувствовать внутри себя, согласно хиссаронам, которые раскрываются у нее, что контакт, состояние между творением и Творцом проходят разные изменения, пока творение не обретает вместе с ощущением Творца самостоятельность, ощущение слияния, которое включает в себя также ощущение «я» и «он» и так далее. И все зависит от хиссарона. Ничего невозможно почувствовать иначе, как из хиссарона творения. Это первая точка, это раскрытие первого хиссарона, то, что Творец создал как сущее из ничего. И на этой первой точке творение обязано построить кли. И это кли для ощущения истинной реальности, построенной с точки хиссарона, сущего из ничего, и свойства Творца, которое творение постепенно переносит на себя. То есть у нас есть Малхут, это эта точка, сущая из ничего. И девять первых, которые творение присоединяет к себе, это свойства Творца, которое оно раскрывает. И насколько оно раскрывает свойства Творца и реализует их, обретает их, работает с ними, то есть они становятся его собственными. Но согласно этому, согласно закону подобия по форме, оно ощущает состояние истины, в котором оно находится, и так продвигается. То есть всякий раз, когда творение хочет продвинуться, продвижение может быть только в одном направлении, к ощущению истинной реальности с большей силой. И тогда кли в соответствии с этим должно быть большим, более истинным. Величина зависит от истинности вопроса, истинности хиссарона. И всякий раз хиссарон не просто так больше, а чтобы был более направлен на отдачу, на качество цели. А потом на количество. Потому что количество может быть и в месте противостоящем истине, во лжи. Там тоже властвуют большие желания. И если человек входит в большие желания, которые находятся в противоположном качестве, то есть не ради отдачи, а ради получения, то уже это требует исправления. Конечно, эти состояния тоже необходимы, и нужно пройти их, как преимущество света из тьмы, но стремиться как цель должна быть ради отдачи. Не забывать, что то, что мы называем Творец, это желание отдавать, насладить свои создания. И его мы должны познать, и ему мы должны уподобиться. Поэтому всякий раз кли должно быть более истинным, более подобным в форме отдачи. И это нельзя забывать. Потому что все стремление к Творцу, всякий раз, когда человек стремится к нему и чувствует это в сердце, он должен расшифровать правильным образом, что такое на самом деле его стремление, направлено ли оно к Творцу, в том, что чувствует себя неудовлетворенным, чувствует себя в каком-то виде, что ему недостает, или чувствует себя в недостатке свойств Творца. Поэтому тот, кто хочет пробудить вещи свыше, должен знать, что можно сделать только это только в истинном кли, согласно подобию, по форме между тем, что действительно находится наверху, и его желанием. Пробуждать наверху имеется в виду справляться с разными, преодолевать разные помехи, чтобы создать в кли желание уподобиться тому, что есть наверху, в подобных свойствах. Это называется пробуждать желание свыше. Когда мы говорим, что «да будет желание твое», то есть чтобы ты дал нам кли, которое будет истинным кли относительно тебя, пред тобой.
1: Да. Он говорит здесь, что человек, чтобы пробудить вещи наверху, должен обратиться на путь истины. Говорит, что истинно каждый человек должен видеть себя, как он находится как бы на этапе подготовки, что он самый низкий. По сравнению со всеми остальными людьми, которые учатся, по сути, должен видеть себя самым плохим, самым далеким, неспособным. Как прийти к такому состоянию, как человек? Вот то, что вы сейчас сказали, первый этап, пройти максом, как прийти к правильному требованию, к такому ощущению, что я самый низкий, и каждый здесь достоин больше меня, ближе меня. Как прийти к такому ощущению?
0: Хисарон, который мы можем теоретически поставить перед собой, не может от моего желания войти в мое кли и быть так. Я теоретически хочу сейчас быть ангелом. Не хочу ничего думать о себе так. Ну так я... Как я могу реализовать это желание? Может быть, между мной и этим желанием есть, может быть, еще 80, 100, не знаю, сколько состояний. Я даже не знаю их, не осознаю, в каком виде, как причины и следствия я еще должен прийти, может быть, к этому желанию. И то, что я представляю себе, тоже называется отдавать, ангел Хафец Хесед, откуда я сейчас, когда еще не нахожусь в этом желании, могу представить себе это желание. Это невозможно, это просто слова. Поэтому человек не должен решать для себя никакой формы, что так я хочу. В точности рамки, границы, в такую форму я должен поместить себя. Значит, это невозможно. Это просто, я не знаю, желание – это вещь твердая. Поместить его, сделать из него другое желание – это невозможность их человека. Просто мы не понимаем, насколько оно глубже. И поэтому, что действительно остается нам, это делать разные, применять разные средства, чтобы наше желание изменилось. И об этих средствах Каббала говорит. Это книги, которые пробуждают окружающий свет, это группа, которая пробуждает общий хисарон к этому. Правильная инструкция, вот и все. Конечно, в конечном счете, после окружающего света и группы, и рава, то, что я хочу изменений в моем желании. Потому что от того, что желание усовершенствуется и придет к какому-то лучшему измерению, более близкому к истине, я почувствую истину, согласно желанию, я определяю свою духовную ступень. Так. Но на желание напрямую у меня нет возможности воздействовать. Я не могу изменить его. Только с помощью этих средств. Группа, раф, книга.
1: А как можно знать следующий этап, на который я должен?
0: Ты никогда не знаешь своего следующего состояния, к которому ты должен прийти. Никогда не будешь знать. Это всегда сюрприз. Ты никогда не будешь знать, потому что между ступенями, между духовными состояниями всегда есть разрыв. Вот сейчас до Малхут бесконечности разрыв этот всякий раз между каждым состоянием, между состояниями. Мы видим по Гальгальте и Абу, что хотя Гальгальта очистилась, так, и экран поднялся в Педерош, и как будто нет ничего, не осталось из нее ничего. Потом приходит Решимот Далит Гимл. Решимот Далит Гимл эти, хотя они приходят после очищения Гальгальты, не относятся к Гальгальте. На самом деле, Малхут бесконечности пробуждает их. Поэтому ты, когда переходишь из одного состояния в другое, ты только реализуешь решимо, которое выйдет в реализацию. Само решимо уже находится внутри. Его ты вообще не можешь коснуться, а то, что ты делаешь, ты позволяешь ему сейчас выйти в реализацию. И все. А какой следующий решимо? У тебя нет никакого понятия. Никакого понятия. И Гальгальта, пока она не завершает действие сверху вниз в своем очищении, не думает, не знает, не чувствует, вообще у нее нет никакой связи с решимо Абба. И мы будем учить, что духовные ступени потом, нижние, они вообще такие, что всегда есть, так сказать, разрыв между Малхут высшего и Кетер нижнего. Это переворот с Гиана Эйн, ничто. Это как он говорит, что зерно, которое ты помещаешь в землю, пока из него выйдет растение, оно должно перегнить, сгнить окончательно. То есть каждая ступень должна совершенно потерять свою форму и быть только как причина для следующей ступени. Ничего не переходит от нее к следующей ступени, а только нажатие на кнопку, что следующая ступень сейчас может выйти. И все, поэтому каждое состояние — это состояние отдельное, совершенно отрезанное, как кусок совершенно отрезанный от другого, и только в конце, в окончательном исправлении, эти куски соединяются вместе. Есть перевод из одного состояния в другое тоже, но для наших нужд, то, что я сейчас говорю, это верно. Что ты не можешь из желания, я говорю, с точки зрения желания, не с точки зрения постижения, не с точки зрения еще разных вещей, которые уже относятся к наполнению. Но то, что относится к желанию, ты никогда не можешь взять от прошлого желания к нынешнему желанию, к следующему желанию, ничего. Нет. Всякий раз решимо ты получаешь, следующее по очереди решимо.
1: Есть такое понятие общее решимо группы или только окружение, которое позволяет каждому свое решимо пояснить.
0: Общее решимо группы. Есть такое понятие при условии, что это действительно группа. Тогда есть как Раби Шимон и его группа, это 10 сферот. Это одно кли. Если не это кли, не раскрылся бы зор. Понимаешь? И мы видим в зоре, как и Раби Аба, или Раби Йоси, или Раби Юда, рассказывается о разных свойствах. Каждый, какая роль у него есть в раскрытии окончательного состояния. И, конечно, если бы Раби Шимон был один, он не мог бы это написать. Без Раби Аба это он пишет, что невозможно как бы выразить на внешнем языке. Якобы тут есть много вещей, но даже и без этого, это просто одно кли, это 10 учеников, это 10 сферот. Это просто 10, Раби Шимон только первый.
1: Что надо искать в группе, чтобы прийти к общему решимо?
0: Кли должно быть в группе. Группа – это… То есть каждый обязан быть, обладать духовной функцией. Я надеюсь, с помощью Творца, что группа действительно построится. Тот, кто войдет в эту группу когда-либо, духовную группу, действительно, при условии, что каждый с характером, со своей духовной функцией, примет действительно определенный характер работы, характерный именно для него, в объединении еще с несколькими такими, как он, и возникнет кли. И в этом кли уже можно получить раскрытие не меньше, чем Раби Шимон, просто окончательное исправление, да? До конца. Но без такого кли нечего вообще думать о чем-то. Без этого кли, может быть, каждый по отдельности может к чему-то прийти, но не много, не ко многому. В наши дни это прекратилось время, уже прошло время, когда были отдельные избранные каббалисты, и что каждый отдельно был один в поколении или одиночке. Сейчас нужна работа, работа просто групповая. Бали Сулам пишет. Уже понятно ему, что все зависит от группы. Он пишет, что от этого зависит все наше доброе будущее. Что с любовью к товарищам, что он просто так пишет, его интересует любовь к товарищам, не любовь к товарищам, его интересует делать исправление, которое невозможно сделать без объединения. Так что никак не сделать. Ничего не поделаешь. Да. Объединение может быть в маленьких группах, не обязана быть такая большая группа. По крайней мере, чтобы было там 6, 7, 10. Да.
1: А что представляет собой кли, группа? Чем отличается от кли без группы?
0: Группа отличается от твоего кли, что ты маленький, ты один слабый. Если вчера ты не мог сделать ничего, а сегодня ты немножко больше, то вместо тебя работают другие. И, допустим, все работают на 100%. Подъем, пробуждение, все силы. Но все-таки даже когда каждый работает на 100%. Группа — это не то, что собирают 10 желаний. Духовные кли строятся из желания одного относительно другого. Если духовное — это ради отдачи, не думать о себе, а о ком-то другом, то в том, что ты соединяешься с товарищем, о котором ты думаешь, твое желание к нему, не твое желание к себе. Это, по сути дела, духовное кли. Получается так, что 10 человек, когда каждый думает прийти к духовному, у них есть 10 желаний к духовному. Они пробуждают на себя окружающий свет, конечно, но каждый пробуждает свой окружающий свет, а когда учатся вместе, пробуждают на всех окружающие света, хотя не очень-то связаны вместе, но это все еще не духовное кли. Это все еще окружающий свет. А духовное кли — это кли, которое строится между людьми. Не на каждом, не в желании каждого, а в желании, которое между мной и тобой, между ним, между тобой и им и так далее. Знаешь, то есть это кли, который находится между нами. Нарисуй 10 точек. Каждая из них — это душа, как бы, корень души. Между этими точками нарисуй кли. Между одной и другой, второй, третьей — это кли. Так в таком случае понятно, что один — это если один особенный, да, это называется избранный. Ну, хорошо. У него есть кли настолько большой, свыше, особая роль. Он входит в духовное и выполняет свою роль. Но если мы говорим в общем исправлении душ, в направлении окончательного исправления, то это, как они говорят, что без связи между ними, в связи между ними возникнет кли. Ничего говорить? Как я строю это кли между нами?
1: Как ты строишь кли, ты соединяешься с другими людьми и постепенно из желания достичь цели, ты чувствуешь, что у тебя нет выбора, надо с ними соединяться. А вопрос в том, что это не желание Творца в этом, но это самое правильное средство раскрыть правильное желание. Как мы сейчас говорили в статье, что человек все время должен раскрыть все более правильное желание. Что такое более правильное желание? Потому что цель представляется нам в таких словах, в таких видах, что это вообще даже не похоже на то, что будет. Мы не знаем, что такое ради отдачи, мы не знаем, что такое хафец хесед, не знаем, что значит оторваться от себя. Не знаем. И сколько бы мы ни знали, это все ложь, обман. Так для того, чтобы научить человека, дают ему людей вокруг него. На них он будет учиться, насколько он в этом или наоборот, ну и тому подобное. Это как в лаборатории. Ты можешь, да, проводить испытания, эксперименты и видеть результаты, на этом учиться, что должно быть. У тебя нет никакого другого выбора. Ты не находишься в духовном мире, ты не знаешь, что такое отдача. Но тебе дали здесь, в материальном мире, выстроили специально в этом мире такую возможность, как в лаборатории, что ты можешь здесь видеть, проверять себя в разных состояниях, прежде чем ты приступаешь к самому действию. Понимаешь? Так все люди вокруг тебя, и работа, и семья, дом, семья, проблемы, которые тебе дают, это все. Если ты это используешь правильным образом, ты вводишь себя в состояние, как будто бы вот это уже духовное состояние, что позволяет тебе выстроить правильное желание к духовному. Тогда с ним ты входишь в духовное. Потому что мы не знаем, ну, какое у меня должно быть желание, чтобы в нем я начал ощущать духовное. Я не знаю. Мне кажется, сильное такое желание, да, получить духовное, чтобы раскрылось, тогда я плачу, кричу, у меня претензии к Творцу или просьбы к Нему. Да с какой стати? Да и на него это никак не влияет. И никто от этого не получит духовного. Да хоть всю жизнь свою будешь плакать, не продвинешься. Потому что это не то самое клей.
0: Ты
1: можешь все время, да, не кричать, а стараться в этом мире быть таким вежливым, раздаешь все, помогаешь всем, да, любишь творение, все что угодно, ты тоже не поможешь. Не продвинешься в духовное ни насколько. Это вообще не имеет отношения к тому самому желанию, которое должно быть в духовном. Сколько людей в мире, да, готовы были, да, сжечь всю свою жизнь, да, в разные страдания заходили, да, хоть раз почувствовать каплю единства, хотя бы раз, в жизни, да, сколько мук они испытали. Ничего не помогло. Да, это называется, что он творец, гордец среди больше, чем любой гордец. Гордый. У меня есть условия, что если ты именно точно в этом условии, нет, не в этом, то тебя нет, просто тебя нет. Ты можешь там постоять там в сторонке, да, и не видеть, да, вот это очень такое, как луч света. Ты можешь быть там где-то в стороне, да, где-то в тени. Я тебя вообще не вижу в своем луче света. Да, ты проживаешь тысячи кругооборотов, страданий, мук и криков камней, что угодно. Я не знаю и не чувствую. Понимаешь? Это должно быть соответствие, закон, подобие по форме. Так нам дан этот мир, и все, что есть в нем, для того, чтобы в точности создать вот это первичное желание к духовному. Вот так. Ты можешь видеть много людей, которые сидят, учатся, наизусть все знают, так погружены в учебу, что у них больше ничего нет. А другие там мечутся. А это должно быть точно в соответствии с тем, что дано тебе. И если ты идешь согласно своему разуму, а не тому, что тебе советуют, а делаешь по своему уму, потом не приходи с претензиями. Нет, без каких, без всяких претензий. То, что они пишут, они тебе пишут рецепт, выполняй его точности. А если нет, то нет. Ты можешь сказать, ну не могу, ладно. Но не приходи тогда с требованиями.
0: Что, по сути дела, группа — это как лаборатория? Что, я делаю эксперимент в группе и обращаюсь к Творцу?
1: Не только группа — это лаборатория. Вся жизнь — это лаборатория. Время — период подготовки. Что такое период подготовки? Если ты готовишь себя, ты же готовишь. Подготовительный курс. Правильно себя готовишь, ты идешь дальше. А если нет, ну так нет. Пока ты не придешь к правильной подготовке. И тебе говорят, как сделать эту подготовку в самое короткое время, 3-5 года, ну и тому подобное. Они говорят.
0: Ну, то, что самое релевантное, они ничего не говорят на самом деле, всю эту связь.
1: Что значит ничего не говорят? То, что они говорят, это то, что они хотят сказать. А то, что они говорят, они хотят, чтобы ты раскрыл во время своей работы.
0: Эти состояния, которые вы описываете, они просто их не проходили. Мне нужна была группа, чтобы прийти к духовному, а нам это нужно.
1: Не умничай, не говори там, что они прошли, потому что у них не было группы, они были исключительными личностями. Человек, который на высшей ступени, точно знает, что ты должен пройти. И это все не важно. Ты всегда можешь сказать «Раби Шимон, но прошел». Ну, так он был Раби Шимон. Но когда я буду Раби Шимон, тогда я тоже пройду. Ну, да. Правильно. Нет, это правильно. Ты прав. Его душа, да, сделала свое, и вот он реализовал себя так, как это должно быть реализовано. А ты по-другому. Но не говори, что тогда, когда он стал Раби Шимоном, не то, что он был там маленьким ребенком, да, пачкающим подгузники, когда он стал Раби Шимоном, так не говори, что он тогда не знал, как ты можешь реализовать себя, и не знал, как написать для тебя инструкцию. Это неправильно. То, что высшая ступень включает в себя нижние ступени, он достиг высшей ступени в корне своей души. Но когда он находится на верхней ступени, он знает уже все, что находится на всех ступенях под ним. И также и Ребе сказал, у них практически не было группы. Только иногда были возможности увидеть и раскрыть, что это все-таки группа. Были такие времена. Но это время такое не очень-то и хорошее, что даже не сообщали, что урок есть. Вот настолько, да, была такая зависть. А ведь люди-то были большие, великие. Была огромная зависть. Ты понимаешь, не сказать товарищу, что был урок, а у Бальсулям урок — это не просто. Сначала ты должен заплатить деньги, и много денег. Он говорил, что это почти там недельная зарплата. Это один урок. А во-вторых, это было иногда, и никто не знал, когда именно. И вдруг он говорит, есть урок. Да, я пришел к отцу, я знаю, в 12 часов ночи он не спит. Ну, так я прихожу к нему, да, я же не мог ему мешать. Приходил ночью, да, когда у меня было что-то там срочное, я же как к папе могу там каждый день могу приходить, не то, что там ученик. Я открываю дверь, я думаю, да, он сидит, учится, я спрошу несколько вещей, уйду не мешать. Я вижу, все сидят и учатся. А мне не сказали. Тогда я сел рядом с ним и начал задавать вопросы, и весь урок я перетянул на себя. И никто уже не мог ничего спросить, и не... Да, я весь урок испортил. Тоже он так рассказал, это, знаешь, так... Ну, да, так вкусно. Это тоже были такие вот отношения, не очень-то хорошие. Он ответил на мой вопрос такой вот, на самом деле была ли группа? Он говорит, не всегда. Были такие времена, что и было и так. Но при всем том, они же все-таки были особые. Это было еще, понимаешь, другое время. Все родились в начале 20 века. Довик Минцберг, Морти Клар. Были великие, великие люди, большие. То есть все вошли в духовное при всем при этом. Но у нас это уже совсем другой материал. Мы же первое поколение, которое начинает вот эту вот массовую методику. С этого момента дальше все так и пойдет. И у нас выбора тут нет. Мы раскроем еще через несколько лет, и еще, может быть, через несколько лет, что у нас нет выбора. Ну хорошо. Что?
0: Что называется, что именно в нашей методике работать в качестве этой цели? А после этого...
1: Качество цели — это не то, что желание важно, но вот суть желания. А ты знаешь, он дает такой вот пример, Ребе. Маленький ребенок стоит посреди улицы и вопит, да, ему там 5-6 лет. Кто-то на него обращает внимание. Все мимо так проходят. Ну, может быть, какой-нибудь там дядька подойдет, спросит: «Милый, почему ты плачешь? Почему так не относятся к нему, что сердца нет ни у кого, что все такие жестокие люди?» Маленький ребенок. Ну, не знаешь, это все так. Просто так, через секунду побежит, забудет об этом, как будто этого и не было. Правильно? Ну, так и мы, когда мы это понимаем, тоже к нему так относимся. Не то, что мы не любим детей, но просто... к желанию не настоящему никто не обращает внимания, даже в нашем мире. Ну и все. Что мы хотим сказать друг другу все время? Что его желание ложное, просто так кричит. Что то, что его желание внутреннее, и то, что проявляется внешним, это обман, это не то же самое. Мы каждый раз, как бы обвиняем другого. Смотри, там политики, воры все там, правительство. Все. Мы в конечном счете... на своем языке говорим только об одном, что твое внутреннее желание внешнее не одно и то же. Не одно и то же. Так прийти к самому маленькому желанию, но чтобы оно было точно направлено на Творца. Как он говорит там в 64-й странице, где он, Творец и Тора, будет одно целое, это самое важное. То есть неважно, он там в начале пути, в середине или в конце, но я уже направлен на цель. Есть у меня там уже по-настоящему, да, в этой истине какая-то малая часть. Вот эта малая часть, она есть истинная. Не то, что это может быть большое желание и ложное. Так это еще хуже. Лучше бы у меня не было этого желания такого. Сначала надо позаботиться о том, чтобы желание было настоящим, а потом его величине. Поэтому то, что кричит, еще не очень-то и знаем, что он кричит-то. Сначала надо проверить, о чем именно он кричит, и с какой точки в сердце он кричит. И потом только можно уже... поговорить уже о чем-то.
0: Вахентив рацион, амитиют шило, лимаза убедюк миху.
1: Поэтому суть желания – это то, что важно. А что у тебя там пушка огромная, а ты мимо цели бьешь? Ну и что?
0: И
1: все эти вещи. В этом-то и проблема, что, что по сути желания мы не можем позаботиться, чтобы быть на связи, да, с желаниями ради отдачи. Поэтому дали нам в этом мире группу, общество, да, это, и вообще весь этот мир. И мы существуем в некоем таком иллюзорном пространстве. И мы можем здесь выстроить отношения из всех наших параметров, не настоящих, отношения как можно более истинные к духовному. Это как дают тебе как бы... да, игрушечное ружье, и ты стреляешь там пластиковыми пульками, и если ты уже можешь это делать, то тогда тебя переводят к тому, чтобы ты уже работал с настоящим оружием.
2: Мы в группе, как мы можем делать? Мы берем группу как средство. Теперь мы начинаем работать, и распространение тоже мы хотим взять, распространение как средство, не делать распространение для самого распространения, а хотим взять, сочетать это с нашей групповой работой вместе.
1: Ну, хорошо, но это уже такие какие-то частные вещи. Я не очень понимаю, как это имеет отношение к тому, что я говорил.
0: Это...
1: Ну, какая разница, в какой работе ты работаешь в группе? Мы говорим о сути, насколько эти вещи были бы направлены на цель, на совпадение по форме с Творцом. А не там распространение ли это будет, или ты там пишешь что-то, или издание, книг. Неважно что. Ну, хорошо.
2: Так как можно все-таки, если возможность, проверить, что я действительно нахожусь в этой истинной точке, по крайней мере, маленькой, по моему желанию, то, что вы сейчас говорили.
1: Ты не можешь знать в твоем состоянии, куда направлен твой путь, куда тебя ведет. Ты не знаешь. Ты не знаешь. Это очень просто. Ну, я скажу из своей жизни. Да, то, что я прошу. Я ведь работал, я работал в эскадрилье. Да, настраивается самолет. Самолет не знает, ни где юг, ни где север, да, кусок железа.
0: Всё.
1: Повернешь так, повернешь иначе, да, он тоже этого не знает. Да, то же самое на корабле, все то же самое. Поэтому есть гироскоп, та вещь, которая постоянно... Ты можешь настроить на какую-то точку, и все, по отношению этого ты проверяешь, да? Ты относительно этого ты проверяешь. Скажи, что это север, скажи, что это юг. Но это что-то должно быть постоянным. Что значит постоянным? Что ты все время можешь измерить, чтобы он тоже не менялся. То есть постоянно относительно чего, что, то, что гарантированно постоянным. Или это, скажем, или полярная звезда, скажем. Так вот, как я это проверяю? Я как бы нахожусь в состоянии, как будто у меня закрытые глаза со всех сторон, да? Закрой глаза со всех твоих сторон. Вокруг есть пропасть. Один шаг ты делаешь вперед, и ты падаешь. Когда ты стоишь там, да, на какой-то... скале. И есть только очень узенькая тропинка, только в одном направлении, но ты его не видишь. У тебя абсолютная темнота, и тебе дали, да, какой-то прибор, с помощью которого ты можешь рассчитать, где находится эта тропинка. Ног ты не видишь, эту тропинку внизу ты не видишь, но ты смотришь только на прибор, и там ты можешь рассчитать, где находится эта тропинка. Как же ты рассчитываешь? Если это я, Творец и цель, мы все это находится вместе, я должен соединить все эти данные вместе. И если я соединяю их всех вместе, то я тогда увижу эту тропинку. Я тогда сделаю шаг и не упаду в пропасть. Так тебе говорят, ты не знаешь, как это сделать. Но у тебя есть группа, у тебя есть инструктор, есть у тебя учеба. Сделай с помощью этих вещей все время расчет. И ты увидишь, тогда ты будешь правильно продвигаться, не упадешь в пропасть.
0: Все.
1: Это прибор, с помощью которого ты можешь знать, что твой следующий шаг ты делаешь правильно. А если ты не делаешь шаг, следующий шаг согласно этому прибору, ты чувствуешь, что ты падаешь, но ты даже не понимаешь, ты упал, не упал. Это даже хуже, чем самое худшее, что только может быть в жизни. И если ты будешь делать так правильные шаги, шаг за шагом, сколько шагов тебе не говорят, но в конечном счете эти шаги — это время подготовки. Ты пройдешь их правильно, войдешь в состояние, которое называется духовным. Так вот, каждый раз ты должен проверять, с помощью чего я делаю правильный шаг. И не делать шаг, прежде чем ты не сделал проверку, пока ты не сделал расчет. Это поэтому написано «тот, кто сидит». Нет. Сиди и не делай. Так лучше. Тот, кто сидел и не совершил заповедь, ну это как там, ну, как бы, да, не совершил нарушения, как бы он вот выполнил заповедь. Ну, всякие такие вещи, что желательно. Да. Не беги, не торопись, не... Да. Не торопись в духовном. Принятие решений. Разные средства, крутись как хочешь, это так. Но принятие решения духовного, внутреннего, ты обязан провести очень точный расчет.
2: Допустим, понятно, есть три средства. Есть книга, есть раф, есть группа. Допустим, мне понятно, только книга мне понятна, что делать, допустим. Хотя я тоже не уверен. То, что вы сказали, может быть, тоже понятно, я постараюсь. Но прежде всего, непонятно относительно группы. Где группа находится здесь, в этой картине? Как я могу проверить с помощью группы, правильно ли я делаю следующий шаг? Первый вопрос.
1: Согласно группе, легче всего сказать, я делаю правильные шаги или нет. То, что пишет Бааль Сулам и Ребе, Рабаш аль группе, даже если ты не находишься в своем желании, в том состоянии, где они говорят, что в этом стоит быть, но ты уже знаешь, что ты не находишься в своем желании. То есть ты находишься уже, может быть, в правильном направлении. Следующий шаг, который будет, ты сделаешь, он будет правильным. Это не важно, в каком состоянии я нахожусь, плохой или хороший. Важно направление. Это является сутью. Важно направление. И тогда человеку не надо сожалеть о том, что мне плохо, а что я еще такой преступник. Нет, он должен только направлять себя на Творца. Есть полярная звезда? Хорошо, замечательно. Нет, тогда все остальное ничего не стоит.
2: Так, кроме того, что такое духовное решение. Немного непонятно. Духовное решение, которое нужно...
1: Духовное решение называется, что прежде чем я не уверен, что мое желание самое духовное в моем состоянии, то есть правильное толкование, что такое ради отдачи Творцу, я его не делаю. Я его выясняю и не даю себе... Как бы это сказать, обманывать себя, что я нахожусь в правильном действии. Но дело в том, что человек чувствует, что у него нет уверенности в том, что он делает, и он знает, что все те вещи, которые он делает, это вещи искусственные. И если он это знает, то это очень хороший знак того, что он находится в истине. Ты хочешь записать это? Это не записывается.
2: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
1: Да. Урок был занят темой правильного желания, как найти правильное желание, как его прояснить из всех тех желаний, которые есть, как его уточнять. И начало урока Рав говорил о группе, где мы продвигаемся из желания, из хисарона, что есть разрыв между ступенями. И есть у нас средства, с помощью которых мы работаем, Рав, группа, книги, которые помогают нам все время уточнять желание, выяснять его в процессе пути.
2: Да, Рав говорил о Бааль Суламе. Он объяснил, что как Бааль Сулам
3: лукях из-за шуры,
0: Проводил
2: урок, брал зарплату недельную, двухнедельную, были дорогие уроки. Получается, что как бы уроки когда-то были настолько дорогими, каждый, кто приходил, было ему настолько важно. Собирал там 1200, такая сумма, которая требует большую важность. Человек, который хочет прийти к духовному, должен платить как следует.
1: Да, есть несколько таких аспектов очень важных, то, что он дал. Например, каждый раз кли должно быть подобно отдаче. То есть все время совершать такую внутреннюю проверку. И в конце, ближе к концу урока, Рав сказал, как я проверяю, прежде чем я делаю правильный шаг. Он говорил о качестве цели, о сути желания, что это важно, что мы вот это должны выяснять и проверять.
2: Да, еще что-то, что меня захватило. Был момент, что группа — это не 10 желаний, которые собирают, а желания, которые мы создаем друг относительно друга. И что-то, что я должен раз в некоторое время напоминать себе.
1: Да, нельзя совершать ни одного шага, прежде чем не сделал расчет. Есть как бы пропасть такая, абсолютная тьма, а мы должны делать расчет перед каждым шагом. Это вещь практическая. Это то, что напоминает нам о намерении. И второе, это то, что мы должны прийти к пониманию, что без группы невозможно прийти никуда. Всегда будет пропасть.
2: Да, продолжая этот момент, Рав сказал, что если я, Творец и Сыр, находимся вместе, я должен соединить это. Все эти вещи вместе, если я их соединяю, я вижу этот путь, и тогда я сделаю шаг и не упаду в пропасть. А до этого он сказал, что желание напрямую на него воздействовать нельзя, я не могу изменить его, только с помощью этих средств. Группа, Рав, книги.
1: То, что я беру с этого урока, что мы находимся во тьме. Мы даже не видим, что мы находимся во тьме. Да, дается нам как бы силы какие-то даются, чтобы совершать действия. И вот это отсутствие ощущения, что мы во тьме, и что мы должны направлять на себя через группу, книги, через то, что мы слышим, чтобы у нас было правильное желание. А сейчас все это тьма. Нужно очень глубокое выяснение. Так глубоко заглянуть, должно быть очень правильное устремление сердца в просьбах, молитвах к Творцу, и не забывать, что суть направления — это то, что важно, а не то, как я сейчас чувствую в своем сердце. Хорошо ли, плохо? Глупость все это.
2: Перед концом урока Рав сказал о том, что пока я не выясняю духовный путь, что лучше делать на ближайшем шаге, лучше не делать. А до этого он говорил, что надо производить расчет, и тогда сделать шаг до такой степени, что лучше сиди и не делай. Может быть, он говорит о теме этой статьи, что человек может много раз звать Творца и думать, что он по-настоящему его зовет. На самом деле, это ложь, он даже шел в противоположном направлении. Какой вес они дают пониманием?
1: Все дело как раз в намерении, вот как товарищ сказал. Действие — это намерение.
2: Из Италии пишет нам, у нас есть лаборатория, в которой можем работать, как работает духовный мир, и об этом есть, за это есть большая благодарность.
1: Перейдем к следующей части урока, но прежде споем вместе песню.

0: Урок основан на трудах из книги «Труды Бааль-Сулама». Можно приобрести книгу на сайте Капсулы.ил или отсканировать QR-код на экране.
1: Шалом, хаверим и хаверот.
0: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги. Пятница необычный день. Мы сейчас видим группу Зихрона, которая приехала, занимает несколько столов у нас здесь. Также наши молодые ребята, которые приходят в пятницу. И мы продолжаем статью «Мир в мире». Мы учили в этой статье, это большая статья, длинная, много, включает себе много частей. Мы сейчас начнем с клипа номер 4. Сразу после этого мы вспомним, что мы учили на предыдущем уроке, оттуда мы продолжим и будем следить за Бааль-Сулам. То, что мы учили сейчас на уроке, мы придем к тому, как пишет Бааль-Сулам, не забудем самое главное. Давайте посмотрим клип.
2: Что говорит нам Бааль-Сулам в статье «Мир в мире»? Это знание, кто мы и что мы. Тем, что мы объединяемся вместе, и все вот это вот бесконечное пространство мы можем постичь очень простым образом. Мы не находимся где-то там. Находится в связи между нами. Для того, чтобы дать... Мы будем учить, о чем мы говорим. Я буду узнавать других, чтобы быть в отдаче им. Я этим начинаю расширяться вот в этом бесконечном пространстве. И тогда я начинаю получать вот это вот пространство, объем, потому что этот объем целиком и полностью образуется, да, он образуется с помощью света. Отдачей. И тогда, если я хочу получить это свойство отдачи, я наполняю это пространство, которое выстроил свет. Это я уже управляю им. Все происходит здесь внутри. Как я прихожу к этой отдаче, к этому восприятию силы отдачи? Я прихожу к этому с помощью соединения с другими душами. И поэтому он говорит, что у нас есть для этого или истинная мера, когда мы знаем все остальные души, соединяемся с ними, или же мы стараемся

0: пытаться делать это, да, еще в предварительных условиях, категориях, это милость, мир, справедливость. А мы не знаем, как использовать эти предварительные категории, мы попадаем в кризис, мы не знаем его, мы не хотим слышать об этом, мы бежим от этого. И он говорит, что мы в конечном счете узнаем, что у нас нет выбора, мы должны прийти к отдаче, к объединению между нами. Хотим мы этого или не хотим, есть тут путь Тора, есть путь страданий, и так мы все равно приходим к этому миру, восполняя друг друга. Поэтому он говорит, условия жизни последнего поколения, это будут условия, когда вот эти исправленные келим, когда все подобны Творцу. Мы должны прийти в нашем мире к таким отношениям, как свойство Творца, отдача.
1: Да, говорит нам Рав, что он показывает нам эту точку с разных углов зрения. Мы присоединяемся к душам, нет у нас выхода, мы должны прийти к отдаче и объединению между нами, хотим мы этого или нет. Может быть, как раз это разница между путем Торы и путем страданий. Все, кто находится здесь сейчас с нами, во всем мировом кли, это товарищи, которые хотят прийти к отдаче и стремляются к этому и просят этого. Поэтому к этому мы приходим. И действительно, на предыдущем уроке мы учили о мере исключительности. Бааль Сулам говорит об этом даже в начале статьи. Он объясняет, что это то, что влияет на возможность прийти к категории истины. Это то состояние, когда все знают все свои состояния, свою роль в этой большой системе и действуют ради этой системы, а не ради себя. Но есть не мера исключительности. Откуда это приходит? То есть того, что Творец исключительный и уникальный. Творение почувствовало его дающим, захотела подобиться ему, и это приходит также к нам через корень, несмотря на то, что произошло сближение. Рав вчера определил это как сон внутри сна. Несмотря на это, в нас есть эта точка исключительности. Но обратным образом, то есть каждый из нас чувствует себя как центр мира, и мир предназначен для того, чтобы ему служить. Это обратно той форме Творца. В форме исправленной эта исключительность приведет к тому, что каждый почувствует свою обязанность, естественную обязанность служить всем, а не себе. Это та же обратная сторона той же медали. У нас это находится в неисправленном образом. И мы в исправленном состоянии обязательно придем к тому, чтобы каждый служил всему обществу, а не заботился только о себе. И в конце последней части, которую мы читали, он говорит, что мы придем к высшей точке этих ступеней, всем будем пользоваться нашей индивидуальностью только в виде отдачи ближнему. И тогда он говорит, и стоит описать здесь вышеупомянутую форму жизни, в той степени, в которой она послужит нам уроком и образцом. То есть мы попытаемся реализовать это. То есть из этой точки, да, он не говорит о коммунизме или о коммунизме, или кибуцах, чтобы нам вместе как бы было хорошо. А мы соединимся не для того, чтобы у нас было хорошо все в обществе. Мы хотим прийти к индивидуальности, как у Творца, только перевернуть это из от использования ради себя на ради общества, потому что это точка Творца, и поэтому мы приходим к этому абзацу, который мы Сегодня читаем это по заголовок «Условия жизни последнего поколения». Это находится в книге «Труды Бааль Сулама», страница 467. Вы видите под заголовок 467 страница. Мы прочтем сейчас этот отрывок в десятках, и это займет 4 минуты. Десятка, которая закончила читать, обсуждает то, что прочитано, что они поняли из этой статьи. Еще раз. Условия жизни последнего поколения. 4 минуты, пожалуйста.
2: Тнаэ хаим шел адор ахарон.
0: Условия жизни последнего поколения. Прежде всего, каждый человек должен как следует понять и объяснить своему окружению, что мир в обществе, то есть мир в стране, мир в мире, полностью зависит друг от друга. Ибо до тех пор, пока законы общества не устраивают каждого человека в стране и оставляют меньшинство, недовольное управлением страной, это меньшинство копает под руководство страны и ищет, как его свергнуть.
1: А если его сила недостаточна, то бороться с руководством государства лицом к лицу, оно ищет, как свергнуть его окольным путем, например, направить одно государство на другое, чтобы вовлечь их в войну, поскольку во время войны к ним естественным образом прибавится много недовольных, вместе с которыми у них появится надежда получить решающее большинство, чтобы свергнуть руководство государства, поставить новое, удобное для них руководство. Таким образом, благополучие личности является прямой причиной мира в государстве.
0: Кроме того, если мы примем в расчет ту часть всегда имеющих место в стране, для которых война является профессией, и всей надеждой на успех таких, как профессиональные военные, и те, кто заняты обеспечением вооружением, которые с точки зрения качества общества являются очень важным меньшинством. Если мы присоединим к ним еще такое меньшинство, недовольное существующими законами, то мы видим, что в любое время существует достаточное количество стремящихся к войне и к кровопролитию.
1: Таким образом, мир в мире и мир в государстве зависят друг от друга. В таком случае получается, что даже та часть государства, которая сейчас довольна существующей жизнью, а именно ловкие и умные, все еще в большей степени озабочена безопасностью своей жизни из-за напряженности, вызванной теми, кто копает под них. А если бы они понимали ценность описанного выше мира, они, безусловно, были бы рады принять образ жизни последнего поколения, ибо все, что есть у человека, отдаст он за жизнь свою.
0: Да, то, что пишет тут Бааль Сулам и объясняет, почему во всем происходящем, да, есть проблема. Условия, готовые для войны, куда бы ты ни повернулся, да, всегда есть интересанты, да, в войне. И всегда можно их использовать, да, людей недовольных, чтобы развязать войну, а мир в мире, мир. Зависит от все это над бездной.
1: Это связано также с индивидуальностью каждого человека. То, что мы читаем здесь, точка исключительности, пока она не будет на 100% задействована ради отдачи, даже если будет небольшое устремление ради себя, постоянно будут такие, которые копают под правительство, и будут те, которые хотят сделать эту войну. То есть исключительность человека должна прийти к этому, к состоянию отдачи, и тогда придет мир в мире.
0: А сейчас мы будем смотреть урок Рава. То, что касается этой части статьи, а до этого мы только... Так пробежимся по, тут по словам. Да, составим такой конспектик. Да, для кого этот язык сложен. Батюшка говорит, что в первую очередь каждый человек должен понять себе, объяснить своему окружению, что мир в обществе, мир в стране, мир в мире полностью зависят друг от друга. Ибо если в группе будет оставаться кто-то, кто недоволен ситуацией, всегда будет беспорядок. И, это, и тут он присоединяет к этому, что люди недовольны, они к ним всегда присоединяются те, у кого есть интерес внести беспорядок, организовать беспорядки, и тогда получается как блендер такой. Есть кто-то, кому нехорошо, у кого есть какие-то личные интересы, кто-то недовольный, и всегда он будет стремиться, да, привести к беспорядкам, чтобы было как бы для него лучше ситуация, поменялась, как бы на первый взгляд. А ловкие и ушлые, о ком мы говорили в статье, да, снова, и что в каждом состоянии, в любом режиме диктатуры, они как бы всегда устраиваются, как бы. Но он говорит, Бааль Сулям, что тут нельзя успокаиваться. Даже если ты умный и ушлый, но если есть недовольные, у них всегда будут плохие мысли по поводу тебя, как тебя свалить. И он предлагает в последней строке, да, последние слова, посмотрите, человек все отдаст за свою жизнь. За свою жизнь — это означает, что никто не может почувствовать спокойным, уверенным на своем месте, даже если он на вершине пирамиды, как бы на первый взгляд. Ничего не гарантирует тебе все блага, которые ты думаешь, что у тебя есть, если под тобой люди недовольны. И тут возникает большой вопрос, как мы строим такие социальные связи, неважно в каком круге, может быть, в самом малейшем, малом, а десятка, или весь Бней Барух, или весь народ, и весь мир, в конечном счете все творения, так что это даст каждому элементу в ней почувствовать, что он находится в совершенном состоянии, и не меньше этого. Так, сейчас урок Рава, и постараемся получить высший свет от каббалиста, который видит всю систему в целом, чтобы он сейчас это все проецировал на нас, на сердце, на разум, показал бы нам новые пути, более продвинутые формы отношений. Пожалуйста, клип номер один.
1: Прежде всего, каждый должен понять и как следует объяснить своему окружению, что мир в обществе, то есть мир в государстве и мир в мире, полностью зависят друг от друга, ибо до тех пор, пока законы общества не устраивают каждого человека в государстве и оставляют меньшинство, недовольное руководством государства, это меньшинство копает под руководство государства и ищет, как его свергнуть.
0: Это значит, что не может быть лада в стране, в обществе, в каком-то сообществе, если кто-то, хотя бы даже один, и даже чуть-чуть недовольный ситуацией, чтобы это называлось совершенным состоянием. Это мы говорим вообще о системах, это глобальные системы, интегральные. Интегральная система, мы не понимаем, насколько она связана тысячами связями друг с другом, где каждый в глобальной системе находится во всех, это называется взаимное включение. И все находятся во всех, в каждом. Это как в голографической картине. Если мы берем часть картинки, в той же самой части есть все уже детали. Это вот как мы видим какой-то объект на расстоянии. Но мы как-то да, мы не можем видеть все детали, но он всегда там есть все целиком. Так в духовном. нет чуть-чуть в духовном. Есть такой закон. Нет чуть-чуть ман, что что-то ты можешь отсечь, что ты можешь какую-то часть оторвать. Ты всегда целиком вытаскиваешь. Только в малой степени. Как я сейчас без очков вижу только на метр. С очками на 100 метров. Если у меня будет бинокль, километр и так далее. Но я всегда вижу всю реальность во всей полноте. Всегда по всей полноте. Поэтому нам надо понимать, что сейчас, когда раскрывается нам, эта глобализация и связь между нами, это раскрывается новые условия. Тотальное взаимное включение всех во всех. И когда нам понадобится пройти к полному вообще восполнению, окончательному, что не может быть, что кто-то будет хоть в чем-то недоволен. Это условие очень тяжело его себе представить. Но он говорит о законе, что не будет мира в обществе, пока мы к этому не придем. Так вот, посмотрите, какой путь перед нами. Хотя, кстати, не очень-то и сложный путь, и недолгий. То, что мы развивались тысячи лет, мы развивались посредством нашего эгоизма. Не сверху мы развивались светом, а снизу с нашими эгоистическими порывами. И поэтому все было так тяжело, и забрало так много времени, страданий, выстроить все, раскрыть, наладить. Тысячи систем, часов, лет, тысячи лет. При этом, если мы притягиваем свет, чтобы он нас изменил, то действие света, оно мгновенное. И тут только желание, чтобы это произошло. Это сразу же происходит. Просто чудо. Это сила свыше, с более высокой ступени. И поэтому мы не можем представить себе, насколько, хотя мы и говорим о условиях, которые... Как может быть такое, что это произойдет? Да возлюби ближнего, как самого себя, считаться со всеми, и каждый будет считаться со всеми. Да где это в нашем мире такое может произойти? Человек готов, да ему вообще даже семья ему не интересует даже в наше время. Не чувствует, что они близки ему. Как такое может быть? Так мы снова не понимаем. Приходит сила свыше, и в течение маленького, кратчайшего действия все это делает, и все. Как все, что раскрывается у нас выше, а мы даже не осознаем этого за секунду до этого, что это может произойти, происходит. Поэтому не надо сравнивать наше эгоистическое развитие на протяжении тысяч лет и наше развитие, которое сейчас произойдет под воздействием света. Да? Эгоистическими силами это было снизу, а это будет развитие светом свыше. И тогда в течение кратчайшего времени, ну, понятно, он говорит, что нужно время, что надо привыкнуть, немножко понять, может, это не важно, понять, о чем идет речь, приучить себя к этому немножко. Но на самом деле эти вещи происходят быстро. Поэтому говорит нам Бальсуля, и также кроме него все последние каббалисты, что даже во времена пророков, хотя это было написано, что мы находимся в нашем этом поколении, в последнем поколении, и это должно реализоваться и произойти за одно поколение. Так вот, насколько нам кажется, что это странно, невозможно, нереально, с помощью света это выполняется сразу же.
1: А если его сила недостаточна, чтобы бороться с руководством государства лицом к лицу, оно ищет, как сквернуть его окольным путем. Например, натравить одно государство на другое, чтобы вовлечь их в войну, поскольку во время войны к ним естественным образом прибавится много недовольных, вместе с которыми у них появится надежда получить решающее большинство, чтобы свергнуть руководство государства и поставить новое, удобное для них руководство. Таким образом, благополучие личности является прямой причиной мира в государстве.
0: Мы, может быть, не сразу же это видим, где-то там пролетарии, там, да, рабочих кого-то там увольняют с работы, кто-то чего-то там недоволен, как это все работает в мире. Но это на самом деле так, в конечном счете так происходит, что если не в одном поколении, но мы видели, да, с помощью вот этого медленного эгоистического развития, мы видели, что в конечном счете эти силы зла, которые недовольны, накапливаются, потом возникают разные, выстраивают разные системы для того, чтобы свергнуть существующие. Или через парламент, парламентским образом, или через войну, да, силой. Но так это происходит. И нам сейчас надо взять в расчет в нашем мире не так, как было раньше в истории, посредством эгоизма, когда мы развивались в отрыве друг от друга. Сейчас раскрывается система, где мы все связаны друг с другом. Это еще больше проблема, что если кто-то недоволен, вот это его недовольство проникает в меня. Это начинает пожирать меня, начинает раскрывать во мне разные проблемы. Вдруг я заболел, вдруг я недоволен тем, что есть, а у меня есть все. Почему? Почему мне вдруг плохо? Почему? Что происходит что-то с семьей, вообще, да, с климатом, да, который на всех влияет. Мы просто не понимаем, насколько та часть недовольных. Недовольные, может быть, у него есть все, что угодно, а он недоволен, ему плохо. Это все не важно. Каждая часть, которая не получила совершенства, насколько это все влияет на всех. В особенности в наше время, когда мы находимся в такой интегральной взаимной связи, в полном соединении, которое раскрывается все больше и больше. Поэтому нам нельзя в этом поколении думать, что мы можем прийти личным образом к хорошей жизни. Да, протекционизм, да, а разделяя страны или сообщества, что это может быть кому-то помочь. Никому. Это просто человек не видит, да, все вот эти лидеры. Мы позаботимся о своей стране, а он позаботится о своей, какая нам на них дело. А мы на самом деле просто не видим всей картины. Но это раскроется отсюда, раскроется очень много-много ударов. Это то, что сейчас должно произойти в разных странах в результате, да, вот этих вот желаний стран отделяться. И вместо исправления они продвигаются к войне. Да, сейчас, разрабатывая оружие, это мы в 4 раза больше вкладываем в разработку уже оружия в сравнении с предыдущими годами. Мы должны очень быстро открыть науку Каббала и показать это все. Что даже мысль в направлении не того, что требует от нас природа, прийти к равновесию, к балансу, к взаимности, все это разрушительно. Тем более действие в материальном. Это то, что приведет нас к цели долгим и тяжелым путем, через волны, резню. А в науке Каббала мы должны в своем распространении позаботиться, чтобы каждый почувствовал, что он может быть полон и совершенен с помощью вот этой методики. И тогда, конечно же, мы этим приходим к ситуации, когда мир может прийти к совершенству. Поэтому снова я говорю, распространение нашей методики, что есть такая сила в мире, с помощью которой мы можем его исправить мир. Распространение этой методики, это и есть, насколько кажется, это все нереальным. Это единственное, что может здесь что-то сделать. Потому что даже после войн, пишет Бальсулям, после всех бед и несчастья, после уничтожения, после моря страданий, ты все равно не сможешь раскрыть из самих этих бед методику, как исправить мир. Ты только будешь просто внутри вот этого всего зла, выше головы. Но как это раскрыть? Это должно раскрыться из-за того, что мы получили ее открытием еще с Вавилона и дальше. Мы продвигаемся, конечно, к пониманию с помощью бед, но раскрыть из самой науки из бед мы не сможем. Потому что это против нашей природы. Она настолько обратна нашей природе, что мы не можем раскрыть ее. Поэтому были разные мудрецы, мистики, люди, которые думали, что они раскрыли науку Каббала. Нет, не раскрыли. Чуть-чуть как бы приблизились, но раскрыть эту методику не могли, потому что со стороны эгоизма ты не можешь раскрыть вот эту противоположную систему. У нас нет выбора. Мы обязаны как можно быстрее распространять науку Каббала, а с другой стороны, мир будет страдать для того, чтобы понять нас все больше и больше.
1: Я пока что, пока мы придем к состоянию из процесса, и отсюда мы выходим на работу, и исходя из науки Каббала, в этом процессе можно что-то сделать, пока мы не придем к постижению.
0: Замечательный вопрос, хорошо. Мы изучаем науку Каббала несколько лет, и все еще мир-то скрыт, хотя мы понимаем, великая наука, какой разум, там логика, какие идеи, какие такие законы, все это проясняется, мы еще больше понимаем. И этот мир из того, что мы учимся, еще до раскрытия духовного мира понимаем, где мы находимся. Все это замечательно, но сколько лет мы находимся в этом? Но человечество должно пройти это состояние? Нет. Есть огромная разница между личностью и обществом. Мы — личности, а человечество — это общее. И поэтому, если только ты начнешь в общем, среди всего человечества, только начнешь вот это вот устремление раскрыть этой методики, желание найти решение в этом направлении, уже все поменяется. Это как у маленького ребенка. Я беру такой пример. Да? Плохой ребенок, который не хочет слушаться родителей, но начинает с ними соглашаться. Он еще делает свое, но уже чуть-чуть. Они вдруг начинают видеть, что стало лучше. Надоело ему наказание. Он понимает, что в мире можно лучше выиграть. Он начинает слушать, становится более послушным и уже относится уже по-другому. От тебя недостаточно небольшого устремления пожелать сбалансировать себя с природой, и уже отношение природы ко всей реальности тебе, все это изменится. Начнешь изменяться, начнешь ощущать, насколько эти вещи меняются к лучшему. Да, ты получишь свидетельство. Поэтому нам очень важно распространять. И в этом общем ощущении, в понимании это все изменится.
1: Да, какая честь у нас есть слушать нашего Рава такие высокие слова. Он говорит нам, что мы идем индивидуальным путем, поэтому у нас есть работа. А человечество придет уже другим путем, придет к тем же постижениям и другим образом. Есть разница между работой индивидуальной и общей. Есть здесь очень центральная тема, о которой мы хотим сделать сейчас семинар. Прочтем первый отрывок, и, как говорит Рав, кто не... слова Рава. Тот, кто недоволен, его недовольство проникает в меня и начинает меня поедать и раскрывает мне всевозможные проблемы. И вдруг я начинаю болеть или быть недовольным тем, что есть. И я не понимаю, почему мне плохо. Если у меня есть все, то почему происходят со мной такие вещи, например, с детьми, с семьей, с каким-то климатом, который на меня влияет, и так далее. Мы не понимаем, насколько эта часть недовольная и неважно, есть у него все или действительно ему плохо, если он не получает это совершенство, действительно восполнение всего, настолько он влияет на всех. Мы хотим начать наш первый семинар сейчас. Давайте дадим пример тому, что часть, которая не довольна, как она влияет на всю систему. Давайте дадим такие примеры, когда недовольная часть влияет на всю систему. 5 минут.
0: Я видел замечательный пример не так давно на резервистской службе. Пришла молодежь, которая не знала ветеранов, и почувствовали, что ими не занимаются, как занимаются ветеранами, были они очень недовольны. Я со стороны даже, когда я думал, что они ошибаются, может быть, что они привыкли к чему-то другому, а тут себя ведут по-другому, но это все не важно. Их неудовлетворенность повлияла на всех, на общую атмосферу, привело к тому, что потом у нас была проблема, что вообще не все пришли на резервистскую службу, потому что была не очень хорошая атмосфера, повлияла на всех.
1: Можно видеть это во всех этих сложных системах, которые состоят из многих систем и многих частей. Например, как наше тело. Есть какая-то часть, например, которая не находит себе покоя, чего-то не хватает, то восполняется тем, что берет от всего тела, как раковая опухоль, тогда это влияет на все тело и так далее. Все эти жизненные системы или другие механические системы, все должно быть в совершенстве, в полном совершенстве. Тогда есть это, тогда есть механизм здоров.
0: И как в одном человеке это. Человек, средний человек в нашем мире, у него 80-90% всех вещей, чем можно наслаждаться. Не хватает 1-2 желаний. Все он превращает это в главное. У него все темнеет в глазах. Все, он становится совершенно недовольным. И тем, что недоволен, все, и у него весь день рушится. Да, и он как бы... У него, скажем, 80-90% есть. За это можно благодарить, но он не в этом.
1: Сложно мне привести примеры. Как раз вчера у нас была беседа с Рани, который сегодня не пришел, он заболел, не знаем почему. И была как раз очень такая интересная беседа. Видимо, все зависит друг от друга. И мы не знаем, каким образом даже, но даже не важно как. Главное, что мы со спокойной душой.
3: Да,
0: всегда есть люди, которые недовольны. Всегда есть более успешное общество, есть менее. Есть равенство, нет равенства. Нет равенства между всеми. Тогда человек хочет что-то добиться того, что есть у другого. И вот эти различия, да, когда он хочет прийти к этому, пытается делать что угодно. Появляется зависть. Да.
1: Ну. Да, наше влияние друг на друга очень сильно. Есть примеры, когда ты заходишь, допустим, в комнату и сразу можешь почувствовать, есть ли хорошая атмосфера или не очень. Я вспомнил пример, который Рав недавно привел. Был какой-то, когда он был, занимался страхованием, он пришел, делал лекцию, кто-то, все были довольны, кто-то начал задавать вопросы и просто испортил всю эту атмосферу, и никто не приобрел страховку. То есть это очень сильно и существенно.
0: Да, нет недостатка в примерах. Мы 4 года в чем-то, что не заканчивается. И как бы есть все, а человек все недоволен. Все, вся страна. У меня в доме кто-то там недоволен. Все. В любой области жизни происходит что-то. Но все же у вас есть. Как же такое может быть, что это делает горькой всю их жизнь, и он не может с этим справиться? Насколько правильны эти слова Рава, как он это все объяснил?
1: Да, когда мы видим в мире, как мы построены, постоянно ищем что-то получить. Это обратно. Да, я думаю, что это пример, который легко понять. Товарищи дают нам хорошие примеры. С точки зрения исправности нам легко понять. Можно отождествить себя с этим. Тяжело. Тот, кто недоволен, он может испортить всем. Все. Давайте посмотрим со стороны исправления. Рав говорит во втором отрывке об этом. С точки зрения исправного состояния, с нашей стороны достаточно только небольшой направленности сбалансировать себя с природой, и тогда отношение к природе и все реальности к нам начнет меняться. Каждый начнет чувствовать, что вещи меняются в лучшую сторону. Он начнет получать такое свидетельство. Поэтому важно распространять, насколько это можно, больше, и в этом общем ощущении, понимании это изменится. Здесь уже с точки зрения, когда мы начинаем исправлять, это интересно, когда есть целая система, она исправлена, это понятно. Каждый чувствует себя внутри этой системы, каждый часть системы, и система влияет на всех, и все в совершенстве. А когда не исправлено, это тоже понятно. Каждый хочет ради себя то, что есть у меня, и мне не важно, что есть у других, насколько это можно проглотить, да? Это понятно, и все понимают это. Но что это за состояние, когда система начинает исправляться? Как это ощущается? Об этом мы сейчас поговорим на втором семинаре. Вопрос такой. Система исправлена или не исправлена? Она дефектна. Как это небольшое направление к балансу с природой приведет к изменению, к лучшему всей системе? То, что мы слышим сейчас от Рава. Исправленная система совершенно неисправленная, она дефектная. Как небольшое направление к балансу с природой приведет к лучшему во всей системе. 5 минут.
0: Это наша ответственность сделать этот маленький шаг в направлении равновесия с природой. Мы — глава всему человечеству, и все мы — единый организм. Тело идет за головой. Один шаг в этом направлении, если мы начинаем делать, мы увидим, как это отразится на всем мире.
1: Да, Бааль Сулам объяснил нам, что исправление и неисправленное состояние находятся в том же корне этой исключительности. И в тот момент, когда человек чувствует эту индивидуальность исправленную, он не может уже отвлечься от этого, не может уже...
3: Это
1: как мы с Равом, мы слышали, как он говорит об этом месте исключительности, мы уже с ним, и в этом как раз исправление.
0: Мы должны понять, что каждый — это клетка в общем организме, во всей реальности. И если происходит какое-то изменение в организме, то организм чисто естественно выздоравливает и становится все легче для всех. Надо просто видеть, что ты та самая неисправленная клетка. У тебя нет глаз, ты видишь как бы все тело неправильным глазами, да? Ты должен полюбить все остальные клетки и весь организм. Но это устремление сердца, оно как раз оздоровит, оживит, восстановит организм. Все зависит от тебя, это то, что мы учим.
1: Человек в чем-то удостаивается себя, видеть себя с хорошей стороны, и он может давать хороший пример товарищам вокруг него. Только хорошие вещи.
0: Да, если мы говорим о благе, есть большая проблема. Мы чувствуем, что чем больше мы стараемся быть вместе, стать одним, как группа, как десятка, как группа, израильский клей, мировой клей, мы ощущаем, что наше сердце в ладу. Но как только мы отдаляемся, мы ощущаем дискомфорт, как мы слышали. Проблемы с детьми, там проблемы. Это не складывается еще как-то. Ну вот так. Вкусите и увидите.
1: Да, система совершенна. Это приходит из объединения. Как только мы продвигаемся еще, то это дает всему миру хорошее отношение. И он становится в лучшем состоянии, чем раньше. А если мы идем в сторону эгоизма, и если мы объединяемся, это дает определенное наполнение, желание получать, и тогда это их продвигает тоже с точки зрения жизни, их балансирует немного. И это получается лучше.
0: Очень много тех, кто среди людей, кто хотят объединения, добра хотят, много таких. Мы тоже должны быть в некой интегральной системе. Но малейшее устремление, наша необходимость работать со светом, как он говорил, да, вот в части урока, что свет произведет исправление. Когда мы говорим об объединении, о хорошем обществе, и есть все ресурсы в мире, чтобы обеспечить всех, это все равно это как, не знаю, капля в море. Ты, скажем, каплю там, краски какой-то не увидишь в большом объеме воды. Главное — это работать со светом по отношению ко всему человечеству. Так мы продвигаемся в нашем выяснении, общем выяснении по поводу вопросов, ответов и молитв. Поэтому у кого есть вопрос, то, что вот до сих пор, то, что говорит Бааль Сулам, то, что сказал Рав, пожалуйста. Хаим из Тель-Авива.
3: Микрофон лавир лепо, бакша.
0: Передайте микрофон.
4: Бокер тов.
1: Доброе утро. Я смотрю на статью, статья просто гениальна. Как Рав думал было прежде, как вообще мудрецы десятки, сотни лет думали об этом. Но я пытаюсь увидеть в нашей десятке, в нашей группе, в нашей семье даже продвижение практически нулевое. Мы годами занимаемся распространением, круги в Тель-Авиве, и семинары, еще принимаем новых учеников. Но мы не видим эту точку переворота, этот свет, о котором говорит Рав, который вдруг на нас придет. Мы верим в это, но мы, поэтому мы здесь. Но скажи мне, произойдет ли это завтра, я просто умоляю тебя.
0: Написано, что ты не можешь закончить работу, но при этом ты не можешь избавиться от нее. Если это была работа, да, в человеческих силах, понимание, в человеческих ощущениях, тогда мы бы любой земной проект, да, поставить бы цели, какие-то ориентиры, и видеть, продвигаемся, не продвигаемся, что надо скорректировать. Но это работа. Это работа невозможна человеческими силами. Так тогда вопрос, как можно сделать так, чтобы каждый элемент ощутил полностью довольство во всем совершенстве. Невозможно даже такое представить себе. И одновременно, да, другой человек рядом с ним тоже должен почувствовать полным, совершенным, удовлетворенным во всем совершенстве. Ну подумай, во всех системах отношений в нашем мире, да, это семейных отношений до глобальных систем. Где есть хоть кто-то? Мы же даже вообще не видим, что мы на пути к этому, что можно даже, что мы даже, у нас нет даже начальных моментов увидеть это, что наполнение, которое будет совершенным, это только свет. Совершенство есть только одно, двух не бывает.
1: Но это действительно, этот путь такой правильный, такой логичный. Действительно, есть в этом вся логика мира, но мы не в состоянии сделать это сами без помощи Творца и Света. Это очень странно, что мы не в состоянии.
0: Может быть, это не странно, может быть, это самое логичное, что в одиночку мы не можем, но если мы соберем, да, как Рабаш пишет, Бальсулям это пишет, в каждом есть искра любви к ближнему, но искра не могут уже зажечь свет любви, чтобы осветил всему телу. Поэтому они согласились. Рабаш написал, да, все искры собрать вместе, возникнет пламя. Что есть в этом пламени? Может быть, там есть молитва? Может быть, там есть крик? Чтобы пришел свет и наладил все то, чего мы не можем. Но собрать вместе ведь это общий хисарон, то мы должны. Рав подчеркнул, действие света немедленное. Необходим только свет, необходимо только желание, тогда это произойдет сразу. Мы видим, что мы вкладываемся, делаем, а не приходит то, что должно было бы прийти. И тут вопрос, если у нас понимаешь, что должно прийти, каким образом должно прийти? Да, потому что наши мерила неправильные, но действие света, действие немедленное, должно быть желание, чтобы это произошло. А спасение с Творцом — мгновение окна. Да, и потом каждый медиак соединяется в большой счет.
1: Большое спасибо. Есть вопросы из французской группы?
2: Микрофон.
0: Мы не слышим микрофон.
4: La question est la suivante. Bonjour les amis. Pourquoi même les personnes satisfaites de leur situation ne peuvent pas vivre en sécurité.
5: Майм Таргум.
1: А что с переводом?
5: Эванта Маума? Паби.
6: Why?
5: Тахзор шув.
6: Why people unsatisfied cannot live safely?
0: Почему люди, которые недовольны, не могут быть уверенными?
1: Потому что их мера исключительности не исправлена. Они уверены, что в том, что они правы. Они даже уверены в том, что они спасают общество и человечество, и страну, и то, что они требуют равенства, справедливости, всевозможных таких вещей. Относительно этих ловких и ушлых, которые создают эту реальность. Они уверены в этом. Они не думают, что делают это ради себя. Просто уверены в том, что делают это ради какой-то высшей цели. Поэтому они недовольны, они согласны и никогда не согласятся. И мы видим это в каждом обществе в течение всей истории. Почему? Потому что это также относится к тому, что Хайм спросил. Наша цель

0: этом мире не поладить друг с другом. Это не в этом цель, а, собственно, это все образы. В каждом человеке находится вся реальность. Он должен прийти с совершенства с этой реальностью. И это свойство отдачи. Нужно быть в отдаче. Поэтому не найдем мы никакого решения. Никогда мы не успокоимся. У нас будет и войны, и борьба. И все, что описывает нам здесь Бааль Сулам, пока мы не придем к состоянию, когда все будут ради отдачи. И для того, чтобы прийти к этому, нам необходим свет. А для того, чтобы почувствовали это возбуждение в свете, мы идем этой дорогой. Все это для того, чтобы понять, что невозможно, нету этого пути, нет решения. Каждая революция, которая когда-то происходила, были уверены в том, что они, что вот сейчас мы все уберем всех эксплуататоров, да, и они проводили эту революцию, и становилось еще хуже, чем было раньше. И человечество уже научилось. Нету такого решения, чтобы всем было удобно и приятно, и это не произойдет, потому что этого не было никогда. Нам необходим свет для того, чтобы наша природа изменилась. Нужно быть партнерами с природой, чтобы мера исключительности наша работала в обратном направлении, не ради получения, а ради отдачи. И если это не произойдет, то будут продолжаться борьба и войны. Поэтому те, кто уже знает об этом, тот, кто слышит о праве Бааль Сулама каждый день, тот, кто получает этот свет каждый день, не должны спрашивать себя, почему мы не изменились. Мы должны смотреть на человечество, смотреть наружу и видеть, смотреть, что еще можно сделать для того, чтобы мы изменились и чтобы человечество изменилось. И, по правде говоря, человечество очень быстро изменяется. Все, что происходит вокруг нас сейчас, без сомнения, это переворот на всех ступенях. Нужно только видеть нашу ответственность за это. Все, что происходит здесь, это происходит в каждом из нас, в каждом, и в этом как раз выбор между путем страданий и путем Торы. Невозможно ожидать что-то, что кто-то сделает что-то другое, какой-то там лидер. Не произойдет там никакого изменения. В нас должно быть изменение. В каждом из нас. Спасибо за вопрос. Кто? Амир.
1: Очень такое тяжелое чувство. Весь мир сейчас на моих плечах, слабых и узких. Я не хочу сейчас жаловаться, я хочу быть хорошим воином, да, как мы это учим. Но вообще нагрузка-то огромная. Как с этим справиться? Давайте попробуем сейчас войти в ощущение Бааль Сулама. Да? 100 лет тому назад. Давайте попробуем войти в ощущение Рабаша. Или ощущение Рава. Если ты тоже хочешь быть как они, то тогда тебе надо представлять себе, что да, это такая ситуация, что, как написано, для меня создан мир. Для Амира создан мир. А я, чтобы служить своему господину. Так кто мне поможет, да, когда я стою перед миром и вижу, что я маленький, и ничего даже сделать ничего. С собой-то сделать ничего не могу, а тут еще с миром надо что-то делать. С силой света сделано то, что сделано. Ну, ты знаешь, как маленький ребенок, когда его хотят побить, другие, да?

0: выяснять, что он хочет от меня, и как я правильно реагирую на него и привношу эту силу в объект, да, сила, которая действует во всем творении. Нет никого, кроме него, а мы в нем. Как это поможет исправить всю ту реальность, которую он рисует передо мной, да, как вот этот кусочек, да, как вот поле, благословенное Творцом, и чтобы я собирал вот эти отпавшие части от моей души. Поэтому все эти выяснения он и сделает для нас, чтобы мы захотели этого. Как в статье Рабаш написано, близок Творец к тому, кто взывает к Нему, и каждый, кто будет взывать по-настоящему. Когда мы попадаем в тот лучик света, в этом все наше выяснение, в этом мы товарищи, помогаем друг другу выяснить, что мы хотим, чего нам не хватает.
1: То есть с помощью товарищей я могу так отполировать свое клей еще. Это чувствительность, настроить такой вот лазер, пока я не буду с ним вместе на одной волне. Но Творец сам по себе ничего не сделает. Я не могу тоже ничего сделать, кроме как просить. И если я не прошу, ничего не происходит. Не то, что... Ты что говоришь, я не могу ничего сделать, что...
2: Но
1: это уравнение не работает только.
0: Что значит, ты ничего не стоишь?
1: Я ничего не могу сделать, только свет.
0: Что значит, ты ничего не стоишь? Что, Творец создал кого-то, кто вне игры, да? Что-то такое ненастоящее. Да, я как бы нет. Я не среди творений. Каждое творение имеет значение. И каждый может сказать, для меня все создано, и я могу сделать все силой света.
1: Да, да, я понял.
0: Удачи.
1: Спасибо. И для того, чтобы понять, что мы делаем, десятки влияют на все, давайте посмотрим третий клип и продолжим с вопросом.
0: И вот, мир в мире или мир в как одной стране, это зависит друг от друга. И поэтому обязательным образом та часть в стране, которая довольна на данный момент существующей жизнью, а это ловкие и ушлые, все еще в большей степени озабочены безопасностью своей жизни из-за той напряженности, вызванной теми, кто копает под них.
1: То есть никто из народа не может быть спокоен, что у него и его детей будет хорошее будущее, даже если даже один человек. Мы видим таких много случаев в истории, когда один человек просто переворачивал весь этот режим, весь процесс в какой-то там стране. Поэтому мы должны прийти к состоянию, когда все, абсолютно все были связаны друг с другом, поддерживали друг друга и организовывали между собой отношения поддержки и любви, такую связь, чтобы это как раз связь это было ответственно и привела бы нас к лучшему и будущему.
0: А если бы они понимали ценность описанного выше мира, они, безусловно, были бы рады принять образ жизни последнего поколения, ибо человек готов отдать все за свою жизнь, ради своей жизни.
1: То есть мы должны объяснить, что нет никакой возможности у человечества успокоиться и быть в безопасности, в безопасном будущем, кроме как согласиться с условиями последнего поколения, то, что пишет Баал Сулам, нам понятно. Мы только не видно, как этого можно достичь. Но теоретически это то, что должно произойти.
0: Теоретически это понятно, но как прийти туда? Вообще относительно всей этой статьи. Желательное, идеальное состояние, понятно. Все объединены, все части одной системы, но в нынешней ситуации тоже все понятно и чувствуется все эгоистическое. Но огромная пропасть между ними. Как сделать первый шаг? Или как поступенчато дойти до изнанки?

0: нынешнего состояния в желаемое,
1: с помощью того, что мы выполняем эти вещи между собой в десятке, можно затем увеличить десятки на сотни, тысячи и так далее. Это то, что мы учим. Начнем и реализовывать это внутри себя, и будем из этого мы поймем, как делать это в более в расширенных кругах. Мы должны реализовать это между нами. Мы должны сделать эти здоровые первые клетки во всем человечестве. Из этого здорового состояния мы поймем, как продвигать это дальше. Мы с Латин 1, пожалуйста.
2: Si nos vemos como enemigos, entonces hay ganadores o perdedores. Pero si nos vemos como socios, entonces es ganar-ganar. ¿Qué significa este
0: Когда мы видим друг друга врагами, тогда есть кто победил, кто проиграл. А если мы партнеры, тогда получается, что все побеждают. Вот как привести к этому внутреннему изменению? Что тогда действительно все окажутся
3: выигрышами?
1: Враги не снаружи, враги внутри, как мы учили в этой статье. Враг как раз... Та мысль, когда я должен использовать всех ради себя, это свойство исключительности, как раз оно выясняет это зло в нас. Нету снаружи никаких врагов. И если мне кажется, что товарищ враг, иногда это случается, мы неисправлены, я его не люблю, я его ненавижу и так далее. Это только потому, что я не исправлен, не потому что он такой действительно. Это хорошо говорить это, но как к этому прийти? Приходим к этому, исходя из того, что мы работаем в десятке. В десятке, когда действительно работают, то раскрываются все эти вещи, все эти и возможные состояния. Поэтому мы должны просто сделать одно, превратить это свойство исключительности, которое ради себя сейчас, и как использовать все эти силы, которые получил свыше, все свойства, все, что есть во мне, и служить своим товарищам этим. Вы слышите, помните эту статью о ноле и единице? Если я ставлю ее перед собой, так я служу им. И я получаю величие цели. Зависит от того, насколько я ноль относительно них. Очень просто.
3: Мак
1: 48.
4: Доброе утро, сообщество дорогое. Я вспомнил еще до всякой кабалы, когда, ну не знаю, может, ребенком был или подростком, думал, смотрю на этот мир, и нам дали эту землю, и мы могли бы сделать здесь все, что угодно. Могли бы прыгать, плясать, улыбаться, целоваться, а происходит что-то непонятное, как если бы мы запустили ребенка в какую-нибудь лавку с вкусностями, всякими сладостями, а он вместо того, чтобы наслаждаться, начал бы там все громить, крушить, там, я не знаю, вот это странно. А теперь немножко больше становится понятно.
5: Кен, нахон.
0: Да, правильно. Это очень... Мы чувствуем то, что ты сейчас поделился. Нам никогда не удастся на земле создать хорошую жизнь, и никто не почувствует ни в какой ситуации, что он совершенен и полон. Даже если он будет царем, да, и выше всех, у него все равно будет отверстие в сердце, пока человек не возьмет на себя личную духовную цель соединиться с высшим светом, подобие по форме, уподобиться ему. Давайте посмотрим второй клип права.
1: Духовная сила находится в нас. Это не вовне. Нет ничего внешнего. Все находится внутри человека. И Творец, и творение, и все творения, все находится внутри человека. Это то, что мы учили из восприятия реальности. Ты спрашивал неделю назад, этот вопрос восприятия реальности, насколько я помню. Поэтому мы должны исследовать внутри себя сами, как мы балансируем эти наши силы, каждый свои силы. Мы не исправляем мир. Там мне кажется, что мир, он вовне, а исходя из недостаточно правильного восприятия. Если я отношусь к себе как ко всему миру, и забочусь уравнять себя с высшей силой, когда я представляю себе во мне, насколько я понимаю и чувствую, что я больше люблю, больше отдаю всем. Если я описываю эту высшую силу таким образом, то все мои внутренние явления я тоже таким образом организую относительно всех, относительно объединение. Неважно, что все находятся сейчас во мне, или я раскрываю их и чувствую, как будто они вовне. Главное, что все исправление я направляю внутрь себя. Я хочу исправить только себя. И то, что я исправляю себя, я этим исправляю свое видение в том, что мир находится вовне. Я начинаю чувствовать, что он внутри меня. И к этому, и тогда я прихожу к исправлению реальности. И тогда вся внешняя реальность и внутренняя мне видится как одно. И неважно, даже не как одно. Может быть, я не пришел к этой, к этому правому восприятию духовному. Неважно. Главное, что я нахожу в науке Каббала то, что человек должен исправить только себя. Что он может сделать для других, или он других видит, как находится вне себя, или он видит, что они находятся внутри себя, или просто ему так кажется, или он уже видит как свои внутренние свойства. Неважно, он должен распространять науку Каббала, или я со своими внутренними свойствами, или я для других, которые вне меня. Это единственное, что я могу сделать. Как написано, всем существом своим я увижу, то есть я работаю на эту одну цель, на это все устремление. И таким образом мы придем к исправлению. Хайфа 2, мы видим, вы собрались там, пожалуйста. Узи, пожалуйста.
0: Мы сидим тут и задаемся вопросом и выясняем в десятке. И так же, как итог это получается. Как десятки, как Бней Барух могут все больше и больше придать важности этому статье, этой теме. Это полная противоположность нам.
1: Отлично, у нас скоро будет суббота региональная. Вы соберитесь вместе в Хайфе, еще группы в мире, в Израиле соберутся и обсудите этот вопрос, как мы создаем что-то новое, все соединяются десятки вместе, и мы хотим нашу региональную субботу провести, а потом региональный конгресс, и мы подумаем вместе, как мы находимся вместе в этой ощущении десятки, но расширяем это. И спасибо, Узи, за вопрос. В заключении объявления конгресс выпускников МААКа и русскоговорящих сегодня, 7 августа, 8:30 утра, состоится встреча. И мы будем разговаривать о наших проектах и говорить о том, что суть нашего объединения в этом. Мы приглашаем всех выпускников МАКа и русскоговорящих ощутить эту общность МАК Израиля.
0: Я хочу еще добавить, что в рамках конгресса, который будет сегодня у наших товарищей. Это будет здесь, в учебном зале, поэтому тот, кто не будет здесь, чтобы молился, чтобы тут было хорошее объединение, чтобы это разнесло свет по всему миру. Потом на Дневной урок тоже будет отсюда, потому что тема урока дневного — это важность распространения. Поэтому давайте все подключимся к уроку и будем молиться, чтобы Творец помог нам, да, передать свет. Ну, закончим песней. We will become...

0: שלום לכולם. בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24 ליולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר קרוב השם לכל קוראיו. את המאמר ניתן למצוא בספר כתבי רבש כרך א', עמוד 151. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 17 דקות. בבקשה. קרוב השם, קרוב השם לכל קוראיו. בזוהר חוקת, וזה לשונו: מהיכה ולפנה. מכאן למדנו שכל מי שרוצה לעורר דברים שלמעלה, בין במעשה בין בדיבור, אם מעשה ההוא או דיבור ההוא לא נעשה כראוי, אינו מתעורר כלום. כל בני העולם הולכים לבית הכנסת לעורר דבר שלמעלה, אבל מועטים הם שיודעים לעורר. והקדוש ברוך הוא קרוב לכל אלו שיודעים לקוראו ולעורר דבר כראוי. אבל אם אינם יודעים לקוראו, הוא אינו קרוב, שכתוב: קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. מהו באמת? היינו שיודעים לעורר דבר אמת כראוי, וכן בכל דבר. עד כאן לשונו. משמע מכאן שמי שאינו יודע לקוראו, אין לו ללכת לבית הכנסת, כיוון שאינו יודע לקוראו. משמע שתפילתו אינה מתקבלת. אם כן, יש כאן פתחון פה, וזה תרץ שלא מספיק שלא ללכת לבית הכנסת כיוון שאינו יודע לקוראו. אם כן, יש לדעת מה לעשות לאדם בכדי שידע לקוראו ושיהיה קרוב להשם. על זה בא הזוהר ומפרש לנו מה יש לדעת, ואחר כך נראה להשתדל להגיע להידיעה. ואומר: הידיעה היא רק אמת, שמי שקוראו באמת הוא קרוב להשם. ולפי זה שידיעה נקרא זה שקוראו באמת, מהו החידוש שבכאן? שאומר שאצל הקדוש ברוך הוא משמע שצריכה להיות ידיעה מיוחדת בכדי לקוראו להשם. כי מהמשמעות של הכתוב שאומר קרוב השם לכל קוראיו, משמע בלי יוצא מהכלל. היינו שהוא קרוב לכל מישהו בלי יוצא מהכלל. ואחר כך מסיים הכתוב תנאי, משמע שזהו תנאי גדול. ומהו התנאי? שיהיה קורא באמת. וזהו התנאי הגדול שדורשים מהאדם. ותנאי הגדול זה שדורשים מהאדם, שנקרא אמת, הלא מדרך העולם הוא שמי שקורא להשני, אם הוא יודע שקורא אותו בשקר, בטח שלא ישמע אותו בזה שקוראו, כיוון שהוא יודע מה שהוא קרא אותו הוא רק שקר, ועושה את עצמו כאילו הוא עומד מרחוק, אינו שומע את קולו, כיוון שהוא שקר מה שהוא קורא אותו. אם כן, מהו התנאי הגדול שדורשים מהאדם, שבטח אצל השם נוהג תנאים מיוחדים שאינו נוהג אצל בני אדם? אבל תנאי הזה שצריכים לקוראו באמת, זהו תנאי פעוט שאפשר להיות. אלא ודאי שהתנאי של אמת, יש כאן כוונה מיוחדת, שהכוונה הזו היא נקראת באמת. ובכדי להבין את עניין של אמת, נקדים מאמר חז"ל: כל המתגאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. ויש לשאול, מה אכפת לי לקדוש ברוך הוא אם הוא מתגאה? ונגיד, אם אדם נכנס ללול של תרנגולים ורואה שתרנגול אחד מתגאה על השני, אז האדם שרואה מתפעל מזה. ואבי המורי זצ"ל אמר, הקדוש ברוך הוא אוהב את האמת ולא יכול לסבול שקר, כמו שכתוב, דובר שקרים לא ייכון נגד עיניי. ובאמת הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם רצון לקבל.
1: На самом деле Творец создал человека с желанием получать, то есть эгоистической любовью, заложенной в нем. И это является источником всех дурных страстей, присутствующих в мире. То есть кражи, убийства и войны, все это вытекает из этого желания получать, относящегося к человеку. Получается, что Творец создал человека в самой большой низости, а он гордится. То есть говорит, что он не похож на других. Получается, что он изрекает ложь, а истина не терпит лжи. Получается, согласно сказанному выше, если человек пришел в дом молитвы просить Творца, чтобы он услышал его молитву, из-за того, что ему положено, чтобы Творец услышал его молитву, чтобы он дал ему, потому что ему положено, чтобы Творец дал ему больше, чем он дает другим. Даже если речь идет о духовном, он далек от Творца, так как ложь далека от истины. Поэтому это называется, что он не знает, как призывать его, ибо он призывает его ложно. И это называется далек, а не близок. Согласно правилу, действующему в духовном, сближением по месту называется подобие по форме, а удалением по месту называется различие по форме. А поскольку нет различия по форме большего, чем между истиной и ложью, это называется, что он не знает, как призывать его, так как Творец не близок к нему из-за того, что в момент молитвы, когда он просит, он пребывает во лжи, ибо он ощущает себя более достойным, чем другие, так как видит все свои недостатки и других, и потому он хочет, чтобы Творец помог ему.
0: ואמר שמואל, במומו פוסל.
1: А на самом деле, как сказали наши мудрецы, и как мы учим, всякий отвергающий отвергается и не говорит во славу мира. И сказал, что Шмуэль отвергает в своем недостатке. Ведь есть люди, которые всегда смотрят на другого. Если другой учится, как он понимает, или молится, как он понимает, то другой в порядке. А если он не в порядке, он уже нашел у другого изъян. И как сказал мой отец и учитель, обычаи людей, которые называются ревнителями, таков, если некто поступает с большей строгостью, чем он, то он называется набожным, то есть слишком благочестивым. В любом случае, о таком человеке нечего говорить, и жаль занимать таким человеком мысли. А если он ведет себя с меньшей строгостью, чем он говорит, то он говорит, что легкомысленный из легкомысленных, и стоит преследовать его до полного искоренения, чтобы он не испортил других, страшно подумать. И этот человек, когда он приходит молиться Творцу, чтобы он приблизил его, поскольку он человек достойный, далек от Творца. То есть у него есть различия по форме с Творцом. Ведь Творец есть свойство истины. А свойство того человека — полная ложь. Поэтому считается, что Творец далек от него. Из-за этого он не слышит его голоса. И можно спросить, полна земля славы его. В таком случае, что же означает, что Творец далек от него? И это подобно тому, как если человек стоит далеко от другого, тот не слышит его голоса. Поэтому в духовном известно, что мера отдаления и приближения зависит от приближения, от подобия по форме или различия по форме.
2: Тогда как если человек пришел молиться Творцу и говорит Творцу, мне ты должен помочь больше, чем другим, ведь другие не нуждаются так уж сильно в твоей помощи, так как они способнее меня и не так сильно погружены в эгоистическую любовь, как я, более дисциплинированы, чем я. И вижу, я больше нуждаюсь в твоей помощи, чем остальные люди. Ведь я сам чувствую свою низость, насколько я дальше от тебя, в большей степени, чем все. Я пришел к ощущению, как сказано, а кроме тебя нет у нас царя, избавителя, спасителя. Получается, что его аргументы истинные. А такие аргументы Творец терпит, так как они истинны. И об этом сказано, «Я Творец, пребывающий с ними в их нечистоте». То есть, несмотря на то, что они погружены в любовь к себе, которая является источником скверны, но из-за того, что он приводит истинный аргумент, Творец близок к нему, поскольку истина к истине называется подобием по форме, а по форме по форме называется близостью. Отсюда поймем вопрос о словах книги Зор, приведенной выше, что кто-то означает, кто не знает, как призывать его, нечего ходить и в дом молитвы, поскольку Творец не услышит его, так как он далек от Творца, если он не знает, как призывать его. И еще непонятно, ведь это противоречит. Высок Творец и низкий увидит, что означает «низкий», который не знает ничего. Это означает, что даже не знающий, как призывать, его тоже увидят.
1: Из сказанного выше поймем как следует, что он не должен знать ничего, кроме как истинно знать свое духовное состояние, что он не знает ни слов мудрости и ни слов морали, которые могли бы помочь ему, и он находится в самом плохом состоянии, какое может быть в мире. И если Творец не поможет ему, он пропал. Только этим знанием он должен обладать, то есть что он не знает ничего, и он самый низкий из всех. Тогда как если он не чувствует этого, а думает, что есть люди хуже его, он уже пребывает во лжи, и он уже находится в состоянии удаления от Творца. И отсюда поймем второй вопрос, который мы задали. Что он должен сделать, чтобы знать, как призывать Творца, и чтобы он был близок к нему? Какую учебу он должен пройти, чтобы знать? И тогда ему говорят, что он не должен учить ничего особого, но пусть старается идти путем истины. Тогда автоматически ему будет о чем молиться. То есть о жизненно необходимом, а не об излишествах. Как сказано, вот око Творца на трепещущих пред Ним и ожидающих милости Его, чтобы спасти от смерти душу их и оставить их в живых во время голода. Просто ему недостает духовной жизни.
2: Отсюда объясним слова «близок Творец ко всем призывающим Его», без исключения. То, что он называет условия ко всем, кто призывает истинно, не является особым условием, ведь и среди детей, когда один зовет другого, и тот знает что-то не по-настоящему, он тоже не будет смотреть на него, но здесь в отношении Творца следует знать, чего именно касается истины. И самому человеку трудно знать, что является истинным состоянием, состоянием истины, а что является состоянием лжи. Ибо человек не способен видеть истину, поэтому нуждается в наставнике, который будет вести его и говорить ему, что ему недостает, и что у него есть, даже если это лишние вещи, которые мешают ему прийти к истине. А потому и сказано, ищите Творца, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близок. Конечно же, когда Он близок, и так Его и находят. Но где то место, которое называется близок, что означает ко всем, кто призывает Его истинно, по-настоящему? Если человек призывает Его из настоящего состояния, тогда находят Его.
3: Мы услышали
1: особое объяснение, что каждый отвергающий отвергает своих недостатков, что это не в работе между товарищами, а в нашей внутренней работе, работе относительно Творца. Как ощущается его близость, что это за низость, к которой нужно прийти, чтобы ощутить его близким? И почему эта низость настолько возвышена и чудесна?
3: Тут
1: есть такие особые условия, которые только Рабаш может нам показать.
2: Да, особое такое внутреннее видение человека изнутри, делать проверку и понимать, что есть истина, и как он призывает, взывает к Творцу. И это причина, что если он это не выясняет, то ему нечего приходить молиться. Он должен действительно должен прийти к истине, к ощущению, что я нахожусь в природе зла. И все вот это страшное отношение к товарищам или объединение между нами, или это все из моих недостатков, а совсем не товарищей. Надо обращаться к Творцу оттуда, там, где мне нужна помощь. Я понимаю, что только Он может помочь. Тогда это называется, Его позвали, а Творец слышит.
1: Он говорит о ситуации человека, который призывает Творца и зовет, но не получает ответ. Он говорит, почему это? Почему он призывает его во лжи? Творец не участвует с ним. Мы на самом деле хотим выяснить, какой призыв является правильным, истинным. Какой призыв получает ответ?
2: Это тот самый принцип, что Творец любит истину, ненавидит ложь. И вот с помощью. Так, перейдем к уроку. Урок 24 июля 2002 года.
1: Мы прочли статью из Шлавея Сулам третьего тома. 157-я страница, Куфнун Зайн, глава Хукат. Каждый, кто хочет пробудить вещи, которые наверху. Реальность, в которой мы находимся, это реальность постоянная. Вне того, что мы можем ощутить, есть Творец, есть Творение. Творец Творения находится в постоянном, совершенном состоянии. Нет меньше, нет больше, и ничего не изменяется. Творец, когда хотел насладить свои создания, создал Творение в состояние, меньше которого нет. Это состояние в точности соответствует ступени Творца, и Творение находится в нем. А все изменения в ощущении Творения, где оно находится, это только внутреннее ощущение Творения. И Бааль Сулам уподобляет нам это в примере, что это подобно человеку, который находится в бессознательном состоянии, постепенно приходит в сознание или находится в подвале, постепенно там зажигают свет, и он видит, что от того, что это место закрытое, темное, полно мусора, просто ничего хорошего там нет, становится местом совершенным, полным всех благ и так далее. Это зависит только от подготовки творения. Как точно оно направляет себя на состояние, которое существует. Существующее состояние называется Творец. Это состояние, в котором пребывает творение. Конец действия в изначальном замысле. Нет никакого различия между началом, концом и серединой. То, что мы говорим о творении, мы говорим о развитии его чувства и как воспринимать правильное состояние, в котором оно находится. Это называется наука восприятия, наука Каббала. От чего все это зависит? Развитие шестого ощущения души зависит от вопросов, которые она задает, то есть от ее хиссаронов. Все можно почувствовать только из хиссарона. И насколько хиссарон ближе к истинному состоянию, то есть к совершенству, к вечности Творца. Творение чувствует это состояние в более истинном виде. Поэтому всякий раз работа творения включает в себя несколько этапов. Первый этап — это выйти из отсутствия ощущения в минимальное ощущение. То есть когда он переходит махсом, то есть начинает понимать, чувствовать, что находится действительно в каком-то состоянии, которое называется Творец, в общем, его окружающее состояние внутреннее, и все целиком так, и снаружи, и внутри, и все это называется Творец. А творение — это называется только эта точка, которая чувствует, что все это Творец. И до состояний, когда эта точка начинает расти и чувствовать внутри себя, согласно хиссаронам, которые раскрываются у нее, что контакт, состояние между творением и Творцом проходит разные изменения, пока творение не обретает вместе с ощущением Творца самостоятельность, ощущение слияния, которое включает в себя также ощущение «я» и «он» и так далее. И все зависит от хиссарона. Ничего невозможно почувствовать иначе, как из хиссарона творения. Это первая точка, это раскрытие первого хиссарона, то, что Творец создал как сущее из ничего. И на этой первой точке творение обязано построить кли. И это кли для ощущения истинной реальности, построенной с точки хиссарона, сущего из ничего, и свойств Творца, которое творение постепенно переносит на себя. То есть у нас есть Малхут, это точка, сущая из ничего. И девять первых, которые творение присоединяет к себе, это свойства Творца, которые оно раскрывает. И насколько оно раскрывает свойства Творца и реализует их, обретает их, работает с ними, то есть они становятся его собственными. Но согласно этому, согласно закону подобия по форме, оно ощущает состояние истины, в котором оно находится, и так продвигается. То есть всякий раз, когда творение хочет продвинуться, продвижение может быть только в одном направлении — к ощущению истинной реальности с большей силой. И тогда кли в соответствии с этим должно быть большим, более истинным. Величина зависит от истинности вопроса, истинности хиссарона. И всякий раз хиссарон не просто так больше, а чтобы был более направлен на отдачу, на качество цели, а потом на количество, потому что количество может быть и в месте противостоящем истине, во лжи. Там тоже властвуют большие желания, и если человек входит в большие желания, которые находятся в противоположном качестве, то есть не ради отдачи, а ради получения, то уже это требует исправления. Конечно, эти состояния тоже необходимы, нужно пройти их, как преимущество света из тьмы, но стремиться как цель, цель должна быть ради отдачи. Не забывать, что то, что мы называем Творец, это желание отдавать, насладить свои создания. И его мы должны познать, и ему мы должны уподобиться. Поэтому всякий раз кли должно быть более истинным, более подобным в форме отдачи. И это нельзя забывать. Потому что все стремление к Творцу, всякий раз, когда человек стремится к нему и чувствует это в сердце, он должен расшифровать правильным образом, что такое на самом деле его стремление, направлено ли оно к Творцу, в том, что чувствует себя неудовлетворенным, чувствует себя в каком-то виде, что ему недостает, или чувствует себя в недостатке свойств Творца. Поэтому тот, кто хочет пробудить вещи свыше, должен знать, что можно сделать только это только в истинном кли, согласно подобию, по форме между тем, что действительно находится наверху, и его желанием. Пробуждать наверху имеется в виду справляться с разными, преодолевать разные помехи, чтобы создать в кли желание уподобиться тому, что есть наверху, в подобных свойствах. Это называется пробуждать желание свыше. Когда мы говорим, что «да будет желание твое», то есть чтобы ты дал нам кли, которое будет истинным кли относительно тебя, пред тобой.
2: Да. Он говорит здесь, что человек, чтобы пробудить вещи наверху, должен обратиться на путь истины. Он говорит, что истинно каждый человек должен видеть себя, как он находится как бы на этапе подготовки, что он самый низкий. По сравнению со всеми остальными людьми, которые учатся, по сути, должен видеть себя самым плохим, самым далеким, неспособным. Как прийти к такому состоянию, как человек? Вот то, что вы сейчас сказали, первый этап, пройти максом, как прийти к правильному требованию, к такому ощущению, что я самый низкий, и каждый здесь достоин больше меня, ближе меня. Как прийти к такому ощущению?
1: Хисарон, который мы можем теоретически поставить перед собой, не может от моего желания войти в мое кли и быть так. Я теоретически хочу сейчас быть ангелом. Не хочу ничего думать о себе так. Ну так я... Как я могу реализовать это желание? Может быть, между мной и этим желанием есть, может быть, еще 80, 100, не знаю, сколько состояний. Я даже не знаю их, не осознаю, в каком виде, как причины и следствия я еще должен прийти, может быть, к этому желанию. И то, что я представляю себе, тоже называется отдавать ангел Хафец Хесед, откуда я сейчас, когда еще не нахожусь в этом желании, могу представить себе это желание? Это невозможно, это просто слова. Поэтому человек не должен решать для себя никакой формы, что так я хочу. В точности рамки, границы, в такую форму я должен поместить себя. Значит, это невозможно. Это просто, я не знаю, желание — это вещь твердая. Поместить его, сделать из него другое желание — это не в возможностях человека. Просто мы не понимаем, насколько оно глубже. И поэтому что действительно остается нам, это делать разные, применять разные средства, чтобы наше желание изменилось. И об этих средствах Каббала говорит. Это книги, которые пробуждают окружающий свет, это группа, которая пробуждает общий хисарон к этому. Правильная инструкция, вот и все. Конечно, в конечном счете, после окружающего света и группы, и рава, то, что я хочу изменений в моем желании. Потому что от того, что желание усовершенствуется и придет к какому-то лучшему измерению, более близкому к истине, я почувствую истину, согласно желанию, я определяю свою духовную ступень. Так? Но на желание напрямую у меня нет возможности воздействовать. Я не могу изменить его. Только с помощью этих средств. Группа, Рафа, книга.
2: А как можно знать следующий этап, на который я должен?
1: Ты никогда не знаешь своего следующего состояния, к которому ты должен прийти. Никогда не будешь знать. Это всегда сюрприз. Ты никогда не будешь знать, потому что между ступенями, между духовными состояниями всегда есть разрыв. Вот сейчас до Малхут бесконечности разрыв этот всякий раз между каждым состоянием, между двумя состояниями. Мы видим по Гальгальте и Абу, что хотя Гальгальта очистилась, так, и экран поднялся в Педерош, и как будто нет ничего, не осталось из нее ничего. Потом приходит Решимот Далит Гимл. Решимот Далит Гимл эти, хотя они приходят после очищения Гальгальты, не относятся к Гальгальте. На самом деле Малхут бесконечности пробуждает их. Поэтому ты, когда переходишь из одного состояния в другое, ты только реализуешь решимо, которое выйдет в реализацию. Само решимо уже находится внутри. Его ты вообще не можешь коснуться. То, что ты делаешь, ты позволяешь ему сейчас выйти в реализацию. И все. А какой следующий решимо? У тебя нет никакого понятия. Никакого понятия. И Гальгальта, пока она не завершает действие сверху вниз в своем очищении, не думает, не знает, не чувствует. Вообще у нее нет никакой связи с решимо Аба. И мы будем учить, что духовные ступени потом, нижние, они вообще такие, что всегда есть разрыв между Малхут высшего и Кетер нижнего. Это переворот с Гьяна Эйн, ничто. Это как он говорит, что зерно, которое ты помещаешь в землю, пока из него выйдет растение, оно должно перегнить, сгнить окончательно. То есть каждая ступень должна совершенно потерять свою форму и быть только как причина для следующей ступени. Ничего не переходит от нее к следующей ступени, а только нажатие на кнопку.

0: только что следующая ступень сейчас может выйти. И все, поэтому каждое состояние — это состояние отдельное, совершенно отрезанное, как кусок совершенно отрезанный от другого, и только в конце, в окончательном исправлении, эти куски соединяются вместе. Есть перевод из одного состояния в другое тоже, но для наших нужд, то, что ты сейчас говорю, это верно. Что ты не можешь из желания, я говорю, с точки зрения желания, не с точки зрения постижения, не с точки зрения еще разных вещей, которые уже относятся к наполнению. Но то, что относится к желанию, ты никогда не можешь взять от прошлого желания к нынешнему желанию, к следующему желанию. Ничего. Нет. Всякий раз решиму ты получаешь, следующую по очереди решиму.
1: Есть такое понятие общее решиму группы или только окружение, которое позволяет каждому свое решиму пояснить?
0: Общее решимо группы. Есть такое понятие при условии, что это действительно группа. Тогда есть как Раби Шимон, и его группа — это 10 сферот, это одно кли. Если не это кли, не раскрылся бы зор, понимаешь? И мы видим в зоре, как и Раби Аба, или Раби Йоси, или Раби Юда рассказываются о разных свойствах. Каждый, какая роль у него есть в раскрытии окончательного состояния. И, конечно, если бы Раби Шимон был один, он не мог бы это написать. Без Раби Аба это он пишет, что невозможно как бы выразить на внешнем языке. Якобы тут есть много вещей, но даже и без этого, это просто одно кли, это 10 учеников, это 10 сферот. Это просто 10, Раби Шимон только первый.
1: Что надо искать в группе, чтобы прийти к общему решимо?
0: Кли должно быть в группе. Группа — это... То есть каждый обязан быть, обладать духовной функцией. Я надеюсь, с помощью Творца, что группа действительно построится. Тот, кто войдет в эту группу когда-либо, духовную группу. Действительно, при условии, что каждый с характером, со своей духовной функцией примет действительно определенный характер работы, характерный именно для него, в объединении еще с несколькими такими, как он, и возникнет кли. И в этом кли уже можно получить раскрытие не меньше, чем Раби Шимон, просто окончательное исправление, да? До конца. Но без такого кли нечего вообще думать о чем-то. Без этого кли, может быть, каждый по отдельности может к чему-то прийти, но не много, не ко многому. В наши дни это прекратилось время, уже прошло время, когда были отдельные избранные каббалисты, и что каждый отдельно был один в поколении или одиночке. Сейчас нужна работа, работа просто групповая. Бали Сулам пишет, уже понятно ему, что все зависит от группы. Он пишет, что от этого зависит все наше доброе будущее. Что с любовью к товарищам, что он просто так пишет, его интересует любовь к товарищам, не любовь к товарищам, его интересует делать исправление, которое невозможно сделать без объединения. Так что никак не сделать. Ничего не поделаешь. Да, объединение может быть в маленьких группах, не обязана быть такая большая группа. По крайней мере, чтобы было там 6, 7, 10. Да.
1: А что представляет собой кли, группа? Чем отличается от кли без группы?
0: Группа отличается от твоего кли, что ты маленький, ты один слабый. Если вчера ты не мог сделать ничего, а сегодня ты немножко больше, то Если у тебя работают другие, и, допустим, все работают на 100%, подъем, пробуждение, все силы, но все-таки даже когда каждый работает на 100%, группа — это не то, что собирают 10 желаний. Духовные кли строятся из желания одного относительно другого. Если духовное — это ради отдачи, не думать о себе, а о ком-то другом, то в том, что ты соединяешься с товарищем, о котором ты думаешь, твое желание к нему, не твое желание к себе. Это, по сути дела, духовное кли. Получается так, что 10 человек, когда каждый думает прийти к духовному, у них есть 10 желаний к духовному. Они пробуждают на себя окружающий свет, конечно, но каждый пробуждает свой окружающий свет, а когда учатся вместе, пробуждают на всех окружающие света, хотя не очень-то связаны вместе, но это все еще не духовное кли. Это все еще окружающий свет. А духовное кли — это кли, которое строится между людьми. Не на каждом, не в желании каждого, а в желании, которое между мной и тобой, между ним, между тобой и им и так далее. Знаешь, то есть это кли, который находится между нами. Нарисуй 10 точек. Каждая из них — это душа, как бы, корень души. Между этими точками нарисуй кли. Между одной, другой, второй, третьей — это кли. Так в таком случае понятно, что один — это если один особенный, да, это называется избранный. Хорошо. У него есть кли настолько большой, свыше, особая роль. Он входит в духовное и выполняет свою роль. Но если мы говорим об общем исправлении душ, в направлении окончательного исправления, то это, как они говорят, что без связи между ними, в связи между ними возникнет кли. Нечего говорить. Как я строю это кли между нами?
1: Как ты строишь кли, ты соединяешься с другими людьми и постепенно из желания достичь цели, ты чувствуешь, что у тебя нет выбора, надо с ними соединяться. А вопрос в том, что это не желание Творца в этом, но это

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим икарим. Анахну айом бешиур.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня очень-очень особый урок, пятница днем, но мы не будем учить нашу обычную тему строения высших миров, а будем заниматься другой темой, которая называется распространение. Эта тема была выбрана, потому что сегодня особый день, с утра до полудня у нас с нами находится группа «Мак Исраэль». Можно показать наших дорогих товарищей. Мак Исраэль — это группа очень сплоченная, очень сильная, очень организованная в изучении науки Каббала с нами уже много лет. И, конечно, они говорят по-русски и на иврите. Прекрасно.
1: Тема сегодняшнего урока распространения. Анахну амарти бе...
0: Я сказал на русском, что тема сегодняшнего урока — распространение. И мы начнем с Бааля Сулама, посмотрим клипы, объяснения Рава, будет время для вопросов. Эта тема действительно настолько важная, настолько значительная в нашей жизни, как и Баруха мирового, что всякий раз мы должны напоминать себе ее, углубляться в нее, понимать, насколько корень у нее духовный. Мы, когда слышим распространение, мы думаем, что такое распространение? Ну, я пойду сделаю что-то на интернете, сделаю что-то, помогу группам. Это верно, правильно, это свято, но у этого есть очень глубокий корень. Говорит нам Бааля Сулам в первом отрывке из трудов последнего поколения, дает такой образ. Существует притча о группе людей, которые заблудились в пустыне и страдали от голода и жажды. Один из них нашел наполненную всеми благами обитель и вспомнил тогда о своих несчастных собратьях. Однако он уже настолько удалился от них, что не знал, где они находятся. Что же он сделал? Стал громко кричать и трубить в рог, шафар. Может быть, несчастные, голодные товарищи услышат его голос, приблизятся к нему и тоже войдут в эту обитель, полную всех благ. Та же картина лежит и перед нами. Мы заблудились в ужасной пустыне вместе со всем человечеством. И теперь нашли большую сокровищницу, полную всех благ. Речь идет о каббалистических книгах в этой сокровищнице, которые питают наши жаждущие души, наполняя нас животным нектаром и упоением, пока мы не насыщаемся полностью. И все же мы помним о наших товарищах, оставшихся в ужасной пустыне без совета о помощи, однако велико расстояние между нами, и не доносятся друг до друга голоса. А потому приготовили мы этот рог, шафар, чтобы громко вострубить. Может быть, услышат наши братья, приблизятся к нам и будут счастливы, как мы. Что говорит нам здесь Бааля Сулам в этом образе, аналогии, которую нам рассказывает история? Он говорит, мы уже удостоились. Все ходят по пустыне, голодные и жаждущие, несчастные, страдают. А мы, каждый, из факта его объединения с нашим великим Равом, с этим чудесным путем, с нашей рутиной, каждый день у нас есть возможность открыть книги, привлекать свет. Все это великая честь. Мы получили огромный подарок. Но что со всеми остальными, всем остальным человечеством, которое все еще блуждает в пустыне, бродит, страдает? Чем он занимается вообще? Чем занимаются их мысли? Разными решениями, из которых понятно, что ничего не получится. Мы обязаны как-то пригласить тех, кто способен, у кого уже есть ухо, чтобы услышать и желание, к нам. Давайте, у нас есть методика. И этой темой мы хотим заниматься сегодня. Мы войдем в клип номер один, послушаем объяснение Рава. Пожалуйста.
2: Не я выбрал эту тему, но с темой я согласен и сердцем, и душой. Ну что ж, зайдем в урок и посмотрим, сколько есть у нас в этом вопросов. Потому что это первая тема. Самая большая. Никто из нас не создан в одиночку. Мы части Адама Ришона. Мы все, насколько мы соединяемся вместе, можем подействовать, повлиять на нас, на нашу судьбу, на мир, на всех. И в конечном счете на Творца. А Он ждет этого, чтобы мы пробудили Его и попросим у Него соединение, объединение. И так будем продвигаться к цели нашей жизни. Мы также и живем, как я уже говорил не раз, в особом поколении, в особое время. И у нас особая роль. И все нам предстоит. Нам необходимо только замкнуть круг, где предыдущие поколения уже все это сделали, а мы остаемся на последнем этапе, на самом важном этапе, на самом существенном таком. И хотя наша работа очень трудная, но постараемся и закончим исправление, общее исправление. Для всех. Как говорит Бальсулам, что я так рад, что я был создан именно в этом поколении, где можно уже раскрыть науку Каббала. Можно участвовать во всех исправлениях, которые открываются нам. И это на самом деле особое поколение. И нам нужно понять величину всей этой, размер этой важности, насколько мы важны, что на самом деле, хотя и были поколения гораздо более великие, но именно мы существуем в таком поколении, которое должно завершить весь этот кругооборот душ. И это на самом деле огромная заслуга и честь. И я очень надеюсь, что мы будем это делать. Насколько я чувствую вот эту аудиторию, да, вот, которая сейчас здесь передо мной, мы будем рады закончить исправление.
3: Атем гдолим, атем хашувим.
2: Вы великие, вы важны. У вас есть все правильные данные, которые вы получили от Творца со стороны природы. И мы существуем таким образом в такое особое время. То, ну, давайте приложим усилия и постараемся, и завершим, замкнем этот круг. Давайте постараемся и замкнем этот круг. Я действительно хочу, чтобы весь наш урок был молитвой, общей молитвой, чтобы Творец помог нам быть настолько близкими друг с другом, соединены между собой, слиты с этим стремлением Рава, привести все творения, все, к знакомству с высшим корнем, со свойством отдачи и любви. И чтобы у нас все получилось, и мы могли бы продолжать жизнь Равы, все, что он вложил в нас, и доставим ему этим наслаждение, так что его учение, его свет не остановится на нас, а продолжится дальше, ко всем наполнит, обнимет. Все творения. Рав сказал в начале, в этом отрывке, что мы сейчас видели. Кстати, он это сказал в Турции в 22-м году. Рав сказал, эта тема, важность распространения — это первая тема, самая важная, самая большая. Я думал, а почему это вдруг самое первое? Ведь когда мы учимся то, как творение образуется, мы учим, что замысел Творца — наслаждать свои творения. Это корень, это кетер, это венец всего. И оттуда уже Творец создает кли. Желание получать наслаждение и удовольствие. И он наполняет всем своим благом, всем своим светом. И тогда что происходит? Реакция. Первая реакция. Желание получать после того, как наполняется всем высшим светом полностью, ощущает, что свойство света, отдача, давать, любить, настолько велико и возвышенное, и оно хочет быть таким. Те, кто раскрыли Творца, говорят, из природы добра творить добро. Так может быть, именно поэтому это самая первая тема. Первая реакция каббалиста к тому, что он раскрывает Творца, это отдача дальше. Передавать это дальше следующим творениям. Это не то, что он нашел там какой-то клад, а теперь развлекается им сам в одиночку. Нет, он ощущает, что это самое великое — это передать это все дальше, все, что он раскрыл. И говорит, что Авраам был первым, и от него все мы и происходим. А что особенного было в Аврааме? Были же и до него каббалисты. Адам Ришон, да еще там 20 поколений. Но Авраам считается основой всего развития, потому что он первый, кто начинает передавать кому? Не отдельным там людям, да, как и каббалисты передавали своим ученикам, а передавать дальше всем. Поэтому он называется праотцем многих народов. Он со своей стороны хотел объединить всех творений с Творцом. И тогда уже большая часть людей сказали ему: «Давай, на, иди себе, двигайся». Но те, кто согласились, они стали основой духовной нации, которые жили с отдачей внутри себя. И мы сегодня находимся в том же состоянии. Приходит к нам Рав, передает нам учение Раба, Шабаль Сулама, Арии, Раби Шимона, Моше, Авраама, и как бы стоит перед нами, перед всеми творениями, как бы сам. И творец за ним, да, все творения перед ним, и он должен соединить. Смотрите, какая жизнь Рава. Он был один в Бнейбраке, у Рабаша. Пока Рав не пришел к Рабашу, Рабаш учил на языке идыш. Пришел молодой парень, который вообще родился не в Израиле, совсем как бы с другой стороны Вселенной, приезжает к нему в Бнейбрак, и вдруг он чувствует, что он должен передать весь этот большой свет дальше. Он сразу начал записывать Рабаша, да, на кассеты. Мы же слышим его. Мы сегодня питаемся этим. Рабаш говорит, иди, давай лекции, пиши книги, первые книги вообще на русском. Рабаш поощрил Рава писать. И Рав стоит как бы один. Тут все каббалисты, весь большой свет. Тут творение. Он думает, ну как я это буду делать? Техническая проблема.

0: же хотим удостоиться чего-то в нашей жизни, все, чего я удостоился, это только благодаря распространению. Очень
1: просто.
2: Второй отрывок. Говорит нам Баля Сулам в предисловии книги Зор. Вся цель, которую желает достичь Творец во всем созданном им творении, насладить свои создания, чтобы они узнали его истинность и величие и получили от него все благо и наслаждение, которое он приготовил им. Еще раз короткий отрывок, прочтем еще раз. Вся цель, которую желает достичь Творец во всем созданном им творении, насладить свои создания, чтобы они узнали его истинность и величие, и получили от него все благо и наслаждение, которое он приготовил им. Это методика.

0: Дальше. Прийти к свойству отдачи, прийти к намерению ради отдачи. И почему же это не называется наука отдачи, а не наука получения Каббала? Потому что цель творения, цель Творца — насладить создание. Мы пришли в этот мир, чтобы наслаждаться. Но что нужно научиться методике, как наслаждаться? Методика, как наслаждаться, это наука получения, наука Каббала. Как получить от Творца то, что Он действительно нам хочет дать? Что Он действительно нам хочет дать, чтобы мы были подобны Ему? Вы помните книгу «Волшебника» Рава? Я помню, как он написал это много лет назад. Человек, царь там был печальный. Он создал камень, создал то, животное, пока не возник человек, который хочет прийти к нему, хочет быть подобен ему. Тогда он уже не будет один. Каждый раз он делает чак волшебной палочкой. Что это за чак волшебной палочкой? То, что происходит с нами. Чак. Когда свыше к нам приходит свет, для того, чтобы изменить наше отношение к реальности, чтобы мы были подобны Ему. Но зачем? Чтобы мы смогли получить от Него Его свойства. Самое большое благо, которое может быть в реальности. Это называется наука Каббала. Давайте посмотрим шестой клип.
1: Вся цель, желаемая Творцом, от всего творения, которое Он создал, это наслаждать творение для того, чтобы они познали его истинность и величие. И получили от него все благо и наслаждение. Это тоже пишет Бааль Сулам в предисловии книги Зоар. Я снова повторю. Вся цель творения у Творца, со всего творения, которое Он создал, что Он хочет от творения? Это наслаждать свои творения для того, чтобы они познали Его истинность и величие и получили от Него все благо и наслаждение, которое Он приготовил человеку. Это значит, что нам необходимо раскрыть всю систему творения, наше место там, насколько мы действуем, насколько мы приводим в действие творение. И через это познать Творца, все, что Он нам приготовил, как Он все устроил, и насколько мы в наших исправлениях приводим в действие все творение в общее полное исправление, где все творение приходит в своем исправлении только при условии, что мы исправляем себя. Кроме человека в этом мире нечего исправлять. Мы думаем, что и природа, животные, еще разные всякие причины, которые воздействуют на нас. Нет, нет. Все включено в человека, зависит от человека, и все приходит к исправлению только через человека.
0: Да, поэтому эта наука такая простая. Мы не направляем обвинения ни на кого в мире. Мы говорим, что если состояние все еще не исправлено, видимо, я не исправил себя. Я получил Тору, получил книги, получил Рава, получил десятку, получил все инструменты. Я не могу жаловаться, что в жизни это не дополучил, чтобы изменить реальность. Теперь все зависит от меня, говорит нам Рав. Мы в наших исправлениях приводим в действие все исправление для полного исправления. Все творение приходит к своему исправлению только при условии, что мы исправляем себя. кроме человека в этом мире, исправлять нечего. Сейчас мы перейдем к вопросам. Здесь, в зале,

0: в мире, в системе рвут, мы видим много наших товарищей, более молодые, более опытные. Каждый вопрос, который возникает по теме распространения, по теме, о которой мы сейчас говорили, и в источнике, и в корне, мы будем рады услышать, поделиться, прожить это вместе. На самом деле, каждый, кто здесь находится, находится из-за того, что кто-то занимался распространением, верно? Сколько сюда пришли из-за четвертой книги Рава? Поднимите руку. За какой другой книги вы получили? Вы пришли? Ну, не стесняйтесь, это нормально. Ну, что-то в интернете, что-то, что вы видели в интернете, канал. О, большая часть интернета. Видишь, интернет работает. Ладно, вопросы, пожалуйста. До этого был, да, пожалуйста. Если можно только встать для камеры.
1: Спасибо. Также имя, чтобы мы познакомились. Откуда почувствовали? Мы маленькая страна.
0: Здравствуйте, я представляю вопрос нашей десятки, 134 маг. Наш вопрос такой. Если Творец — это тот, кто пробуждает точку в сердце у каждого из нас, каково наше воздействие тех, кто пробудились, влияние здесь находится на весь мир, конкретно в действии, как это связано с распространением, наше исправление с распространением, как нам на это подействовать, повлиять?
1: Сегодня утром на уроке мы учили статью «Мир в мире». И в конце урока был там вопрос такой и ответ, который дал Рав, касающийся того, с чего начинать. И там Рав ответил, что все работает изнутри наружу. Мы начинаем выстраивать себя в направлении отдачи любви в личной десятке каждого. И когда это будет продвигаться, усилится наша сила отдачи и воздействия на более внешние круги. В десятках, внутри десятки. Это первичная ячейка, где там необходимо должно возникнуть внутреннее изменение, что Рав определил это как исправление человека. Что человек превратится из создания, которое действует только ради получения, на духовное создание, которое работает ради отдачи. А что такое распространение? Распространение — это выражение отдачи. Можно применить распространение на отдачу. И внешнее выражение — это желание отдавать. И вот это вот создание, которое должно пройти изменение, это я. Для этого мне дали десятку, который приведет меня через учебу, объединение, распространение, тем, что свет, возвращаясь к источнику, будет действовать на меня с такой силой, что зайдет в мою операционную систему и поменяет там основы. У меня все направлено и направлено на ради получения, и чтобы это изменилось на ради отдачи. Почему это исправление? Потому что тогда я стану как свет, я могу его воспринимать и передавать через себя неограниченным образом. Это происходит в твоей десятке. Поэтому у тебя есть десятка. Учеба, объединение, распространение. Тогда, когда в каждой десятке, каждая десятка поднимется на духовный уровень, у вас будет больше света. Вы станете сенсором, который сможет принимать и передавать дальше больше высшего света. И через вас это будет переходить в более внешние круги. И все вот это сообщество, которое называется Мак Израиль, в более широкие круги. И весь Израиль — это следующий круг. Все мировое кли — следующий круг. И так потом всему человечеству. Там нет остановки, потому что его природа — добра нести добро. Поэтому из добра и вот этого свойства добро и нести добро — все это распространяется. И мы не будем ждать начинать в отдаче на практике, пока мы не станем исправленными, потому что мы тогда никогда не удостоимся исправления. Но Мы уже сейчас действуем на всех уровнях: учеба, объединение и распространение с первого мгновения. И этим ты пробуждаешь все внутренние движущие силы действовать, работать, подвигать, приводить изменения в десятки в кли творении. И твое действие всегда будет на трех уровнях: разговор, мысль, поступки. Человек может сказать: ну нет же никого, кроме него. Я буду сидеть, буду делать намерение, чтобы свет проходил через меня ко всем творениям. И все будет хорошо. Намерение — это самая большая сила. Так мы видели, что наши учителя делают. Нет, нет. Мы видим, что они делаются, они совершают поступки в мире действий. Поэтому у нас есть три слоя: разговор, мысль и действие. И постараться всюду по количеству и качеству, ты можешь сказать: тогда я реализовала свою жизнь. Как Гилад сказал: Творец привел тебя в Бней-Барух. Это не личный такой подарок. Это просто такой купон в бесконечность. Зависит от того, насколько так, как все великие до тебя, ты почувствуешь, что все творения тут. Я должен соединить все то, что я получил, со всеми. Спасибо за вопрос.
2: Woman Turkey 5.
0: Женщина Турции 5.
3: Hayatımızdaki tüm hazlar aslında Yaradan'ın hazırladığı hazlar ve yapmamız gereken sadece yalan kıyafetleri fark etmek diye duydum.
0: Я слышала, что все наслаждения в жизни — это на самом деле наслаждения, которые приготовил для нас Творец. А все, что мы должны сделать, это только увидеть ложное облачение. Вопрос, как можно упростить и понять этот процесс?
2: Кен, лахен есть лану ассирия.
0: Да, поэтому у нас есть десятка.
2: Эти
0: вещи, смотрите, когда мы слышим их, нам нужно всегда проверять в двух аспектах. Первый — откуда нам пишут каббалисты то, что они пишут? Второе — где я нахожусь сейчас? Теперь что такое «где я нахожусь сейчас»? Каковы мои желания? Что я хочу сейчас? Там я и нахожусь. Говорят о Творце, что он проверяет печень и сердце, и что он проверяет близок к тем, кто учится по-настоящему. Мы сегодня утром как раз учили, что такое по-настоящему, что действительно знаешь, где ты находишься. И разрыв между тем и другим — это наша молитва, наша просьба. Я знаю, что я сейчас, не знаю, нахожусь в десятке, и я сержусь на кого-то. Или я думаю, что я кому-то равнодушен, или не ценю его достаточно. Не знаю, есть ли состояние. Я признаю, это мое состояние сейчас. Замечательное упражнение делать десятку — это проверять каждый день, какое мое отношение к десятке в целом, к каждому из товарищей. Сделать такой список внутренний для себя. Каждый товарищ десятки пусть проверит себя. И это истина. Теперь секунду, а что говорят мне каббалисты? И тогда можно читать все труды Рабаша. Во всех текстах он говорит только об этом. Барасулам говорит об этом. Отвратитесь от всех иллюзорных занятий, отдайте сердце, чтобы заниматься придумками, изобретениями. Как прийти к возлюбе ближнего к самого себя? В простом понимании, в простом действительно любить товарищей. Просто. Теперь между этим состоянием, которое нам пишут каббалисты, и тем состоянием, в котором я нахожусь, мы хотим восполнить этот разрыв. Просим об этом, получаем это. Нет более правильной просьбы, чем то, что мы будем просить. Я не исправлен, я хочу быть исправлен, чтобы быть подобным состоянию, о котором говорит каббалист. И в этом наша работа. Все остальное — это окей, это написано, это что-то, что я понимаю, не понимаю. Не надо понимать. На самом деле не надо понимать точно, что они пишут. Нам не надо быть умными, не надо. На самом деле я видел тут в пути, сколько мы тут, 30 лет учим науку каббала. Мы видели очень много людей, очень много. И сейчас мы видим уроки в записи, видим там очень умных людей с очень хитрыми вопросами, которых сейчас нет с нами сегодня. Почему? Потому что это наука, да, это слышится, что это наука Каббала. Ну, что такое наука? Я думаю, профессор и в университете, он умный. Нет, это не мудрость, которая здесь, а это мудрость, которая тут в сердце. Мы должны знать истину о себе и о нашем исправленном состоянии, куда мы хотим прийти. Между этим и тем, что такое молитва? Молитва на иврите от слова «пэ-ламед-ламед». Уголовное, значит, я обвиняю себя, раскрываю, насколько я неисправлен. И отсюда я прошу быть тем, чем я хочу быть. То, что группа на меня воздействует, десятка. И поле правильной работы — это прежде всего в нашей десятке, прежде всего. Там можно проверить все. Можно испытать все опыты. Прежде всего, как объяснил Орен до этого, прежде всего, внутренне. Потом, о чем мы говорим в десятке? Говорим ли мы о величии, важности, воодушевлении товарищей пути? А потом и в действии тоже. Как это приводит к изменению реальности? В конце предисловия книги Зоар, еще во многих статьях есть. Мы ничего другого не ждем, кроме как маленького изменения в самой внутренней группе в человечестве. Мы часть человечества, хотим мы того или нет. Мы творение. Творение — это человечество в целом. Творец хочет насладить все человечество. Но если мы будем только одной здоровой клеткой в этом больном теле, эта клетка — это на самом деле тем, что она здорова, приводит к распространению этого здоровья, и все человечество уже выздоровеет. Нужна первая клетка. Не как когда-то, когда были избраны, этого было достаточно. Сегодня мы в поколении, когда все должны прийти к этому. И это наша тема распространения. Распространение начинается с того, что я думаю утром, с чем я встаю в каждое мгновение, насколько я точно направлен в направлении десятки и Творца. Там начинается распространение. А заканчивается в чудесной системе, что вы делаете. Тут есть множество наставников, инструкторов, кураторов, вся чудесная система, которую вы построили, и все время работаете в этом распространении на практике. И вы зал тоже сейчас, кто-то же это приготовил. Еда, разные вещи, вы сюда приехали, вложили. Это тоже, но это результат. Наша цель, чтобы наше сердце было в правильном месте. И для этого мы должны сделать это на трех уровнях. Клип номер один, пожалуйста.
1: Окончание исправления мира невозможно иначе, как только когда введут всех, кто населяет мир, в служении Творцу. Как написано, и будет Творец царем над всей землей, и в тот самый день будет Творец один, и имя его единое.
0: То есть мы должны прийти к состоянию, когда свойство Творца, то есть отдача и любовь, покрывало бы весь мир, то есть все творения. И к этому мы должны прийти, хотя это кажется очень нереалистичным, просто фантазии такие дикие. Но мы должны понять, что мы в этом не особенно действуем. Действие приходит свыше, а мы должны открыть для него место, чтобы оно вошло в наш мир, наполнило его. И мы видим изо дня в день все больше, насколько все человечество управляется высшей силой, а не то, что люди могут исполнять что-то в этом мире, а все только кажется нам. Поэтому если мы захотим открыть немного путь для высшего света, чтобы он подействовал на человечество, и, конечно, в этом мире раскроется сила отдачи и любви. И так человек, мир придут к желаемому исправлению.
1: Желание. Желание — это сила, которые самые действенные во всем мироздании. Желание — это материя, из которой мы созданы. Желание, наше желание открыть путь высшему свету ко всем творениям, Это то, что создает изменения. Желание должно найти свое выражение в действии, отдача в действии, распространение. Но желание — это то, что несет высшую силу, чтобы это действовало внутри наших действий. Ну что же, продолжим выяснять все эти вещи с вопросами. У нас был кто-то, кто хотел спросить. Пожалуйста, передайте ему микрофон. А я напоминаю снова. Мы сейчас хотим быть вот именно в молитве, что все, чему учит нас Рав, чтобы это произошло в нас, чтобы в нас усилилось желание продолжать через себя высший свет, свойства отдачи и любви. Пожалуйста.
4: Здравствуйте, дорогие учителя. Меня зовут Василий, я из МАК 49. И мой вопрос следующий. Я начал учить Каббалу не так уж давно. И мой вопрос такой. Когда стоит переходить к внешнему распространению и какие методы лучше использовать в современном мире?
5: Тода, Василий, ала шеэла. קודם כל אני כבר מקנה בתשוקה שלך.
1: первую очередь я уже завидую твоей страсти. У тебя есть страсть, ты чувствуешь, что о чем Рав говорил. Есть что-то хорошее, большое. Ты хочешь это передать дальше, через себя. Уже это твое стремление уже начинает, уже действует во всем мире. И я очень хочу быть твоим товарищем, чтобы эта страсть перешла и ко мне тоже. Первое. Спасибо. Второе. Да, ты сказал правильно, распространение — это профессия. Профессия, которая все время как бы развивается. Все время мы должны искать способы и его характер, и новые формы продвижения, более современные, которые соответствуют тому поколению, которое находится. А поколение меняется изо дня в день. Я знаю, что та система, в которой ты учишься, МАК Израиля, слава Богу, есть там много товарищей, подруг, которые заботятся об этом с утра и до ночи. Как? Не только как и обучать этой науке, да, как передали это тебе, но и как сразу же, когда ты заканчиваешь свой первый же курс, уже позволить тебе сразу уже войти в место отдачи. Когда вы заканчиваете курс, вы, в принципе, получаете подготовку, как уже участвовать в передаче этого света дальше, следующему потоку. Отдачи. Кроме этих действий, помочь следующим ученикам присоединяться к системе, подключаться и по совпадению с высшим светом наших свойств, есть бесконечное количество еще разных функций. Я думаю, нет такой вообще профессии в мире или такого таланта, который можно было бы решить иначе, как только через вот передачу этой науки дальше. До этого я видел тут одну девушку, она сидела за прилавком с книгами. Я смотрю, она приходит сюда вечером, чтобы запустить трансляцию, да, когда мы транслируем урок на весь мир. Одна из форм отдачи. Я знаю, что есть еще такие товарищи, которые программисты, и они присоединяются к системе разработки. Это другая форма отдачи. Я знаю, что есть такие товарищи, которые люди в маркетинге, ну просто бомба. И они все свои способности приводят к тому, чтобы все время вместе ломать голову, как обслуживать Творца и Творение. Нет ни одного водопроводчика. Да, и приходит, чтобы пришел сюда, который бы что-то тут чинил бы. Нет человека, который в мире, которому невозможно было бы использовать его в отдаче. Как найти точно оптимальное место тебе, насколько природа дала тебе то, что есть только у тебя. Тут ты уже должен воспользоваться помощью тем, кто руководит распространением. Они уже видят, что мы уже можем делать, к чему можно присоединиться, что бы мы хотели сделать, но у нас недостаточно ресурсов или рук, Может быть, ты можешь это дело продвинуть? Я могу лично себя сказать о себе, лично. Да, у меня есть связи, да, с вообще руководителем распространения на русском языке Борис Белоцерковский. А он со мной в одной десятке. Он со мной в одной десятке. И я знаю, что он и вся замечательная команда, которая построила вот эту вот духовную империю, МАК, не только же в Израиле, по всему миру, с утра и до вечера вместе ломают голову, как развиваться в новых направлениях, как прорываться. Так ты находишься в самом лучшем месте для развития своем в распространении. Ты только скажи «я хочу». Вот это я умею. Воспользуйтесь мною, и вместе придут так великолепные вещи, большие света.
6: Здравствуйте
0: всем, меня зовут Орик из МАК Исраэль, вместе с Владом, еще с товарищами. По поводу внутреннего намерения, как во время большого распространения можно оставаться сосредоточенными на намерении ради отдачи, не впадать в эгоистический маркетинг и другие поиски почести. Правильный вопрос. Ты можешь делать то же действие из всех описаний, которые ты сказал, что ты хочешь почести и других вещей. И то же действие делать в направлении, куда ты хочешь прийти. Об этом говорят, необходимо только намерение. Так? Важно только намерение. Не надо аплодисментов. На самом деле, на уроке обычно не аплодируем. Мы, когда я пришел к науке Каббала, это был 95-й год, я ни одного слова не знал по-русски. Когда я первый раз вошел в комнату, где Рав преподавал, там было 10 товарищей, все говорили только почти по-русски. Некоторые просто новые репатрианты. Я должен был немножко, и Орен тоже, немножко узнать этот язык. Но в науке Каббала языка нет. Она гораздо больше этого. По твоему вопросу, мы хотим все время соблюдать намерение. В этом наше стремление. Когда ты идешь в какое-то распространение, неважно какое, как то, что Ора написал, то, что Боря, система тебя попросит, обратись в свою десятку. Скажи им, друзья, у меня проблемы, я тут собираюсь что-то делать. Может быть, вы меня окажете почести, как-то вы меня поддержите? Подумайте обо мне, позаботьтесь обо мне. Когда твой товарищ идет на какое-то действие по распространению, позаботьтесь о нем тоже, оберегай его. Мы нуждаемся друг в друге именно для этого. В материальном смысле мы как-то справимся. И настроение тоже, и трапезу, можешь и с другими товарищами. И товарищи, которые будут заботиться о тебе, чтобы ты поддерживал связь с Творцом все время. Таких нет. Только у нас в десятке здесь. И это совершенно нормально просить у них тоже. Не нужно слишком подробно описывать. Я сегодня собираюсь сделать некое действие. Подумайте обо мне, этого достаточно. Не надо не входить в подробности. Об этом и нельзя говорить. Но в общем, всем понятно, потому что все нуждаются в том же самом. Каждому это нужно. Тот, кто в пути, нуждается в этом. Он знает, что ему это надо. Он хочет поддерживать правильное намерение. Это главное. Это самое важное в нашей жизни. Поэтому можно просить. Хорошо, Ори? Дальше. Клип 2.
1: А что нам надо просить в нашей молитве для того, чтобы нас услышали во всем человечестве?
0: Мы хотим просить свыше, чтобы Творец дал нам силу любви и отдачи, силу объединения, доброе сердце друг к другу. Это то, что мы должны просить. Мы не можем приблизиться друг к другу, не можем обнять друг друга. Понятно, что нет. Но если мы попросим как следует, все вместе, это произойдет. Это то, что мы должны делать. Мы должны молиться, просить, чтобы у нас было желание к объединению, желание к любви. И это желание придет свыше. Мы не должны будем делать никакого действия против желания, а придет желание, и мы соединимся в добром желании друг с другом. А главное, эта молитва должна исходить от женщин.
6: Шалом, хаверот якарот. Ешену шейла. Мазе умер лави эт кулам лавудат аборе.
7: Зе бидюк мо шанахну ахшав дебарну. Шекулам цихим.
0: Это как раз то, что мы сейчас говорили, что все должны просить, получить свыше добрую силу, силу любить ближнего, чтобы мы все соединились в доброй силе объединения вместо ненависти и разделения. Это, в общем, то, с чем мы должны обращаться к Творцу. И в той мере, в которой мы соединимся, благодаря тому, что получим свыше желание объединиться. Внутри желания, которое соединяет нас, мы раскроем самого Творца, который объединяется в нас. Это называется, получается, у нас называется раскрытие Творца творением. Тут нет ничего трудного. Нужно только сконцентрировать себя на такой мысли, на такой молитве.
1: Стараемся. Давайте еще вопросы.
5: Микрофон Влад.
0: Почему такое тяжелое желание? Часто трудно прийти к решению, войти в распространение, делать объединение, соединиться. Что мешает? Что это настолько хорошо, так много радости приносит? Какие-то товарищи, люди действительно хорошие, есть примеры такие, что даже не входят мне в голову, как люди такое делают с семьей, со всем, с материальной жизнью, насколько они делают разные вещи. Почему это тяжело?
1: Смотри. Статья «Нет никого, кроме него», первая статья в Шамате, написано. Если есть у человека настоящее желание, то тогда этот человек получает и помощь свыше. А в чем помощь? Показывает ему всегда, как он не в порядке в нынешнем его состоянии. Что это значит? То есть посылают ему мысли и мнения, которые против работы. Но в первую очередь то, что ты описываешь, это не случайно. Не только ты, там, Влад, да? С каким, у тебя какой-то там недостаток, не дай Бог. Да все такие. Откуда это? От любви Творца к нам. Да, в продолжении статьи написано, что Творец хочет, чтобы я не остался в состоянии маленького ребенка без мозгов. Он хочет, чтобы я рос. А как растят, как растут? Растут в трех линиях. В трех линиях. А что есть в этих трех линиях? И прежде чем ты растешь на следующую ступень, на следующую твою ступень, тебе надо впрыснуть эгоистическую силу, которая возбудит в тебе мысли и желания, и всякие мнения, которые против работы, против всего того, что ты сказал, что связано с исправлением, против урока, против десятки, против распространения. Конечно, счетчик Каббалы живет в трех этих линиях. Да, в том, что он учится, служит и передает дальше. Так вот, против этого у тебя будут противоположные мысли. Ты не захочешь, этого будет трудно, будет отталкивать, потому что Творец тебя любит. Это называется, что он взращивает в тебе эгоистическую силу в левой линии. А ты должен отреагировать. Какая твоя реакция? Искать средства вне себя. Десятка, рав, книги, распространение, да, через силу, против желания, чтобы усиливали у тебя силу с другой стороны, с правой стороны, с правой линии. Тогда сочетание этого, как ты получил подарок, добавку отторжения, силы противоположной с правой линии, возникает новый уровень в средней линии. То есть тогда ты выйдешь на новую ступень. Тебе же не пошлют медаль или какую-то почетную грамоту. А Творец тебя любит. Он же не хочет, чтобы ты остался размером в 1 сантиметр, чтобы ты вырос. Что дает? Подарок, добавку с левой линии. И ты почувствовал, ого, все, что до этого я чувствовал, такое волнение от учебы, распространение. Лучше дай-ка мне телевизор, дай мне кружечку пива и на диванчике. И диван будет гораздо удобнее. На следующий день ты посмотришь на себя и скажешь, что это я? Так Творец развивает нас, потому что Он хочет, чтобы мы выросли до мира бесконечности. Там в мире бесконечности есть Влад с желанием наслаждения бесконечным, которое покрыто намерением отдачи любви такого же размера. И тогда у Творца появляется партнер, который не меньше него, не марионетка на веревочках, а сам выяснил, выбрал и действовал, чтобы расти. И так ты возвращаешься к своему корню, но уже в состоянии беспрерывного соединения с ним. А это вам ждет. Ну, вместе сделаем, вместе.
2: Кен, есть ли на хмурим гамала мас? Есть вот под шелот?
0: Да, еще вопросы? С Украины. Есть тут подруга, пожалуйста, здесь. Кто? Пожалуйста, да.
1: Я тоже приехал с подругами и со студентами, которые только начали. А мой вопрос такой, если я начала учиться, и мое отношение к внешним людям тоже меняется в лучшую сторону, это тоже называется распространением?
0: Да, да, без сомнения. Человек, который учится, в конечном счете, люди чувствуют. Люди, ты говоришь о внешних, видимо, на работе, семья большая, да. Говорят, ну, что-то в Тане случилось, что-то хорошее случилось. Знаешь что, я вдруг вижу, она больше сияет, более спокойная, больше демонстрирует уверенность в себе. Я только хочу, чтобы у меня было так. Таня, что случилось? Что ты сделала? Что ты изменила в пище что-то? Или в спортзал стала ходить? Что, Таня, случилось? Нет, оставь, я просто я учу науку каббала раз в... Как это же? Это хорошо.

0: представлять. Спасибо, Таня.
1: Махшав Орен, ма ты омер?
0: А что сейчас, Орен, что ты говоришь? Еще вопрос. Здесь был вопрос, да, пожалуйста.
2: В продолжение предыдущему вопросу, мой вопрос такой. Как проверять каждый раз, чтобы был какой-то небольшой такой чек-лист, но очень важный, чтобы проверять себя прежде распространения, прежде чем ты говоришь со студентами, с новичками, чтобы не распространять как бы свои, как бы, мысли, а проверить на самом деле намерение. Вот насколько там несколько-то слов, несколько там самых важных фраз.
0: Верно, это тоже верно. Мы занимались очень разными типами распространения. Когда-то мы распространяли газеты на улице, книжные стенды на улицах. У каждого была маленькая книга «Шамати» в кармане. Есть много книжечек таких с намерениями. У каждого есть свои акценты каждой такой книжки. Всегда книжка в кармане, ты открываешь, слушаешь. Сегодня мы в мире технологий, есть наушники, в наушнике можно послушать сегодняшний урок или какой-то особый отрывок из прошлого урока, то, что на тебя очень действует. У каждого из нас есть собственный контент, который на него действует, какой-то урок, который очень... который очень понравился, то, что я слышал вчера, это меняется. Меняется. Есть такие, у кого есть даже псалмы, всегда говорят, что в псалмах очень большой свет. Открываем, читаем какой-нибудь отрывок из псалмов, закрываем. Всегда хорошо, чтобы была какая-то помощь. Это не слабость, это вот вопрос Ори тоже до этого. Это не слабость, это наша сила, что мы знаем, насколько мы зависим от наших мыслей, от нашего сердца, насколько мы зависим от внешнего воздействия, чтобы оно было положительным. Почему? Потому что если не будет этого воздействия, будет что-то другое. Все что угодно другое. Новости, путаница какая-то, идеи, люди на нас воздействуют. Есть полно харизматических людей снаружи, сильных, говорят красиво о политике, обо всем, что хочешь. Мы от всего этого отдаляемся. Я хочу свою муху слушать только Рава. Читать только Рава Бали Салама Рабашу. Все, не хочу, чтобы что-то другое на меня подействовало. Почему? Ну, так и все. Потому что я знаю, что это мой единственный выбор. Так очень важно всегда, чтобы ты заботилась, что входит в твое ухо, что ты видишь глазами. Потому что это то, что приведет потом к тому, что у тебя будет в разуме и в сердце.
2: Я хочу подвести итог. Да, с личной такой просьбой к вам. Да, сообщество Мак Израиля. Мы в руководстве Бней Баруха очень хотим, чтобы все наше кли, мировое кли, продвигалось к следующему поколению, к следующему состоянию, еще больше продвинулись, как вот Василий спросил. Новые виды распространения, роста, расцвета. И я вижу, что вы, маг в Израиле, это колоссальная сила с огромным стремлением духовным, глубоким таким, тонким. И вы нужны нам как внутренний такой духовный движитель, чтобы вообще заниматься развитием израильского кли. Есть уроки по вечерам, которые предназначены Израилю. Мы изучаем статьи Бальсулама в 7 часов вечера. В среду изучаем статьи Рабаша в 7 вечера. Я буду рад, что вы присоединитесь и привнесете вашу колоссальную силу. Мы входим в такое время, да, укрепления географических регионов, то, что вы слышали, в преддверии конгресса, который будет в конце октября. Этот процесс должен сформировать нам по всему Израилю такие точки, где вот близость географическая собирает всех учеников. Есть люди, которые десятки лет занимаются. Есть вы, маг Израиля. Есть десятки виртуальные. Да, в сообществе студентов. Есть те, кто только вчера закончили какой-то кампус или маг, или что-то там на иврите. Неважно, кто ты. Но если ты живешь в Израиле, и ты

и стремишься развиваться в духовном по методике Бней Барух, мы будем организовывать мероприятия, где мы можем собираться физически, географически. От севера до юга, да, как вы сделали это в Бершеве. Я слышал, что было замечательно. Так мы начнем инициировать вот эти вот сборы местные. И очень важно, чтобы вы почувствовали, что вы пришли, чтобы поддержать, дать силы, душу свою внести. И так мы превратим Израиль в то, что она должна быть. Страна, в которой будет любовь и отдача между всеми. И Бней Барух, и свет Рава распространится через нас на весь мир. У вас колоссальные силы, колоссальные. Вообще, то, как мы вас видим в Бней Барухе, это то, чтобы вы вошли в мое сердце, вообще во всю израильское кли. Поэтому будьте активной частью, центральной, ведущей. Постараемся приблизиться друг к другу, ну а Творец за нас завершит. Ну что, закончим песней? Песня.

0: שלום לכולם. בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24 ליולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר קרוב השם לכל קוראיו. את המאמר ניתן למצוא בספר כתבי רבש כרך א', עמוד 151. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 17 דקות. בבקשה. קרוב השם, קרוב השם לכל קוראיו. בזוהר חוקת, וזה לשונו: מהיכה ולפנה. מכאן למדנו שכל מי שרוצה לעורר דברים שלמעלה, בין במעשה בין בדיבור, אם מעשה ההוא או דיבור ההוא לא נעשה כראוי, אינו מתעורר כלום. כל בני העולם הולכים לבית הכנסת לעורר דבר שלמעלה, אבל מועטים הם שיודעים לעורר. והקדוש ברוך הוא קרוב לכל אלו שיודעים לקוראו ולעורר דבר כראוי. אבל אם אינם יודעים לקוראו, הוא אינו קרוב, שכתוב: קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. מהו באמת? היינו שיודעים לעורר דבר אמת כראוי, וכן בכל דבר. עד כאן לשונו. משמע מכאן שמי שאינו יודע לקוראו, אין לו ללכת לבית הכנסת, כיוון שאינו יודע לקוראו. משמע שתפילתו אינה מתקבלת. אם כן, יש כאן פתחון פה, וזה תרץ שלא מספיק שלא ללכת לבית הכנסת כיוון שאינו יודע לקוראו. אם כן, יש לדעת מה לעשות לאדם בכדי שידע לקוראו ושיהיה קרוב להשם. על זה בא הזוהר ומפרש לנו מה יש לדעת, ואחר כך נראה להשתדל להגיע להידיעה. ואומר: הידיעה היא רק אמת, שמי שקוראו באמת הוא קרוב להשם. ולפי זה שידיעה נקרא זה שקוראו באמת, מהו החידוש שבכאן? שאומר שאצל הקדוש ברוך הוא משמע שצריכה להיות ידיעה מיוחדת בכדי לקוראו להשם. כי מהמשמעות של הכתוב שאומר קרוב השם לכל קוראיו, משמע בלי יוצא מהכלל. היינו שהוא קרוב לכל מישהו בלי יוצא מהכלל. ואחר כך מסיים הכתוב תנאי, משמע שזהו תנאי גדול. ומהו התנאי? שיהיה קורא באמת. וזהו התנאי הגדול שדורשים מהאדם. ותנאי הגדול זה שדורשים מהאדם, שנקרא אמת, הלא מדרך העולם הוא שמי שקורא לשני, אם הוא יודע שקורא אותו בשקר, בטח שלא ישמע אותו בזה שקוראו, כיוון שהוא יודע מה שהוא קרא אותו הוא רק שקר, ועושה את עצמו כאילו הוא עומד מרחוק, אינו שומע את קולו, כיוון שהוא שקר מה שהוא קורא אותו. אם כן, מהו התנאי הגדול שדורשים מהאדם, שבטח אצל השם נוהג תנאים מיוחדים שאינו נוהג אצל בני אדם? אבל תנאי הזה שצריכים לקוראו באמת, זהו תנאי פעוט שאפשר להיות. אלא ודאי שהתנאי של אמת, יש כאן כוונה מיוחדת, שהכוונה הזו היא נקראת באמת. ובכדי להבין את עניין של אמת, נקדים מאמר חז"ל: כל המתגאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. ויש לשאול, מה אכפת לי לקדוש ברוך הוא אם הוא מתגאה? ונגיד אם אדם נכנס ללול של תרנגולים ורואה שתרנגול אחד מתגאה על השני, אז האדם שרואה מתפעל מזה. ואבי המורי זצ"ל אמר, הקדוש ברוך הוא אוהב את האמת ולא יכול לסבול שקר, כמו שכתוב, דובר שקרים לא ייקון נגד עיניי. ובאמת הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם רצון לקבל.
1: На самом деле Творец создал человека с желанием получать, то есть эгоистической любовью, заложенной в нем. И это является источником всех дурных страстей, присутствующих в мире. То есть кражи, убийства и войны, все это вытекает из этого желания получать, относящегося к человеку. Получается, что Творец создал человека в самой большой низости, а он гордится. То есть говорит, что он не похож на других. Получается, что он изрекает ложь, а истина не терпит лжи. Получается, согласно сказанному выше, если человек пришел в дом молитвы просить Творца, чтобы он услышал его молитву, из-за того, что ему положено, чтобы Творец услышал его молитву, чтобы он дал ему, потому что ему положено, чтобы Творец дал ему больше, чем он дает другим. Даже если речь идет о духовном, он далек от Творца, так как ложь далека от истины. Поэтому это называется, что он не знает, как призывать его, ибо он призывает его ложно, и это называется далек, а не близок. Согласно правилу, действующему в духовном, сближением по месту называется подобие по форме, а удалением по месту называется различие по форме. А поскольку нет различия по форме большего, чем между истиной и ложью, это называется, что он не знает, как призывать его, так как Творец не близок к нему из-за того, что в момент молитвы, когда он просит, он пребывает во лжи, ибо он ощущает себя более достойным, чем другие, так как видит все свои недостатки и других, и потому он хочет, чтобы Творец помог ему.
0: ובאמתו, כמו דאמרו חז"ל, ותניא כל הפוסל פסול, ואינו מדבר בשבחה של עולם. ואמר שמואל, במומו פוסל. ומשום שיש
1: אנשים... как сказали наши мудрецы, и как мы учим, всякий отвергающий отвергается и не говорит во славу мира. И сказал Шмур, отвергает в своем недостатке. Ведь есть люди, которые всегда смотрят на другого. Если другой учится, как он понимает, или молится, как он понимает, да, другой в порядке. А если он не в порядке, он уже нашел у другого изъян. И как сказал мой отец и учитель, обычаи людей, которые называются ревнителями, таков, если некто поступает с большей строгостью, чем он, то он называется набожным, то есть слишком благочестивым. В любом случае, о таком человеке нечего говорить, и жаль занимать таким человеком мысли. А если он ведет себя с меньшей строгостью, чем он говорит, то он говорит, что легкомысленный из легкомысленных, и стоит преследовать его до полного искоренения, чтобы он не испортил других, страшно подумать. И этот человек, когда он приходит молиться Творцу, чтобы он приблизил его, поскольку он человек достойный, далек от Творца. То есть у него есть различия по форме с Творцом. Ведь Творец есть свойство истины. А свойство того человека — полная ложь. Поэтому считается, что Творец далек от него. Из-за этого он не слышит его голоса. И можно спросить, полна земля славы его. В таком случае, что же означает, что Творец далек от него? это подобно тому, как если человек стоит далеко от другого, тот не слышит его голоса. Поэтому в духовном известно, что мера отдаления и приближения зависит от приближения, от подобия по форме или различия по форме.
2: Тогда как если человек пришел молиться Творцу и говорит Творцу: «Мне ты должен помочь больше, чем другим, ведь другие не нуждаются так уж сильно в твоей помощи, так как они способнее меня и не так сильно погружены в эгоистическую любовь, как я, более дисциплинированы, чем я. И вижу, я больше нуждаюсь в твоей помощи, чем остальные люди, ведь я сам чувствую свою низость, насколько я дальше от тебя, в большей степени, чем все. Я пришел к ощущению, как сказано, а кроме тебя нет у нас царя, избавителя, спасителя». Получается, что его аргументы истинные, а такие аргументы Творец терпит, так как они истинны. И об этом сказано: «Я Творец, пребывающий с ними в их нечистоте». То есть, несмотря на то, что они погружены в любовь к себе, которая является источником скверны, но из-за того, что он приводит истинный аргумент, Творец близок к нему, поскольку истина к истине называется подобием по форме, а по форме по форме называется близостью. Отсюда поймем вопрос о словах книги Зор, приведенной выше, что кто-то означает, кто не знает, как призывать его, нечего ходить в дом молитвы, поскольку Творец не услышит его, так как он далек от Творца, если он не знает, как призывать его. И еще непонятно, ведь это противоречит: «Высок Творец и низкий увидит». Что означает «низкий»? Который не знает ничего, это означает, что даже не знающий, как призывать, его тоже увидят.
1: Из сказанного выше поймем как следует, что он не должен знать ничего, кроме как истинно знать свое духовное состояние, что он не знает ни слов мудрости и ни слов морали, которые могли бы помочь ему, и он находится в самом плохом состоянии, какое может быть в мире. И если Творец не поможет ему, он пропал. Только этим знанием он должен обладать, то есть что он не знает ничего, и он самый низкий из всех. Тогда как если он не чувствует этого, а думает, что есть люди хуже его, он уже пребывает во лжи, и он уже находится в состоянии удаления от Творца. И отсюда поймем второй вопрос, который мы задали: что он должен сделать, чтобы знать, как призывать Творца, и чтобы он был близок к нему? Какую учебу он должен пройти, чтобы знать? И тогда ему говорят, что он не должен учить ничего особого, но пусть старается идти путем истины. Тогда автоматически ему будет о чем молиться. То есть о жизненно необходимом, а не об излишествах. Как сказано: «Вот око Творца на трепещущих пред Ним и ожидающих милости Его, чтобы спасти от смерти душу их и оставить их в живых во время голода». Просто ему недостает духовной жизни.
2: Отсюда объясним слова «близок Творец ко всем призывающим Его», без исключения. То, что он называет условие «ко всем, кто призывает истинно», не является особым условием, ведь и среди детей, когда один зовет другого, и тот знает, что это не по-настоящему, он тоже не будет смотреть на него. Но здесь в отношении Творца следует знать, чего именно касается истина. И самому человеку трудно знать, что является истинным состоянием, состояние истины, а что является состоянием лжи. Ибо человек не способен видеть истину, поэтому нуждается в наставнике, который будет вести его и говорить ему, что ему недостает и что у него есть, даже если это лишние вещи, которые мешают ему прийти к истине. А потому и сказано: ищите Творца, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близок. Конечно же, когда Он близок, и так Его и находят. Но где то место, которое называется «близок», что означает «ко всем, кто призывает Его истинно, по-настоящему». Если человек призывает Его из настоящего состояния, тогда находят Его.
3: Мы услышали
1: особое объяснение, что каждый отвергающий отвергает своих недостатков, что это не в работе между товарищами, а в нашей внутренней работе, работе относительно Творца. Как ощущается его близость, что это за низость, к которой нужно прийти, чтобы ощутить его близким? И почему эта низость настолько возвышена и чудесна? Тут есть такие особые условия, которые только Рабаш может нам показать.
2: Да, особое такое внутреннее видение человека изнутри, делать проверку и понимать, что есть истина, и как он призывает, взывает к Творцу. И это причина, что если он это не выясняет, то ему нечего приходить молиться. Он должен действительно должен прийти к истине, к ощущению, что я нахожусь в природе зла. И все вот это страшное отношение к товарищам или объединение между нами, или это все из моих недостатков, а совсем не товарищей. Надо обращаться к Творцу оттуда, там, где мне нужна помощь. Я понимаю, что только Он может помочь. Тогда это называется, Его позвали, а Творец слышит.
1: Он говорит о ситуации человека, который призывает Творца и зовет, но не получает ответ. Он говорит, почему это? Почему он призывает его во лжи? Творец не участвует с ним. Мы на самом деле хотим выяснить, какой призыв является правильным, истинным. Какой призыв получает ответ?
2: Это тот самый принцип, что Творец любит истину, ненавидит ложь. И вот с помощью. Так, перейдем к уроку. Урок 24 июля 2002 года.
1: Мы прочли статью из Шлавея Сулам третьего тома. 157-я страница, Куфнун Зайн, глава Хукат. Каждый, кто хочет пробудить вещи, которые наверху. Реальность, в которой мы находимся, это реальность постоянная. Вне того, что мы можем ощутить, есть Творец, есть Творение. Творец Творения находится в постоянном, совершенном состоянии. Нет меньше, нет больше, и ничего не изменяется. Творец, когда хотел насладить свои создания, создал Творение в состояние, меньше которого нет. Это состояние в точности соответствует ступени Творца, и Творение находится в нем. А все изменения в ощущении Творения, где оно находится, это только внутреннее ощущение Творения. И Бар-Салам уподобляет нам это в примере, что это подобно человеку, который находится в бессознательном состоянии, постепенно приходит в сознание или находится в подвале, постепенно там зажигают свет, и он видит, что от того, что это место закрытое, темное, полное мусора, просто ничего хорошего там нет, становится местом совершенным, полным всех благ и так далее. Это зависит только от подготовки творения. Как точно оно направляет себя на состояние, которое существует. Существующее состояние называется Творец. Это состояние, в котором пребывает творение. Конец действия в изначальном замысле. Нет никакого различия между началом, концом и серединой. То, что мы говорим о творении, мы говорим о развитии его чувства и как воспринимать правильное состояние, в котором оно находится. Это называется наука восприятия, наука Каббала. От чего все это зависит? Развитие шестого ощущения души зависит от вопросов, которые она задает, то есть от ее хисаронов. Все можно почувствовать только из хисарона. И насколько хисарон ближе к истинному состоянию, то есть к совершенству, к вечности Творца. Творение чувствует это состояние в более истинном виде. Поэтому всякий раз работа творения включает в себя несколько этапов. Первый этап — это выйти из отсутствия ощущения в минимальное ощущение. То есть когда он переходит махсом, то есть начинает понимать, чувствовать, что находится действительно в каком-то состоянии, которое называется Творец, в общем, его окружающее состояние внутреннее, и все целиком так, и снаружи, и внутри, и все это называется Творец. А творение — это называется только эта точка, которая чувствует, что все это Творец. И до состояний, когда эта точка начинает расти и чувствовать внутри себя, согласно хисаронам, которые раскрываются у нее, что контакт, состояние между творением и Творцом проходит разные изменения, пока творение не обретает вместе с ощущением Творца самостоятельность, ощущение слияния, которое включает в себя также ощущение «я» и «он» и так далее. И все зависит от хисарона. Ничего невозможно почувствовать иначе, как из хисарона творения. Это первая точка, это раскрытие первого хисарона, то, что Творец создал как сущее из ничего. И на этой первой точке творение обязано построить кли. И это кли для ощущения истинной реальности, построенной с точки хисарона, сущего из ничего, и свойства Творца, которое творение постепенно переносит на себя. То есть у нас есть Малхут, это эта точка, сущая из ничего, и девять первых, которые творение присоединяет к себе, это свойства Творца, которое оно раскрывает. И насколько оно раскрывает свойства Творца и реализует их, обретает их, работает с ними, то есть они становятся его собственными. Но согласно этому, согласно закону подобия по форме, оно ощущает состояние истины, в котором оно находится, и так продвигается. То есть всякий раз, когда творение хочет продвинуться, продвижение может быть только в одном направлении — к ощущению истинной реальности с большей силой. И тогда кли в соответствии с этим должно быть большим, более истинным. Величина зависит от истинности вопроса, истинности хисарона. И всякий раз хисарон не просто так больше, а чтобы был более направлен на отдачу, на качество цели. А потом на количество. Потому что количество может быть и в месте противостоящем истине, во лжи. Там тоже властвуют большие желания. И если человек входит в большие желания, которые находятся в противоположном качестве, то есть не ради отдачи, а ради получения, то уже это требует исправления. Конечно, эти состояния тоже необходимы, и нужно пройти их, как преимущество света из тьмы, но стремиться как цель, цель должна быть ради отдачи. Не забывать, что то, что мы называем Творец, это желание отдавать, насладить свои создания. И его мы должны познать, и ему мы должны уподобиться. Поэтому всякий раз кли должно быть более истинным, более подобным в форме отдачи. И это нельзя забывать. Потому что все стремление к Творцу, всякий раз, когда человек стремится к нему и чувствует это в сердце, он должен расшифровать правильным образом, что такое на самом деле его стремление, направлено ли оно к Творцу, в том, что чувствует себя неудовлетворенным, чувствует себя в каком-то виде, что ему недостает, или чувствует себя в недостатке свойств Творца. Поэтому тот, кто хочет пробудить вещи свыше, должен знать, что можно сделать только это только в истинном кли, согласно подобию по форме между тем, что действительно находится наверху, и его желанием. Пробуждать наверху имеется в виду справляться с разными, преодолевать разные помехи, чтобы создать в кли желание уподобиться тому, что есть наверху, в подобных свойствах. Это называется пробуждать желание свыше. Когда мы говорим, что «да будет желание твое», то есть чтобы ты дал нам кли, которое будет истинным кли относительно тебя, пред тобой.
2: Да. Он говорит здесь, что человек, чтобы пробудить вещи наверху, должен обратиться на путь истины. Он говорит, что истинно каждый человек должен видеть себя, как он находится как бы на этапе подготовки, что он самый низкий. По сравнению со всеми остальными людьми, которые учатся, по сути, должен видеть себя самым плохим, самым далеким, неспособным. Как прийти к такому состоянию, как человек? Вот то, что вы сейчас сказали, первый этап, пройти максом, как прийти к правильному требованию, к такому ощущению, что я самый низкий, и каждый здесь достоин больше меня, ближе меня. Как прийти к такому ощущению?

0: которые мы можем теоретически поставить перед собой, не может от моего желания войти в мое кли и быть так. Я теоретически хочу сейчас быть ангелом. Не хочу ничего думать о себе так. Ну так я... Как я могу реализовать это желание? Может быть, между мной и этим желанием есть, может быть, еще 80, 100, не знаю, сколько состояний. Я даже не знаю их, не осознаю, в каком виде, как причины и следствия я еще должен прийти, может быть, к этому желанию. И то, что я представляю себе, тоже называется отдавать ангел, хафец хесед, откуда я сейчас, когда еще не нахожусь в этом желании, могу представить себе это желание. Это невозможно, это просто слова. Поэтому человек не должен решать для себя ни о какой форме, что так я хочу. В точности рамки, границы, в такую форму я должен поместить себя. Значит, это невозможно. Это просто, я не знаю, желание — это вещь твердая. Поместить его, сделать из него другое желание — это не в возможностях человека. Просто мы не понимаем, насколько оно глубже. И поэтому, что действительно остается нам, это делать разные, применять разные средства, чтобы наше желание изменилось. И об этих средствах Каббала говорит. Это книги, которые пробуждают окружающий свет, это группа, которая пробуждает общий хисарон к этому. Правильная инструкция, вот и все. Конечно, в конечном счете, после окружающего света и группы, и рава, то, что я хочу изменения в моем желании. Потому что от того, что желание усовершенствуется и придет к какому-то лучшему измерению, более близкому к истине, я почувствую истину, согласно желанию, я определяю свою духовную ступень. Так. Но на желание напрямую у меня нет возможности воздействовать. Я не могу изменить его. Только с помощью этих средств. Группа, Рафа, книга.
1: А как можно знать следующий этап, на который я должен?
0: Ты никогда не знаешь своего следующего состояния, к которому ты должен прийти. Никогда не будешь знать. Это всегда сюрприз. Ты никогда не будешь знать, потому что между ступенями, между духовными состояниями всегда есть разрыв. Вот сейчас до Малхут бесконечности разрыв этот всякий раз между каждым состоянием, между двумя состояниями. Мы видим по Гальгальте и Абу, что хотя Гальгальта очистилась, так, и экран поднялся в Педерош, и как будто нет ничего, не осталось из нее ничего. Потом приходит Решимот Далит Гимл. Решимот Далит Гимл эти, хотя они приходят после очищения Гальгальты, не относятся к Гальгальте. На самом деле Малхут бесконечности пробуждает их. Поэтому ты, когда переходишь из одного состояния в другое, ты только, реализуешь решимо, которое выйдет в реализацию. Само решимо уже находится внутри. Его ты вообще не можешь коснуться, а то, что ты делаешь, ты позволяешь ему сейчас выйти в реализацию. И все. А какой следующий решимо? У тебя нет никакого понятия. Никакого понятия. И Гальгальта, пока она не завершает действие сверху вниз в своем очищении, не думает, не знает, не чувствует, вообще у нее нет никакой связи с решимо Аба. И мы будем учить, что духовные ступени потом, нижние, они вообще такие, что всегда есть разрыв между Малхут Высшего и Кетер Нижнего. Это переворот с Гьяна Эйн, ничто. Это как он говорит, что зерно, которое ты помещаешь в землю, пока из него выйдет растение, оно должно перегнить, сгнить окончательно. То есть каждая ступень должна совершенно потерять свою форму и быть только как причина для следующей ступени. Ничего не переходит от нее к следующей ступени, а только нажатие на кнопку, что следующая ступень сейчас может выйти. И все, поэтому каждое состояние — это состояние отдельное, совершенно отрезанное, как кусок совершенно отрезанный от другого, и только в конце, в окончательном исправлении, эти куски соединяются вместе. Есть перевод из одного состояния в другое тоже, но для наших нужд, то, что ты сейчас говорю, это верно. Что ты не можешь из желания, я говорю, с точки зрения желания, не с точки зрения постижения, не с точки зрения еще разных вещей, которые уже относятся к наполнению, но то, что относится к желанию, ты никогда не можешь взять от прошлого желания к нынешнему желанию, к следующему желанию. Ничего. Нет. Всякий раз решимо ты получаешь, следующее по очереди решимо.
1: Есть такое понятие общее решимо группы или только окружение, которое позволяет каждому свое решимо пояснить?
0: Общее решимо группы. Есть такое понятие при условии, что это действительно группа. Тогда есть как Раби Шимон, и его группа — это 10 сферот, это одно кли. Если не это кли, не раскрылся бы зор, понимаешь? И мы видим в зоре, как и Раби Аба, или Раби Йоси, или Раби Юда рассказываются о разных свойствах. Каждый, какая роль у него есть в раскрытии окончательного состояния. И, конечно, если бы Раби Шимон был один, он не мог бы это написать. Без Раби Аба это он пишет, что невозможно как бы выразить на внешнем языке. Якобы тут есть много вещей, но даже и без этого, это просто одно кли, это 10 учеников, это 10 сферот. Это просто 10, Раби Шимон только первый.
1: Что надо искать в группе, чтобы прийти к общему решимо?
0: Кли должно быть в группе. Группа — это... То есть каждый обязан быть, обладать духовной функцией. Я надеюсь, с помощью Творца, что группа действительно построится. Тот, кто войдет в эту группу когда-либо, духовную группу. Действительно, при условии, что каждый с характером, со своей духовной функцией примет действительно определенный характер работы, характерный именно для него, в объединении еще с несколькими такими, как он, и возникнет кли. И в этом кли уже можно получить раскрытие не меньше, чем Раби Шимон, просто окончательное исправление, да? До конца. Но без такого кли нечего вообще думать о чем-то. Без этого кли, может быть, каждый по отдельности может к чему-то прийти, но не много, не ко многому. В наши дни это прекратилось время, уже прошло время, когда были отдельные избранные каббалисты, и что каждый отдельно был один в поколении или одиночке. Сейчас нужна работа, работа просто групповая. Бааль Сулам пишет, уже понятно ему, что все зависит от группы. Он пишет, что от этого зависит все наше доброе будущее. Что с любовью к товарищам, что он просто так пишет, его интересует любовь к товарищам, не любовь к товарищам, его интересует делать исправления, которые невозможно сделать без объединения. Так что никак не сделать. Ничего не поделаешь. Да. Объединение может быть в маленьких группах, не обязана быть такая большая группа. По крайней мере, чтобы было там 6, 7, 10.
1: Да. А что представляет собой кли, группа? Чем отличается от кли без группы?
0: Группа отличается от твоего кли, что ты маленький, ты один слабый. Если вчера ты не мог сделать ничего, а сегодня ты немножко больше, то вместо тебя работают другие. И, допустим, все работают на 100%. Подъем, пробуждение, все силы. Но все-таки даже когда каждый работает на 100%, группа — это не то, что собирают 10 желаний. Духовные кли строятся из желания одного относительно другого. Если духовное — это ради отдачи, не думать о себе, а о ком-то другом, то в том, что ты соединяешься с товарищем, о котором ты думаешь, твое желание к нему, не твое желание к себе. Это, по сути дела, духовное кли. Получается так, что 10 человек, когда каждый думает прийти к духовному, у них есть 10 желаний к духовному, они пробуждают на себя окружающий свет, конечно, но каждый пробуждает свой окружающий свет, а когда учатся вместе, пробуждают на всех окружающие света, хотя они не очень-то связаны вместе, но это все еще не духовное кли. Это все еще окружающий свет, а духовное кли — это кли, которое строится между людьми. Не на каждом, не в желании каждого, а в желании, которое между мной и тобой, между ним, между тобой и им и так далее. Знаешь, то есть это кли, который находится между нами. Нарисуй 10 точек. Каждая из них — это душа, как бы, корень души. Между этими точками нарисуй кли между одной и другой, второй, третий. Это кли. Так в таком случае понятно, что один — это если один особенный, да, это называется избранный. Хорошо. У него есть кли настолько большой, свыше, особая роль. Он входит в духовное и выполняет свою роль. Но если мы говорим об общем исправлении душ, в направлении окончательного исправления, то это, как они говорят, что без связи между ними, в связи между ними возникнет кли. Ничего говорить. Как я строю это кли между нами?
1: Как ты строишь кли, ты соединяешься с другими людьми и постепенно из желания достичь цели ты чувствуешь, что у тебя нет выбора, надо с ними соединяться. А вопрос в том, что это не желание Творца в этом, но это самое правильное средство раскрыть правильное желание. Как мы сейчас говорили в статье, что человек все время должен раскрыть все более правильное желание. Что такое более правильное желание? Потому что цель представляется нам в таких словах, в таких видах, что это вообще даже не похоже на то, что будет. Мы не знаем, что такое ради отдачи, мы не знаем, что такое хафец хесед, не знаем, что значит оторваться от себя. Не знаем. И сколько бы мы ни знали, это все ложь, обман. Так для того, чтобы научить человека, дают ему людей вокруг него. На них он будет учиться, насколько он в этом или наоборот. Ну и тому подобное. Это как в лаборатории. Ты можешь,
2: да,
1: проводить испытания, эксперименты и видеть результаты. На этом учиться, что должно быть. У тебя нет никакого другого выбора. Ты не находишься в духовном мире. Ты не знаешь, что такое отдача. Но тебе дали здесь, в материальном мире, выстроили специально в этом мире такую возможность, как в лаборатории, что ты можешь здесь видеть, проверять себя в разных состояниях, прежде чем ты приступаешь к самому действию. Понимаешь? Так все люди вокруг тебя, и работа, и семья, дом, семья, проблемы, которые тебе дают, это все. Если ты это используешь правильным образом, ты вводишь себя в состояние, как будто бы вот это уже духовное состояние, что позволяет тебе выстроить правильное желание к духовному. Тогда с ним ты входишь в духовное. Потому что мы не знаем, ну, какое у меня должно быть желание, чтобы в нем я начал ощущать духовное. Я не знаю. Мне кажется, сильное такое желание, да, получить духовное, чтобы раскрылось, тогда я плачу, кричу, у меня претензии к Творцу или просьбы к Нему. Да с какой стати? Да и на него это никак не влияет. И никто от этого не получит духовного. Да хоть всю жизнь свою будешь плакать, не продвинешься. Потому что это не то самое клей.
2: Ты
1: можешь все время, да, не кричать, а стараться в этом мире быть таким вежливым. Раздаешь все, помогаешь всем, да, любишь творение, все что угодно. Ты тоже не поможет. Не продвинешься в духовное ни насколько. Это вообще не имеет отношения к тому самому желанию, которое должно быть в духовном. Сколько людей в мире, да, готовы были, да, сжечь всю свою жизнь, да, в разные страдания заходили, да, хоть раз почувствовать каплю единства, хотя бы раз, в жизни, да, сколько мук они испытали. Ничего не помогло. Да, это называется, что он творец, гордец среди, больше, чем любой гордец. Гордый. У меня есть условия, что если ты именно точно в этом условии, нет, не в этом, то тебя нет, просто тебя нет. Ты можешь там постоять там в сторонке, да, и не видеть, да, вот это очень такое, как луч света. Ты можешь быть там где-то в стороне, да, где-то в тени. Я тебя вообще не вижу в своем луче света. Да, ты проживаешь тысячи кругооборотов, страданий, мук и криков, камней, что угодно. Я не знаю. И не чувствую. Понимаешь? Это должно быть соответствие. Закон, подобие по форме. Так нам дан этот мир. И все, что есть в нем, для того, чтобы в точности создать вот это первичное желание к духовному. Вот так. Ты можешь видеть много людей, которые сидят, учатся, наизусть все знают, так погружены в учебу, что у них больше ничего нет. А другие там мечутся. А это должно быть точно в соответствии с тем, что дано тебе. Если ты идешь согласно своему разуму, а не тому, что тебе советуют, а делаешь по своему уму, потом не приходи с претензиями. Нет, без каких, без всяких претензий. То, что они пишут, они тебе пишут рецепт, выполняя его точности. А если нет, то нет. Ты можешь сказать, ну не могу, ладно. Но не приходи тогда с требованиями.
0: Что, по сути дела, группа — это как лаборатория? Что, я делаю эксперимент в группе и обращаюсь к Творцу?
1: Не только группа — это лаборатория. Вся жизнь — это лаборатория. Время — период подготовки. Что такое период подготовки? Если ты готовишь себя, ты же готовишь. Готовишь подготовительный курс. Правильно себя готовишь, ты идешь дальше. А если нет, ну так нет. Пока ты не придешь к правильной подготовке, и тебе говорят, как сделать эту подготовку в самое короткое время, 3-5 года, ну и тому подобное. Они говорят.
0: Ну, то, что самое релевантное, они ничего не говорят на самом деле, все это связь.
1: Что значит ничего не говорят?

0: Но не говори, что тогда, когда он стал Раби Шимоном, не то, что он был там маленьким ребенком, да, пачкающим подгузники, когда он стал Раби Шимоном, так не говори, что он тогда не знал, как ты можешь реализовать себя, и не знал, как написать для тебя инструкцию. Это неправильно, потому что высшая ступень включает в себя нижние ступени. Он достиг высшей ступени в корне своей души. Но когда он находится на верхней ступени, он знает уже все, что находится на всех ступенях под ним. И также и Ребе сказал, у них практически не было группы. Только иногда были возможности увидеть и раскрыть, что это все-таки группа. Были такие времена, но это время такое не очень-то и хорошее, что даже не сообщали, что урок есть. Вот настолько, да, была такая зависть. А ведь люди-то были большие, великие. Была огромная зависть. Ты понимаешь, не сказать товарищу, что был урок, а у Бальсулям урок — это не просто. Сначала ты должен заплатить деньги, и много денег. Он говорил, что это почти там недельная зарплата. Это один урок. А во-вторых, это было иногда, и никто не знал, когда именно. И вдруг он говорит, есть урок. Да, я пришел к отцу, я знаю, в 12 часов ночи он не спит. Ну, так я прихожу к нему, да, я же не мог ему мешать. Приходил ночью, да, когда у меня было что-то там срочное, я же как к папе могу там каждый день могу приходить, не то что там ученик. Я открываю дверь, я думаю, да, он сидит, учится, я спрошу несколько вещей, уйду, не мешать. Я вижу, все сидят и учатся. А мне не сказали. Тогда я сел рядом с ним и начал задавать вопросы, и весь урок я перетянул на себя. И никто уже не мог ничего спросить, и не... Да, я весь урок испортил. Тоже он так рассказал, это, знаешь, так...
1: Ну,
0: да, так вкусно. Это тоже были такие вот отношения, не очень-то хорошие. Он ответил на мой вопрос такой вот, на самом деле была ли группа? Он говорит, не всегда. Были такие времена, что и было и так. Но при всем том, они же все-таки были особые. Это было еще, понимаешь, другое время. Все родились в начале 20 века. Довик Минцберг, Морти, Клар. Были великие люди, большие. То есть все вошли в духовное при всем при этом. Но у нас это уже совсем другой материал. Мы же первое поколение, которое начинает вот эту вот массовую методику. С этого момента дальше все так и пойдет. И у нас выбора тут нет. Мы раскроем еще через несколько лет, и еще, может быть, через несколько лет, что у нас нет выбора. Ну хорошо. Что?
2: Что называется, что именно в нашей методике работать в качестве этой цели? А после этого.
0: Качество цели — это не то, что желание важно. Но вот суть желания. А ты знаешь, он дает такой вот пример Ребе. Маленький ребенок стоит посреди улицы и вопит, да, ему там 5-6 лет. Кто-то на него обращает внимание. Все мимо так проходят. Ну, может быть, какой-нибудь там дядька подойдет, спросит, милый, почему ты плачешь? Почему так не относятся к нему, что сердца нет ни у кого, что все такие жестокие люди. Маленький ребенок. Но они знают, что это все так. Просто так, через секунду побежит, забудет об этом, как будто этого и не было.

0: Правильно?
1: Но так и мы, когда мы это понимаем, тоже к нему так относимся. Не то, что мы не любим детей, но просто к желанию ненастоящему никто не обращает внимания, даже в нашем мире. Ну и все. Что мы хотим сказать друг другу все время? Что его желание ложное, просто так кричит. Что то, что его желание внутреннее, и то, что проявляется внешним, это обман, это не то же самое. Мы каждый раз, как бы обвиняем другого. Смотри, там политики, воры все там, правительство. Все. Мы в конечном счете на своем языке говорим только об одном, что твое внутреннее желание внешнее не одно и то же. Не одно и то же. Так прийти к самому маленькому желанию, но чтобы оно было точно направлено на Творца. Как он говорит там в 64-й странице, где он, Творец и Тора, будет одно целое, это самое важное. То есть неважно, он там в начале пути, в середине или в конце, но я уже направлен на цель. Есть у меня там уже по-настоящему, да, в этой истине какая-то малая часть. Вот эта малая часть, она есть истинная. Не то, что это может быть большое желание и ложное. Так это еще хуже. Лучше бы у меня не было этого желания такого. Сначала надо позаботиться о том, чтобы желание было настоящим, а потом его величине. Поэтому то, что кричит, еще не очень-то и знаем, что он кричит-то. Сначала надо проверить, о чем именно он кричит, и с какой точки в сердце он кричит. И потом только можно уже поговорить уже о чем-то.
2: Вахентив рацион, амитиют шело, лимаза убедюк микуа.
1: Поэтому суть желания – это то, что важно.
2: А
1: что у тебя там пушка огромная, а ты мимо цели бьешь? Ну и что?
2: И
1: все эти вещи. В этом-то и проблема, что, что по сути желания мы не можем позаботиться, чтобы быть на связи, да, с желаниями ради отдачи. Поэтому дали нам в этом мире группу, общество, да, это, и вообще весь этот мир. И мы существуем в некоем таком иллюзорном пространстве. И мы можем здесь выстроить отношения из всех наших параметров, не настоящих, отношения как можно более истинные к духовному. Это как дают тебе как бы да, игрушечное ружье, и ты стреляешь там пластиковыми пульками, и если ты уже можешь это делать, то тогда тебя переводят к тому, чтобы ты уже работал с настоящим оружием.
3: Мы в группе, как мы можем делать? Мы берем группу как средство. Теперь мы начинаем работать, и распространение тоже мы хотим взять, распространение как средство, не делать распространение для самого распространения, а хотим взять, сочетать это с нашей групповой работой вместе.
1: Ну, хорошо, но это уже такие какие-то частные вещи. Я не очень понимаю, как это имеет отношение к тому, что я говорил.
3: Это...
1: Ну, какая разница, в какой работе ты работаешь в группе? Мы говорим о сути, насколько эти вещи были бы направлены на цель, на совпадение по форме с Творцом, а не... Там распространение ли это будет, или ты там пишешь что-то, или издание, книг. Неважно что. Ну, хорошо.
3: Так как можно все-таки, если возможность, проверить, что я действительно нахожусь в этой истинной точке, по крайней мере, маленькой, по моему желанию, то, что вы сейчас говорили?
0: Ты не можешь знать в твоем состоянии, куда направлен твой путь, куда тебя ведет. Ты не знаешь. Это очень просто. Ну, я скажу из своей жизни, да, то, что я прошу. Я ведь работал, в эскадрилье. Да, настраивается самолет. Самолет не знает, ни где юг, ни где север, да, кусок железа.
4: Всё.
0: Повернешь так, повернешь иначе, да, он тоже этого не знает, да, то же самое на корабле, все то же самое. Поэтому есть гироскоп, та вещь, которая постоянно. Ты можешь настроить на какую-то точку, и все, по отношению этого ты проверяешь, да? Скажи, что это север, скажи, что это юг. Но это что-то должно быть постоянным. Что значит постоянным? Что ты все время можешь измерить, чтобы он тоже не менялся. То есть постоянно относительно чего, что, то, что гарантированно постоянно. Или это, скажем, или полярная звезда, скажем. Так вот, как я это проверяю? Я как бы нахожусь в состоянии, как будто у меня закрытые глаза со всех сторон, да? Закрой глаза со всех твоих сторон. Вокруг есть пропасть. Один шаг ты делаешь вперед, и ты падаешь. Когда ты стоишь там, да, на какой-то скале. И есть только очень узенькая тропинка, только в одном направлении, но ты его не видишь. У тебя абсолютная темнота, и тебе дали, да, какой-то прибор, с помощью которого ты можешь рассчитать, где находится эта тропинка. Ног ты не видишь, эту тропинку внизу ты не видишь, но ты смотришь только на прибор, и там ты можешь рассчитать, где находится эта тропинка. Как же ты рассчитываешь? Если это я, Творец и цель, мы все это находится вместе, я должен соединить все эти данные вместе. И если я соединяю их всех вместе, то я тогда увижу эту тропинку. Я тогда сделаю шаг и не упаду в пропасть. Так тебе говорят, ты не знаешь, как это сделать. Но у тебя есть группа, у тебя есть инструктор, есть у тебя учеба. Сделай с помощью этих вещей все время расчет. И ты увидишь, тогда ты будешь правильно продвигаться, не упадешь в пропасть.
4: Все.
0: Это прибор, с помощью которого ты можешь знать, что твой следующий шаг ты делаешь правильно. А если ты не делаешь шаг, следующий шаг согласно этому прибору, ты чувствуешь, что ты падаешь, но ты даже не понимаешь, ты упал, не упал. Это даже хуже, чем самое худшее, что только может быть в жизни. И если ты будешь делать так правильные шаги, шаг за шагом, сколько шагов тебе не говорят, но в конечном счете эти шаги — это время подготовки. Ты пройдешь их правильно, войдешь в состояние, которое называется духовным. Так вот, каждый раз ты должен проверять, с помощью чего я делаю правильный шаг. И не делать шаг, прежде чем ты не сделал проверку, пока ты не сделал расчет. Это поэтому написано «тот, кто сидит». Нет, сиди и не делай, так лучше. Тот, кто сидел и не совершил заповедь, ну это как там... Ну, как бы, да, не совершил нарушения, как бы он вот выполнил заповедь. Ну, всякие такие вещи. То желательно, да. Не беги, не торопись, не... Да. Не торопись в духовном. Принятие решений. Разные средства, крутись как хочешь, это так. Но принятие решения духовного, внутреннего, ты обязан привести очень точный расчет.
5: Допустим, понятно, есть три средства. Есть книга, есть раф, есть группа. Допустим, мне понятно, ну, только книга мне понятно, что делать, допустим. Хотя я тоже не уверен. То, что вы сказали, может быть, тоже понятно, я постараюсь. Но прежде всего непонятно относительно группы. Где группа находится здесь, в этой картине? Как я могу проверить с помощью группы, правильно ли я делаю следующий шаг? Первый вопрос.
0: Согласно группе, легче всего сказать, я делаю правильные шаги или нет. То, что пишет Бааль Сулам и Ребе, Рабаш аль группе, даже если ты не находишься в своем желании, в том состоянии, где они говорят, что в этом стоит быть, но ты уже знаешь, что ты не находишься в своем желании. То есть ты находишься уже, может быть, в правильном направлении. Следующий шаг, который будет, ты сделаешь, он будет правильным. Это не важно, в каком состоянии я нахожусь, плохой или хороший. Важно направление. Это является сутью. Важно направление. И тогда человеку не надо сожалеть о том, что мне плохо, а что я еще такой преступник. Нет, он должен только направлять себя на Творца. Есть полярная звезда? Хорошо, замечательно. Нет, тогда все остальное ничего не стоит.
5: Так, кроме того, что такое духовное решение. Немного непонятно. Духовное решение, которое нужно...
0: Духовное решение называется, что прежде чем я не уверен, что мое желание самое духовное в моем состоянии, то есть правильное толкование, что такое ради отдачи Творцу, я его не делаю. Я его выясняю и не даю себе... Как бы это сказать, обманывать себя, что я нахожусь в правильном действии. Дело в том, что человек чувствует, что у него нет уверенности в том, что он делает, и он знает, что все те вещи, которые он делает, это вещи искусственные. И если он это знает, то это очень хороший знак того, что он находится в истине. Ты хочешь записать это? Это не записывается.
5: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
0: Да. Урок был занят темой правильного желания, как найти правильное желание, как его прояснить из всех тех желаний, которые есть, как его уточнять. И начало урока Рав говорил о группе, где мы продвигаемся из желания, из хиссарона, что есть разрыв между ступенями. И есть у нас средства, с помощью которых мы работаем, рав, группа, книги, которые помогают нам все время уточнять желание, выяснять его в процессе пути.
5: Да, Рав говорил о Бааль Суламе. Он объяснил, что как Бааль Сулам проводил урок, брал зарплату недельную, двухнедельную, были дорогие уроки. Получается, что как бы уроки когда-то были настолько дорогими, каждый, кто приходил, было ему настолько важно. Собирал там 1200, такая сумма, которая требует большую важность. Человек, который хочет прийти к духовному, должен платить как следует.
6: Да,
0: есть несколько таких аспектов очень важных, то, что он дал. Например, каждый раз кли должно быть подобно отдаче. То есть все время совершать такую внутреннюю проверку. И в конце, ближе к концу урока, Рав сказал, как я проверяю, прежде чем я делаю правильный шаг. Он говорил о качестве цели, о сути желания, что это важно, что мы вот это должны выяснять и проверять.
3: Да,
7: еще что-то, что меня захватило. Был момент, что группа — это не 10 желаний, которые собирают, а желания, которые мы создаем друг относительно друга. И что-то, что я должен раз в некоторое время напоминать себе.
0: Да, нельзя совершать ни одного шага, прежде чем не сделан расчет. Есть как бы пропасть такая, абсолютная тьма, а мы должны делать расчет перед каждым шагом. Это вещь практическая. Это то, что напоминает нам о намерении. И второе — это то, что мы должны прийти к пониманию, что без группы невозможно прийти никуда. Всегда будет пропасть.
7: Да, продолжая этот момент, Рав сказал, что если я, Творец и Сэр, находимся вместе, я должен соединить это. Все эти вещи вместе, если я их соединяю, я вижу этот путь, и тогда я сделаю шаг и не упаду в пропасть. А до этого он сказал, что желание напрямую на него воздействовать нельзя, я не могу изменить его только с помощью этих средств. Группа, Рав, книги.
0: То, что я беру с этого урока, что мы находимся во тьме. Мы даже не видим, что мы находимся во тьме. Дается нам как бы силы какие-то даются, чтобы совершать действия. И вот это отсутствие ощущения, что мы во тьме, и что мы должны направлять на себя через группу, книги, через то, что мы слышим, чтобы у нас было правильное желание. А сейчас все это тьма. Нужно очень глубокое выяснение. Так глубоко заглянуть, должно быть очень правильное устремление сердца в просьбах, молитвах к Творцу, и не забывать, что суть направления — это то, что важно, а не то, как я сейчас чувствую в своем сердце. Хорошо ли, плохо? Глупость все это.
7: Перед концом урока Рав сказал о том, что пока я не выясняю духовный путь, что лучше делать на ближайшем шаге, лучше не делать. А до этого он говорил, что надо производить расчет, и тогда сделать шаг до такой степени, что лучше сиди и не делай. Может быть, он говорит о теме этой статьи, что человек может много раз звать Творца и думать, что он по-настоящему его зовет. На самом деле, это ложь, он даже шел в противоположном направлении. Какой вес они дают пониманием?
0: Все дело как раз в намерении, вот как товарищ сказал. Действие — это намерение.
7: Шхейз Италий пишет нам, у нас есть лаборатория, в которой можем работать, как работает духовный мир, и об этом есть, за это есть большая благодарность.
0: Перейдем к следующей части урока, но прежде споем вместе песню.

0: 69. 3, 4, ו...
1: לאן?

Приятного аппетита, друзья, и хорошей трапезы!

0: ולא חסר לך כלום, אלא לצאת בשדה.
1: И нет у тебя недостатка ни в чем, а осталось лишь выйти в поле, которое благословил Творец, и собрать все те отпавшие части, которые отпали от твоей души, и соединить их в одно тело. И в это совершенное тело Творец поместит свою шхину навечно, без всякого перерыва.
2: Черт.
1: Это четвертое письмо Бальсулама. «И нет у тебя недостатка ни в чем, осталось лишь выйти в поле, которое благословил Творец, собрать все те отпавшие части, которые отпали от твоей души, и соединить их в одно тело. И в это совершенное тело Творец поместит свою шхину навечно, без всякого перерыва». Друзья, с огромной благодарностью мы входим в наше недельное мероприятие «Трапеза всего мирового Кли». И здесь, на самом деле, наша единая душа. Каждый сейчас оторвался от своей внешней жизни, и каждый здесь все время усиливая эту душу, сближая ее с Творцом, с большей отдачей, любовью, со свойствами Творца. Это самое радующее место во всем мире, на самом деле. Можно прочитать коротенький 10-й отрывок, пожалуйста? Рав сказал, все больше и больше ты должен представлять, что все, что ты видишь, это твоя душа. Это именно то, что здесь у нас происходит. Да, это наша душа. И насколько мы должны благодарить, восхвалять наших великих преданных товарищей, которые сидят здесь рядом с нами, сколько они вкладывают, сколько хотят выйти из себя и быть в любви к товарищам и доставлять наслаждение Творцу. И сегодня здесь есть очень большая, особая группа, которая присоединяется к нашему усилию. Мак Израиль, пожалуйста, поаплодируем им. Тот, кто не знает, что такое Мак. Мак — это кампус на русском языке. Товарищи здесь с огромным желанием и усилием соединиться всем вместе и доставить наслаждение Творцу. Так, приятного аппетита всем. Давайте будем есть, взаимовключаться, говорить о том, чтобы, что значит быть одной душой. Всем приятного аппетита. Лихаим.

0: Друзья, наш рав отдал и отдает всю жизнь для нас. И клип, который мы сейчас посмотрим, рав говорит там очень чувственно, что он от нас хочет. Давайте послушаем рава. Чтобы все мы вместе, а не отсюда, а мы там объединились с такой сжатостью и больше, чем концентрацией, компрессией, еще больше. Объятие — это не то. Это, короче, быть в таком слиянии большом, что Высший Свет должен будет сделать из этого одно целое, и тогда раскроется Творец. До этого ничего. Вдруг это происходит. Я очень надеюсь на это. Что сказать? Это вся моя жизнь, вся цель. Я очень надеюсь, что мы этого удостоимся. Все зависит от вас. Вы знаете, это как отец по отношению к детям. Сколько бы он ни хотел, что он может сделать? Он делает все. Но последнее действие... перевешивание, все зависит от вас. Поэтому я думаю, мужчины и женщины, все мы будем вместе и сделаем все, чтобы это объединение привело к слиянию между нами.
1: Хаим.
0: Добрый Хаим. Хорошо, друзья. У нас есть товарищи из МАК Израиля, и мужчины, и женщины, они привносят жизнь в этот центр. Каждый, кто входит сюда, он просто привносит сюда жизнь, стажеры, каждый товарищ, который приезжает. Это очень по-другому в этот раз. Я вошел на второй этаж и увидел просто, получил просто удар света благодаря тому, что увидел товарищей в Мака. Давайте послушаем их.
2: Добрый день, дорогие друзья и подруги. Словами не описать, как я рад видеть каждого из вас стоять здесь. Хочу сказать сердечное спасибо от всей души нашему раву, нашим учителям, тьюторам и кураторам за их терпение и всем друзьям и подругам, с которыми мы объединены общей целью. Тема конгресса — распространение. И хоть наша десятка весьма молодая, меня очень мотивируют товарищи, вдохновляют. К примеру, товарищ Артемий из Чернигова, он выставил на полке своего книжного магазина книги «Бней Барух». Товарищ Александр Ракита ведет свой видеоблог, как он изучает Каббалу. И смотря на них, я заряжаюсь, мотивируюсь. Также хочется сказать отдельное спасибо человеку, который помог зажечь во мне точку в сердце. Ведь именно благодаря распространению я пришел сюда. И я хочу прочитать стих, который называется «Ответ Творца на мое письмо». «Привет, Творец! Спасибо, что ответил. Мы все здесь взрослые, но для тебя лишь дети. Как понял я, что ты мне отвечаешь? Я верю. Это больше, чем лишь знаю. Средь мыслей всех и жизни дуновений во всем твоей я вижу проявление. Так каждый миг ведем мы диалог. Я счастлив. Не один. Со мною Бог. В друзьях, тех, что стремления разделяют, в любви, в делах и даже в чашке чая. Без слов ты отвечаешь на вопросы, собою заполняя весь мой космос. Порою без нужды сгущаю тучи. Я справлюсь сам, и так мне будет лучше. Но я лишь облако, а ты могучий ветер. Привет, Творец. Спасибо, что ответил. Лихай мне барух.
1: Мы представители десятки. Шумим? Мы представители десятки. Мак 131. Благодарим Творца за эту встречу, за этот мини-конгресс. Благодарим Мак Исраэль. Благодарим наш любимый дом Бнебарух. Связь между нами — это все. Это главное.

0: Я от нашей группы и от всех женщин, которые присутствуют здесь, и всех, кто бы хотел присоединиться к нам, хочу поднять молитву. Соединяясь сердцами, молитву вознесем. Обычными словами, Творцу понятно все. Поднимемся выше, поднимемся к свету. И в момент лишма придут к нам все ответы. И пусть сомнений тьма, но вера выше знания. Когда мы в лёлишма, мы просим сверхжелания. За группу, за подруг, за весь народ Израиля, чтобы единство Дух нас вывел из изгнания, чтобы поднять шхину, чтобы отразить тот свет, что послан нам Творцом. Другой дороги нет. Амин. Спасибо. Кто бьет? А?
1: Хорошо, друзья, мы хотим вам рассказать сейчас об очень особенной группе молодежной, парни и девушки. Я как-то слышал от Рава, что он сказал, что значит быть большим. Он объяснил, что большой — это тот, кто растит других. И мы видим, как на протяжении лет Раву было так важно, а теперь руководству, и очень многие люди этим занимаются, чтобы было продолжение, чтобы выделили себя все инструкторами. Это вершина каббалиста, который может передать дальше свет и быть инструктором. Я хочу рассказать о молодежи, которые приходят в галерею. Галерею дают пример постоянно, каждую неделю. Это очень особенно и очень ценно. Есть здесь все большее расширение этого очень важного действия, что взрослый растит молодого, и вести — это огромная заслуга. И мы хотим раздать всем дипломы и сказать лихаим, но давайте до этого посмотрим клип.

0: Приветствую всех. Я Михаил Рафаэли. Я участвовала в кружке танцев. Я вела от первого до третьего класса. Прежде всего, спасибо Ади за то, что дал мне возможность провести инструктаж и возможность почувствовать все, что было.
1: Я лично думаю, на самом деле важно, чтобы мальчики и девочки видели более старших своих товарищей и брали пример. Я очень рада, что есть у меня возможность и время прийти и помогать с кружками в галерее. Большое спасибо, Элихаим.
2: Сейчас
0: мы хотим пригласить этих прекрасных детей, чтобы дать им дипломы, отличия. Пожалуйста, все подходите, сейчас будем вручать дипломы. Будут называть имена и диплом вручать.
2: אז נתחיל, אביתר בועז. יהודה ברנשטיין. ישי ברנשטיין. אלן גנדיל. Jan Gendil, Daniel Litvinov, Daniel Podolsky, Tashayev, הוא כזה משפיע, שכחנו להביא לו תעודה, הוא יקבל את התעודה שלו.
0: Шаев, он настолько отдающий, но мы забыли принести диплом, он его получит еще. Итак, мы продолжаем с нашими девушками. Пожалуйста.
2: Ноа Юдилевич, Наоми Навон, Рина Нузбух, Юдит Сильвешано, יעל פריבן, נוגה צוקר, חזק, חזק, אור קוזי, מיכל רפאלי, לחיים, לכל המדריכים והמדריכות, איזה תפקיד יפה.
0: לחיים, всем инструкторам, инструктор שם, на то, что вы делаете, мы очень от вас впечатляемся.
1: Еще один проект, который мы завершили, и продолжаем еще такие же. Это первый круг стажеров, которые приехали. Я могу сказать об этом. Каждый раз, когда я входил в центр и видел здесь товарищей из-за границы, из других мест в Израиле, это было ощущение конгресса. Они приносили ощущение конгресса в это здание. Я видел просто свет в глазах каждого. Я думаю, что все это чувствовали. А сейчас посмотрим клипы и вскоре послушаем о них.

0: Да, здравствуйте всем. Меня зовут Виктория, Woman Mag 5. Я участник этого первого потока. И большое спасибо за клип, потому что снова наполнил нас радостью. И вообще, если характеризовать этот стаж, то, наверное, вот именно радость — это и ну, то, чем можно. Это то слово, которое вот просто рвется из сердца постоянно. Но это было видно там по нашим улыбкам и по нашему настроению, что это... Это то, что мы чувствовали все это время, не просто не прекращаясь в течение этих двух недель. Только благодаря как бы всем вам, всем, кто это организовал, всем, кто... Даже тем, кто не знал об этом, что есть какой-то проект стажеров, там сейчас спрашивают, а кто такие вообще эти стажеры? Но только благодаря вам как бы выросла эта организация, каждый вложил. И мы сейчас как бы... Мы почувствовали это. Мы вот когда приехали, мы почувствовали сейчас вот этот вклад каждого, кто является частью вот этого нашего пути. И то есть если раньше это была такая благодарность, знаете, мы благодарили Творца, да, благодарили за товарища, за то, что каждый делает, но она была какая-то такая неоформленная. Но сейчас, вот после того, как мы нам это как бы Творец показал вот это просто все, вот эту картину, сделал такую вот из этой 2D, которую мы видим за экраном, когда мы сидим в Арвуте, просто сделал какой-то вот, показал нам, не знаю, там 5D, 7D, 10D просто, столько вот таких-то точек, связей, которые мы никогда не видели, которые оставались где-то за экранами, и даже не просто за экранами, то есть... Вот в сердцах, то есть вот в наших вот этих внутренних связях, до которых мы не могли прикоснуться. И только вот находясь вместе, вот так вот, поверх всех различий, потому что у нас была очень такая интересная группа, которая туда приехала, действительно, Творец выбрал пинцетом очень непохожих, то есть мы были абсолютно непохожи ни по возрасту, то есть вот были подруги, которые там, ну, то есть вообще ни возраст, ни язык, разные языки, разный какой-то бэкграунд, разные страны, разный стаж в Кабале, то есть ну, вообще абсолютно разные люди, и вот у нас получилось вот как-то действительно найти вот эти точки объединения поверх всего этого, ну, потому что мы находились вот в самом нужном месте и в самом лучшем окружении, которое нас постоянно направляло, учило, прощало нам все ошибки и направляло только вот, чтобы показать нам, что есть истинная любовь, истинная отдача через то, что вы уже прошли и то, что вы уже пережили. Да, и стоит вопрос, действительно, как это передать все дальше, потому что это, я понимаю, что это просто невозможно передать. Как бы я вот приехала домой, зашла в Арвуд, увидела Арвуд, и я поняла, что вот я вижу его совсем по-другому. То есть у меня изменилось восприятие реальности. Вот мы говорим о восприятии реальности. Вот у меня оно изменилось. Я зашла в Арвуд, и я увидела за каждым окошком, за каждой сменой картины. Вот за переводчиком там Шлома сидел в Питактиква 100, я видела, как он переводил. Я видела, то есть ты понимаешь, что это вообще как бы, это, ну, это другое. Да, да, спасибо всем, да, спасибо еще раз.
1: Проекта стажерин. Эх, Шарлягид стажерин.
2: Проект стажеров. Можно сказать, стажеры. 15 лет в пути, 20 лет в пути. Какие стажеры? Мы говорим об повышении квалификации, возможность войти в Небарух, в ежедневные события, когда здание опустошилось после урока. А сейчас, после трапезы, все просто кишит людьми, войти во все проекты, как все работает, познакомиться со всеми системами и быть в десятках. Да, мы начали нулевой цикл, закончили, я думаю, с большим успехом. Есть еще товарищи, которые записали в следующие разы, чтобы пришли, включились, увидели, как все живет, работает, получили огромные силы и могли продолжать каждый на своем месте. Мы думаем, что вся эта программа повышения квалификации в Небаруке очень важна. И большое спасибо Соне, что она организовала все это. И сейчас она и переводит, и всей команде. Без нее бы это не произошло. Конечно же, спасибо товарищам, которые вошли и показали, что все это возможно. Можно взять 2 недели в середине жизни, пойти, включиться, приехать, включиться, а затем передать дальше. И спасибо Творцу за то, что это произошло. Лихаим Небарух. Просим детей подняться на сцену. Осторожнее, сцена высокая сегодня. Соблюдайте порядок. А сейчас дети на сцену, пожалуйста.
3: עדידות מנוחתך עד שבת המרגל וכן ארוץ לקראתך בואי קלה נסוחה

Бэ!

Николай.

Бери, братоль, наша.

שפחת נחלי המים, שאי היה יורד בגבותך בתימיון, שפחת נחלי המים.

Thank you.

Нам не хватает только каждому выйти из себя и связать себя с другими в единое тело. Нам не хватает только выйти каждому из себя и связать себя с другими в одно общее тело. Дорогие друзья, наша следующая встреча — подготовка к уроку в 2:40 в учебном зале. Всего доброго, дорогие друзья. До свидания.

0: מהו החידוש שבכאן? שאומר שאצל הקדוש ברוך הוא משמע שצריכה להיות ידיעה מיוחדת בכדי לקוראו להשם. כי מהמשמעות של הכתוב שאומר קרוב השם לכל קוראיו, משמע בלי יוצא מהכלל. היינו שהוא קרוב לכל מישהו בלי יוצא מהכלל. ואחר כך מסיים הכתוב תנאי, משמע שזהו תנאי גדול. ומהו התנאי? שיהיה קורא באמת. וזהו התנאי הגדול שדורשים מהאדם. ותנאי הגדול זה שדורשים מהאדם, שנקרא אמת, הלא מדרך העולם הוא שמי שקורא להשני, אם הוא יודע שקורא אותו בשקר, בטח שלא ישמע אותו בזה שקורא, כיוון שהוא יודע מה שהוא קרא אותו הוא רק שקר, ועושה את עצמו כאילו הוא עומד מרחוק, אינו שומע את קולו, כיוון שהוא שקר מה שהוא קורא אותו. אם כן, מהו התנאי הגדול שדורשים מהאדם, שבטח אצל השם נוהג תנאים מיוחדים, שאינו נוהג אצל בני אדם? אבל תנאי הזה שצריכים לקוראו באמת, זהו תנאי פעוט שאפשר להיות. אלא ודאי שהתנאי של אמת, יש כאן כוונה מיוחדת, שהכוונה הזו היא נקראת באמת. ובכדי להבין את עניין של אמת, נקדים מאמר חז"ל, כל המתגאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. ויש לשאול, מה אכפת לי לקדוש ברוך הוא אם הוא מתגאה? ונגיד אם אדם נכנס ללול של תרנגולים ורואה שתרנגול אחד מתגאה על השני, אז האדם שרואה מתפעל מזה. ואבי המורי זצ"ל אמר, הקדוש ברוך הוא אוהב את האמת ולא יכול לסבול שקר, כמו שכתוב, דובר שקרים לא ייכון נגד עיניי. ובאמת הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם רצון לקבל.
1: На самом деле Творец создал человека с желанием получать, то есть эгоистической любовью, заложенной в нем. И это является источником всех дурных страстей, присутствующих в мире. То есть кражи, убийства и войны, все это вытекает из этого желания получать, относящегося к человеку. Получается, что Творец создал человека в самой большой низости, а он гордится. То есть говорит, что он не похож на других. Получается, что он изрекает ложь, а истина не терпит лжи. Получается, согласно сказанному выше, если человек пришел в дом молитвы просить Творца, чтобы он услышал его молитву, из-за того, что ему положено, чтобы Творец услышал его молитву, чтобы он дал ему, потому что ему положено, чтобы Творец дал ему больше, чем он дает другим. Даже если речь идет о духовном, он далек от Творца, так как ложь далека от истины. Поэтому это называется, что он не знает, как призывать его, ибо он призывает его ложно, и это называется далек, а не близок. Согласно правилу, действующему в духовном, сближением по месту называется подобие по форме, а удалением по месту называется различие по форме. А поскольку нет различия по форме большего, чем между истиной и ложью, это называется, что он не знает, как призывать его, так как Творец не близок к нему из-за того, что в момент молитвы, когда он просит, он пребывает во лжи, ибо он ощущает себя более достойным, чем другие, так как видит все свои недостатки и других, и потому он хочет, чтобы Творец помог ему.
0: ובאמתו, כמו דאמרו חז"ל, ותניא כל הפוסל פסול, ואינו מדבר בשבחה של עולם. ואמר שמואל, במומו פוסל.
1: на самом деле, как сказали наши мудрецы, и как мы учим, всякий отвергающий отвергается и не говорит во славу мира, и сказал, что море отвергает в своем недостатке. Ведь есть люди, которые всегда смотрят на другого. Если другой учится, как он понимает, или молится, как он понимает, то другой в порядке. А если он не в порядке, он уже нашел у другого изъян. И как сказал мой отец и учитель, обычаи людей, которые называются ревнителями, таков, если некто поступает с большей строгостью, чем он, то он называется набожным, то есть слишком благочестивым. В любом случае, о таком человеке нечего говорить, и жаль занимать таким человеком мысли. А если он ведет себя с меньшей строгостью, чем он говорит, то он говорит, что легкомысленный из легкомысленных, и стоит преследовать его до полного искоренения, чтобы он не испортил других, страшно подумать. И этот человек, когда он приходит молиться Творцу, чтобы он приблизил его, поскольку он человек достойный, далек от Творца. То есть у него есть различия по форме с Творцом. Ведь Творец есть свойство истины, а свойство того человека — полная ложь. Поэтому считается, что Творец далек от него. Из-за этого он не слышит его голоса. И можно спросить, полна земля славы его. В таком случае, что же означает, что Творец далек от него? И это подобно тому, как если человек стоит далеко от другого, тот не слышит его голоса. Поэтому в духовном известно, что мера отдаления и приближения зависит от приближения, от подобия по форме или различия по форме.
2: Тогда как если человек пришел молиться Творцу и говорит Творцу, мне ты должен помочь больше, чем другим, ведь другие не нуждаются так уж сильно в твоей помощи, так как они способнее меня и не так сильно погружены в эгоистическую любовь, как я, более дисциплинированы, чем я. И вижу, я больше нуждаюсь в твоей помощи, чем остальные люди. Ведь я сам чувствую свою низость, насколько я дальше от тебя, в большей степени, чем все. Я пришел к ощущению, как сказано, а кроме тебя нет у нас царя, избавителя и спасителя. Получается, что его аргументы истинные, а такие аргументы Творец терпит, так как они истинны. И об этом сказано, «Я Творец, пребывающий с ними в их нечистоте». То есть, несмотря на то, что они погружены в любовь к себе, которая является источником скверны, но из-за того, что он приводит истинный аргумент, Творец близок к нему, поскольку истина к истине называется подобием по форме, а по форме по форме называется близостью. Отсюда поймем вопрос о словах книги Зор, приведенной выше, что кто-то означает, кто не знает, как призывать его, нечего ходить и в дом молитвы, поскольку Творец не услышит его, так как он далек от Творца, если он не знает, как призывать его. И еще непонятно, ведь это противоречит. Высок Творец и низкий увидит, что означает «низкий», который не знает ничего. Это означает, что даже не знающий, как призывать, его тоже увидят.
1: Из сказанного выше поймем как следует, что он не должен знать ничего, кроме как истинно знать свое духовное состояние, что он не знает ни слов мудрости и ни слов морали, которые могли бы помочь ему, и он находится в самом плохом состоянии, какое может быть в мире. И если Творец не поможет ему, он пропал. Только этим знанием он должен обладать, то есть что он не знает ничего, и он самый низкий из всех. Тогда как если он не чувствует этого, а думает, что есть люди хуже его, он уже пребывает во лжи, и он уже находится в состоянии удаления от Творца.
0: И
1: отсюда поймем второй вопрос, который мы задали. Что он должен сделать, чтобы знать, как призывать Творца, и чтобы он был близок к нему? Какую учебу он должен пройти, чтобы знать? И тогда ему говорят, что он не должен учить ничего особого, но пусть старается идти путем истины. Тогда автоматически ему будет о чем молиться. То есть о жизненно необходимом, а не об излишествах. Как сказано, вот око Творца на трепещущих пред Ним и ожидающих милости Его, чтобы спасти от смерти душу их и оставить их в живых во время голода. Просто ему недостает духовной жизни.
2: Отсюда объясним слова «близок Творец ко всем призывающим Его», без исключения. То, что он называет условие «ко всем, кто призывает истинно», не является особым условием. Ведь и среди детей, когда один зовет другого, и тот знает, что это не по-настоящему, он тоже не будет смотреть на него. Но здесь в отношении Творца следует знать, чего именно касается истина. И самому человеку трудно знать, что является истинным состоянием, состояние истины, а что является состоянием лжи. Ибо человек не способен видеть истину, поэтому нуждается в наставнике, который будет вести его и говорить ему, что ему недостает и что у него есть, даже если это лишние вещи, которые мешают ему прийти к истине. А потому и сказано: ищите Творца, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близок. Конечно же, когда Он близок, и так Его и находят. Но где то место, которое называется «близок», что означает «ко всем, кто призывает Его истинно, по-настоящему». Если человек призывает Его из настоящего состояния, тогда находят Его.
3: Мы услышали
1: особое объяснение, что каждый отвергающий отвергает своих недостатков, что это не в работе между товарищами, а в нашей внутренней работе, работе относительно Творца. Как ощущается его близость, что это за низость, к которой нужно прийти, чтобы ощутить его близким. И почему эта низость настолько возвышена и чудесна? Тут есть такие особые условия, которые только Рабаш может нам показать.
2: Да, особое такое внутреннее видение человека изнутри, делать проверку и понимать, что есть истина, и как он призывает, взывает к Творцу. И это причина, что если он это не выясняет, то ему нечего приходить молиться. Он должен действительно должен прийти к истине, к ощущению, что я нахожусь в природе зла. И все вот это страшное отношение к товарищам или объединение между нами, или это все из моих недостатков, а совсем не товарищей. Надо обращаться к Творцу оттуда, там, где мне нужна помощь. Я понимаю, что только Он может помочь. Тогда это называется «Его позвали, а Творец слышит».
1: Он говорит о ситуации человека, который призывает Творца и зовет, но не получает ответ. Он говорит, почему это? Почему он призывает его во лжи? Творец не участвует с ним. Мы на самом деле хотим выяснить, какой призыв является правильным, истинным. Какой призыв получает ответ?
2: Это тот самый принцип, что Творец любит истину, ненавидит ложь. И вот с помощью. Так, перейдем к уроку. Урок 24 июля 2002 года.
3: Мы прочли статью из Шлавея Сулам третьего тома, 157-я страница, Куфнун Зайн, глава Хукат. Каждый, кто хочет пробудить вещи, которые наверху. Реальность, в которой мы находимся, это реальность постоянная. Вне того, что мы можем ощутить, есть Творец, есть Творение. Творец Творения находится в постоянном, совершенном состоянии. Нет меньше, нет больше, и ничего не изменяется. Творец, когда хотел насладить свои создания, создал творение в состоянии, меньше которого нет. Это состояние в точности соответствует ступени Творца, и творение находится в нем. А все изменения в ощущении творения, где оно находится, это только внутреннее ощущение творения. Бааль Сулам уподобляет нам это в примере, что это подобно человеку, который находится в бессознательном состоянии, постепенно приходит в сознание или находится в подвале, постепенно там зажигают свет, и он видит, что от того, что это место закрытое, темное, полное мусора, просто ничего хорошего там нет, становится местом совершенным, полным всех благ и так далее. Это зависит только от подготовки творения. Как точно оно направляет себя на состояние, которое существует? Существующее состояние называется Творец. Это состояние, в котором пребывает творение. Конец действия в изначальном замысле. Нет никакого различия между началом, концом и серединой. То, что мы говорим о творении, мы говорим о развитии его чувства и как воспринимать правильное состояние, в котором оно находится. Это называется наука восприятия, наука Каббала. От чего все это зависит? Развитие шестого ощущения души зависит от вопросов, которые она задает, то есть от ее хисаронов. Все можно почувствовать только из хисарона. И насколько хисарон ближе к истинному состоянию, то есть к совершенству, к вечности Творца, творение чувствует это состояние в более истинном виде. Поэтому всякий раз работа творения включает в себя несколько этапов. Первый этап — это выйти из отсутствия ощущения в минимальное ощущение. То есть когда он переходит махсом, то есть начинает понимать, чувствовать, что находится действительно в каком-то состоянии, которое называется Творец, в общем, его окружающее состояние, внутреннее, и все целиком так, и снаружи, и внутри, и все это называется Творец. А творение — это называется только эта точка, которая чувствует, что все это Творец. И до состояний, когда эта точка начинает расти и чувствовать внутри себя, согласно хисаронам, которые раскрываются у нее, что контакт, состояние между творением и Творцом проходят разные изменения, пока творение не обретает вместе с ощущением Творца самостоятельность, ощущение слияния, которое включает в себя также ощущение «я» и «он» и так далее. И все зависит от хиссарона. Ничего невозможно почувствовать иначе, как из хиссарона творения. Это первая точка, это раскрытие первого хиссарона, то, что Творец создал как сущее из ничего. И на этой первой точке творение обязано построить кли. И это кли для ощущения истинной реальности, построенной с точки хиссарона, сущего из ничего, и свойства Творца, которое творение постепенно переносит на себя. То есть у нас есть малхут, это эта точка, сущая из ничего. И девять первых, которые творение присоединяет к себе, это свойство Творца, которое оно раскрывает. И насколько оно раскрывает свойства Творца и реализует их, обретает их, работает с ними, то есть они становятся его собственными. Но согласно этому, согласно закону подобия по форме, оно ощущает состояние истины, в котором оно находится, и так продвигается. То есть всякий раз, когда творение хочет продвинуться, продвижение может быть только в одном направлении, к ощущению истинной реальности с большей силой. И тогда кли в соответствии с этим должно быть большим, более истинным. Величина зависит от истинности вопроса, истинности хиссарона. И всякий раз хиссарон не просто так больше, а чтобы был более направлен на отдачу, на качество цели. А потом на количество, потому что количество может быть и в месте противостоящей истине, во лжи. Там тоже властвуют большие желания, и если человек входит в большие желания, которые находятся в противоположном качестве, то есть не ради отдачи, а ради получения, то уже это требует исправления. Конечно, эти состояния тоже необходимы, и нужно пройти их, как преимущество света из тьмы, но стремиться как цель, цель должна быть ради отдачи. Не забывать, что то, что мы называем Творец, это желание отдавать, насладить свои создания. И его мы должны познать, и ему мы должны уподобиться. Поэтому всякий раз кли должно быть более истинным, более подобным в форме отдачи. И это нельзя забывать. Потому что все стремление к Творцу, всякий раз, когда человек стремится к нему и чувствует это в сердце, он должен расшифровывать правильным образом, что такое на самом деле его стремление, направлено ли оно к Творцу, в том, что чувствует себя неудовлетворенным, чувствует себя в каком-то виде, что ему недостает, или чувствует себя в недостатке свойств Творца. Поэтому тот, кто хочет пробудить вещи свыше, должен знать, что можно сделать только это только в истинном кли, согласно подобию по форме между тем, что действительно находится наверху, и его желанием. Пробуждать наверху имеется в виду справляться с разными, преодолевать разные помехи, чтобы создать в кли желание уподобиться тому, что есть наверху, в подобных свойствах.

0: как человек. Вот то, что вы сейчас сказали, первый этап – пройти максом, как прийти к правильному требованию, к такому ощущению, что я самый низкий, и каждый здесь достоин больше меня, ближе меня. Как прийти к такому ощущению?
1: Хисарон, который мы можем теоретически поставить перед собой, не может от моего желания войти в мое кли и быть так. Я теоретически хочу сейчас быть ангелом. Не хочу ничего думать о себе так. Ну так я... Как я могу реализовать это желание? Может быть, между мной и этим желанием есть, может быть, еще 80, 100, не знаю, сколько состояний. Я даже не знаю их, не осознаю, в каком виде, причины и следствия я еще должен прийти, может быть, к этому желанию. И то, что я представляю себе, тоже называется отдавать, ангел, хафец хесед, откуда я сейчас, когда еще не нахожусь в этом желании, могу представить себе это желание. Это невозможно, это просто слова. Поэтому человек не должен решать для себя никакой форме, что так я хочу, в точности рамки, границы, в такую форму я должен поместить себя. Значит, это невозможно. Это просто, я не знаю, желание — это вещь твердая, поместить его, сделать из него другое желание — это не в возможностях человека. Просто мы не понимаем, насколько оно глубже. И поэтому, что действительно остается нам, это делать разные, применять разные средства, чтобы наше желание изменилось. И об этих средствах Каббала говорит. Это книги, которые пробуждают окружающий свет, это группа, которая пробуждает общий хисарон к этому. Правильная инструкция, вот и все. Конечно, в конечном счете, после окружающего света и группы, и рава, то, что я хочу изменений в моем желании. Потому что от того, что желание усовершенствуется и придет к какому-то лучшему измерению, более близкому к истине, я почувствую истину, согласно желанию, я определяю свою духовную ступень. Так. Но на желание напрямую у меня нет возможности воздействовать. Я не могу изменить его. Только с помощью этих средств. Группа, раф, книга.
0: А как можно знать следующий этап, на который я должен?
1: Ты никогда не знаешь своего следующего состояния, к которому ты должен прийти. Никогда не будешь знать. Это всегда сюрприз. Ты никогда не будешь знать, потому что между ступенями, между духовными состояниями всегда есть разрыв. Вот сейчас до Малхут бесконечности разрыв этот всякий раз между каждым состоянием, каждым состояниями. Мы видим по Гальгальте и Абу, что хотя Гальгальта очистилась, так, и экран поднялся в Педерош, и как будто нет ничего, не осталось из нее ничего. Потом приходит Решимот Далит Гимл. Решимот Далит Гимл эти, хотя они приходят после очищения Гальгальты, не относятся к Гальгальте. На самом деле Малхут бесконечности пробуждает их. Поэтому ты, когда переходишь из одного состояния в другое, ты только реализуешь решимо, которое выйдет в реализацию. Само решимо уже находится внутри. Его ты вообще не можешь коснуться, а то, что ты делаешь, ты позволяешь ему сейчас выйти в реализацию. И все. А какое следующее решимо? У тебя нет никакого понятия. Никакого понятия. И Гальгальта, пока она не завершает действие сверху вниз в своем очищении, не думает, не знает, не

0: чувствует, вообще у нее нет никакой связи с Решимо Абба. И мы будем учить, что духовные ступени потом, нижние, они вообще такие, что всегда есть разрыв между Малхут высшего и Кетер нижнего. Это переворот с Гьяна Эйн, ничто. Это как он говорит, что зерно, которое ты помещаешь в землю, пока из него выйдет растение, оно должно перегнить, сгнить окончательно. То есть каждая ступень должна совершенно потерять свою форму и быть только как причина для следующей ступени. Ничего не переходит от нее к следующей ступени, а только нажатие на кнопку, что следующая ступень сейчас может выйти. И все, поэтому каждое состояние — это состояние отдельное, совершенно отрезанное, как кусок совершенно отрезанный от другого, и только в конце, в окончательном исправлении, эти куски соединяются вместе. Есть перевод из одного состояния в другое тоже, но для наших нужд, то, что я сейчас говорю, это верно. Что ты не можешь из желания, я говорю, с точки зрения желания, не с точки зрения постижения, не с точки зрения еще разных вещей, которые уже относятся к наполнению. Но то, что относится к желанию, ты никогда не можешь взять от прошлого желания к нынешнему желанию, к следующему желанию. Ничего. Нет. Всякий раз решимо ты получаешь, следующее по очереди решимо.
1: Есть такое понятие общее решимо группы или только окружение, которое позволяет каждому свое решимо пояснить?
0: Общее решимо группы, есть такое понятие при условии, что это действительно группа. Тогда есть как Раби Шимон, и его группа — это 10 сферот. Это одно кли. Если не это кли, не раскрылся бы зор. Понимаешь? И мы видим в зоре, как и Раби Абба, или Раби Йоси, или Раби Юда рассказываются о разных свойствах. Каждый, какая роль у него есть в раскрытии окончательного состояния. И, конечно, если бы Раби Шимон был один, он не мог бы это написать. Без Раби Абба это он пишет, что невозможно как бы выразить на внешнем языке. Якобы тут есть много вещей, но даже и без этого это просто одно кли, это 10 учеников, это 10 сферот. Это просто 10, Раби Шимон только первый.
1: Что надо искать в группе, чтобы прийти к общему решимо?
0: Кли должно быть в группе. Группа — это... То есть каждый обязан быть обладать духовной функцией. Я надеюсь, с помощью Творца, что группа действительно построится. Тот, кто войдет в эту группу когда-либо, духовную группу, действительно, при условии, что каждый с характером, со своей духовной функцией примет действительно определенный характер работы, характерный именно для него, в объединении еще с несколькими такими, как он, и возникнет кли. И в этом кли уже можно получить раскрытие не меньше, чем Раби Шимон, просто окончательное исправление, да? До конца. Но без такого кли нечего вообще думать о чем-то. Без этого кли, может быть, каждый по отдельности может к чему-то прийти, но не много, не ко многому. В наши дни это прекратилось время, уже прошло время, когда были отдельные избранные каббалисты, и что каждый отдельно был один в поколении или одиночке. Сейчас нужна работа, работа просто групповая. Бали Сулам пишет. уже понятно ему, что все зависит от группы. Он пишет, что от этого зависит все наше доброе будущее. Что с любовью к товарищам, что он просто так пишет, его интересует любовь к товарищам, не любовь к товарищам, его интересует делать исправления, которые невозможно сделать без объединения. Так что никак не сделать. Ничего не поделаешь. Да, объединение может быть в маленьких группах, не обязана быть такая большая группа. По крайней мере, чтобы было там 6, 7, 10.
1: Да. А что представляет собой кли, группа? Чем отличается от кли без группы?
0: Группа отличается от твоего кли, что ты маленький, ты один слабый. Если вчера ты не мог сделать ничего, а сегодня ты немножко больше, то вместо тебя работают другие. И, допустим, все работают на 100%. Подъем, пробуждение, все силы. Но все-таки даже когда каждый работает на 100%. Группа — это не то, что собирают 10 желаний. Духовное кли строится из желания одного относительно другого. Если духовное — это ради отдачи, не думать о себе, а о ком-то другом, то в том, что ты соединяешься с товарищем, о котором ты думаешь, твое желание к нему, не твое желание к себе. Это, по сути дела, духовное кли. Получается так, что 10 человек, когда каждый думает прийти к духовному, у них есть 10 желаний к духовному. Они пробуждают на себя окружающий свет, конечно, но каждый пробуждает свой окружающий свет, а когда учатся вместе, пробуждают на всех окружающие света, хотя не очень-то связаны вместе, но это все еще не духовное кли. Это все еще окружающий свет, а духовное кли — это кли, которое строится между людьми. Не на каждом, не в желании каждого, а в желании, которое между мной и тобой, между ним, между тобой и им и так далее. Знаешь, то есть это кли, который находится между нами. Нарисуй 10 точек. Каждая из них — это душа, как бы, корень души. Между этими точками нарисуй кли. Между одной, другой, второй, третий. Это кли. Так в таком случае понятно, что один — это если один особенный, да, это называется избранный. Хорошо. У него есть кли настолько большой, свыше, особая роль. Он входит в духовное и выполняет свою роль. Но если мы говорим об общем исправлении душ, в направлении окончательного исправления, то это как они говорят, что без связи между ними, в связи между ними возникнет кли. Ничего говорить. Как я строю это кли между нами?
1: Как ты строишь кли, ты соединяешься с другими людьми. И постепенно из желания достичь цели ты чувствуешь, что у тебя нет выбора, надо с ними соединяться. А вопрос в том, что это не желание Творца в этом, но это самое правильное средство раскрыть правильное желание. Как мы сейчас говорили в статье, что человек все время должен раскрыть все более правильное желание. Что такое более правильное желание? Потому что цель представляется нам в таких словах, в таких видах, что это вообще даже не похоже на то, что будет. Мы не знаем, что такое ради отдачи, мы не знаем, что такое хафец хесед, не знаем, что значит оторваться от себя. Не знаем. И сколько бы мы ни знали, это все ложь, обман. Так для того, чтобы научить человека, дают ему людей вокруг него. На них он будет учиться, насколько он в этом или наоборот, ну и тому подобное. Это как в лаборатории. Ты можешь проводить испытания, эксперименты и видеть результаты, на этом учиться, что должно быть. У тебя нет никакого другого выбора. Ты не находишься в духовном мире. Ты не знаешь, что такое отдача. Но тебе дали здесь, в материальном мире, выстроили специально в этом мире такую возможность, как в лаборатории, что ты можешь здесь видеть, проверять себя в разных состояниях, прежде чем ты приступаешь к самому действию. Понимаешь? Так все люди вокруг тебя, и работа, и семья, дом, семья, проблемы, которые тебе дают, это все. Если ты это используешь правильным образом, ты вводишь себя в состояние, как будто бы вот это уже духовное состояние, что позволяет тебе выстроить правильное желание к духовному. Тогда с ним ты входишь в духовное. Потому что мы не знаем, какое у меня должно быть желание, чтобы в нем я начал ощущать духовное. Я не знаю. Мне кажется, сильное такое желание, да, получить духовное, чтобы раскрылось, тогда я плачу, кричу, у меня претензии к Творцу или просьбы к Нему. Да с какой стати? Да и на него это никак не влияет. И никто от этого не получит духовного. Да хоть всю жизнь свою будешь плакать, не продвинешься. Потому что это не то самое клей.
2: Ты
1: можешь все время, да, не кричать, а стараться в этом мире быть таким вежливым, раздаешь все, помогаешь всем, да, любишь творение, все что угодно. Ты тоже не поможет. Не продвинешься в духовное ни насколько. Это вообще не имеет отношения к тому самому желанию, которое должно быть в духовном. Сколько людей в мире, да, готовы были, да, сжечь всю свою жизнь, да, в разные страдания заходили, да, хоть раз почувствовать каплю единства, хотя бы раз, раз в жизни, да, сколько мук они испытали, ничего не помогло. Да, это называется, что он то творец, гордец среди, больше, чем любой гордец. Гордый, у меня есть условия, что если ты именно точно в этом условии, нет, не в этом, то тебя нет, просто тебя нет. Ты можешь там постоять там в сторонке, да, и не видеть. Да, вот это очень такое, как луч света. Ты можешь быть там где-то в стороне, да, где-то в тени. Я тебя вообще не вижу в своем луче света. Да, ты проживаешь тысячи кругооборотов страданий, мук и криков камней, что угодно. Я не знаю. И не чувствую. Понимаешь? Это должно быть соответствие. Закон, подобие по форме. Так нам дан этот мир. И все, что есть в нем, для того, чтобы в точности создать вот это первичное желание к духовному. Вот так. Ты можешь видеть много людей, которые сидят, учатся, наизусть все знают, так погружены в учебу, что у них больше ничего нет. А другие там мечутся. А это должно быть точно в соответствии с тем, что дано тебе. Если ты идешь согласно своему разуму, а не тому, что тебе советуют, а делаешь по своему уму, потом не приходи с претензиями. Нет, без каких... без всяких претензий. То, что они пишут, они тебе пишут рецепт, выполняя его точности. А если нет, то нет. Ты можешь сказать, ну, не могу, ладно. Но не приходи тогда с требованиями.
0: Что, по сути дела, группа — это как лаборатория? Что я делаю, эксперимент в группе, обращаюсь к Творцу?
1: Не только группа — это лаборатория, вся жизнь — это лаборатория. Время — период подготовки. Что такое период подготовки? Если ты готовишь себя, ты готовишь. Готовишь подготовительный курс. Правильно себя готовишь, ты идешь дальше. А если нет, ну так нет. Пока ты не придешь к правильной подготовке. И тебе говорят, как сделать эту подготовку в самое короткое время, 3-5 года, ну и тому подобное. Они говорят.
0: Ну, то, что самое релевантное, они ничего не говорят на самом деле, всю эту связь.
1: Что значит ничего не говорят? То, что они говорят, это то, что они хотят сказать. А то, что они говорят, они хотят, чтобы ты раскрыл во время своей работы.
0: Эти состояния, которые вы описываете, они просто их не проходили. Мне нужна была группа, чтобы прийти к духовному, а нам это нужно.
1: Не умничай, не говори там, что они прошли, потому что у них не было группы, они были исключительными личностями. Человек, который на высшей ступени, точно знает, что ты должен пройти. И это все не важно. Ты всегда можешь сказать, Раби Шимон, но прошел. Ну, так он был Раби Шимон. Но когда я буду Раби Шимон, тогда я тоже пройду. Ну, да. Правильно. Нет, это правильно, ты прав. Его душа, да, сделала свое, и вот он реализовал себя так, как это должно быть реализовано, а ты по-другому. Но не говори, что тогда, когда он стал Раби Шимоном, не то, что он был там маленьким ребенком, да, пачкающим подгузники, когда он стал Раби Шимоном, так не говори, что он тогда не знал, как ты можешь реализовать себя, и не знал, как написать для тебя инструкцию. Это неправильно. То, что высшая ступень включает в себя нижние ступени. Он достиг высшей ступени в корне своей души. Но когда он находится на верхней ступени, он знает уже все, что находится на всех ступенях под ним. И также и Рэби сказал, у них практически не было группы. Только иногда были возможности увидеть и раскрыть, что это все-таки группа. Были такие времена. Но это время такое не очень-то и хорошее, что даже не сообщали, что урок есть. Вот настолько, да, была такая зависть. А ведь люди-то были большие, великие. Была огромная зависть. Ты понимаешь, не сказать товарищу, что был урок, а у Бальсулям урок — это не просто. Сначала ты должен заплатить деньги, и много денег. Он говорил, что это почти там недельная зарплата. Это один урок. А во-вторых, это было иногда, и никто не знал, когда именно. И вдруг он говорит, есть урок. Да, я пришел к отцу, я знаю, в 12 часов ночи он не спит. Ну, так я прихожу к нему, да, я же не мог ему мешать. Приходил ночью, да, когда у меня было что-то там срочное, я же как к папе могу там каждый день могу приходить, не то, что там ученик. Я открываю дверь, я думаю, да, он сидит, учится, я спрошу несколько вещей, уйду, не мешать. Я вижу, все сидят и учатся. А мне не сказали. Тогда я сел рядом с ним и начал задавать вопросы, и весь урок я перетянул на себя. И никто уже не мог ничего спросить, и не... Да, я им весь урок испортил. Тоже он так и сказал, это, знаешь, так...
3: Ну,
1: да, так вкусно. Это тоже были такие вот отношения, не очень-то хорошие. Он ответил на мой вопрос такой вот. На самом деле, была ли группа? Он говорит, не всегда. Были такие времена, что и было и так. Но при всем том, они же все-таки были особые. Это было еще, понимаешь, другое время. Все родились в начале 20 века. Довик Минцберг, Морти, Клар, были великие люди, большие. То есть все вошли в духовное при всем при этом. Но у нас это уже совсем другой материал. Мы же первое поколение, которое начинает вот эту вот массовую методику. С этого момента дальше все так и пойдет. И у нас выбора тут нет. Мы раскроем еще через несколько лет, и еще, может быть, через несколько лет, что у нас нет выбора. Ну хорошо. Что?
0: Что называется, что именно в нашей методике работать в качестве этой цели? А после этого...
1: Качество цели – это не то, что желание важно, но вот суть желания. А ты знаешь, он дает такой вот пример, Ребе. Маленький ребенок стоит посреди улицы и вопит, да, ему там 5-6 лет. Кто-то на него обращает внимание. Все мимо так проходят. Ну, может быть, какой-нибудь там дядька подойдет, спросит: «Милый, почему ты плачешь? Почему так не относятся к нему, что сердца нет ни у кого, что все такие жестокие люди?» Маленький ребенок. Но они знают, что это все так. Просто так, через секунду побежит, забудет об этом, как будто этого и не было. Правильно? Ну так и мы, когда мы это понимаем, тоже к нему так относимся. Не то, что мы не любим детей, но просто... К желанию ненастоящему никто не обращает внимания, даже в нашем мире. Ну и все. Что мы хотим сказать друг другу все время? Что его желание ложное, просто так кричит. Что то, что его желание внутреннее, и то, что проявляется внешним, это обман, это не то же самое. Мы каждый раз, как бы обвиняем другого. Смотри, там политики, воры все там, правительство. Все. Мы в конечном счете на своем языке говорим только об одном, что твое внутреннее желание внешнее не одно и то же. Не одно и то же. Так прийти к самому маленькому желанию, но чтобы оно было точно направлено на Творца. Как он говорит там в 64-й странице, где он, Творец и Тора, будет одно целое, это самое важное. То есть неважно, он там в начале пути, в середине или в конце, но я уже направлен на цель. Есть у меня там уже по-настоящему, да, в этой истине какая-то малая часть. Вот эта малая часть, она есть истинная. Не то, что это может быть большое желание и ложное. Так это еще хуже. Лучше бы у меня не было этого желания такого. Сначала надо позаботиться о том, чтобы желание было настоящим, а потом его величине. Поэтому то, что кричит, еще не очень-то и знаем, что он кричит-то. Сначала надо проверить, о чем именно он кричит, и с какой точки в сердце он кричит. И потом только можно уже... поговорить уже о чем-то.
2: Вахентив рацион, амитиют шило, лимаза убедит миху.
1: Поэтому суть желания – это то, что важно. А что у тебя там пушка огромная, а ты мимо цели бьешь? Ну и что? И все эти вещи. В этом-то и проблема, что по сути желания мы не можем позаботиться, чтобы быть на связи, да, с желаниями ради отдачи. Поэтому дали нам в этом мире группу, общество, да, это, и вообще весь этот мир. И мы существуем в некоем таком иллюзорном пространстве. И мы можем здесь выстроить отношения из всех наших параметров, не настоящих, отношения как можно более истинные к духовному. Это как дают тебе как бы, да, игрушечное ружье, и ты стреляешь там пластиковыми пульками, и если ты уже можешь это делать, то тогда тебя переводят к тому, чтобы ты уже работал с настоящим оружием.
0: Мы в группе, как мы можем делать? Мы берем группу как средство. Теперь мы начинаем работать, и распространение тоже мы хотим взять, распространение как средство, не делать распространение для самого распространения, а хотим взять, сочетать это с нашей групповой работой вместе.
1: Ну, хорошо, но это уже такие какие-то частные вещи. Я не очень понимаю, как это имеет отношение к тому, что я говорил.
0: Это...
1: Ну, какая разница, в какой работе ты работаешь в группе? Мы говорим о сути, насколько эти вещи были бы направлены на цель, на совпадение по форме с Творцом, а не... Там распространение ли это будет, или ты там пишешь что-то, или издание, книг. Неважно что. Ну, хорошо.
0: Так как можно все-таки, если возможность, проверить, что я действительно нахожусь в этой истинной точке, по крайней мере, маленькой, по моему желанию? То, что вы сейчас говорили.
1: Ты не можешь знать в твоем состоянии, куда направлен твой путь, куда тебя ведет. Ты не знаешь. Ты не знаешь. Это очень просто. Ну, я скажу из своей жизни, да, то, что я прошел. Я ведь работал, я работал в эскадрилье. Да, настраивается самолет. Самолет не знает, ни где юг, ни где север, да, кусок железа.
2: Все.
1: Повернешь так, повернешь иначе, да, он тоже этого не знает. Да, то же самое на корабле, все то же самое. Поэтому есть гироскоп, та вещь, которая постоянно. Ты можешь настроить на какую-то точку, и все, по отношению этого ты проверяешь, да? Ты относительно этого ты проверяешь. Скажи, что это север, скажи, что это юг. Но это что-то должно быть постоянным. Что значит постоянным? Что ты все время можешь измерить, чтобы он тоже не менялся. То есть постоянно относительно чего, что, то, что гарантировано постоянным. Или это, скажем, или полярная звезда, скажем. Так вот, как я это проверяю? Я как бы нахожусь в состоянии, как будто у меня закрытые глаза со всех сторон, да? Закрой глаза со всех твоих сторон. Вокруг есть пропасть. Один шаг ты делаешь вперед, и ты падаешь. Когда ты стоишь там, да, на какой-то скале. И есть только очень узенькая тропинка, только в одном направлении, но ты его не видишь. У тебя абсолютная темнота, и тебе дали, да, какой-то прибор, с помощью которого ты можешь рассчитать, где находится эта тропинка. Ног ты не видишь, эту тропинку внизу ты не видишь, но ты смотришь только на прибор, и там ты можешь рассчитать, где находится эта тропинка. Как же ты рассчитываешь? Если это я, Творец и цель, мы все это находится вместе, я должен соединить все эти данные вместе. И если я соединяю их всех вместе, то я тогда увижу эту тропинку. Я тогда сделаю шаг и не упаду в пропасть. Так тебе говорят, ты не знаешь, как это сделать. Но у тебя есть группа, у тебя есть инструктор, есть у тебя учеба, сделай с помощью этих вещей все время расчет, и ты увидишь, тогда ты будешь правильно продвигаться, не упадешь в пропасть.
2: Все.
1: Это прибор, с помощью которого ты можешь знать, что твой следующий шаг ты делаешь правильно. А если ты не делаешь шаг, следующий шаг согласно этому прибору, ты чувствуешь, что ты падаешь, но ты даже не понимаешь, ты упал, не упал. Это даже хуже, чем самое худшее, что только может быть в жизни. И если ты будешь делать так правильные шаги, шаг за шагом, сколько шагов тебе не говорят, но в конечном счете эти шаги — это время подготовки. Ты пройдешь их правильно, войдешь в состояние, которое называется духовным. Так вот, каждый раз ты должен проверять, с помощью чего я делаю правильный шаг. И не делай шаг, прежде чем ты не сделал проверку, пока ты не сделал расчет. Это поэтому написано «тот, кто сидит». Нет, сиди и не делай, так лучше. Тот, кто сидел и не совершил заповедь, ну это как там... Ну, как бы, да, не совершил нарушения, как бы он вот выполнил заповедь. Ну, всякие такие вещи. То желательно, да. Не беги, не торопись, не... Да. Не торопись в духовном. Принятие решений. Разные средства, крутись как хочешь, это так. Но принятие решения духовного, внутреннего, ты обязан провести очень точный расчет.
0: Допустим, понятно, есть три средства. Есть книга, есть раф, есть группа. Допустим, мне понятно, только книга мне понятна, что делать, допустим. Хотя я тоже не уверен. То, что вы сказали, может быть, тоже понятно, я постараюсь. Но, прежде всего, непонятно относительно группы. Где группа находится здесь, в этой картине? Как я могу проверить с помощью группы, правильно ли я делаю следующий шаг? Первый вопрос.
1: Согласно группе, легче всего сказать, я делаю правильные шаги или нет. То, что пишет Бааль Сулам и Ребе, Раба Шаль группе, даже если ты не находишься в своем желании, в том состоянии, где они говорят, что в этом стоит быть, но ты уже знаешь, что ты не находишься в своем желании. То есть ты находишься уже, может быть, в правильном направлении. Следующий шаг, который будет, ты сделаешь, он будет правильным. Это не важно, в каком состоянии я нахожусь, плохой или хороший. Важно направление. Это является сутью. Важно направление. И тогда человеку не надо сожалеть о том, что мне плохо, а что я еще такой преступник. Нет, он должен только направлять себя на Творца. Есть полярная звезда? Хорошо, замечательно. Нет, тогда все остальное ничего не стоит.
0: Так, кроме того, что такое духовное решение, немного непонятно. Духовное решение, которое нужно...
1: Духовное решение называется, что прежде чем я не уверен, что мое желание самое духовное в моем состоянии, то есть правильное толкование, что такое ради отдачи Творцу, я его не делаю, я его выясняю и не даю себе... Как бы это сказать? Обманывать себя, что я нахожусь в правильном действии. Дело в том, что человек чувствует, что у него нет уверенности в том, что он делает, и он знает, что все те вещи, которые он делает, это вещи искусственные. И если он это знает, то это очень хороший знак того, что он находится в истине. Ты хочешь записать это? Это не записывается.
0: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы берем для реализации в десятке.
4: כן, אז שיעור עסק ב...
1: да, урок был занят темой правильного желания, как найти правильное желание, как его прояснить из всех тех желаний, которые есть, как его уточнять. И начало урока Рав говорил о группе, где мы продвигаемся из желания, из хисарона, что есть разрыв между ступенями. И есть у нас средства, с помощью которых мы работаем, Рав, группа, книги, которые помогают нам все время уточнять желание, выяснять его в процессе пути.
0: Да, Рав говорил об Барасуламе. Он объяснил, что как Барасулам проводил урок, брал зарплату недельную, двухнедельную, были дорогие уроки. Получается, что как бы уроки когда-то были настолько дорогими, каждый, кто приходил, было ему настолько важно. Собирал там 1200, такая сумма, которая требует большую важность. Человек, который хочет прийти к духовному, должен платить как следует.
1: Да, есть несколько таких аспектов очень важных, то, что он дал. Например, каждый раз кли должно быть подобно отдаче. То есть все время совершать такую внутреннюю проверку. И в конце, ближе к концу урока, Рав сказал, как я проверяю, прежде чем я делаю правильный шаг. Он говорил о качестве цели, о сути желания, что это важно, что мы вот это должны выяснять и проверять.
0: Да, еще что-то, что меня захватило. Был момент, что группа — это не 10 желаний, которые собирают, а желания, которые мы создаем друг относительно друга. И что-то, что я должен раз в некоторое время напоминать себе.
1: Да, нельзя совершать ни одного шага, прежде чем не сделал расчет. Есть как бы пропасть такая, абсолютная тьма, а мы должны делать расчет перед каждым шагом. Это вещь практическая. Это то, что напоминает нам о намерении. И второе — это то, что мы должны прийти к пониманию, что без группы невозможно прийти никуда. Всегда будет пропасть.
0: Да, продолжая этот момент, Рав сказал, что если я, Творец и Сыр, находимся вместе, я должен соединить это. То есть все эти вещи вместе, если я их соединяю, я вижу этот путь, и тогда я сделаю шаг и не упаду в пропасть. А до этого он сказал, что желание напрямую на него воздействовать нельзя. Я не могу изменить его только с помощью этих средств. Группа, Рав, книги.
1: То, что я беру с этого урока, что мы находимся во тьме. Мы даже не видим, что мы находимся во тьме. Да, дается нам как бы силы какие-то даются, чтобы совершать действия. И вот это отсутствие ощущения, что мы во тьме, и что мы должны направлять на себя через группу, книги, через то, что мы слышим, чтобы у нас было правильное желание. А сейчас все это тьма. Нужно очень глубокое выяснение. Так глубоко заглянуть, должно быть очень правильное устремление сердца в просьбах, молитвах к Творцу, и не забывать, что суть направления — это то, что важно, а не то, как я сейчас чувствую в своем сердце. Хорошо ли, плохо? Глупость все это.
0: И перед концом урока Рав сказал о том, что пока я не выясняю духовный путь, что лучше делать на ближайшем шаге, лучше не делать. А до этого он говорил, что надо производить расчет, и тогда сделать шаг до такой степени, что лучше сиди и не делай. Может быть, он говорит о теме этой статьи, что человек может много раз звать Творца и думать, что он по-настоящему его зовет. На самом деле, это ложь, он даже шел в противоположном направлении. Какой вес они дают пониманием?
1: Все дело как раз в намерении, вот как товарищ сказал. Действие — это намерение.
0: Из Италии пишет нам, у нас есть лаборатория, в которой можем работать, как работает духовный мир, и об этом есть, за это есть большая благодарность.
1: Перейдем к следующей части урока, но прежде споем вместе песню.

0: Урок основан на трудах из книги «Труды Бааль Сулама». Можно приобрести книгу на сайте Капсулы.ил или отсканировать QR-код на экране.
1: Шалом, хаверим и хаверот. Йом шиши утамид.
0: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги. Пятница — необычный день. Мы сейчас видим группу Зихрона, которая приехала занимать несколько столов у нас здесь. Также наши молодые ребята, которые приходят в пятницу. И мы продолжаем статью «Мир в мире». Мы учили в этой статье, это большая статья, длинная, много, включается много частей. Мы сейчас начнем с клипа номер 4. Сразу после этого мы вспомним, что мы учили на предыдущем уроке, оттуда мы продолжим. И будем следить за Бааль Сулама. То, что мы учили сейчас на уроке, мы придем к тому, как пишет Бааль Сулам, не забудем самое главное. Давайте посмотрим клип.
2: Что говорит нам Бааль Сулам в статье «Мир в мире»? Это знание, кто мы и что мы. Тем, что мы объединяемся вместе, и все вот это вот бесконечное пространство мы можем постичь очень простым образом. Мы не находимся где-то там, находится в связи между нами. Для того, чтобы дать... Мы будем учить, о чем мы говорим. Я буду узнавать других, чтобы быть в отдаче им. Я этим начинаю расширяться вот в этом бесконечном пространстве. И тогда я начинаю получать вот это вот пространство, объем, потому что этот объем целиком и полностью образуется, да, он образуется с помощью света. Отдачей. И тогда, если я хочу получить это свойство отдачи, я наполняю это пространство, которое выстроил свет. Это я уже управляю им. Все происходит здесь внутри. Как я прихожу к этой отдаче, к этому восприятию силы отдачи? Я прихожу к этому с помощью соединения с другими душами. И поэтому он говорит, что у нас есть для этого или истинная мера, когда мы знаем все остальные души, соединяемся с ними, или же мы стараемся делать это, да, еще в предварительных условиях, категориях, это милость, мир, справедливость. А мы не знаем, как использовать эти предварительные категории. Мы попадаем в кризис, мы не знаем его, мы не хотим слышать об этом, мы бежим от этого. И он говорит, что мы в конечном счете узнаем, что у нас нет выбора, мы должны прийти к отдаче, к объединению между нами. Хотим мы этого или не хотим, есть тут путь Тора, есть путь страданий, и так мы все равно приходим к этому миру, восполняя друг друга. Поэтому он говорит, условия жизни последнего поколения — это будут условия, когда вот эти исправленные келим, когда все подобны Творцу. Мы должны прийти в нашем мире к таким отношениям, как свойство Творца, отдача.
0: Да, говорит нам Рав, что он показывает нам эту точку с разных углов зрения. Мы присоединяемся к душам, нет у нас выхода, мы должны прийти к отдаче и объединению между нами, хотим мы этого или нет. Может быть, как раз это разница между путем Торы и путем страданий. Все, кто находится здесь сейчас с нами, во всем мировом кли, Это товарищи, которые хотят прийти к отдаче и стремляются к этому и просят этого. Поэтому к этому мы приходим. И действительно, на предыдущем уроке мы учили о мере исключительности. Бальзулам говорит об этом даже в начале статьи. Он объясняет, что это то, что влияет на возможность прийти к категории истины. Это то состояние, когда все знают все свои состояния, свою роль в этой большой системе и действуют ради этой системы, а не ради себя. Но есть не мера исключительности. Откуда это приходит? То есть того, что Творец исключительный и уникальный. Творение почувствовало его дающим, захотело подобиться ему, и это приходит также к нам через корень, несмотря на то, что произошло сбиение. Рав вчера определил это как сон внутри сна. Несмотря на это, в нас есть эта точка исключительности, но обратным

0: образом. То есть каждый из нас чувствует себя как центр мира, и мир предназначен для того, чтобы ему служить. Это обратно той форме Творца. В форме исправленной эта исключительность приведет к тому, что каждый почувствует свою обязанность, естественную обязанность служить всем, а не себе. Это та же обратная сторона той же медали. У нас это находится в неисправленном образом. И мы в исправленном состоянии обязательно придем к тому, чтобы каждый служил всему обществу, а не заботился только о себе. И в конце последней части, которую мы читали, он говорит, что мы придем к высшей точке этих ступеней, и всем будем пользоваться нашей индивидуальностью только в виде отдачи ближнему. И тогда он говорит, и стоит описать здесь вышеупомянутую форму жизни, ту степень, в которой она послужит нам уроком и образцом. То есть мы попытаемся использовать, реализовать это. То есть из этой точки, да, он не говорит о коммунизме или о коммунизме или кибуцах, чтобы нам вместе как бы было хорошо. А мы соединимся не для того, чтобы у нас было хорошо все в обществе. Мы хотим прийти к индивидуальности, как у Творца, только перевернуть это из вот, использования ради себя на ради общества, потому что это точка Творца, и поэтому мы приходим к этому абзацу, который мы сегодня читаем, это заголовок «Условия жизни последнего поколения». Это находится в книге «Труды Бааль Сулама», страница 467. Вы видите подзаголовок, 467 страница. Мы прочтем сейчас этот отрывок в десятках, и это займет 4 минуты. Десятка, которая закончила читать, а обсуждает то, что прочитано, что они поняли из этой статьи. Еще раз, условия жизни последнего поколения, 4 минуты, пожалуйста.
1: Условия жизни последнего поколения. Прежде всего, каждый человек должен как следует понять и объяснить своему окружению, что мир в обществе, то есть мир в стране, мир в мире, полностью зависит друг от друга. Ибо до тех пор, пока законы общества не устраивают каждого человека в стране и оставляют меньшинство, недовольное управлением страной, это меньшинство копает под руководство страны и ищет, как его свергнуть.
0: А если его сила недостаточна, то бороться с руководством государства лицом к лицу, оно ищет, как свергнуть его окольным путем, например, направить одно государство на другое, чтобы вовлечь их в войну, поскольку во время войны к ним естественным образом прибавится много недовольных, вместе с которыми у них появится надежда получить решающее большинство, чтобы свергнуть руководство государства, поставив новое, удобное для них руководство. Таким образом, благополучие личности является прямой причиной мира в государстве.
1: Кроме того, если мы примем в расчет ту часть всегда имеющих место в стране, для которых война является профессией, и всей надеждой на успех таких, как профессиональные военные, и те, кто занят обеспечением вооружением, которые с точки зрения качества общества являются очень важным меньшинством. Если мы присоединим к ним еще такое меньшинство, недовольное существующими законами, то мы видим, что в любое время существует достаточное количество стремящихся к войне и к кровопролитию.
0: Таким образом, мир в мире и мир в государстве зависят друг от друга. В таком случае получается,

0: Мы с вами находимся на уроке номер 4. Начало, название урока «Выгода от выхода в мировую десятку», «Сжатие и расширение». То есть, что мы приобретаем за счет того, что каждый из нас, кроме того, что он учит своей десятке, и в ней организовывает себя, отменяется перед товарищами, получает от них их желания и так далее и тому подобное. Это необходимая часть, это нельзя отменить. Но вместе с тем мы объединяемся с большими десятками. И что, собственно, какова польза от всего этого? Сейчас увидим. Я прошу вас, давайте говорить коротко. Согласно моим вопросам, попытайтесь дать быстрые ответы, короткие. Мы уже много говорили о всевозможных вариантах отношений между нами. Чтобы было понятно, это первое. А второе, оставим место для вопросов и ответов, если у вас будут. Это будет второй частью урока, если мы решим, что есть необходимость. Пишет Бааль Сулам: «Нет в мире ничего, кроме одной единственной души. И эта же душа находится в каждом из сыновей Израиля, но в каждом из них совершенство. В совершенстве, в каждом из них, словно в Адаме Ришон. Ведь духовное не делится на части, а та самая единственная душа разделяется желанием получать каждого человека». То есть мы не понимаем, как это происходит. Каждый думает, что у него есть душа. Как каббалисты говорят, что есть всего-навсего одна душа. Она вся для всех одна. А то, что каждый ощущает себя отделенным от этого единого, от этого общей системы души, это причина того, в том, что в нем есть сила, которая делит его зрение на частное восприятие, и поэтому ему так кажется. На тот момент, когда мы начинаем связываться друг с другом, мы начинаем понимать, что всего-навсего мы постоянно находимся в постижении единой души, но только все больше и больше выясненной. То есть та же самая душа присутствует во мне и сейчас. Если я свяжусь с тысячей человек, я выясню свою душу через тысячу этих человек гораздо более в больших подробностях, более точно, более больше. Если свяжусь не с тысячей, а с несколькими миллионами, с миллиардом человек, я свяжусь с той же самой своей душой, которая прежде ощущала как точку, потом я стал ощущать ее десятки, потом я стал ощущать ее теперь в миллиарде человек, одно и то же. Вопрос только, в какой точности, с какой точностью я могу ее выявить, почувствовать, связаться с ней, работать с ней. Работать с ней. В этом разница. Можете записывать вопросы, скоро сможете их задать. Только не эти, но и за все уроки, которые мы прошли. Отрывок номер 2. Материальное тело создает два состояния. Первое. Ощущает свою душу как отдельную и особую, не понимая, что она общая. Общая душа. 2. Свет общей души светит ему лишь в той мере, в которой очистил себя возвращением к обществу. То есть, насколько я включусь в общество, насколько я войду с ними в единство, насколько я и общество будут вместе, как одно, в этой мере я проявляю свою душу, выявляю свою душу с большей точностью. Если я прежде раскрыл свою душу только лишь в десятке, а теперь я контактирую, допустим, со сотней десяток. Сотни десяток всего-навсего сколько? Тысячи человек. Это то, что у нас сейчас на Конгрессе. То, что происходит, что я в тысячу раз больше могу прояснить все подробности, которые есть в моей душе, по сравнению с тем, что я постиг в десятке. Представьте себе, что есть какая-то картина, или знание, или закон, или что-то еще, и я вижу все это, то, что я хочу изучать, в тысячу раз больше. В этом, собственно, вся польза. Дело в том, что я не только вижу это, но я во всех ощущениях, во всем, что есть в моей душе, я раскрываю все подробности ее в тысячу раз более точно. И могу работать с этим, изучать это, относиться к этому, получать этого и так далее. Это на самом деле просто выгода неимоверная в том, что я вышел из десятки к десяти десяткам, ста десяткам и так далее. Обязан человек сказать: «Для меня создан мир». Это отрывок номер три. Обязан человек сказать: «Для меня сотворен мир», поскольку все творения нужны для того, чтобы развить его к духовной работе. То есть ему необходимо просто почувствовать, что включается из всех, и то, что он видит, то, что раскрывает перед собой, это все копия его внутренней души. Поэтому нам следует понять суть духовной работы, исходя из свойств любви человека по отношению к товарищам, поскольку изначально они были заложены в человеке лишь для того, чтобы научиться любви к Творцу. То есть все, что мы изучаем между собой, в десятке, кроме этого, мы должны изучать то, что в том точно так же мы должны относиться к Творцу. Далее. Нам недостает только одного — выйти каждому из себя и связать себя с другими в одно общее тело. Пишет Бааль Сулам: «Если в этой мере я начну изучать себя, я не могу изучить себя из самого себя, а только когда я объединюсь с другими, и в них увижу части своей души, а в себе могу раскрыть всего-навсего одну черную точку, только одну черную точку. И когда я выхожу, то вовне себя там находится моя душа». Поэтому написано: «Во мне сижу я». В моем народе нахожусь я. До сих пор мы прошли четыре отрывка, которые объясняют нам, какова разница между тем, что мы раскрываем духовное в маленькой десятке, или раскрываем во множество большем количестве человек. Вы хотите уже сейчас о чем-то спросить?
1: Ну,
0: не стесняйтесь. Да, пожалуйста.
1: This effort to unite with the
0: это усилие объединиться с большой десяткой и усилие соединиться с моей местной десяткой. В чем разница здесь в ощущении, которое мы получаем? Потому что сейчас одна общая большая десятка, и я чувствую в ней огромное преимущество по сравнению с моей маленькой десяткой. Я не знаю, как привести пример, но представь себе, что ты берешь какое-то увеличительное стекло и видишь то, что раньше тебе казалось. Допустим, видел, ты видишь какую-то точку на белом листе. Точку. Ты берешь очки, надеваешь их и видишь, ой, это не точка. Это что-то такое, может быть, какой-то маленький животное, жук какой-то, жучок. Ты берешь лупу и видишь, о, это что-то какое-то, какое-то биологическое создание, у него есть ноги, все, что есть у маленького животного, ты начинаешь изучать его, ты можешь поместить его под микроскоп и изучить еще более подробно. И тогда

Мы с вами находимся на уроке номер 4. Начало, название урока «Выгода от выхода в мировую десятку», сжатие и расширение. То есть, что мы приобретаем за счет того, что каждый из нас, кроме того, что он учит свои десятки, и в ней организовывает себя, отменяется перед товарищами, получает от них их желания и так далее и тому подобное. Это необходимая часть, это нельзя отменить. Но вместе с тем мы объединяемся с большими десятками. И что, собственно, какова польза от всего этого? Сейчас увидим. Я прошу вас, давайте говорить коротко. Согласно моим вопросам, попытайтесь дать быстрые ответы, короткие. Мы уже много говорили о всевозможных вариантах отношений между нами. Чтобы было понятно, это первое. А второе, оставим место для вопросов и ответов, если у вас будут. Это будет второй части урока, если мы решим, что есть необходимость. Пишет Бааль Сулам: «Нет в мире ничего, кроме одной единственной души, и эта же душа находится в каждом из сыновей Израиля, но в каждом из них совершенстве, в совершенстве, в каждом из них, словно в Адам Ришон. Ведь духовное не делится на части, а та самая единственная душа разделяется желанием получать каждого человека». То есть мы не понимаем, как это происходит. Каждый думает, что у него есть душа. Как каббалисты говорят, что есть всего-навсего одна душа. Она

вся для всех одна. А то, что каждый ощущает себя отделенным от этого единого, от этого общей системы души, это причина того, в том, что в нем есть сила, которая делит его зрение на частное восприятие, и поэтому ему так кажется. На тот момент, когда мы начинаем связываться друг с другом, мы начинаем понимать, что всего-навсего мы постоянно находимся в постижении единой души. Мы с вами находимся на уроке номер 4. Начало, название урока «Выгода от выхода в мировую десятку», сжатие и расширение. То есть что мы приобретаем за счет того, что каждый из нас, кроме того, что он учит свои десятки, и в ней организовывает себя, отменяется перед товарищами, получает от них их желания и так далее и тому подобное. Это необходимая часть, это нельзя отменить. Но вместе с тем мы объединяемся с большими десятками. И что, собственно, какова польза от всего этого? Сейчас увидим. Я прошу вас, давайте говорить коротко. Согласно моим вопросам, попытайтесь дать быстрые ответы, короткие. Мы уже много говорили о всевозможных вариантах отношений между нами. Чтобы было понятно, это первое. А второе, оставим место для вопросов и ответов, если у вас будут. Это будет второй часть урока. Если мы решим, что есть необходимость. Пишет Бааль Сулам: нет в мире ничего, кроме одной единственной души. И эта же душа находится в каждом из сыновей Израиля. Но в каждом из них совершенство. В совершенстве, в каждом из них, словно вода Мрешон. Ведь духовное не делится на части. А та самая единственная душа разделяется желанием получать каждого человека. То есть мы не понимаем, как это происходит. Каждый думает, что у него есть душа. Как каббалисты говорят, что есть всего-навсего одна душа. Вся для всех одна. А то, что каждый ощущает себя отделенным от этого единого, от этого общей системы души, это причина того, в том, что в нем есть сила, которая делит его зрение на частное восприятие, и поэтому ему так кажется. На тот момент, когда мы начинаем связываться друг с другом, мы начинаем понимать, что всего-навсего мы постоянно находимся в постижении единой души.

0: Мы с вами находимся на уроке номер 4. Начало, название урока «Выгода от выхода в мировую десятку», сжатие и расширение. То есть, что мы приобретаем за счет того, что каждый из нас, кроме того, что он учит в своей десятке, и в ней организовывает себя, отменяется перед товарищами, получает от них их желания и так далее и тому подобное. Это необходимая часть, это нельзя отменить. Но вместе с тем мы объединяемся с большими десятками. И что, собственно, какова польза от всего этого? Сейчас увидим. Я прошу вас, давайте говорить коротко. Согласно моим вопросам, попытайтесь дать быстрые ответы, короткие. Мы уже много говорили о всевозможных вариантах отношений между нами, чтобы было понятно, это первое. А второе, оставим место для вопросов и ответов, если у вас будут. Это будет второй частью урока, если мы решим, что есть необходимость. Пишет Бальсулям: «Нет в мире ничего, кроме одной единственной души, и эта же душа находится в каждом из сыновей Израиля, но в каждом из них совершенство, в совершенстве, в каждом из них, словно в Адаме Ришон. Ведь духовное не делится на части, а та самая единственная душа разделяется желанием получать каждого человека». То есть мы не понимаем, как это происходит. Каждый думает, что у него есть душа. Как каббалисты говорят, что есть всего-навсего одна душа. Она вся для всех одна. А то, что каждый ощущает себя отделенным от этого единого, от этого общей системы души, это причина того, в том, что в нем есть сила, которая делит его зрение на частное восприятие, и поэтому ему так кажется. На тот момент, когда мы начинаем связываться друг с другом, мы начинаем понимать, что всего-навсего мы постоянно находимся в постижении единой души, но только все больше и больше выясненной. То есть та же самая душа присутствует во мне и сейчас. Если я свяжусь с тысячей человек, я выясню свою душу через тысячу этих человек гораздо более в больших подробностях, более точно, более больше. Если я свяжусь не с тысячей, а с несколькими миллионами, с миллиардом человек, я свяжусь с той же самой своей душой, которая прежде ощущала как точку, потом я стал ощущать ее десятки, потом я стал ощущать ее теперь в миллиарде человек, одно и то же. Вопрос только, в какой точности, с какой точностью я могу ее выявить, почувствовать, связаться с ней, работать с ней. Работать с ней. В этом разница.
1: Вы
0: можете записывать вопросы, скоро сможете их задать. Только не эти, но и за все уроки, которые мы прошли. Отрывок номер два. Материальное тело создает два состояния. Первое. Ощущает свою душу как отдельную и особую, не понимая, что она общая. Общая душа. Два. Свет общей души светит ему лишь в той мере, в которой очистил себя возвращением к обществу. То есть, насколько я включусь в общество, насколько я войду с ними в единство, насколько я и общество будут вместе, как одно, в этой мере я проявляю свою душу, выявляя свою душу с большей точностью. Если я прежде раскрыл свою душу только лишь в десятке, а теперь я контактирую, допустим, со сотней десяток. Сотни десяток, всего-навсего сколько? Тысячи человек. Это то, что у нас сейчас на Конгрессе. То, что происходит, что я в тысячу раз больше могу прояснить все подробности, которые есть в моей душе, по сравнению с тем, что я постиг в десятке. Представьте себе, что есть какая-то картина, или знание, или закон, или что-то еще, и я вижу все это, то, что я хочу изучать, в тысячу раз больше. В этом, собственно, вся польза. Дело в том, что я не только вижу это, но я во всех ощущениях, во всем, что есть в моей душе, я раскрываю все подробности ее в тысячу раз более точно. И могу работать с этим, изучать это, относиться к этому, получать это и так далее. Это на самом деле просто выгода неимоверная в том, что я вышел из десятки к десяти десяткам, ста десяткам и так далее. Обязан человек сказать: «Для меня создан мир». Это отрывок номер три. Обязан человек сказать: для меня сотворен мир, поскольку все творения нужны для того, чтобы развить его к духовной работе. То есть ему необходимо просто почувствовать, что включается из всех, и то, что он видит, то, что раскрывает перед собой, это все копия его внутренней души. Поэтому нам следует понять суть духовной работы, исходя из свойств любви человека по отношению к товарищам, поскольку изначально они были заложены в человеке лишь для того, чтобы научиться любви к Творцу. То есть все, что мы изучаем между собой, в десятке, кроме этого, мы должны изучать то, что в том точно так же мы должны относиться к Творцу. Далее. Нам недостает только одного — выйти каждому из себя и связать себя с другими в одно общее тело. Пишет Бааль Сулам. То есть в этой мере я начну изучать себя. Я не могу изучить себя из самого себя, а только когда я объединюсь с другими и в них увижу части своей души, а в себе могу раскрыть всего-навсего одну черную точку, только одну черную точку. И когда я выхожу, то вовне себя там находится моя душа. Поэтому написано: «Во мне сижу я». В моем народе нахожусь я. До сих пор мы прошли четыре отрывка. Которые объясняют нам, какова разница между тем, что мы раскрываем духовное в маленькой десятке, или раскрываем во множество и множество, множество большем количестве человек. Вы хотите уже сейчас о чем-то спросить?
1: Ну,
0: не стесняйтесь. Да, пожалуйста.
2: This effort to unite with the
0: это усилие объединиться с большой десяткой и усилие соединиться с моей местной десяткой. В чем разница здесь в ощущении, которое мы получаем? Потому что сейчас одна общая большая десятка, и я чувствую в ней огромное преимущество по сравнению с моей маленькой десяткой. Я не знаю, как привести пример, но представь себе, что ты берешь какое-то увеличительное стекло и видишь то, что раньше тебе казалось. Допустим, ты видишь какую-то точку на белом листе. Точку. Ты берешь очки, надеваешь их и видишь, ой, это не точка. Это что-то такое, может быть, какой-то маленький животное, жук какой-то, жучок. Ты берешь лупу и видишь, о, это что-то какое-то биологическое создание, у него есть ноги, у него есть все, что есть у маленького животного, ты начинаешь изучать его, ты можешь поместить его под микроскоп и изучить еще более подробно. И тогда, в точке, когда он был точкой, у тебя не было к нему никакого отношения. И чем больше ты увеличиваешь его в 10 раз, 100 раз, 1000 раз, и так далее, в той же мере ты можешь выяснить этот объект. Изучить этот объект. Таким образом мы изучаем Творца. Насколько мы увеличиваем наши кли, то есть когда он раскрывается в большем кли, он раскрывается с большей резолюцией. Я могу изучать подробности. Я могу изучать его образ, его поведение в разных формах. Это что позволяет мне выйти из маленькой десятки. Это то, что мне позволяет выход из маленькой десятки в большую. Поэтому называется в массе народа присутствие царя. То есть чем народа больше, то есть количество человек больше, там раскрывается Творец более мощно. И в частности, и в общем. Он не может раскрыться в маленькой силе. И также сила, которая не составная, не состоит из множества свойств, противоположных, разнообразных, не может. Требуется кли для раскрытия. Белый свет, он тоже не белый. Ты начинаешь изучать его, ты видишь, что он состоит из 7 цветов. Затем ты обнаруживаешь, что это не 7, а миллионы цвет на разных частотах и так далее, все, что там присутствует. То есть дело в том, что вопрос в точности, в количестве частей, на которые ты делишь происходящее. И такой объект, как Творец, требует огромнейшее количество частей. Для нас это просто бесконечность. Это то, как мы изучаем в разбиении Келим, которое произошло в мире Никудима, затем в грехопадении древа познания, в разбиении души Адама Ришона. Части эти опускаются и падают еще и делятся, покуда не доходит до состояния, когда мы находимся в поколении последнего разбиения и в начале подъема обратно к исправлению. Еще, пожалуйста. Не стесняться.
1: Ну, дайте ей микрофон.
3: ich noch mal fragen wegen Ihrer Zeichnung, die Sie gemacht haben?
4: Здравствуйте, Раф. Я хочу прежде всего спросить в отношении того, что вы начертили десятку. Где он?
1: Немца? Ло.
4: Есть? Нет. Я не знаю, где там у меня этот чертеж.
1: Ло.
4: Нет.
3: Я
4: могу задать вопросы по-другому. Ну, я нарисую еще раз.
3: Я
4: это тоже начертил, вдруг подумал. И я только что, я как процессор в компьютере, это подобно?
0: В какой-то мере, конечно.
4: Все технические системы, которые мы имеем в этом мире, то, что мы строим, мы раскрываем, конечно же, все присутствует в духовном. Те же системы, каждая из этих систем, только в виде сил, а не в материи. Не может быть, чтобы кто-то думал о какой-то машине, системе, о какой-то идее, которая не существовала бы в духовном. Оттуда мы берем все идеи. Несмотря на то, что мы не понимаем и не знаем об этом, но только оттуда. Да. Пожалуйста.
5: Buonasera, Rav. È una domanda sulla lezione numero 3. Una volta acquisito il
4: desiderio. Добрый вечер, Раф. У меня вопрос по третьему уроку. В тот момент, как мы обрели желание отдачи, что мы делаем с желанием получать? Оно используется для того, чтобы жить обычной жизнью, или есть другое использование? Мы не отделяемся от желания получать, мы приобретаем желание отдачи, и желание получать, оно сохраняется в нас, и мы постепенно доходим до состояния, когда у нас есть сильное желание отдавать, называется «отдавать ради отдачи», и затем мы пробуждаем то самое желание получать и начинаем пользоваться им для получения ради отдачи. То есть наш путь... Можно нарисовать какой-то график. Допустим, вот так. От текущего состояния до конца пути. То есть мы проходим часть, называется Хафец Хесед. Это первая часть. Вторая часть называется получение ради отдачи. Часть постижения мудрости, постижения Торы, постижения Творца. Здесь мы приобретаем силы отдачи. Свойство, уровень бины. А здесь мы приобретаем уровень кетер. Вот так это. От Малхут до Кетер. А здесь уровень бины.
1: Вот.
4: Еще.
6: Добрый вечер, учитель. С вашего позволения хочу задать вопрос, но не об этом уроке, в Конгрессе в целом. Второй день, третий урок, четвертый получается. И смотрю не на себя, а вокруг меня. И в каждой десятке есть товарищ или два. Попалось и три. Ну, состояние... Не то, что засыпаю, а... Или... сонливость, такая сонливость, что никак бороться с этим невозможно. И исходя из того, что вы сказали, переслушать урок 5 ноября, вы там об этом предупреждали, что есть состояние, где мы не хотим объединяться между собой. И вот эта сонность, которая у нас между нами есть, это то, о чем вы говорили, или это что-то другое, и можем с этим бороться?
4: Бороться мы обязаны против сонливости, отделения отдаления от темы. Как обычно, конечно же, мы должны бороться. Но вместе с этим мы должны понять, что все это естественно. И каждый из учеников находится в части его времени, часть урока в бодром состоянии, а часть в сонном, называется дромита. И ничего не поделаешь, такова природа человека. Нам надо понять, что Творец организовывает нас таким образом, чтобы мы были в таком состоянии, а он знает расчеты. А мы должны сделать то, что зависит от нас, насколько мы в состоянии это проделать, а насколько нет, это его проблема. Я не впечатляюсь от того, что часть моих учеников спят, когда я даю... урок там, где обычно, в Нейбарухе, то, допустим, мы за 400 сидящих передо мной на уроке, 100 до 150 всегда в отключке в какой-то степени, больше или меньше. И они меняются, да те, да эти, так и так. Мне это не настолько важно, поскольку человек прикладывает усилия, он приехал, он устал, он не хочет, он не понимает или понимает. У каждого есть настроение, у каждого разные чувства, разное состояние дома, на работе и так далее. Материал различный. Один любит учить строение миров, а другой заботится о строении души, что происходит с ней, и так далее. Написано об этом, что надо учить людей согласно их устремлению. Учи отрока по путям его. И потому я не борюсь с этим. Главное, что человек сидит и пытается. Часть урока он находится в связи, а часть нет. Творец все сорганизует. Я должен предоставить только, предложить мудрость, как официант в ресторане, дать ее человеку, подать ее человеку как можно ближе, чтобы он смог воспринять это все. Пожалуйста.
7: Salve. Sente? No.
8: Good evening, Graf. Hello, friends. I'm Vladimir from Czechoslovakia Group. Thank you for this opportunity to ask question.
9: Добрый вечер, Раф. Я Владимир из Чехословацкой группы. Большое спасибо за возможность спросить. Я хочу задать вопрос в отношении того, как спрашивать, просить у Творца что-то в правильном виде. Мы об этом говорили много раз. И от этого зависит успех в нашей работе. Пожалуйста, поделитесь с нами своей личной молитвой, своей личной просьбой к Творцу за наш успех, за успех в Небаруха, за кли в Небаруха в нашей работе. Какова ваша молитва, Раф? Если вообще можно спрашивать об этом.
4: Спрашивать можно обо всем. Скромно не учится, но... В целом помогает только молитва, то есть просьба. Когда человек поднимает свою просьбу из своего сердца к Творцу, а Творец, он там скрыт в центре десятки. Если ты можешь представить свою десятку, и то, что они в какой-то мере объединены между собой, то представь себе, что там внутри скрывается Творец, и к нему ты должен обратиться. И так это работает. В этом весь секрет. А кроме того, надо быть занудой.
1: Матмид.
4: Действовать постоянно, если надо, отказаться от всего. В этом все. Ничего другого не существует. Ибо путь очень краток. Может быть, 5, 10, 25, 30 лет. Неважно, но она обязана привести себя к результату. И постигают. Насколько постигают, значит, перед тобой есть еще часть.
1: Ну,
4: закончи ее в другом мире. В чем проблема? При других условиях, то есть. Но только молитва. Молитва, которую ты организовываешь правильно, через товарища в десятке, с Творцом в центре десятки. Только ради чего ты молишься, что ты хочешь достичь, все это надо выяснить. Ясно, понятно, здраво.
1: И
4: не лги себе. И не лги себе. Надо быть честным.
1: Закон.
4: В этом все.
7: В большой десятке, в расширенной, это как бы бегство от своей местной десятки. Как можно совместить эти две вещи, не убегать от работы в местной десятке и проделывать общую работу в общей большой десятке?
4: Ты прав. Ты прав. На самом деле, если я видел в очках, допустим, с диоптрией 1, а сейчас я хочу одеть очки с диоптриями в 10 или 100 раз больше, то я снимаю эти, которые были ранее. Я не могу сохранить и те, и другие. И так во всем, в компьютере, ты увеличиваешь, допустим, шрифт или что-то, то же самое. Ты уже переходишь к другому восприятию, к другому состоянию. Только не бояться того, что ты этим оставишь предыдущую форму. Такого не бывает. Ты находишься в предыдущем состоянии, но в большей резолюции, в лучшей резолюции. Ты увеличил предыдущее состояние в 10 раз или в 100 раз. И не более того. Но ты обязан быть в той же самой десятке, и вместе с этой самой десяткой теперь включиться в десятку большую, допустим, группу Европы. Так и будет. Но у тебя... В этом мы сейчас включаемся тут с множеством мыслей, желаний и прочим. ты вернешься домой, ты не почувствуешь, что как бы это воздействует на тебя, но твое восприятие, твое отношение изменится, сильно изменится, поскольку ты включился с огромными хиссаронами различными и относишься к твоей душе.
1: И
4: это воздействует на продвижение.
1: Кен.
4: Да.
10: Salve Rav. Nella lezione precedente, nel punto 7, abbiamo parlato di Rabash.
4: Rav, на предыдущем уроке мы говорили о Рабаше. И сказали, что все очень просто. И следуя правилам Рабаша, мы объединились, и нет проблем в Европе. Но почему это так трудно? Отменить себя перед другими и видеть только достоинства в других. Наш эгоизм не дает нам выйти из него. Не дает.
1: Он
4: только удерживает нас в себе, внутри, в нем. Что можно сделать? Все больше и больше представляется, что все, что ты видишь, это твоя душа. Это очень тяжело. Как может быть, чтобы в мире, допустим, я смотрю новости? По телевизору смотрю новости. Допустим, в 9 вечера у нас. Там есть упоминание, что произошло во всем мире, что происходит в нем. Что происходит, какие гадости, что люди проделывают, как убивают друг друга, о чем они спорят, о всякой ерунде. Какие проблемы они делают друг другу. А это все моя душа. Это театр. Но вместо людей представь себе силы. Силы, не людей, силы. И все эти силы находятся в твоей душе. И ты обязан дать им свет, возвращающий к источнику, и сформировать их таким образом, чтобы они все были объединены правильно. И тогда раскроются эти силы раскроют Творца. А для тебя это будет Гмар Тикун, твой личный. Кажется, что это какая-то фантазия, что это невозможно. Нет, это очень и очень близко. Потому что не мы это делаем. Мы только должны представить себе это состояние. Но само состояние исправляется высшим светом. Творец в той мере, в которой мы хотим, чтобы это исправилось, исправляет. То, что мы учили сегодня утром. Что Творец хочет всего-навсего, чтобы мы захотели, а Он сделает.
1: Кен.
4: Да.
10: Рав, мы конгрегеп, поеп пилештермек темасу из Назерландык.
4: Мы приехали сюда, чтобы объединить, сделать подготовку к объединению Европы. Я очень впечатлился прошедшим уроком, но не чувствую, как это воздействует на европейских товарищей.
10: Bugün ne eksikti? O eksiği yarın nasıl tamamlayabiliriz? Tavsiyeniz ne olabilir?
4: Что нам сегодня не хватает, чтобы мы реализовали это завтра? Сделали бы это завтра.
7: Путь к исправлению включает в себя два шага. Два пути. Это называется путь света или путь страданий.
9: С помощью их обоих мы продвигаемся. И если мы привлекаем свет все больше и больше, и продвигаемся по направлению к нему все время, то есть ко все большей отдаче, ко все большему объединению, мы хорошо это проходим и так продвигаемся. И если мы не сохраняем темпы всей цели творения, то, что требует программа творения от нас, так нас продвигает страданиями, то есть ударами. И тогда мы бежим вперед, чтобы убежать от ударов. Иногда останавливаемся и думаем на секунду, давайте продвигаться не с помощью страдания, а с помощью света, которое увлекает нас к объединению. И тогда мы меняем средства. Вместо страданий, которые подталкивают вперед, мы тянемся к свету, который светит спереди. Вместо страданий, подталкивающих нас сзади, мы тянемся к свету, который влечет нас вперед. Но с помощью обоих мы наверняка придем к исправлению. Также с европейским кли. Европа находится в состоянии самом опасном по сравнению со всем миром. Она, как современный Вавилон, должна, просто должна начать свое исправление. И поэтому наш конгресс, это конгресс очень, как бы это сказать, особый, скажем так. Очень особый тем, что это первая встреча всех представителей всех европейских народов, которые говорят об объединении между собой для того, чтобы выстроить кли, который включает в себя буквально всю Европу, всю Европу.
11: И
9: это очень особая вещь. Это кли было разбито буквально, поделено, начиная с, не, с вре, со времен древнего Вавилона, уже 3000 лет, если не больше. И поэтому мы должны относиться к состоянию, в котором мы находимся, как к очень особой вещи. Когда собрались люди со всех концов континента, и они готовы говорить и думать о том, как объединиться, как соединиться для того, чтобы привести этим, вызвать этим у всего человечества новую эру. Период исправления. Бааль Салам пишет, что мы уже находимся в поколении Машиаха. Машиах — это сила, извлекающая, тянущая нас из желания получать к желанию отдавать. И мы находимся в этом. Мы видим также, согласно тому, как мир все время входит во все более глубокий кризис. И получается у нас, что у нас выхода нет. Мы избраны для этого, мы должны это выполнить. Постараемся это сделать. Вы увидите, насколько мир вскоре раскроет, что он нуждается в вас, что он находится в беспомощности. Они сейчас находятся в беспомощности, но пока еще хоть как-то хотят смазать это. Ну, может быть, немного можно это продолжить, но продолжать так невозможно, нет? Так еще несколько лет, но вы увидите, что состояние обяжет их все-таки искать, что может нас спасти. Из всевозможных проблем экологических, экономических. Все, что может помочь? Ничего, кроме того, чтобы пытаться изменить что-то вокруг нас, изменить самого человека. Это все. Мы сделали достаточно уже всевозможных витков пути, только бы не коснуться самих себя. а здесь у нас уже ничего не осталось, кроме как сделать это, исправить человека. И методика есть, мы ее изучаем. Мы можем организовать учебу, объяснение, все, что нужно. Вы увидите, насколько европейцы и вообще весь мир захотят слышать то, что вы знаете. Прошу.
12: Раф,
13: хочу выяснить, значит, то, что происходит с нами сейчас, в процессе. Например, вчера у нас было очень-очень мощное Шватхаварим, собрание товарищей. Было море веселья. Быть честными, правде, это было практически как оно должно было выразиться. Было огромное давление, которое просто перешло в радость. Я думаю, это было совершенно новое ощущение. А сегодня, не скажу, что сегодня падение, но какое-то, то, что люди говорили о сонливости, тоже какое-то, как будто человек идет по грязи. И также во время урока вы попросили музыканту, чтобы они подняли нас, пробудили нас, дали нам силы. Может быть, это выражается как-то, чтобы мы можем больше открыть наши глаза на то, что происходит здесь с нами. И я бы хотел еще знать, может быть, это время для атаки. Можем ли мы что-то проделать, чтобы быть активнее в этом процессе, не просто... Как бы вы будете что-то говорить, а мы будем задавать вопросы. Можем мы быть какими-то более активными, проявлять большую активность?
9: Смотри, я уже стар. Я научился многому. И было у меня тоже на удивление всех этих подъемов, падений, изменений, когда нельзя гарантировать секунды на секунду ничего. Ничего. Потому что ты находишься в высших руках. И там не считается со своими состояниями ни в чем, но только в каждой точке, где ты находишься, как привлечь тебя к концу исправления самым коротким образом. Это, по сути дела, то, что делает тот большой компьютер, который называется «Общей душой». Свет воздействует на нее, и тогда по отношению к каждому, в каждое мгновение есть новый расчет. И поэтому каждое мгновение состояния могут меняться диаметрально, только всегда это согласно правилу поднимают святости и никогда не опускают. Всегда это по направлению к концу исправления. Вот и все. Поэтому, может быть, что вы будете плакать, может быть, будете радоваться, может быть, ты придешь на урок, и ты знаешь, и понимаешь, и чувствуешь, весь полон сил, а может быть, что ты будешь сидеть без всяких сил и будешь проклинать весь мир.

0: Usted ha dicho cuando, cuando hablaba de la decena local como un punto a pasar a una decena general.
1: Спрашиваю, значит, когда вы говорили о местной десятке, как будто переход к общей десятке, в которой мы видим все частности, что происходит с молитвой, которая, говорю о товарищах, я могу сделать так, чтобы моя молитва была точна, чтобы она включала из всех нужных частей, необходимых частей, с новой точки зрения. Я не думаю, что нам сейчас стоит этим заниматься. И если ты должен молиться за товарища, делай это изнутри десятки. Не начинай извлекать проблемы в десятке и взваливать их на мировую десятку. Мы так запутаем всех наших товарищей. Нам не нужно этого делать. Если я тебя правильно понял. Может, я лучше буду говорить по-английски, говорю о молитве. Как я могу сделать свою молитву более точной, более подходящей? Поскольку, когда я молюсь в десятке, это ограничено, когда я... А сейчас... Если я вхожу в поручительство со всеми, то моя молитва должна быть более точной. Да, но ты не привлекаешь свои частные проблемы в десятки к общей большой десятке. Нет. Ты идешь только к объединению, только к объединению. Не извлекаешь недостатки и молишься за них, но ты хочешь только прийти к более широкому и сильному объединению. Еще? Может быть, и женщинам дадим немного спросить? Да.
2: Ну-ну.
3: Раб, la qualità di d'azione la realizza il singolo o la decina?
1: Да, свойство отдачи. Один может постичь ее, или только десятка постигает? Каждый в десятке то, что он может, как он может присоединить себя к десятке, тогда он добивается успеха. Десятка существует в исправленном виде. Только никто из товарищей в десятке этого не постигает. Тот, кто стремится к такому исправленному состоянию, где все объединены, и что он хочет включиться туда, хочет осуществить это состояние, так он постигает и пользуется этим. Духовное устроено так, что каждый может пользоваться им в той мере, в какой он находится в связи с духовным. Вот и все. И сейчас тоже есть все состояния, включая конец исправления. Все. Пожалуйста, пользуйся всем. Войди в эту высшую реальность. Пожалуйста, она существует. То есть все зависит от человека, который постигает. Прошу.
4: Здравствуйте, Рав, Амнон из Англии. И можно спросить на иврите, с вашего позволения. На предыдущем уроке было какое-то такое состояние, когда вдруг мы начали петь и плясать, и на уроке до того мы тоже пели и плясали. И вдруг я обнаружил, что я тоже пою и танцую вместе с остальными, и на самом деле чувствую себя хорошо. Но я в этот момент не вспомнил о том, что надо просить. Я не знаю, вспомнили об этом мои величайшие товарищи, но лично я вдруг вспомнил, что надо просить. И тогда вы спросили, кто хочет продолжать урок, кто хочет танцевать. Я спросил себя, мы на самом деле, нам необходимы этот танц и песни для того, чтобы включиться? Или это просто какое-то подталкивание, чтобы мы могли толкнуть?

0: Тут, когда вы хотите толкнуть нас еще более вперед.
1: Нам
0: нужны все состояния. Мы должны их понять, почувствовать и подвести итоги, прийти к правильному выводу вследствие всех них. То, что я прохожу всевозможные состояния. И они потом исчезают и снова возвращаются. Я должен это принимать как факт, что мне дают так почувствовать и видеть свыше. Творец раскрывает мне всевозможные формы, с которыми я должен справиться, я должен знать, что мне делать. Скажем, сейчас Творец раскрывает мне ощущение, что я нахожусь перед несколькими сотнями людей, которые из Европы, они такие, такие, такие, и я говорю с ними, и они хотят что-то от меня. Все это представление, когда Творец таким образом демонстрирует мне реальность, и я должен отреагировать на нее, на эту реальность, видя как можно более близком к правильному. Так мы должны видеть реальность. Так, как ты сказал, я прыгал, пел, да, нет, нет, да, все согласно состоянию. Постарайся только все время быть слитым с десяткой и с Творцом внутри десятки, как можно сильнее, и тогда никогда не ошибешься. Нет более конкретной рекомендации, чем это. Прошу.
2: А вы только что ответили на первую.
3: То, что мы должны осознать состояние, в котором находимся, на самом деле самое лучшее для нас. Я не знаю, как мы можем друг другу помочь в этом состоянии, как мы можем сделать это, чтобы это работало, что мы можем на самом деле сделать. Пока что мы вроде бы ничего не должны сделать. Я помню, много лет назад в Риме на одном из первых конгрессов было низкое состояние, чем падение, и товарищи перешли из низкого в состояние в высокое, и вы сказали, если бы вы работали постоянно, как здесь, вы будете очень-очень скоро... Что это за точка, что мы можем сделать прямо сейчас, Раф?
0: Что вы должны сделать сейчас? Стараться объединиться как можно сильнее вместе. И видеть в этом объединении, в центре этого объединения, там вашу общую душу, и работает только ради нее. Потому что тело мертво, если нет у него завтра. И тогда вы увидите, что значит умертвить тело, когда вы начнете заниматься душой. Существует ли оно? Имеет ли оно свою жизнь, свое значение и так далее? Нам нужно думать только об этом. Как мы меняемся между собой в душу? Потому что наши желания, если мы их объединим вместе, вместе они в точности дают нам ощущение души, то есть духовного поля, в котором существует Творец. И так мы уже войдем в духовную жизнь. Тут нет много слов.
1: Алла.
0: Дальше.
1: Ну, не на се от садкан.
0: Ну, попробуем еще немного здесь. Но на самом деле, в серьезном виде, если начинаю ощущать, что вы опускаетесь в вопросы такого рода, я просто прекращу. Прошу.
3: Раф, мы как бы в мечтаниях, во сне. Я чувствую все свои части, как во сне. Как бы все закончится, если я исправлю себя. Я чувствую, как будто я не знаю, что я чувствую, как я ощущаю. Что означает, что я прохожу эти ощущения?
0: Это я как раз и имел в виду. Это такой вид вопросов, на которые нельзя ответить, потому что человеку не достает данных, он должен просто учиться. В науке Каббала есть у нас очень простое правило. Люди могут задавать вопросы, которые, скажем, относятся к 10 классу, но они не прошли даже первый класс. И поэтому нужно сдерживаться и учиться несколько лет, собирая все больше данных, а затем ты сможешь спрашивать. То, что ты сейчас спрашиваешь, совершенно нельзя составить из этого вопроса, хотя тебе кажется, что можно, потому что ты чувствуешь потребность, но потребность... с которой ты еще не знаком, и невозможно ответить. Перейдем к женщинам. Если вы хотите спрашивать. Все, то есть не хотят спрашивать, а только аплодировать.
4: Здравствуйте, дорогой Раф. Написано, что устремление к потребности отдавать приходит по мере уменьшения сил и вкуса в получении ради себя. Но эгоизм, конечно, сопротивляется и каждый раз ставит на пути к этому препятствие. Как правильно через взаимовключение задействовать силу поручительства, чтобы усмирить свой эгоизм и прийти к совместной просьбе находиться в этой потребности?
0: Только с помощью объединения, хотя у женщины это по-другому, чем у мужчины гораздо труднее. Каждая женщина — это мир сам по себе, она не нуждается в соединении с подругами, там, с другими женщинами, у нее этого нет. Мужчина нуждается в этом, он желает этого, для него группа, общество, товарищи. Это во всем, в любом месте есть что-то, у женщины нет. Она удовлетворяется тем, что у нее есть, и не терпит рядом с собой обычно других женщин. Это природа. Сейчас мы говорим о том, что мы должны идти выше природы. И здесь возникает вопрос. Творец раскрыл женщине внутреннее психологическое духовное состояние более возвышенное, более раскрытое, более ясно по сравнению с мужчинами. Мужчины играют в это как маленькие дети, в разные там виды там футбол, там игры по объединению, да? Дружба, у женщины нет. Она как бы находится в раскрытии желания большего, да? То есть мужчина для того, чтобы прийти к такому желанию получать, когда он не нуждается ни в чем, ничего не хочет, и весь мир, чтобы он так относился серьезно, он должен, может быть, пройти много этапов, сделать много шагов. Но что бы там ни было, и женщине нужно объединение. И нет здесь никакой возможности получить какие-то поблажки. Но те же статьи, те же этапы, о которых пишут каббалисты, женщины должны изучить и постараться сделать в десятках, насколько они это могут. То есть это не говорит о том, что делать до последней детали. Нет, это для мужчин. Но в целом они должны постараться пройти это. Прошу.
5: Рав, в первом отрывке к третьему уроку написано, что человек должен сделать выбор, верить, и тогда Творец ему раскроется. А в четвертом отрывке написано, что путем тренировок на десятке можно удостоиться веры. И это звучит как заработать. Так вера — это выбор или это результат труда? И как сделать такой выбор? Или насколько важно в таком процессе обязанность быть милосердной?
1: Хесен? Маза.
0: Что милосердное?
1: Матамарт.
0: Что ты сказала там в переводе?
5: Да, милосердие — это посередине. Здесь написано, как он милосердный, так и ты будь милосердным. Если ты удостаиваешься веры, то Творец тебя призывает быть как он милосердный, так и ты будь милосердным.
0: Я не прошу объяснить мне, что это. Само слово это хесед, милость. Так в чем же вопрос, короче?
5: Вопрос в том, вера — это выбор, это то, что я должна выбрать, принять решение.
0: Дай мне вообще послушать ее, не переводи, пожалуйста.
1: Ну, говори.
5: В первом отрывке к третьему уроку написано, что человек должен сделать выбор верить, и тогда Творец ему раскроется. В четвертом отрывке написано, что путем тренировок на десятке можно, цитата, удостоиться веры. Это звучит как заработать. Так вера — это выбор, это то, что я должна выбрать в самом начале, или это то, что я должна заработать путем каких-то последовательных действий?
0: Конечно же, мы должны трудно работать, чтобы прийти к вере. Мне нечего сказать. Конечно же, я должен выбрать веру, чтобы прийти к ней. Это уровень бины. Мне нечего сказать. Состояние понятное. Еще.
5: Как сделать этот выбор?
1: Я с вами закончил. Все, я извиняюсь.
6: Раф, на предыдущем уроке мы говорили о необходимости отменяться перед товарищем, отменяться перед десяткой, отменяться перед группой, отменяться перед всем мировым кли. И я понимаю, что просто отмениться перед мировым кли, потому что ты чувствуешь силу, которая работает в мировом кли, ты можешь отменяться в своей десятке, потому что это каждодневная работа, тренировка. Но Творец дает нам испытания, и на каждой ступени ты начинаешь чувствовать, что какой-то из твоих товарищей или из твоих подруг утрачивает это величие, да, перед которым ты можешь отмениться. Как удержаться вот в этом состоянии, что твой товарищ велик, и ты должен отменяться перед ним, потому что ощущение такое, что ты являешься эпицентром землетрясения, когда твой товарищ становится ниже тебя. И волны этого землетрясения расходятся по всему кли, и ты уже начинаешь слышать, что где-то так, человек, твой товарищ, находится в таком же состоянии, как и ты. Вот как удержаться в состоянии величия товарища? Потому что перед товарищем сложнее отменяться перед всем кли.
1: Арбемелим.
0: Много слов.
1: Они мы вину вообще амарт.
0: На самом деле я понимаю, что ты сказал. Но зачем эти разглагольствования, я не понимаю. товарищ стал меньше, что можно сделать? Как его можно возвеличить? По отношению к общему кли десятки или по отношению к кли мира? Этого я тоже не совсем понял. Можно в одном предложении что-то выразить? Я прошу всех женщин, в особенности от женщин. Посмотрите, как мужчины спрашивают. Одно четкое предложение только. Пожалуйста, скажи мне. Я не знаю, что ответить тебе.
6: Как мне отмениться перед товарищем, когда я не вижу его величия?
0: В этом вся наша работа. Когда я не вижу товарища как большого, я должен относиться к нему как к великому в поколении. В этом вся наша работа. Да? Это я должен делать всевозможные расчеты, всевозможные игры, говорить с другими, чтобы они мне рассказывали о своем величии и так далее, и так далее. И так все обо всех, пока мы не поднимаем, потому что в десятке все как я. Как мы можем поднять каждый других только с помощью того, что мы говорим о величии группы, о величии товарищей. Но какое величие есть в них? Нет величия. Я строю его как раз на нуле, который я чувствую в товарище. Прошу еще.
7: Здравствуйте, дорогой раб. У меня вопрос. Как помехи в материальном мире сделать помощью в духовном?
1: Шани или альпней коли афраот?
3: Я связываю с Творцом все помехи, которые он мне посылает, чтобы я благословил его и понял, что он послал мне их ради того, чтобы я раскрыл его величие, раскрыл то, что он мной занимается, заботится обо мне. В этом вся наша работа. Еще.
8: J'ai une question pour une amie qui est la suivante. Pendant le congrès, j'étais assise avec une dizaine avec laquelle je me suis sentie très proche et très vite.
0: Rav, у меня вопрос для подруги. В течение конгресса я сидел с десяткой, стала очень близкой ей. Она мне стала очень близка за короткое время. Я могу ли работать с этой десяткой, когда я вернусь в свое государство, в свою страну?
3: То есть я сейчас нахожусь в одной десятке, в конкретное какое-то время конгресса, как я вернусь в свою десятку после конгресса. Так, возвращаюсь, и все. И принимаю их как великих, как часть моей души, как на самом деле часть моей души, я должна включиться в них прежде всего, а затем уже все остальное кли, мировое кли. Да.
8: И как я могу продолжать с этой дизайном?
0: Как я могу работать с этой десяткой?
1: С
3: каждой десяток, с которой бы я не встретился, не включился, я работаю по отношению к ним, как по отношению к своей душе. И на самом деле нет разницы, ибо все десятки вместе — это и есть моя душа. Поэтому один раз раскрывается так, иногда по-другому. Но весь мир — это моя душа. Дальше.
9: How do we interact with the bigger kli, the European kli or the world kli on a regular basis?
0: Как мы можем взаимодействовать с большим кли, с европейским и мировым на регулярной основе?
3: Повтори, пожалуйста.
9: How do we interact with the bigger kli, a kli bigger?
0: Как мы можем взаимодействовать с большим кли, с европейским или мировым на постоянной основе?
1: Uh,
2: как мы включаемся в европейский кли, а затем в мировой кли на постоянной основе. Очень хороший вопрос, правильный и актуальный. Мы должны выстроить системы, системы отношения, внешние, физические, и системы внутренних отношений между десятками, между системами распространения, учебы, взаимозаботы и так далее. Только не мешать одно с другим. Должно все организовано так, чтобы нам облегчить духовную работу, а не запутать нас. Мы должны об этом подумать. Я не знаю, есть ли в Европе вообще центр духовный Баруха. Есть множество людей, отдельных людей, и даже немного, которые проделывают различные работы, организовывают что-то. Но как выстроить духовный центр Европы? То есть где они, те самые 10-15, не знаю сколько человек, мужчин и женщин, которые будут связаны между собой постоянной основе и будут в состоянии пытаться находиться в связи, быть связью между всеми. Этого я не знаю. Вы должны заботиться об этом, в конце концов. Европа — это вы. Подумайте об этом. Поговорите об этом. Пожалуйста.
10: Учитель, почему, когда начинаешь молиться за других, очень быстро выскакивает эгоизм? И тогда после этого появляется очень такое большое неприятное чувство стыда и какого-то разочарования. Кто стыдится во мне? И зачем эти чувства, вот эти разочарования, стыд нужны?
2: Все ощущения мы получаем от Творца, который дает нам это, по-видимому, ради исправления. Мы должны подняться выше этих ощущений, стыд, разочарование и так далее. Они постоянно сопровождают нас, потому что что у нас есть, кроме желания получения, желания получать, кроме разочарования и стыда? Это результат нашего эгоизма. Поэтому всегда будет и будет еще. А нам нужно только в том месте, с которым мы слиты с Творцом, мы можем отнести к Нему все происходящее, слиянию с Ним. Таким образом, мы на самом деле сможем победить. И не дай Бог не игнорировать эти ощущения разочарования, стыда и прочее. Творец посылает их специально. Я должен принимать их с любовью. Пожалуйста.
11: Я хочу описать то, что было на конгрессе до сих пор. Я была в разных десятках, в трех. Еврейской, русской и немецкой. Я вижу, что есть огромная разница этого конгресса по сравнению с другими. Люди просто воюют за каждое слово, ищут истину. Все буквально в огромнейших усилиях, и мне очень важно это отметить. Для меня это молитва. Это не просто наверху какой-то Бог. Это работа, которую мы произвели здесь. И эти три группы, которые я почувствовала, Я полагаю, что и в других группах была проделана такая же работа. Я думаю, что это просто поразительно. Мне очень важно это было сказать, Лихая.
1: Я
3: согласен с тобой на 100%. Одна женщина, первая, с которой я согласился, абсолютно.

0: Hello.
1: This is my first Congress.
0: Oh.
1: And I'm studying with CAPU. But before I came to the Congress, I had the feeling that that there is an urge to help Europe to build a European CLI.
2: Я не знаю, я изучал, учил КБЮ, и прежде чем я приехал на Конгресс, я почувствовал, что есть необходимость выстроить европейское КЛИ. Но теперь у меня путаница, я продолжаю работать с моей десяткой. Я запутался или с голландской десяткой. Я не понял, в чем путаница. В чем путаница? Потому что у тебя есть здесь десятка и десятка в другом месте? Или почему? Да? Я не понимаю. Я поехал на конгресс с несколькими своими учениками. Десяткой. И тогда, в течение этой поездки, воспринимал их как десятку. А сейчас, через два дня, я вернусь домой, и я включусь там в другую свою десятку. Затем, раз в день, допустим, выходит боль чаще, но, допустим, раз в день, я позвоню какой-то десятке через интернет. Еще одну десятку, другой. Я включусь и в одних, и в тех, и в других, и отменюсь перед этими, теми и другими. Почему нет? Это все мое кли. Все это мы, то, как мы читали, во всем мире есть только одна душа. Поэтому берем какую-то десятку, ту или эту, и третью. Это не святое. Ты можешь быть в нескольких из них одновременно, только если ты в состоянии. Чтобы это не выглядело как одна десятка, которую ты игнорируешь их, поскольку ты находишься в другой десятке. Мне это не мешает. Все. Это не страшно. Включайся сейчас десятка, которая находится здесь. Я думаю, что большинство так. Вернешься домой и включишься в свою десятку. И все. Удачи. Это очень важное свое действие.
3: И имаме следния въпрос. По последния отказ в урока, който четохме, ако се намираш в десятка, имаш десятка, това означава ли, че...
2: Если ты находишься в десятке, говорит ли это о том, что ты выходишь из себя?
0: Если
2: я нахожусь в десятке, я пытаюсь выйти из себя и включиться в них, как будто бы я не существую. Ноль. Отменяюсь там. Все. Подобно тому, как бросают ложку сахара в горячий чай. Тогда чай исчезает. Также я хочу включиться в десятку. Пожалуйста.
4: Hola, Rab. Mi pregunta es, el estado de Mesías.
2: Здравствуйте, Раф. Вопрос мой такой. Состояние Машиаха — это начало исправления? Когда мы достигнем этого состояния Машиаха, это будет постоянным или будет в подъемах и падениях в этом состоянии?
0: Состояние
2: Машиаха — это период, когда все начинают получать вытягивание, тягу к Мартикуну. Все. Это период, в котором мы сейчас находимся. Есть такие, которые устремляются, как мы, вперед, когда что-то тянет нас. Есть такие, которые они получают с помощью страданий толчок сзади, который толкает их к Гемартикуну. Машиах — это от слова лемшох, тянуть. Сила, которая тянет все человечество в целом к Гемартикуну. Поэтому называется Машиах. Когда мы завершим исправление, тогда больше не будет той силы, которая тянет. Все очень просто. Конечно же, не будет больше падений и подъемов. Все будет постоянное состояние, спокойствие навеки. Занудно, грустно, да? Да.
4: Gracias.
5: Спасибо.
2: И все? Больше никого нет?
6: Здравейте, Раф. Пак вопрос от България.
5: Здравствуйте, Раф. Снова вопрос из Болгарии.
6: Частната десятка, за да ни се спусне желание.
5: Нужно ли для того, чтобы прийти к объединению в десятке? Нужно ли нам объединяться с большой десяткой мира?
2: Да. Прежде всего и сейчас. Допустим, ты спрашиваешь, она спрашивает, он задает вопрос. Я пытаюсь объединиться. Не просто так ответить вам. И все. Я пытаюсь объединиться, чтобы через людей, которые спрашивают, можно достичь гораздо большего, больших связей. И все это. И все это я делаю. Восстанавливаю. Исправляю свою душу. Поэтому желательно каждый раз участвовать с каждым человеком, который задает вопрос об исправлении. Еще раз вопрос, пожалуйста.
6: Трябва ли да сме постигнали объединение в частната десятка?
5: Должны ли мы прийти к полному объединению в нашей десятке для того, чтобы прийти к объединению в общей мировой десятке?
2: Да. И вместе с этим, наверняка, в пути вы почувствуете, что у вас есть необходимость выйти в более широкую десятку и не удовлетворяться своей частной десяткой. Ибо в конце концов клей каждого, все десятки, общие десятки, это все человечество. Все человечество. Покуда все человечество не будет исправлено в одну десятку, не будет исправления.
6: Благодарю.
2: Пожалуйста.
1: Раф, every lesson we try to unite with different ten. It's hard. We go to our languages.
5: На уроке мы пытались объединиться с другой десяткой. Это трудно. И после каждого урока есть у нас соединение с местной десяткой. И я чувствую, что этого недостаточно. Что еще можно сделать?
0: Мало маспик.
2: Чего недостаточно?
1: We can do more effort. What can we do more?
5: Какое еще усилие можно приложить для того, чтобы эта связь укрепилась еще больше?
2: Мы должны объединиться со всеми. Смотреть с любовью на всех, видеть всех как часть души. Не поможет то, что вы не хотите, это не поможет. Мы все части одной души, все человечество.
5: все человечество, в особенности мы, в каждом из которых есть искра, который уже находится на связи с целью творения. То есть мы уже находимся на прямой линии, все объединены с целью. Все человечество еще нет. В той мере, в которой мы свяжемся между собой и будем двигаться к этой цели, тогда все человечество также за нами почувствует, что нас связано с ним, с ней. Все. Так мы должны направлять себя.
7: Рав, добрый вечер. На прошлом уроке вы задали вопрос для семинара. В чем разница, когда я аннулирую себя перед одним товарищем и когда я аннулирую себя перед десяткой? И мы не смогли прийти к общему мнению. Могли бы вы прояснить этот вопрос, в чем эта разница?
0: Повторите.
7: На прошлом уроке вы задали вопрос на семинар. В чем разница, когда я отменяю себя перед одним товарищем и когда я аннулирую себя перед десяткой? В чем разница вот именно в этой отмене?
5: Разница перед отменой перед одним товарищем или перед десяткой, или несколькими десятками, или всем человечеством. Разница в

Мы с вами находимся на уроке номер 4. Начало, название урока «Выгода от выхода в мировую десятку», сжатие и расширение. То есть, что мы приобретаем за счет того, что каждый из нас, кроме того, что он учит свои десятки, и в ней организовывает себя, отменяется перед товарищами, получает от них их желания и так далее и тому подобное. Это необходимая часть, это нельзя отменить, но вместе с тем мы объединяемся с большими десятками. И что, собственно, какова польза от всего этого? Сейчас увидим. Я прошу вас, давайте говорить коротко. Согласно моим вопросам, попытайтесь дать быстрые ответы, короткие. Мы уже много говорили о всевозможных вариантах отношений между нами, чтобы

каждого человека. То есть мы не понимаем, как это происходит. Каждый думает, что у него есть душа. Как каббалисты говорят, что есть всего-навсего одна душа. Она вся для всех одна. А то, что каждый ощущает себя отделенным от этого единого, от этого общей системы души, это причина того, в том, что в нем есть сила, которая делит его зрение на частное восприятие, и поэтому ему так кажется. На тот момент, когда мы начинаем связываться друг с другом, мы начинаем понимать, что всего-навсего мы постоянно находимся в постижении единой души, но только все больше и больше выясненной. То есть та же самая душа присутствует во мне и сейчас. Если я свяжусь с тысячей человек, я выясню свою душу через тысячу этих человек гораздо более в больших подробностях, более точно, более больше. Если я свяжусь не с тысячей, а с несколькими миллионами, с миллиардом человек, я свяжусь с той же самой своей душой, которая прежде ощущала как точку, потом я стал ощущать ее десятки, потом я стал ощущать ее теперь в миллиарде человек, одно и то же. Вопрос только, в какой точности, с какой точностью я могу ее выявить, почувствовать, связаться с ней, работать с ней. Работать с ней. В этом разница. Можете записывать вопросы, скоро сможете их задать. Только не эти, но и за все уроки, которые мы прошли. Отрывок номер два. Материальное тело создает два состояния. Первое. Ощущает свою душу как отдельную и особую, не понимая, что она общая. Общая душа. Два. Свет общей души светит ему лишь в той мере,

0: Мы с вами находимся на уроке номер 4.
1: Начало, название урока «Выгода от выхода в мировую десятку», сжатие и расширение. То есть, что мы приобретаем за счет того, что каждый из нас, кроме того, что он учит свои десятки, и в ней организовывает себя, отменяется перед товарищами, получает от них их желания и так далее и тому подобное. Это необходимая часть, это нельзя отменить, но вместе с тем мы объединяем.

Мы с вами находимся на уроке номер 4. Начало, название урока «Выгода от выхода в мировую десятку», «Сжатие и расширение». То есть, что мы приобретаем за счет того, что каждый из нас, кроме того, что он учит своей десятке, и в ней организовывает себя, отменяется перед товарищами, получает от них их желания и так далее и тому подобное. Это необходимая часть, это нельзя отменить. Но вместе с тем мы объединяемся.

Мы с вами находимся на уроке номер 4. Начало, название урока «Выгода от выхода в мировую десятку», сжатие и расширение. То есть, что мы приобретаем за счет того, что каждый из нас, кроме того, что он учит свои десятки, и в ней организовывает себя, отменяется перед товарищами, получает от них их желания и так далее и тому подобное. Это необходимая часть, это нельзя отменить. Но вместе с тем мы объединяемся с большими десятками. И что, собственно, какова польза от всего этого? Сейчас увидим. Я прошу вас, давайте говорить коротко. Согласно моим вопросам, попытайтесь дать быстрые ответы, короткие. Мы уже много говорили о всевозможных вариантах отношений между нами. Чтобы было понятно, это первое. А второе, оставим место для вопросов и ответов, если у вас будут. Это будет второй части урока. Если мы решим, что есть необходимость. Пишет Бааль Сулам: нет в мире ничего, кроме одной единственной души. И эта же душа находится в каждом из сыновей Израиля. Но в каждом из них совершенство. В совершенстве, в каждом из них.

Мы с вами находимся на уроке номер 4. Начало, название урока «Выгода от выхода в мировую десятку», сжатие и расширение. То есть, что мы приобретаем за счет того, что каждый из нас, кроме того, что он учит своей десятке, и в ней организовывает себя, отменяется перед товарищами, получает от них их желания и так далее и тому подобное. Это необходимая часть, это нельзя отменить. Но вместе с тем мы объединяемся с большими десятками. И что, собственно, какова польза от всего этого? Сейчас увидим. Я прошу вас, давайте говорить коротко. Согласно моим вопросам, попытайтесь дать быстрые ответы, короткие. Мы уже много говорили о всевозможных вариантах отношений между нами. Чтобы было понятно, это первое. А второе, оставим место для вопросов и ответов, если у вас будут. Это будет второй части урока, если мы решим, что есть необходимость. Пишет Бааль Сулам: «Нет в мире ничего, кроме одной единственной души, и эта же душа находится в каждом из сыновей Израиля, но в каждом них мы с вами находимся на уроке номер 4. Начало, название урока «Выгода от выхода в мировую десятку», сжатие и расширение. То есть, что мы приобретаем за счет того, что каждый из нас, кроме того, что он учит своей десятке, и в ней организовывает себя, отменяется перед товарищами, получает от них их желания и так далее и тому подобное. Это необходимая часть, это нельзя.

Мы с вами находимся на уроке номер 4. Начало, название урока «Выгода от выхода в мировую десятку», сжатие и расширение. То есть, что мы приобретаем за счет того, что каждый из нас, кроме того, что он учит свои десятки, и в ней организовывает себя, отменяется перед товарищами, получает от них их желания и так далее и тому подобное. Это необходимая часть, это нельзя отменить, но вместе с тем мы объединяемся с большими десятками. И что, собственно, какова польза от всего этого? Сейчас увидим. Я прошу вас, давайте говорить коротко. Согласно моим вопросам, попытайтесь дать быстрые ответы, короткие. Мы уже много говорили о всевозможных вариантах отношений между нами. Чтобы было понятно, это первое. А второе, оставим место для вопросов и ответов, если у вас будут. Мы с вами находимся на уроке номер 4. Начало, название урока «Выгода от выхода в мировую десятку», сжатие и расширение. То есть, что мы приобретаем за счет того, что каждый из нас, кроме того, что он учит свои десятки, и в ней организовывает себя, отменяется перед товарищами, получает от них их желания и так далее и тому подобное. Это необходимая часть, это нельзя отменить, но вместе с тем мы объединяемся с большими десятками. И что, собственно, какова польза от всего этого? Сейчас увидим. Я прошу вас, давайте говорить коротко. Согласно моим вопросам, попытайтесь дать быстрые. Мы с вами находимся на уроке номер 4. Начало, название урока «Выгода от выхода в мировую десятку», сжатие и расширение. То есть, что мы приобретаем за счет того, что каждый из нас, кроме того, что он учит свои десятки, и в ней организовывает себя, отменяется перед товарищами, получает от них их желания и так далее и тому подобное. Это необходимая часть, это нельзя отменить, но вместе с тем мы объединяемся с большими десятками. И что, собственно, какова...

0: שלום לכולם. בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24 ליולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר קרוב השם לכל קוראיו. את המאמר ניתן למצוא בספר כתבי רבש כרך א', עמוד 151. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 17 דקות. בבקשה. קרוב השם, קרוב השם לכל קוראיו. בזוהר חוקת, וזה לשונו: מהיכה ולפנה. מכאן למדנו שכל מי שרוצה לעורר דברים שלמעלה, בין במעשה בין בדיבור, אם מעשה ההוא או דיבור ההוא לא נעשה כראוי, אינו מתעורר כלום. כל בני העולם הולכים לבית הכנסת לעורר דבר שלמעלה, אבל מועטים הם שיודעים לעורר. והקדוש ברוך הוא קרוב לכל אלו שיודעים לקוראו ולעורר דבר כראוי. אבל אם אינם יודעים לקוראו, הוא אינו קרוב, שכתוב קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. מהו באמת? היינו שיודעים לעורר דבר אמת כראוי, וכן בכל דבר. עד כאן לשונו. משמע מכאן שמי שאינו יודע לקוראו, אין לו ללכת לבית הכנסת, כיוון שאינו יודע לקוראו. משמע שתפילתו אינה מתקבלת. אם כן, יש כאן פתחון פה, וזה תרץ שלא מספיק שלא ללכת לבית הכנסת כיוון שאינו יודע לקוראו. אם כן, יש לדעת מה לעשות לאדם בכדי שידע לקוראו ושיהיה קרוב להשם. על זה בא הזוהר ומפרש לנו מה יש לדעת, ואחר כך נראה להשתדל להגיע להידיעה. ואומר, הידיעה היא רק אמת, שמי שקוראו באמת הוא קרוב להשם. ולפי זה שידיעה נקרא זה שקוראו באמת, מהו החידוש שבכאן? שאומר שאצל הקדוש ברוך הוא משמע שצריכה להיות ידיעה מיוחדת בכדי לקוראו להשם. כי מהמשמעות של הכתוב שאומר קרוב השם לכל קוראיו, משמע בלי יוצא מהכלל. היינו שהוא קרוב לכל מישהו בלי יוצא מהכלל. ואחר כך מסיים הכתוב תנאי, משמע שזהו תנאי גדול. ומהו התנאי? שיהיה קורא באמת. וזהו התנאי הגדול שדורשים מהאדם. ותנאי הגדול זה שדורשים מהאדם, שנקרא אמת, הלא מדרך העולם הוא שמי שקורא לשני, אם הוא יודע שקורא אותו בשקר, בטח שלא ישמע אותו בזה שקוראו, כיוון שהוא יודע מה שהוא קרא אותו הוא רק שקר, ועושה את עצמו כאילו הוא עומד מרחוק, אינו שומע את קולו, כיוון שהוא שקר מה שהוא קורא אותו. אם כן, מהו התנאי הגדול שדורשים מהאדם, שבטח אצל השם נוהג תנאים מיוחדים שאינו נוהג אצל בני אדם? אבל תנאי הזה שצריכים לקוראו באמת, זהו תנאי פעוט שאפשר להיות. אלא ודאי שהתנאי של אמת, יש כאן כוונה מיוחדת, שהכוונה הזו היא נקראת באמת. ובכדי להבין את עניין של אמת, נקדים מאמר חז"ל: כל המתגאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. ויש לשאול, מה אכפת לי לקדוש ברוך הוא אם הוא מתגאה? ונגיד, אם אדם נכנס ללול של תרנגולים ורואה שתרנגול אחד מתגאה על השני, אז האדם שרואה מתפעל מזה. ואבי המורי זצ"ל אמר, הקדוש ברוך הוא אוהב את האמת ולא יכול לסבול שקר, כמו שכתוב, דובר שקרים לא ייכון נגד עיניי. ובאמת הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם רצון לקבל.
1: На самом деле Творец создал человека с желанием получать, то есть эгоистической любовью, заложенной в нем. И это является источником всех дурных страстей, присутствующих в мире. То есть кражи, убийства и войны, все это вытекает из этого желания получать, относящегося к человеку. Получается, что Творец создал человека в самой большой низости, а он гордится. То есть говорит, что он не похож на других. Получается, что он изрекает ложь, а истина не терпит лжи. Получается, согласно сказанному выше, если человек пришел в дом молитвы просить Творца, чтобы он услышал его молитву, из-за того, что ему положено, чтобы Творец услышал его молитву, чтобы он дал ему, потому что ему положено, чтобы Творец дал ему больше, чем он дает другим. Даже если речь идет о духовном, он далек от Творца, так как ложь далека от истины. Поэтому это называется, что он не знает, как призывать его, ибо он призывает его ложно. И это называется далек, а не близок. Согласно правилу, действующему в духовном, сближением по месту называется подобие по форме, а удалением по месту называется различие по форме. А поскольку нет различия по форме большего, чем между истиной и ложью, это называется, что он не знает, как призывать его, так как Творец не близок к нему из-за того, что в момент молитвы, когда он просит, он пребывает во лжи, ибо он ощущает себя более достойным, чем другие, так как видит все свои недостатки и других, и потому он хочет, чтобы Творец помог ему.
0: כמו דאמרו חז"ל, ותניא כל הפוסל פסול, ואינו מדבר בשבחה של עולם. ואמר שמואל, במומו פוסל.
1: На самом деле, как сказали наши мудрецы, и как мы учим, всякий отвергающий отвергается и не говорит во славу мира. И сказал, что Шмуэль отвергает в своем недостатке. Ведь есть люди, которые всегда смотрят на другого. Если другой учится, как он понимает, или молится, как он понимает, то другой в порядке. А если он не в порядке, он уже нашел у другого изъян. И как сказал мой отец и учитель, обычаи людей, которые называются ревнителями, таков, если некто поступает с большей строгостью, чем он, то он называется набожным, то есть слишком благочестивым. В любом случае, о таком человеке нечего говорить, и жаль занимать таким человеком мысли. А если он ведет себя с меньшей строгостью, чем он говорит, то он говорит, что легкомысленный из легкомысленных, и стоит преследовать его до полного искоренения, чтобы он не испортил других, страшно подумать. И этот человек, когда он приходит молиться Творцу, чтобы он приблизил его, поскольку он человек достойный, далек от Творца. То есть у него есть различия по форме с Творцом. Ведь Творец есть свойство истины. А свойство того человека — полная ложь. Поэтому считается, что Творец далек от него. Из-за этого он не слышит его голоса. И можно спросить, полна земля славы его. В таком случае, что же означает, что Творец далек от него? И это подобно тому, как если человек стоит далеко от другого, тот не слышит его голоса. Поэтому в духовном известно, что мера отдаления и приближения зависит от приближения, от подобия по форме или различия по форме.
2: Тогда как если человек пришел молиться Творцу и говорит Творцу, мне ты должен помочь больше, чем другим, ведь другие не нуждаются так уж сильно в твоей помощи, так как они способнее меня и не так сильно погружены в эгоистическую любовь, как я, более дисциплинированы, чем я. И вижу, я больше нуждаюсь в твоей помощи, чем остальные люди. Ведь я сам чувствую свою низость, насколько я дальше от тебя, в большей степени, чем все. Я пришел к ощущению, как сказано, а кроме тебя нет у нас царя, избавителя, и спасителя. Получается, что его аргументы истинные, а такие аргументы Творец терпит, так как они истинны. И об этом сказано, «Я Творец, пребывающий с ними в их нечистоте». То есть, несмотря на то, что они погружены в любовь к себе, которая является источником скверны, но из-за того, что он приводит истинный аргумент, Творец близок к нему, поскольку истина к истине называется подобием по форме, а по форме по форме называется близостью. Отсюда поймем вопрос о словах книги Зор, приведенной выше, что кто-то означает, кто не знает, как призывать его, нечего ходить и в дом молитвы, поскольку Творец не услышит его, так как он далек от Творца, если он не знает, как призывать его. И еще непонятно, ведь это противоречит. Высок Творец и низкий увидит, что означает «низкий», который не знает ничего. Это означает, что даже не знающий, как призывать, его тоже увидят.
1: И сказанного выше поймем как следует, что он не должен знать ничего, кроме как истинно знать свое духовное состояние, что он не знает ни слов мудрости и ни слов морали, которые могли бы помочь ему, и он находится в самом плохом состоянии, какое может быть в мире. И если Творец не поможет ему, он пропал. Только этим знанием он должен обладать, то есть что он не знает ничего, и он самый низкий из всех. Тогда как если он не чувствует этого, а думает, что есть люди хуже его, он уже пребывает во лжи, и он уже находится в состоянии удаления от Творца. И отсюда поймем второй вопрос, который мы задали. Что он должен сделать, чтобы знать, как призывать Творца, и чтобы он был близок к нему? Какую учебу он должен пройти, чтобы знать? И тогда ему говорят, что он не должен учить ничего особого, но пусть старается идти путем истины. Тогда автоматически ему будет о чем молиться. То есть о жизненно необходимом, а не об излишествах. Как сказано, вот око Творца на трепещущих пред Ним и ожидающих милости Его, чтобы спасти от смерти душу их и оставить их в живых во время голода. Просто ему недостает духовной жизни.
2: Отсюда объясним слова «близок Творец ко всем призывающим Его», без исключения. То, что он называет условия ко всем, кто призывает истинно, не является особым условием. Ведь и среди детей, когда один зовет другого, и тот знает что-то не по-настоящему, он тоже не будет смотреть на него. Но здесь в отношении Творца следует знать, чего именно касается истина. И самому человеку трудно знать, что является истинным состоянием, состоянием истины, а что является состоянием лжи. Ибо человек не способен видеть истину, поэтому нуждается в наставнике, который будет вести его и говорить ему, что ему недостает и что у него есть, даже если это лишние вещи, которые мешают ему прийти к истине. А потому и сказано, ищите Творца, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близок. Конечно же, когда Он близок, и так Его и находят. Но где то место, которое называется «близок», что означает «ко всем, кто призывает Его истинно, по-настоящему». Если человек призывает Его из настоящего состояния, тогда находят Его.
3: Мы услышали
1: особое объяснение, что каждый отвергающий отвергает своих недостатков, что это не в работе между товарищами, а в нашей внутренней работе, работе относительно Творца. Как ощущается его близость, что это за низость, к которой нужно прийти, чтобы ощутить его близким. И почему эта низость настолько возвышена и чудесна? Тут есть такие особые условия, которые только Рабаш может нам показать.
2: Да, особое такое внутреннее видение человека изнутри, делать проверку и понимать, что есть истина, и как он призывает, взывает к Творцу. И это причина, что если он это не выясняет, то ему нечего приходить молиться. Он должен действительно должен прийти к истине, к ощущению, что я нахожусь в природе зла. И все вот это страшное отношение к товарищам или объединение между нами, или это все из моих недостатков, а совсем не товарищей. Надо обращаться к Творцу оттуда, там, где мне нужна помощь. Я понимаю, что только Он может помочь. Тогда это называется, Его позвали, а Творец слышит.
1: Он говорит о ситуации человека, который призывает Творца и зовет, но не получает ответ. Он говорит, почему это? Почему он призывает его во лжи? Творец не участвует с ним. Мы на самом деле хотим выяснить, какой призыв является правильным, истинным. Какой призыв получает ответ?
2: Это тот самый принцип, что Творец любит истину, ненавидит ложь. И вот с помощью. Так, перейдем к уроку. Урок 24 июля 2002 года.
1: Мы прочли статью из Шлавея Сулам третьего тома. 157-я страница, Куфнунзайн, глава Хукат. Каждый, кто хочет пробудить вещи, которые наверху. Реальность, в которой мы находимся, это реальность постоянная. Вне того, что мы можем ощутить, есть Творец, есть творение. Творец творения находится в постоянном, совершенном состоянии. Нет меньше, нет больше, и ничего не изменяется. Творец, когда хотел насладить свои создания, создал творение в состояние, меньше которого нет. Это состояние в точности соответствует ступени Творца, и творение находится в нем. А все изменения в ощущении творения, где оно находится, это только внутреннее ощущение творения. И Бальсулам уподобляет нам это в примере, что это подобно человеку, который находится в бессознательном состоянии, постепенно приходит в сознание или находится в подвале, постепенно там зажигают свет, и он видит, что от того, что это место закрытое, темное, полно мусора, просто ничего хорошего там нет, становится местом совершенным, полным всех благ и так далее.
3: Это зависит только от подготовки творения, как точно оно направляет себя на состояние, которое существует. Существующее состояние называется Творец. Это состояние, в котором пребывает творение. Конец действия в изначальном замысле. Нет никакого различия между началом, концом и серединой. То, что мы говорим о творении, мы говорим о развитии его чувства и как воспринимать правильное состояние, в котором оно находится. Это называется наука восприятия, наука Каббала. От чего все это зависит? Развитие шестого ощущения души зависит от вопросов, которые она задает, то есть от ее хисаронов. Все можно почувствовать только из хисарона. И насколько хисарон ближе к истинному состоянию, то есть к совершенству, к вечности Творца. Творение чувствует это состояние в более истинном виде. Поэтому всякий раз работа творения включает в себя несколько этапов. Первый этап — это выйти из отсутствия ощущения в минимальное ощущение. То есть когда он переходит махсом, то есть начинает понимать, чувствовать, что находится действительно в каком-то состоянии, которое называется Творец, в общем, его окружающее состояние, внутреннее, и все целиком так, и снаружи, и внутри, и все это называется Творец. А творение — это называется только эта точка, которая чувствует, что все это Творец. И до состояний, когда эта точка начинает расти и чувствовать внутри себя, согласно хисаронам, которые раскрываются у нее, что контакт, состояние между творением и Творцом проходит разные изменения, пока творение не обретает вместе с ощущением Творца самостоятельность, ощущение слияния, которое включает в себя также ощущение «я» и «он» и так далее. И все зависит от хисарона. Ничего невозможно почувствовать иначе, как из хисарона творения. Это первая точка, это раскрытие первого хисарона, то, что Творец создал как сущее из ничего. И на этой первой точке творение обязано построить кли. И это кли для ощущения истинной реальности, построенной с точки хисарона, сущего из ничего, и свойства Творца, которое творение постепенно переносит на себя. То есть у нас есть Малхут, это эта точка, сущая из ничего, и девять первых, которые творение присоединяет к себе, это свойства Творца, которые оно раскрывает, и насколько оно раскрывает свойства Творца и реализует их, обретает их, работает с ними, то есть они становятся его собственными. Но согласно этому, согласно закону подобия по форме, оно ощущает состояние истины, в котором оно находится, и так продвигается. То есть всякий раз, когда творение хочет продвинуться, продвижение может быть только в одном направлении, к ощущению истинной реальности с большей силой. И тогда кли в соответствии с этим должно быть большим, более истинным. Величина зависит от истинности вопроса, истинности хисарона. И всякий раз хисарон не просто так больше, а чтобы был более направлен на отдачу, на качество цели, а потом на количество, потому что количество может быть и в месте противостоящем истине, во лжи, там тоже властвуют большие желания, и если человек входит в большие желания, которые находятся в противоположном качестве, то есть не ради отдачи, а ради получения, то уже это требует исправления. Конечно, эти состояния тоже необходимы, и нужно пройти их, как преимущество света из тьмы, но стремиться как цель, цель должна быть ради отдачи. Не забывать, что то, что мы называем Творец, это желание отдавать, насладить свои создания. И его мы должны познать, и ему мы должны уподобиться. Поэтому всякий раз кли должно быть более истинным, более подобным в форме отдачи. И это нельзя забывать. Потому что все стремление к Творцу, всякий раз, когда человек стремится к нему и чувствует это в сердце, он должен расшифровать правильным образом, что такое на самом деле его стремление, направлено ли оно к Творцу, в том, что чувствует себя неудовлетворенным, чувствует себя в каком-то виде, что ему недостает, или чувствует себя в недостатке свойств Творца. Поэтому тот, кто хочет пробудить вещи свыше, должен знать, что можно сделать только это только в истинном кли, согласно подобию по форме между тем, что действительно находится наверху, и его желанием. Пробуждать наверху имеется в виду справляться с разными, преодолевать разные помехи, чтобы создать в кли желание уподобиться тому, что есть наверху, в подобных свойствах. Это называется пробуждать желание свыше. Когда мы говорим, что «да будет желание твое», то есть чтобы ты дал нам кли, которое будет истинным кли относительно тебя, пред тобой.
2: Он говорит здесь, что человек, чтобы пробудить вещи наверху, должен обратиться на путь истины. Говорит, что истинно каждый человек должен видеть себя, как он находится как бы на этапе подготовки, что он самый низкий. По сравнению со всеми остальными людьми, которые учатся, по сути, должен видеть себя самым плохим, самым далеким, неспособным. Как прийти к такому состоянию? Как человек? Вот то, что вы сейчас сказали, первый этап, пройти максом, как прийти к правильному требованию, к такому ощущению, что я самый низкий, и каждый здесь достоин больше меня, ближе меня. Как прийти к такому ощущению?
3: Хисарон, который мы можем теоретически поставить перед собой, не может от моего желания войти в мое кли и быть так. Я теоретически хочу сейчас быть ангелом. Не хочу ничего думать о себе так. Ну так я... Как я могу реализовать это желание? Может быть, между мной и этим желанием есть, может быть, еще 80, 100, не знаю, сколько состояний. Я даже не знаю их, не осознаю, в каком виде, как причины и следствия я еще должен прийти, может быть, к этому желанию. И то, что я представляю себе, тоже называется отдавать ангел Хафец Хесед, откуда я сейчас, когда еще не нахожусь в этом желании, могу представить себе это желание? Это невозможно, это просто слова. Поэтому человек не должен решать для себя никакой форме, что так я хочу. В точности рамки, границы такие, в такую форму я должен поместить себя. Значит, это невозможно. Это просто, я не знаю, желание — это вещь твердая. Поместить его, сделать из него другое желание — это невозможность человека. Просто мы не понимаем, насколько оно глубже. И поэтому что действительно остается нам, это делать разные, применять разные средства, чтобы наше желание изменилось. И об этих средствах Каббала говорит. Это книги, которые пробуждают окружающий свет, это группа, которая пробуждает общий хисарон к этому. Правильная инструкция, вот и все. Конечно, в конечном счете, после окружающего света и группы, и рава, то, что я хочу изменений в моем желании. Потому что от того, что желание усовершенствуется и придет к какому-то лучшему измерению, более близкому к истине, я почувствую истину, согласно желанию, я определяю свою духовную ступень. Так. Но на желание напрямую у меня нет возможности воздействовать. Я не могу изменить его. Только с помощью этих средств. Группа, Рафа, книга.
2: А как можно знать следующий этап, на который я должен?
3: Ты никогда не знаешь своего следующего состояния, к которому ты должен прийти. Никогда не будешь знать. Это всегда сюрприз. Ты никогда не будешь знать, потому что между ступенями, между духовными состояниями всегда есть разрыв. Вот сейчас до Малхут бесконечности разрыв этот всякий раз между каждым состоянием, между двумя состояниями. Мы видим по Гальгальте и Абу, что хотя Гальгальта очистилась, так, и экран поднялся в Педерош, и как будто нет ничего, не осталось от нее ничего. Потом приходит Решимот Далит Гимл. Решимот Далит Гимл эти, хотя они приходят после очищения Гальгальты, не относятся к Гальгальте. На самом деле Малхут бесконечности пробуждает их. Поэтому ты, когда переходишь из одного состояния в другое, ты только реализуешь решимо, которое выйдет в реализацию. Само решимо уже находится внутри. Его ты вообще не можешь коснуться, а то, что ты делаешь, ты позволяешь ему сейчас выйти в реализацию. И все. А какой следующий решимо? У тебя нет никакого понятия. Никакого понятия. И Гальгальта, пока она не завершает действие сверху вниз в своем очищении, не думает, не знает, не чувствует, вообще у нее нет никакой связи с решимо Аба. И мы будем учить, что духовные ступени потом, нижние, они вообще такие, что всегда есть, так сказать, разрыв между Малхут высшего и Кетер нижнего. Это переворот с Яна Эйн, ничто. Это как он говорит, что зерно, которое ты помещаешь в землю, пока из него выйдет растение, оно должно перегнить, сгнить окончательно. То есть каждая ступень должна совершенно потерять свою форму и быть только как причина для следующей ступени. Ничего не переходит от нее к следующей ступени, а только нажатие на кнопку, что следующая ступень сейчас может выйти. И все, поэтому каждое состояние — это состояние отдельное, совершенно отрезанное, как кусок совершенно отрезанный от другого, и только в конце, в окончательном исправлении,
1: эти куски соединяются вместе. Есть перевод из одного состояния в другое тоже, но для наших нужд, то, что я сейчас говорю, это верно, что ты не можешь из желания, я говорю, с точки зрения желания, не с точки зрения постижения, не с точки зрения еще разных вещей, которые уже относятся к наполнению, но то, что относится к желанию, ты никогда не можешь взять от прошлого желания к нынешнему желанию, к следующему желанию, ничего. Нет. Всякий раз решимо ты получаешь, следующее по очереди решимо.
2: Есть такое понятие общее решимо группы или только окружение, которое позволяет каждому свое решимо пояснить.
1: Общее решимо группы, есть такое понятие при условии, что это действительно группа. Тогда есть как Раби Шимон, и его группа — это 10 сферот. Это одно кли. Если не это кли, не раскрылся бы зор. Понимаешь? И мы видим в зоре, как и Раби Аба, или Раби Йоси, или Раби Юда рассказываются о разных свойствах. Каждый, какая роль у него есть в раскрытии окончательного состояния. И, конечно, если бы Раби Шимон был один, он не мог бы это написать. Без Раби Аба это он пишет, что невозможно как бы выразить на внешнем языке. Якобы тут есть много вещей, но даже и без этого, это просто одно кли, это 10 учеников, это 10 сферот. Это просто 10, Раби Шимон только первый.
2: Что надо искать в группе, чтобы прийти к общему решимо?
1: Кли должно быть в группе. Группа — это... То есть каждый обязан быть, обладать духовной функцией. Я надеюсь, с помощью Творца, что группа действительно построится. Тот, кто войдет в эту группу когда-либо, духовную группу, действительно, при условии, что каждый с характером, со своей духовной функцией, примет действительно определенный характер работы, характерный именно для него, в объединении еще с несколькими такими, как он, и возникнет кли. И в этом кли уже можно получить раскрытие не меньше, чем Раби Шимон, просто окончательное исправление, да? До конца. Но без такого кли нечего вообще думать о чем-то. Без этого кли, может быть, каждый по отдельности может к чему-то прийти, но не много, не ко многому. В наши дни это прекратилось время, уже прошло время, когда были отдельные избранные каббалисты, и что каждый отдельно был один в поколении или одиночке. Сейчас нужна работа, работа просто групповая. Бааль Сулам пишет, уже понятно ему, что все зависит от группы. Он пишет, что от этого зависит все наше доброе будущее. Что с любовью к товарищам, что он просто так пишет, его интересует любовь к товарищам, не любовь к товарищам, его интересует делать исправления, которые невозможно сделать без объединения. Так что никак не сделать. Ничего не поделаешь. Да. Объединение может быть в маленьких группах, не обязана быть такая большая группа. По крайней мере, чтобы было там 6, 7, 10. Да.
2: А что представляет собой кли, группа? Чем отличается от кли без группы?
1: Группа отличается от твоего кли, что ты маленький, ты один слабый. Если вчера ты не мог сделать ничего, а сегодня ты немножко больше, то вместо тебя работают другие. И, допустим, все работают на 100%. Подъем.

0: думают прийти к духовному, у них есть 10 желаний к духовному. Они пробуждают на себя окружающий свет, конечно, но каждый пробуждает свой окружающий свет. А когда учатся вместе, пробуждают на всех окружающие света, хотя они очень-то связаны вместе, но это все еще не духовное кли. Это все еще окружающий свет. А духовное кли – это кли, которое строится между людьми. Не на каждом, не в желании каждого, а в желании, которое между мной и тобой, между ним, между тобой и им и так далее. Знаешь, то есть это кли, которое находится между нами. Нарисуй 10 точек. Каждая из них — это душа, как бы, корень души. Между этими точками нарисуй кли. Между одной и другой, второй, третий — это кли. Так в таком случае понятно, что один — это если один особенный, да, это называется избранный. Ну, хорошо. У него есть кли настолько большой, свыше, особая роль. Он входит в духовное и выполняет свою роль. Но если мы говорим об общем исправлении душ, в направлении окончательного исправления, то это как они говорят, что без связи между ними, в связи между ними возникнет кли. Ничего говорить? Как я строю это кли между нами?
1: Как ты строишь кли, ты соединяешься с другими людьми. И постепенно из желания достичь цели, ты чувствуешь, что у тебя нет выбора, надо с ними соединяться. А вопрос в том, что это не желание Творца в этом, но это самое правильное средство раскрыть правильное желание. Как мы сейчас говорили в статье, что человек все время должен раскрыть все более правильное желание. Что такое более правильное желание? Потому что цель представляется нам в таких словах, в таких видах, что это вообще даже не похоже на то, что будет. Мы не знаем, что такое ради отдачи, мы не знаем, что такое хафец хесед, не знаем, что значит оторваться от себя. Не знаем. И сколько бы мы ни знали, это все ложь, обман. Так для того, чтобы научить человека, дают ему людей вокруг него. На них он будет учиться, насколько он в этом или наоборот. Ну и тому подобное. Это как в лаборатории. Ты можешь, да, проводить испытания, эксперименты и видеть результаты, на этом учиться. Что должно быть. У тебя нет никакого другого выбора. Ты не находишься в духовном мире. Ты не знаешь, что такое отдача. Но тебе дали здесь, в материальном мире, выстроили специально в этом мире такую возможность, как в лаборатории. Что ты можешь здесь видеть, проверять себя в разных состояниях, прежде чем ты приступаешь к самому действию. Понимаешь? Так все люди вокруг тебя, и работа, и семья, дом, семья, проблемы, которые тебе дают, это все. Если ты это используешь правильным образом, ты вводишь себя в состояние, как будто бы вот это уже духовное состояние, что позволяет тебе выстроить правильное желание к духовному. Тогда с ним ты входишь в духовное. Потому что мы не знаем, ну, какое у меня должно быть желание, чтобы в нем я начал ощущать духовное. Я не знаю. Мне кажется,

0: сильное такое желание, да, получить духовное, чтобы раскрылось, тогда я плачу, кричу, у меня претензии к Творцу или просьбы к Нему. Да с какой стати? Да и на него это никак не влияет. И никто от этого не получит духовного. Да хоть всю жизнь свою будешь плакать, не продвинешься. Потому что это не то самое клей. Ты можешь все время, да, не кричать, а стараться в этом мире быть таким вежливым, раздаешь все, помогаешь всем, да, любишь творение, все что угодно, ты тоже не поможет. Не продвинешься в духовное ни насколько. Это вообще не имеет отношения к тому самому желанию, которое должно быть в духовном. Сколько людей в мире, да, готовы были, да, сжечь всю свою жизнь, да, в разные страдания заходили, да, хоть раз почувствовать каплю единства, хотя бы раз, в жизни, да, сколько мук они испытали. Ничего не помогло. Да, это называется, что он творец, гордец среди, больше, чем любой гордец. Гордый. У меня есть условия, что если ты именно, точно в этом условии, нет, не в этом, то тебя нет, просто тебя нет. Ты можешь там постоять там в сторонке, да, и не видеть. Да, вот это очень такое, как луч света. Ты можешь быть там где-то в стороне, да, где-то в тени. Я тебя вообще не вижу в своем луче света. Да, ты проживаешь тысячи кругооборотов страданий, мук и криков камней, что угодно. Я не знаю. И не чувствую. Понимаешь? Это должно быть соответствие. Закон, подобие по форме. Так нам дан этот мир. И все, что есть в нем, для того, чтобы в точности создать вот это первичное желание к духовному. Вот так. Ты можешь видеть много людей, которые сидят, учатся, наизусть все знают, так погружены в учебу, что у них больше ничего нет. А другие там мечутся. А это должно быть точно в соответствии с тем, что дано тебе. Если ты идешь согласно своему разуму, а не тому, что тебе советуют, а делаешь по своему уму, потом не приходи с претензиями. Нет, без каких, без всяких претензий. То, что они пишут, они тебе пишут рецепт, выполняя его точности. А если нет, то нет. Ты можешь сказать, ну не могу, ладно. Но не приходи тогда с требованиями.
1: Что, по сути дела, группа — это как лаборатория? Что, я делаю эксперимент в группе и обращаюсь к Творцу?
0: Не только группа — это лаборатория, вся жизнь — это лаборатория. Время — период подготовки. Что такое период подготовки? Если ты готовишь себя, ты же готовишь. Подготовительный курс. Правильно себя готовишь, ты идешь дальше. А если нет, ну так нет. Пока ты не придешь к правильной подготовке. И тебе говорят, как сделать эту подготовку в самое короткое время, 3-5 года, ну и тому подобное. Они говорят.
1: Ну, то, что самое релевантное, они ничего не говорят на самом деле, всю эту связь.
0: Что значит ничего не говорят? То, что они говорят, это то, что они хотят сказать. А то, что они говорят, они хотят, чтобы ты раскрыл во время своей работы.
1: Эти состояния, которые вы описываете, они просто их не проходили. Мне нужна была группа, чтобы прийти к духовному, а нам это нужно.
0: Не умничай, не говори там, что они прошли, потому что у них не было группы, они были исключительными личностями. Человек, который на высшей ступени, точно знает, что ты должен пройти. Это все не важно. Ты всегда можешь сказать, Раби Шимон, ну, прошел. Ну, так он был Раби Шимон. Ну, когда я буду Раби Шимон, тогда я тоже пройду. Ну, да, правильно. Нет, это правильно, ты прав. Его душа Да, сделал свое, и вот он реализовал себя так, как это должно быть реализовано, а ты по-другому. Но не говори, что тогда, когда он стал Раби Шимоном, не то, что он был там маленьким ребенком, да, пачкающим подгузники, когда он стал Раби Шимоном, так не говори, что он тогда не знал, как ты можешь реализовать себя, и не знал, как написать для тебя инструкцию. Это неправильно. То, что высшая ступень включает в себя нижние ступени, он достиг высшей ступени в корне своей души. Но когда он находится на верхней ступени, он знает уже все, что находится на всех ступенях под ним. И также и Ребе сказал, у них практически не было группы. Только иногда были возможности увидеть и раскрыть, что это все-таки группа. Были такие времена. Но это время такое не очень-то и хорошее, что даже не сообщали, что урок есть. Вот настолько, да, была такая зависть. А ведь люди-то были большие, великие. Была огромная зависть. Ты понимаешь, не сказать товарищу, что был урок, а у Бальсулям урок — это не просто. Сначала ты должен заплатить деньги, и много денег. Он говорил, что это почти там недельная зарплата. Это один урок. А во-вторых, это было иногда, и никто не знал, когда именно. И вдруг он говорит, есть урок. Да, я пришел к отцу, я знаю, в 12 часов ночи он не спит. Ну, так я прихожу к нему, да, я же не мог ему мешать. Приходил ночью, да, когда у меня было что-то там срочное, я же как к папе могу, там каждый день могу приходить, не то, что там ученик. Я открываю дверь, я думаю, да, он сидит, учится, я спрошу несколько вещей, уйду, не мешать. Я вижу, все сидят и учатся. А мне не сказали. Тогда я сел рядом с ним и начал задавать вопросы, и весь урок я перетянул на себя. И никто уже не мог ничего спросить, и не... Да, я весь урок испортил. Тоже он так рассказал, это, знаешь, так...
2: Ну,
0: да, так вкусно. Это тоже были такие вот отношения, не очень-то хорошие. Он ответил на мой вопрос такой вот. На самом деле, была ли группа? Он говорит, не всегда. Были такие времена, что и было и так. Но при всем том, они же все-таки были особые. Это было еще, понимаешь, другое время. Все родились в начале 20 века. Довик Минцберг, Морти Клар. Были великие люди, большие. То есть все вошли в духовное при всем при этом. Но у нас это уже совсем другой материал. Мы же первое поколение, которое начинает вот эту вот массовую методику. С этого момента дальше все так и пойдет. И у нас выбора тут нет. Мы раскроем еще через несколько лет, и еще, может быть, через несколько лет, что у нас нет выбора. Ну хорошо. Что?
1: Что называется, что именно в нашей методике работать в качестве этой цели? А после этого...
0: Качество цели – это не то, что желание важно, но вот суть желания. А ты знаешь, он дает такой вот пример Ребе. Маленький ребенок стоит посреди улицы и вопит, да, ему там 5-6 лет. Кто-то на него обращает внимание, все мимо так проходят. Ну, может быть, какой-нибудь там дядька подойдет, спросит, милый, почему ты плачешь? Почему так не относятся к нему? Что, сердца нет ни у кого? Что все такие жестокие люди? Маленький ребенок. Но они знают, что это все так. Просто так, через секунду побежит, забудет об этом, как будто этого и не было. Правильно? Ну так и мы, когда мы это понимаем, тоже к нему так относимся. Не то, что мы не любим детей, но просто к желанию ненастоящему никто не обращает внимания, даже в нашем мире. Ну и все. Что мы хотим сказать друг другу все время? Что его желание ложное. Просто так кричит. Что то, что его желание внутреннее, и то, что проявляется внешним, это обман, это не то же самое. Мы каждый раз как бы обвиняем другого. Смотри, там политики, воры все там, правительство. Все. Мы в конечном счете на своем языке говорим только об одном. Что твое внутреннее желание внешнее не одно и то же. Не одно и то же. Так прийти к самому маленькому желанию, но чтобы оно было точно направлено на Творца. Как он говорит там в 64-й странице, где он, Творец и Тора, будет одно целое, это самое важное. То есть неважно, он там в начале пути, в середине или в конце, но я уже направлен на цель. Есть у меня там уже по-настоящему, да, в этой истине какая-то малая часть. Вот эта малая часть, она есть истинная. Не то, что это может быть большое желание и ложное. Так это еще хуже. Лучше бы у меня не было этого желания такого. Сначала надо позаботиться о том, чтобы желание было настоящим, а потом его величине. Поэтому то, что кричит, еще не очень-то и знаем, что он кричит-то. Сначала надо проверить, о чем именно он кричит, и с какой точки в сердце он кричит. И потом только можно уже говорить уже о чем-то.
2: Вахентив рацион, амитиют шило, лимаза убедюк виху.
0: Поэтому суть желания – это то, что важно. А что у тебя там пушка огромная, а ты мимо цели бьешь? Ну и что?
2: И
0: все эти вещи. В этом-то и проблема, что, что по сути желания мы не можем позаботиться, чтобы быть на связи, да, с желаниями ради отдачи. Поэтому дали нам в этом мире группу, общество, да, это, и вообще весь этот мир. И мы существуем в некоем таком иллюзорном пространстве. И мы можем здесь выстроить отношения из всех наших параметров, не настоящих, отношения как можно более истинные к духовному. Это как дают тебе как бы да, игрушечное ружье, и ты стреляешь там пластиковыми пульками, и если ты уже можешь это делать, то тогда тебя переводят к тому, чтобы ты уже работал с настоящим оружием.
1: Мы в группе, и как мы можем делать? Мы берем группу как средство. Теперь мы начинаем работать, и распространение тоже мы хотим взять, распространение как средство, не делать распространение для самого распространения, а хотим взять, сочетать это с нашей групповой работой вместе.
0: Ну, хорошо, но это уже такие какие-то частные вещи. Я не очень понимаю, как это имеет отношение к тому, что я говорил.
1: Это...
0: Ну, какая разница, в какой работе ты работаешь в группе? Мы говорим о сути, насколько эти вещи были бы направлены на цель, на совпадение по форме с Творцом, а не... Там распространение ли это будет, или ты там пишешь что-то, или издание, книг, неважно что. Ну хорошо.
1: Так как можно все-таки, если возможность, проверить, что я действительно нахожусь в этой истинной точке, по крайней мере, маленькой, по моему желанию, то, что вы сейчас говорили?
0: Ты не можешь знать в твоем состоянии, куда направлен твой путь, куда тебя ведет. Ты не знаешь. Ты не знаешь. Это очень просто. Ну, я скажу из своей жизни, да, то, что я прошу. Я ведь работал, в эскадрилье. Да, настраивает самолет. Самолет не знает, ни где юг, ни где север, да, кусок железа.
3: Всё.
0: Повернешь так, повернешь иначе, да, он тоже этого не знает, да, то же самое на корабле, все то же самое. Поэтому есть гироскоп, та вещь, которая постоянно. Ты можешь настроить на какую-то точку, и все, по отношению этого ты проверяешь, да? Относительно этого ты проверяешь. Скажи, что это север, скажи, что это юг. Но это что-то должно быть постоянным. Что значит постоянным? Что ты все время можешь измерить, чтобы он тоже не менялся. То есть постоянно относительно чего, что, то, что гарантированно постоянным. Или это, скажем, или полярная звезда, скажем. Так вот, как я это проверяю? Я как бы нахожусь в состоянии, как будто у меня закрытые глаза со всех сторон, да, закрой глаза со всех твоих сторон. Вокруг есть пропасть. Один шаг ты делаешь вперед, и ты падаешь. Когда ты стоишь там, да, на какой-то скале. И есть только очень узенькая тропинка, только в одном направлении, но ты его не видишь. У тебя абсолютная темнота, и тебе дали, да, какой-то прибор, с помощью которого ты можешь рассчитать, где находится эта тропинка. Ног ты не видишь, эту тропинку внизу ты не видишь, но ты смотришь только на прибор, и там ты можешь рассчитать, где находится эта тропинка. Как же ты рассчитываешь? Если это я, Творец и цель, мы все это находится вместе, я должен соединить все эти данные вместе. И если я соединяю их всех вместе, то я тогда увижу эту тропинку. Я тогда сделаю шаг и не упаду в пропасть. Так тебе говорят, ты не знаешь, как это сделать. Но у тебя есть группа, у тебя есть инструктор, есть у тебя учеба. Сделай с помощью этих вещей все время расчет. И ты увидишь, тогда ты будешь правильно продвигаться, не упадешь в пропасть.
3: Все.
0: Это прибор, с помощью которого ты можешь знать, что твой следующий шаг ты делаешь правильно. А если ты не делаешь шаг, следующий шаг согласно этому прибору, ты чувствуешь, что ты падаешь, но ты даже не понимаешь, ты упал, не упал. Это даже хуже, чем самое худшее, что только может быть в жизни. И если ты будешь делать так правильные шаги, шаг за шагом, сколько шагов тебе не говорят, но в конечном счете эти шаги — это время подготовки. Ты пройдешь их правильно, войдешь в состояние, которое называется духовным. Так вот, каждый раз ты должен проверять, с помощью чего я делаю правильный шаг. И не делать шаг, прежде чем ты не сделал проверку, пока ты не сделал расчет. Это поэтому написано «тот, кто сидит». Нет. Сиди и не делай. Так лучше. Тот, кто сидел и не совершил заповедь, ну это как там... Ну, как бы, да, не совершил нарушения, как бы он вот выполнил заповедь. Ну, всякие такие вещи, что желательно. Да. Не беги, не торопись, не... Да, не торопись в духовном. Принятие решений. Разные средства, крутись как хочешь, это так. Но принятие решения духовного, внутреннего, ты обязан привести очень точный расчет.
1: Допустим, понятно, есть три средства. Есть книга, есть раф, есть группа. Допустим, мне понятно, только книга мне понятно, что делать, допустим. Хотя я тоже не уверен. То, что вы сказали, может быть, тоже понятно, я постараюсь. Но прежде всего, непонятно относительно группы. Где группа находится здесь, в этой картине? Как я могу проверить с помощью группы, правильно ли я делаю следующий шаг? Первый вопрос.
0: Согласно группе, легче всего сказать, я делаю правильные шаги или нет. То, что пишет Бааль Сулам и Ребе, Рабаш аль группе, даже если ты не находишься в своем желании, в том состоянии, где они говорят, что в этом стоит быть, но ты уже знаешь, что ты не находишься в своем желании. То есть ты находишься уже, может быть, в правильном направлении. Следующий шаг, который будет, ты сделаешь, он будет правильным. Это не важно, в каком состоянии я нахожусь, плохой или хороший. Важно направление. Это является сутью. Важно направление. И тогда человеку не надо сожалеть о том, что мне плохо, а что я еще такой преступник. Нет, он должен только направлять себя на Творца. Есть полярная звезда? Хорошо, замечательно. Нет, тогда все остальное ничего не стоит.
1: Так, кроме того, что такое духовное решение? Немного непонятно. Духовное решение, которое нужно...
0: Духовное решение называется, что прежде чем я не уверен, что мое желание самое духовное в моем состоянии, то есть правильное толкование, что такое ради отдачи Творцу, я его не делаю, я его выясняю и не даю себе... Как бы это сказать? Обманывать себя, что я нахожусь в правильном действии. Дело в том, что человек чувствует, что у него нет уверенности в том, что он делает, и он знает, что все эти вещи, которые он делает, это вещи искусственные. И если он это знает, то это очень хороший знак того, что он находится в истине. Ты хочешь записать это? Это не записывается.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
0: Да. Урок был занят темой правильного желания, как найти правильное желание, как его прояснить из всех тех желаний, которые есть, как его уточнять. И начало урока Рав говорил о группе, где мы продвигаемся из желания, из хисарона, что есть разрыв между ступенями. И есть у нас средства, с помощью которых мы работаем, группа, книги, которые помогают нам все время уточнять желание, выяснять его в процессе пути.
1: Да, Рав говорил о Бааль Суламе. Он объяснил, что как Бааль Сулам проводил урок, брал зарплату недельную, двухнедельную, были дорогие уроки. Получается, что как бы уроки когда-то были настолько дорогими, каждый, кто приходил, было ему настолько важно. Собирал там 1200, такая сумма, которая требует большую важность. Человек, который хочет прийти к духовному, должен платить как следует.
4: Да,
0: есть несколько таких аспектов очень важных, то, что он дал. Например, каждый раз кли должно быть подобно отдаче.
4: То
0: есть все время совершать такую внутреннюю проверку. И в конце, ближе к концу урока, Рав сказал, как я проверяю, прежде чем я делаю правильный шаг. Он говорил о качестве цели, о сути желания, что это важно, что мы вот это должны выяснять и проверять.
1: Да, еще что-то, что меня захватило. Был момент, что группа — это не 10 желаний, которые собирают, а желания, которые мы создаем друг относительно друга. И что-то, что я должен раз в некоторое время напоминать себе.
0: Да, нельзя совершать ни одного шага, прежде чем не сделан расчет. Есть как бы пропасть такая, абсолютная тьма, а мы должны делать расчет перед каждым шагом. Это вещь практическая. Это то, что напоминает нам о намерении. И второе — это то, что мы должны прийти к пониманию, что без группы невозможно прийти никуда. Всегда будет пропасть.
1: Да, продолжая этот момент, Рав сказал, что если я, Творец и Сыр, находимся вместе, я должен соединить это. Все эти вещи вместе, если я их соединяю, я вижу этот путь, и тогда я сделаю шаг и не упаду в пропасть. А до этого он сказал, что желание напрямую на него воздействовать нельзя, я не могу изменить его, только с помощью этих средств. Группа, Рав, книги.
0: То, что я беру с этого урока, что мы находимся во тьме. Мы даже не видим, что мы находимся во тьме. Да, дается нам как бы силы какие-то даются, чтобы совершать действия. И вот это отсутствие ощущения, что мы во тьме, и что мы должны направлять на себя через группу, книги, через то, что мы слышим, чтобы у нас было правильное желание. А сейчас все это тьма. Нужно очень глубокое выяснение. Так глубоко заглянуть, должно быть очень правильное устремление сердца в просьбах, молитвах к Творцу, и не забывать, что суть направления — это то, что важно, а не то, как я сейчас чувствую в своем сердце. Хорошо ли, плохо, глупость все это.
1: И перед концом урока Рав сказал о том, что пока я не выясняю духовный путь, что лучше делать на ближайшем шаге, лучше не делать. А до этого он говорил, что надо производить расчет, и тогда сделать шаг до такой степени, что лучше сиди и не делай. Может быть, он говорит о теме этой статьи, что человек может много раз звать Творца и думать, что он по-настоящему его зовет. На самом деле, это ложь, он даже шел в противоположном направлении. Никакой вес они дают пониманием.
0: А все дело как раз в намерении, вот как товарищ сказал. Действие — это намерение.
1: Из Италии пишет нам, у нас есть лаборатория, в которой можем работать, как работает духовный мир, и об этом есть, за это есть большая благодарность.
0: Перейдем к следующей части урока, но прежде споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר
1: אורוק אסנובן נטרודח איס קניגי טרודי בעל סולמה קבלה לעם kab.co.il можно приобрести книгу на сайте kab.co.il или отсканировать QR-код на экране.
2: Шалом, хаверим и хаверот.
1: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги. Пятница — необычный день. Мы сейчас видим группу Зихрона, которая приехала занимать несколько столов у нас здесь. Также наши молодые ребята, которые приходят в пятницу. И мы продолжаем статью «Мир в мире». Мы учили в этой статье, это большая статья, длинная, много частей. Мы сейчас начнем с клипа номер 4. Сразу после этого мы вспомним, что мы учили на предыдущем уроке, оттуда мы продолжим. И будем следить за Бааль Сулам, то, что мы учили сейчас на уроке. Мы придем к тому, как пишет Бааль Сулам, не забудем самое главное. Давайте посмотрим клип.
3: Что говорит нам Бааль Сулам в статье «Мир в мире»? Это знание, кто мы и что мы. Тем, что мы объединяемся вместе, и все вот это вот бесконечное пространство мы можем постичь очень простым образом. Мы не находимся где-то там, находится в связи между нами. Для того, чтобы мы будем учить, о чем мы говорим. Я буду узнавать других, чтобы быть в отдаче им. Я этим начинаю расширяться вот в этом бесконечном пространстве. И тогда я начинаю получать вот это вот пространство, объем, потому что этот объем целиком и полностью образуется, да, он образуется с помощью света. Отдачей. И тогда, если я хочу получить это свойство отдачи, я наполняю это пространство, которое выстроил свет. Это я уже управляю им. Все происходит здесь внутри. Как я прихожу к этой отдаче, к этому восприятию силы отдачи? Я прихожу к этому с помощью соединения с другими душами. И поэтому он говорит, что у нас есть для этого или истинная мера, когда мы знаем все остальные души и соединяемся с ними, или же мы стараемся делать это, да, еще в предварительных условиях, категориях, это милость, мир, справедливость. А мы не знаем, как использовать эти предварительные категории. Мы попадаем в кризис, мы не знаем его, мы не хотим слышать об этом, мы бежим от этого. И он говорит, что мы в конечном счете узнаем, что у нас нет выбора, мы должны прийти к отдаче, к объединению между нами. Хотим этого или не хотим, есть тут путь Тора, есть путь страданий, и так мы все равно приходим к этому миру, восполняя друг друга. Поэтому он говорит, условия жизни последнего поколения — это будут условия, когда вот эти исправленные келим, когда все подобны Творцу. Мы должны прийти в нашем мире к таким отношениям, как свойство Творца, отдача.
1: Да, говорит нам Рав, что он показывает нам эту точку с разных углов зрения. Мы присоединяемся к душам, нет у нас выхода, мы должны прийти к отдаче и объединению между нами. Хотим мы этого или нет? Может быть, как раз это разница между путем Торы и путем страданий. Все, кто находится здесь сейчас с нами, во всем мировом кли, это товарищи, которые хотят прийти к отдаче и стремляются к этому и просят этого. Поэтому к этому мы приходим. И действительно, на предыдущем уроке мы учили о мере исключительности. Бальзулам говорит об этом даже в начале статьи. Он объясняет, что это то, что влияет на возможность прийти к категории истины. Это то состояние, когда все знают все свои состояния, свою роль в этой большой системе и действуют ради этой системы, а не ради себя. Но есть не мера исключительности. Откуда это приходит? То есть того, что Творец исключительный и уникальный. Творение почувствовало его дающим, захотело подобиться ему, и это приходит также к нам через корень, несмотря на то, что произошло сбиение. Рав вчера определил это как сон внутри сна. Несмотря на это, в нас есть эта точка исключительности, но обратным образом. То есть каждый из нас чувствует себя как центр мира, и мир предназначен для того, чтобы ему служить. Это обратно той форме Творца. В форме исправленной эта исключительность приведет к тому, что каждый почувствует свою обязанность, естественную обязанность служить всем, а не себе. Это та же обратная сторона той же медали. У нас это находится в неисправленном образом. И мы в исправленном состоянии обязательно придем к тому, чтобы каждый служил всему обществу, а не заботился только о себе. И в конце последней части, которую мы читали, он говорит, что мы придем к высшей точке этих ступеней, всем будем пользоваться нашей индивидуальностью только в виде отдачи ближнему. И тогда он говорит, и стоит описать здесь вышеупомянутую форму жизни, то есть степень, в которой она послужит нам уроком и образцом. То есть мы попытаемся использовать, реализовать это. То есть из этой точки, да, он не говорит о коммунизме или о коммунизме или кибуцах, чтобы нам вместе как бы было хорошо. А мы соединимся не для того, чтобы у нас было хорошо все в обществе. Мы хотим прийти к индивидуальности, как у Творца, только перевернуть это из от использования ради себя на ради общества, потому что это точка Творца, и поэтому мы приходим к этому абзацу, который мы сегодня читаем, это заголовок «Условия жизни последнего поколения». Это находится в книге «Труды Баальсулама», страница 467. Вы видите подзаголовок, 467 страница. Мы прочтем сейчас этот отрывок в десятках, и это займет 4 минуты. Десятка, которая закончила читать, а обсуждает то, что прочитано, что они поняли из этой статьи. Еще раз, условия жизни последнего поколения, 4 минуты, пожалуйста.
3: Условия жизни последнего поколения. Прежде всего, каждый человек должен как следует понять и объяснить своему окружению, что мир в обществе, то есть мир в стране, мир в мире, полностью зависит друг от друга. Ибо до тех пор, пока законы общества не устраивают каждого человека в стране и оставляют меньшинство, недовольное управлением страной, это меньшинство копает под руководство страны и ищет, как его свергнуть.
1: А если его сила недостаточна, то бороться с руководством государства лицом к лицу, оно ищет, как свергнуть его окольным путем, например, направить одно государство на другое, чтобы вовлечь их в войну, поскольку во время войны к ним естественным образом прибавится много недовольных, вместе с которыми у них появится надежда получить решающее большинство, чтобы свергнуть руководство государства, поставив новое, удобное для них руководство. Таким образом, благополучие личности является прямой причиной мира в государстве.
3: Кроме того, если мы примем в расчет ту часть всегда имеющих место в стране, для которых война является профессией, и все надежды на успех таких, как профессиональные военные, и те, кто заняты обеспечением вооружением, которые с точки зрения качества общества являются очень важным меньшинством. Если мы присоединим к ним еще такое меньшинство, недовольное существующими законами, то мы видим, что в любое время существует достаточное количество стремящихся к войне и к кровопролитию.
1: Таким образом, мир в мире и мир в государстве зависят друг от друга. В таком случае получается, что даже та часть государства, которая сейчас довольна существующей жизнью, а именно ловкие и умные, все еще в большей степени озабочена безопасностью своей жизни из-за напряженности, вызванной теми, кто копает под них. А если бы они понимали ценность описанного выше мира, они, безусловно, были бы рады принять образ жизни последнего поколения, ибо все, что есть у человека, отдаст он за жизнь свою.
3: Да, то, что пишет тут Бааль Сулам и объясняет, почему во всем происходящем, да, есть проблема. Условия, готовые для войны, куда бы ты ни повернулся, да, всегда есть интересанты, да, в войне. И всегда можно их использовать, да, людей недовольных, чтобы развязать войну, а мир в мире — мир. Зависит от все это
1: над бездной. Это связано также с индивидуальностью каждого человека. То, что мы читаем здесь, точка исключительности, пока она не будет на 100% задействована ради отдачи, даже если будет небольшое устремление ради себя, постоянно будут такие, которые копают под правительство, и будут те, которые хотят сделать эту войну. То есть исключительность человека должна прийти к этому, к состоянию отдачи, и тогда придет мир в мире.
3: А сейчас мы будем смотреть урок Рава. То, что касается этой части статьи, а до этого мы только... Так, пробежимся по словам, да, составим такой конспектик, да, для кого этот язык сложен. Мальчулям говорит, что в первую очередь каждый человек должен понять себе, объяснить своему окружению, что мир в обществе, мир в стране, мир в мире полностью зависят друг от друга. Ибо если в группе будет оставаться кто-то, кто недоволен ситуацией, всегда будет беспорядок. И тут он присоединяет к этому, что люди недовольные, они к ним всегда присоединяются те, у кого есть интерес внести беспорядок, организовать беспорядки, и тогда получается как блендер такой. Есть кто-то, кому нехорошо, у кого есть какие-то личные интересы, кто-то недовольный, и всегда он будет стремиться, да, привести к беспорядкам, чтобы было как бы для него лучше ситуация, поменялась, как бы на первый взгляд. А ловкие и ушлые, о ком мы говорим, говорили в статье, да, снова, что в каждом состоянии, в любом режиме диктатуры, они как бы всегда устраиваются, как бы. Но он говорит Бальсулям, что тут нельзя успокаиваться, даже если ты умный и ушлый, но если есть недовольные, у них всегда будут плохие мысли по поводу тебя, как тебя свалить. И он предлагает в последней строке, да, последние слова, посмотрите, человек все отдаст за свою жизнь. За свою жизнь — это означает, что никто не может почувствовать спокойным, уверенным на своем месте, даже если он на вершине пирамиды, как бы на первый взгляд. Ничего не гарантирует тебе все блага, которые ты думаешь, что у тебя есть, если под тобой люди недовольны. И тут возникает большой вопрос, как мы строим такие социальные связи, неважно в каком круге, может быть, в самом малейшем, малом, а десятка, или весь Бней Барух, или весь народ, и весь мир, в конечном счете все творения, так что это даст каждому элементу в ней почувствовать, что он находится в совершенном состоянии, и не меньше этого. Так, сейчас урок Рава, и постараемся получить высший свет от каббалиста, который видит всю систему в целом, чтобы он сейчас это все проецировал на нас, на сердце, на разум, показал бы нам новые пути, более продвинутые формы отношений. Пожалуйста, клип номер один.
1: Прежде всего, каждый должен понять, и как следует объяснить своему окружению, что мир в обществе, то есть мир в государстве и мир в мире, полностью зависят друг от друга, ибо до тех пор, пока законы общества не устраивают каждого человека в государстве и оставляют меньшинство, недовольное руководством государства, это меньшинство копает под руководство государства и ищет, как его свергнуть.
3: Это значит, что не может быть лада в стране, в обществе, в каком-то сообществе, если кто-то, хотя бы даже один, и даже чуть-чуть недовольный ситуацией, чтобы это называлось совершенным состоянием. Это мы говорим вообще о системах, это глобальные системы, интегральные. Интегральная система, мы не понимаем, насколько она связана тысячами связями друг с другом, где каждый в глобальной системе находится во всех, это называется взаимное включение. И все находятся во всех, в каждом. Это как в голографической картине. Если мы берем часть картинки, в той же самой части есть все.

0: все уже детали. Это вот как мы видим какой-то объект на расстоянии. Но мы как-то да, мы не можем видеть все детали, но он всегда там есть все целиком. Так в духовном. Нет чуть-чуть в духовном, есть такой закон. Нет чуть-чуть, что что-то ты можешь отсечь, что ты можешь какую-то часть оторвать. Ты всегда целиком вытаскиваешь. Только в малой степени. Как я сейчас без очков вижу только на метр. С очками на 100 метров. Если у меня будет бинокль, километр и так далее. Но я всегда вижу всю реальность во всей полноте. Всегда по всей полноте. Поэтому нам надо понимать, что сейчас, когда раскрывается нам, эта глобализация и связь между нами, это раскрывается новые условия. Тотальное взаимное включение всех во всех. И когда нам понадобится прийти к полному вообще восполнению, окончательному, что не может быть, что кто-то будет хоть в чем-то недоволен. Это условие очень тяжело его себе представить. Но он говорит о законе, что не будет мира в обществе, пока мы к этому не придем. Так вот, посмотрите, какой путь перед нами. Хотя это, кстати, не очень-то и сложный путь, и недолгий. То, что мы развивались тысячи лет, мы развивались посредством нашего эгоизма. Не сверху мы развивались светом, а снизу с нашими эгоистическими порывами. И поэтому все было так тяжело, и брало так много времени, страданий, выстроить все, раскрыть, наладить. Тысячи систем, часов, лет, тысячи лет. При этом, если мы притягиваем свет, чтобы он нас изменил, то действие света, оно мгновенное. И тут только желание, чтобы это произошло. Это сразу же происходит. Просто чудо. Это сила свыше, с более высокой ступени. И поэтому мы не можем представить себе, насколько, хотя мы и говорим о условиях, которые... Как может быть такое, что это произойдет? Да возлюби ближнего, как самого себя, считаться со всеми, и каждый будет считаться со всеми. Да где это в нашем мире такое может произойти? Человек готов, да ему вообще даже семья ему не интересует даже в наше время. Не чувствует, что они близки ему. Как такое может быть? Так мы снова не понимаем. Приходит сила свыше, и в течение... маленького, кратчайшего действия все это делает и все. Как все, что раскрывается у нас выше, а мы даже не осознаем этого за секунду до этого, что это может произойти, происходит. Поэтому не надо сравнивать наше эгоистическое развитие на протяжении тысяч лет и наше развитие, которое сейчас произойдет под воздействием света. Да? Эгоистическими силами это было снизу, а это будет развитие светом свыше. И тогда в течение кратчайшего времени, ну, понятно, он говорит, что нужно время, что надо привыкнуть, немножко понять, может, это не важно, понять, о чем идет речь, приучить себя к этому немножко. Но на самом деле эти вещи происходят быстро. Поэтому говорит нам Бальсуля, и также кроме него все последние каббалисты, что даже во времена пророков, хотя это было написано, что мы находимся в нашем этом поколении, в последнем поколении, и это должно реализоваться и произойти за одно поколение. Так вот, насколько нам кажется, что это странно, невозможно, нереально, с помощью света, это выполняется сразу же.
1: А если его сила недостаточно, чтобы бороться с руководством государства лицом к лицу, оно ищет, как сквернуть его окольным путем. Например, натравить одно государство на другое, чтобы вовлечь их в войну, поскольку во время войны к ним естественным образом прибавится много недовольных, вместе с которыми у них появится надежда получить решающее большинство, чтобы свергнуть руководство государства и поставить новое, удобное для них руководство. Таким образом, благополучие

0: парламентским образом или через войну, да, силой. Но так это происходит. И нам сейчас надо взять в расчет в нашем мире не так, как было раньше в истории, посредством эгоизма, когда мы развивались в отрыве друг от друга. Сейчас раскрывается система, где мы все связаны друг с другом. Это еще больше проблема, что если кто-то недоволен, вот это его недовольство проникает в меня. Это начинает пожирать меня, начинает раскрывать во мне разные проблемы. Вдруг я заболел, вдруг я недоволен тем, что есть, а у меня есть все. Почему? Почему мне вдруг плохо? Почему? Что происходит что-то с семьей? С семьей вообще? Да, с климатом, да, который на всех влияет. Мы просто не понимаем, насколько та часть недовольных. Недовольные, может быть, у него есть все, что угодно, а он недоволен, ему плохо. Это все не важно. Каждая часть, которая не получила совершенства, насколько это все влияет на всех. В особенности в наше время, когда мы находимся в такой интегральной взаимной связи, в полном соединении, которое раскрывается все больше и больше. Поэтому нам нельзя в этом поколении думать, что мы можем прийти личным образом к хорошей жизни. Да, протекционизм, да, а разделяя страны или сообщества, что это может быть кому-то помочь. Никому. Это просто человек не видит, да, все вот эти лидеры. Мы позаботимся о своей стране, а он позаботится о своей, какая нам на них дело. А мы на самом деле просто не видим всей картины. Но это раскроется, отсюда раскроется очень много-много ударов. Это то, что сейчас должно произойти в разных странах в результате, да, вот этих вот желаний стран отделяться. И вместо исправления они продвигаются к войне. Да, сейчас, разрабатывая оружие, это мы в 4 раза больше вкладываем в разработку уже оружия в сравнении с предыдущими годами. Мы должны очень быстро открыть науку Каббала и показать это все, что даже мысль в направлении не того, что требует от нас природа, прийти к равновесию, к балансу и взаимности, все это разрушительно. Тем более действие в материальном. Это то, что приведет нас к цели долгим и тяжелым путем, через волны, резню. А в науке Каббала мы должны в своем распространении позаботиться, чтобы каждый почувствовал, что он может быть полон и совершенен с помощью вот этой методики. И тогда, конечно же, мы этим приходим к ситуации, когда мир может прийти к совершенству. Поэтому снова я говорю, распространение нашей методики, что есть такая сила в мире, с помощью которой мы можем его исправить, исправить мир. Распространение этой методики, это и есть, насколько кажется, это все нереальным. Это единственное, что может здесь что-то сделать. Потому что даже после войн, пишет Бальсулям, после всех бед и несчастья, после уничтожения, после моря страданий, ты все равно не сможешь раскрыть из самих этих бед методику, как исправить мир. Ты только будешь просто внутри вот этого всего зла, выше головы. Но как это раскрыть? Это должно раскрыться из-за того, что мы получили ее открытием еще с Вавилона и дальше. Мы продвигаемся, конечно, к пониманию с помощью бед, но раскрытие самой науки из бед мы не сможем. Потому что это против нашей природы. Она настолько обратна нашей природе, что мы не можем раскрыть ее. Поэтому были разные мудрецы, мистики, люди, которые думали, что они раскрыли науку Каббала. Нет, не раскрыли.
1: чуть-чуть как бы приблизились, но раскрыть эту методику не могли, потому что

0: Со стороны эгоизма ты не можешь раскрыть вот эту противоположную систему. Поэтому у нас нет выбора. Мы обязаны как можно быстрее распространять науку Каббала. А с другой стороны, мир будет страдать для того, чтобы понять нас все больше и больше.
1: Я пока что, пока мы придем к состоянию из процесса, и отсюда мы выходим на работу, и исходя из науки Каббала, в этом процессе можно что-то сделать, пока мы не придем к постижению.
0: Замечательный вопрос, хорошо. Мы изучаем науку Каббала несколько лет, и все еще мир-то скрыт, хотя мы понимаем, великая наука, какой разум, там логика, какие идеи, какие такие законы, все это проясняется, мы еще больше понимаем. И этот мир из того, что мы учимся, еще до раскрытия духовного мира понимаем, где мы находимся. Все это замечательно, но сколько лет мы находимся в этом? Но человечество должно пройти это состояние? Нет. Есть огромная разница между личностью и обществом. Мы — личности, а человечество — это общее. И поэтому, если только ты начнешь в общем, среди всего человечества, только начнешь вот это вот устремление раскрыть этой методики, желание найти решение в этом направлении, уже все поменяется. Это как у маленького ребенка. Я беру такой пример. Да? Плохой ребенок, который не хочет слушаться родителей, но начинает с ними соглашаться. Он еще делает свое, но уже чуть-чуть. Они вдруг начинают видеть, что стало лучше. Надоело ему наказание. Он понимает, что в мире можно лучше выиграть. Начинает слушать, становится более послушным и уже относится уже по-другому. От тебя недостаточно небольшого устремления пожелать сбалансировать себя с природой, и уже отношение природы ко всей реальности тебе, все это изменится. Начнешь изменяться, начнешь ощущать, насколько эти вещи меняются к лучшему. Да, ты получишь свидетельство. Поэтому нам очень важно распространять. И в этом общем ощущении, в понимании это все изменится.
1: Да, какая честь у нас есть слушать нашего Рава такие высокие слова. Он говорит нам, что мы идем индивидуальным путем, поэтому у нас есть работа. А человечество придет уже другим путем, придет к тем же постижениям и другим образом. Есть разница между работой индивидуальной и общей. Есть здесь очень центральная тема, о которой мы хотим сделать сейчас семинар. Прочтем первую. Первый отрывок, и, как говорит Рав, кто не... слова Рава. Тот, кто недоволен, его недовольство проникает в меня и начинает меня поедать и раскрывает мне всевозможные проблемы. И вдруг я начинаю болеть или быть недовольным тем, что есть, и я не понимаю, почему мне плохо. Если у меня есть все, то почему происходят со мной такие вещи, например, с детьми, с семьей, с каким-то климатом, который на меня влияет, и так далее. Мы не понимаем, насколько эта часть недовольная, и неважно, если у него все или действительно ему плохо. Если он не получает это совершенство, действительно восполнение всего, настолько он влияет на всех. Мы хотим начать наш первый семинар сейчас. Давайте дадим пример тому, что часть, которая недовольна, как она влияет на всю систему. Давайте дадим такие примеры, когда недовольная часть влияет на всю систему. 5 минут.
0: Я видел замечательный пример не так давно на резервистской службе. Пришла молодежь, которая не знала ветеранов, и почувствовали, что ими не занимаются, как занимаются ветеранами, были они очень недовольны. Я со стороны даже, когда я думал, что они ошибаются, может быть, что они привыкли к чему-то другому, а тут себя ведут по-другому, но это все не важно. Их неудовлетворенность повлияла на всех, на общую атмосферу, привело к тому, что потом у нас была проблема, что вообще не все пришли на резервистскую службу, потому что была не очень хорошая атмосфера, повлияла на всех.
1: Можно видеть это во всех этих сложных системах, которые состоят из многих систем и многих частей. Например, как наше тело. Есть какая-то часть, например, которая не находит себе покоя, чего-то не хватает, то восполняется тем, что берет от всего тела, как раковая опухоль. Тогда это влияет на все тело и так далее. Все эти жизненные системы или другие механические системы, все должно быть в совершенстве, в полном совершенстве. Тогда есть это, тогда есть механизм здоров.
0: И как в одном человеке это. Человек, средний человек в нашем мире, у него 80-90% всех вещей, чем можно наслаждаться. Не хватает одного-двух желаний. Все он превращает это в главное. У него все темнеет в глазах. Все, он становится совершенно недовольным. И тем, что недоволен, все, и у него весь день рушится. Да, и он как бы... У него, скажем, 80-90% есть. За это можно благодарить, но он не в этом.
1: Сложно мне привести примеры. Как раз вчера у нас была беседа с Рани, который сегодня не пришел, он заболел, не знаем почему. И была как раз очень такая интересная беседа. Видимо, все зависит друг от друга. И мы не знаем, каким образом даже, но даже не важно как. Главное, что мы со спокойной душой.
0: Да, всегда есть люди, которые недовольны. Всегда есть более успешное общество, есть менее. Есть равенство, нет равенства. Нет равенства между всеми. Тогда человек хочет что-то добиться того, что есть у другого. И вот эти различия, да, когда он хочет прийти к этому, пытается делать что угодно. Появляется зависть. Да.
2: Ну.
1: Да, наше влияние друг на друга очень сильно. Есть примеры, когда ты заходишь, допустим, в комнату и сразу можешь почувствовать, есть ли хорошая атмосфера или не очень. Я вспомнил пример, который Рав недавно привел. Был какой-то, когда он был, занимался страхованием, он пришел, делал лекцию, кто-то, все были довольны, кто-то начал задавать вопросы и просто испортил всю эту атмосферу, и никто не приобрел страховку. То есть это очень сильно и существенно.
0: Да, нет недостатка в примерах. Мы 4 года в чем-то, что не заканчивается. И как бы есть все, а человек все недоволен. Все, вся страна. У меня в доме кто-то там недоволен. Все. В любой области жизни происходит что-то. Но все же у вас есть. Как же такое может быть, что это делает горькой всю их жизнь, и он не может с этим справиться? Насколько правильны эти слова Рава, как он это все объяснил?
1: Да, когда мы видим в мире, как мы построены, постоянно ищем что-то получить это обратно.
2: Да,
1: я думаю, что это пример, который легко понять. Товарищи дают нам хорошие примеры. С точки зрения исправности нам легко понять, можно отождествить себя с этим. Тяжело. Тот, кто недоволен, он может испортить всем. Все. Давайте посмотрим со стороны исправления. Рав говорит во втором отрывке об этом. С точки зрения исправного состояния, с нашей стороны достаточно только небольшой направленности сбалансировать себя с природой, и тогда отношение к природе и все реальности к нам начнет меняться. Каждый начнет чувствовать, что вещи меняются в лучшую сторону. Он начнет получать такое свидетельство. Поэтому важно распространять, насколько это можно, больше, и в этом общем ощущении, понимании это изменится. Здесь уже с точки зрения, когда мы начинаем исправлять, это интересно, когда есть целая система, она исправлена, это понятно. Каждый чувствует себя внутри этой системы, каждый часть системы, и система влияет на всех, и все в совершенстве. А когда не исправлено, это тоже понятно. Каждый хочет ради себя то, что есть у меня, и мне не важно, что есть у других, насколько это можно проглотить, да? Это понятно, и все понимают это. Но что это за состояние, когда система начинает исправляться? Как это ощущается? Об этом мы сейчас поговорим на втором семинаре. И вопрос такой. Система исправлена или не исправлена? Она дефектна. Как это небольшое направление к балансу с природой приведет к изменению, к лучшему всей системе? То, что мы слышим сейчас от Рава. Исправленная система совершенно неисправленная, она дефектная. Как небольшое направление к балансу с природой приведет к лучшему во всей системе. 5 минут.
0: Это наша ответственность сделать этот маленький шаг в направлении равновесия с природой. Мы — глава всему человечеству, и все мы — единый организм. Тело идет за головой. Один шаг в этом направлении, если мы начинаем делать, мы увидим, как это отразится на всем мире.
1: Да, Бааль Сулам объяснил нам, что исправление и неисправленное состояние находятся в том же корне этой исключительности. И в тот момент, когда человек чувствует эту индивидуальность исправленную, он не может уже отвлечься от этого, не может уже...
3: Это
1: как мы с Равом, мы слышали, как он говорит об этом месте исключительности, мы уже с ним, и в этом как раз исправление.
0: Мы должны понять, что каждый — это клетка в общем организме, во всей реальности. И если происходит какое-то изменение в организме, то организм чисто естественно выздоравливает и становится все легче для всех. Надо просто видеть, что ты та самая неисправленная клетка. У тебя нет глаз, ты видишь как бы все тело неправильными глазами, да? Ты должен полюбить все остальные клетки и весь организм. Но это устремление сердца, оно как раз оздоровит, оживит, восстановит организм. Все зависит от тебя, это то, что мы учим.
1: Человек в чем-то удостаивается себя, видеть себя с хорошей стороны, и он может давать хороший пример товарищам вокруг него. Только хорошие вещи.
0: Да, если мы говорим о благе, есть большая проблема. Мы чувствуем, что чем больше мы стараемся быть вместе, стать одним, как группа, как десятка, как группа израильской кли, мировой кли. Мы ощущаем, что наше сердце в ладу. Но как только мы отдаляемся, мы ощущаем дискомфорт, как мы слышали. Проблемы с детьми, там проблемы. Это не складывается еще как-то. Ну вот так. Вкусите и увидите.
1: Да, система совершенна. Это приходит из объединения. Как только мы продвигаемся еще, то это дает всему миру хорошее отношение. И он становится в лучшем состоянии, чем раньше. А если мы идем в сторону эгоизма, и если мы объединяемся, это дает определенное наполнение, желание получать, и тогда это их продвигает тоже с точки зрения жизни, их балансирует немного. И это получается лучше.
0: Очень много тех, кто среди людей, кто хотят объединения, добра хотят, но таких. Мы тоже должны быть в некой интегральной системе. Но малейшее устремление, наша необходимость работать со светом, как он говорил, да, вот в части урока, что свет произведет исправление. Когда мы говорим об объединении, о хорошем обществе, и есть все ресурсы в мире, чтобы обеспечить всех, это все равно это как, не знаю, капля в море. Ты, скажем, каплю там, краски какой-то не увидишь в большом объеме воды. Главное — это работать со светом по отношению ко всему человечеству. Так мы продвигаемся в нашем выяснении, общем выяснении по поводу вопросов, ответов и молитв. Поэтому у кого есть вопрос, то, что вот до сих пор, то, что говорит Бааль Сулам, то, что сказал Рав, пожалуйста. Хаим из Тель-Авива. Передайте микрофон.
3: Бокер тов.
1: Доброе утро. Я смотрю на статью, статья просто гениальна. Как Рав думал бы там прежде, как вообще мудрецы десятки, сотни лет думали об этом. Но я пытаюсь увидеть в нашей десятке, в нашей группе, в нашей семье даже продвижение практически нулевое. Мы годами занимаемся распространением, и круги в Тель-Авиве, и семинары, еще принимаем новых учеников. Но мы не видим эту точку переворота, этот свет, о котором говорит Рав, который вдруг на нас придет. Мы верим в это, но мы, поэтому мы здесь. Но скажи мне, произойдет ли это завтра, я просто умоляю тебя.
0: Написано, что ты не можешь закончить работу, но при этом ты не можешь избавиться от нее. Если это была работа, да, в человеческих силах, понимание, в человеческих ощущениях, тогда мы бы любой земной проект, да, поставить бы цели, какие-то ориентиры, и видеть, продвигаемся, не продвигаемся, что надо скорректировать. Но это работа. Это работа невозможна человеческими силами. Так тогда вопрос, как можно сделать так, чтобы каждый элемент ощутил полностью довольство во всем совершенстве. Невозможно даже такое представить себе. И одновременно, да, другой человек рядом с ним тоже должен почувствовать полным, совершенным, удовлетворенным во всем совершенстве. Ну подумай, во всех системах отношений в нашем мире, да, от семейных отношений до глобальных систем. Где исходит кто-то? Мы же даже вообще не видим, что мы на пути к этому, что можно даже, что мы даже, у нас нет даже начальных моментов увидеть это, что наполнение, которое будет совершенным, это только свет. Совершенство есть только одно, двух не бывает.
1: Но это действительно, этот путь такой правильный, такой логичный. Действительно, есть в этом вся логика мира, но мы не в состоянии сделать это сами без помощи Творца и Света. Это очень странно, что мы не в состоянии.
0: Может быть, это не странно, может быть, это самое логичное, что в одиночку мы не можем, но если мы соберем, да, как Рабаш пишет, Бальсулям это пишет, в каждом есть искра любви к ближнему, но искра не могла уже зажечь свет любви, чтобы светил всему телу. Поэтому они согласились. Рабаш написал, да, все искры собрать вместе, возникнет нет пламя. Что есть в этом пламени? Может быть, там есть молитва? Может быть, там есть крик? Чтобы пришел свет и наладил все то, чего мы не можем. Но собрать вместе ведь это общий хиссарон, то мы должны. Рав подчеркнул, действие света немедленное. Необходим только свет, необходимо только желание, тогда это произойдет сразу. Мы видим, что мы вкладываемся, делаем, а не приходит то, что должно было бы прийти. И тут вопрос, если у нас понимаешь, что должно прийти, каким образом должно прийти? Да, потому что наши мерила неправильные, но действие света, действие немедленное, должно быть желание, чтобы это произошло. А спасение с Творцом — мгновение окна. Да, и потом каждый медиак соединяется в большой счет.
1: Большое спасибо. Есть вопросы из французской группы?
3: Микрофон.
0: Мы не слышим микрофон.
4: La question est la suivante. Bonjour les amis. Pourquoi même les personnes satisfaites de leur situation ne peuvent pas vivre en sécurité?
1: А что с переводом?
2: Эванта Маума? Паби.
5: Why?
2: Тахзор шув.
5: Why people unsatisfied cannot live safely?
0: Почему люди, которые недовольны, не могут быть уверенными?
1: Потому что их мера исключительности не исправлена. Они уверены что в том, что они правы. Они даже уверены в том, что они спасают общество и человечество, и страну, и то, что они требуют равенства, справедливости, всевозможных таких вещей. Относительно этих ловких и ушлых, которые создают эту реальность. Они уверены в этом. Они не думают, что делают это ради себя. Просто уверены в том, что делают это ради какой-то высшей цели. Поэтому они недовольны, они согласны и никогда не согласятся. И мы видим это в каждом обществе в течение всей истории. Почему? Потому что это также относится к тому, что Хаим спросил. Наша цель в этом мире не поладить друг с другом. Это не в этом цель, а собственно, это все образы. В каждом человеке находится вся реальность. Он должен прийти из совершенства с этой реальностью. И это свойство отдачи. Нужно быть в

0: в отдаче, поэтому не найдем мы никакого решения, никогда мы не успокоимся, у нас будут и войны, и борьба, и все, что описывает нам здесь Бааль Сулам, пока мы не придем к состоянию, когда все будут ради отдачи. И для того, чтобы прийти к этому, нам необходим свет. А для того, чтобы почувствовали это... Воздуждание в свете, мы идем этой дорогой. Все это для того, чтобы понять, что невозможно, нет этого пути, нет решения. Каждая революция, которая когда-то происходила, были уверены в том, что вот сейчас мы все уберем всех эксплуататоров, да, и они проводили эту революцию, и становилось еще хуже, чем было раньше. И человечество уже научилось. Нету такого решения, чтобы всем было удобно и приятно, и это не произойдет, потому что этого не было никогда. Нам необходим свет для того, чтобы наша природа изменилась. Нужно быть партнерами с природой, чтобы мера исключительности наша работала в обратном направлении, не ради получения, а ради отдачи. И если это не произойдет, то будут продолжаться борьба и войны. Поэтому те, кто уже знает об этом, тот, кто слышит от Рава Бааль Сулама каждый день, тот, кто получает этот свет каждый день, не должны спрашивать себя, почему мы не изменились. Мы должны смотреть на человечество, смотреть наружу и смотреть, что еще можно сделать для того, чтобы мы изменились и чтобы человечество изменилось. И, по правде говоря, человечество очень быстро изменяется. Все, что происходит вокруг нас сейчас, без сомнения, это переворот на всех ступенях. Нужно только видеть нашу ответственность за это. Все, что происходит здесь, это происходит в каждом из нас, в каждом, и в этом как раз выбор между путем страданий и путем Торы. Невозможно ожидать что-то, что кто-то сделает что-то другое, какой-то там лидер. Не произойдет там никакого изменения. В нас должно быть изменение. В каждом из нас. Спасибо за вопрос. Кто? Амир.
1: Очень такое тяжелое чувство. Весь мир сейчас на моих плечах, слабых и узких. Я не хочу сейчас жаловаться, я хочу быть хорошим воином, да, как мы это учим. Но вообще нагрузка-то огромная. Как с этим справиться? Давайте попробуем сейчас войти в ощущение Бааль Сулама. Да? 100 лет тому назад. Давайте попробуем войти в ощущение Рабаша. Или ощущение Рава. Если ты тоже хочешь быть как они, то тогда тебе надо представлять себе, что да, это такая ситуация, что, как написано, для меня создан мир, для Амира создан мир. А я, чтобы служить своему господину, так кто мне поможет, да, когда я стою перед миром и вижу, что я маленький, и ничего даже сделать ничего. С собой-то сделать ничего не могу, а тут еще с миром надо что-то делать. С силой света сделано то, что сделано. Ну, ты знаешь, как маленький ребенок, когда его хотят побить. Другие, да. Да, он хочет тоже, чтобы кто-то его защитил. Мы тоже хотим, чтобы свет помог, чтобы он нам прояснил, что нам надо делать, чтобы помог нам делать. Да все, пусть он делает, но мы должны ему сказать, ну иди сюда. Надо выяснять, да, как мы учили в первой части урока, кто такой свет, что его свойства. Рав сказал,

0: Есть узкий луч света, и если ты что-то просишь, а это не попадает, да, в это не совпадает, ты можешь кричать и плакать всю свою жизнь, да еще тысячу круглых оборотов, и ничего не сдвинется, потому что ты не попадаешь в этот луч. В этом все наше выяснение, все наше развитие как творение, выяснять, что он хочет от меня. И как я правильно реагирую на него и привношу эту силу в объект, да, силы, которая действует во всем творении. Нет никого, кроме него, мы в нем. Как это поможет исправить всю ту реальность, которую он рисует передо мной, да, как вот этот кусочек, да, как вот поле, благословенное Творцом, и чтобы я собирал вот эти отпавшие части от моей души. Поэтому все эти выяснения он и сделает для нас, чтобы мы захотели этого. Как в статье Рабаш написано, близок Творец к тому, кто взывает к Нему, и каждый, кто будет взывать по-настоящему. Когда мы попадаем в тот лучик света, в этом все наше выяснение, в этом мы товарищи, помогаем друг другу выяснить, что мы хотим, чего нам не хватает.
1: То есть с помощью товарищей я могу так отполировать свой клей еще, эту чувствительность настроить, такой вот лазер, пока я не буду с ним вместе на одной волне. Но Творец сам по себе ничего не сделает. Я не могу тоже ничего сделать, кроме как просить. И если я не прошу, ничего не происходит. Не то, что... Ты что говоришь, я не могу ничего сделать, что...
2: Но
1: это уравнение не работает только.
0: Что значит, ты ничего не стоишь?
1: Я ничего не могу сделать, только свет.
0: Что значит, ты ничего не стоишь? Что, Творец создал кого-то, кто вне игры, да? Что-то такое ненастоящее. Да, я как бы нет. Я нет. Я не среди творений. Каждое творение имеет значение. И каждый может сказать, для меня все создано, и я могу сделать все силой света.
1: Да, да, я понял.
0: Удачи.
1: Спасибо. И для того, чтобы понять, что, что мы делаем, десятки влияет на все, давайте посмотрим третий клип и продолжим с вопросом.
0: И вот мир в мире или мир в как одной стране, это зависит друг от друга. И поэтому обязательным образом та часть в стране, которая довольна на данный момент существующей жизнью, а это ловкие и ушлые, все еще в большей степени озабочены безопасностью своей жизни из-за той напряженности, вызванной теми, кто копает под них.
1: То есть никто из народа не может быть спокоен, что у него и его детей будет хорошее будущее, даже если даже один человек. Мы видим таких много случаев в истории, когда один человек просто переворачивал весь этот режим, весь процесс в какой-то там стране. Поэтому мы должны прийти к состоянию, когда все, абсолютно все были связаны друг с другом, поддерживали друг друга и организовывали между собой отношения поддержки и любви, такую связь, чтобы это как раз связь была ответственна и привела бы нас к лучшему и будущему.
0: А если бы они понимали ценность описанного выше мира, они, безусловно, были бы рады принять образ жизни последнего поколения, ибо человек готов отдать все за свою жизнь, ради своей жизни.
1: То есть мы должны объяснить, что нет никакой возможности у человечества успокоиться и быть в безопасности, в безопасном будущем, кроме как согласиться с условиями последнего поколения, то, что пишет Бальсулам, нам понятно. Мы только не видно, как этого можно достичь. Но теоретически это то, что должно произойти.
0: Теоретически это понятно, но как прийти туда? Вообще относительно всей этой статьи. Желательно, идеальное состояние, понятно. Все объединены, все части одной системы, но в нынешней ситуации тоже все понятно и чувствуется, все эгоистическое. Но огромная пропасть между ними. Как сделать первый шаг? Или как поступенчато дойти до из нынешнего состояния в желаемое?
1: С помощью того, что мы выполняем эти вещи между собой в десятке, можно затем увеличить десятки на сотни, тысячи и так далее. Это то, что мы учим. Начнем и реализовывать это внутри себя, и будем из этого мы поймем, как делать это в более в расширенных кругах. Мы должны реализовать это между нами. Мы должны сделать эти здоровые первые клетки во всем человечестве. Из этого здорового состояния мы поймем, как продвигать это дальше. Мы с Латин 1, пожалуйста.
2: Si nos vemos como enemigos, entonces hay ganadores o perdedores. Pero si nos vemos como socios, entonces es ganar-ganar. ¿Qué significa este
0: Когда мы видим друг друга врагами, тогда есть кто победил, кто проиграл. А если мы партнеры, тогда получается, что все побеждают. Вот как привести к этому внутреннему изменению? Что тогда действительно все окажутся выигрышами?
1: Враги не снаружи, враги внутри, как мы учили в этой статье. Враг как раз... Та мысль, когда я должен использовать всех ради себя, это свойство исключительности, как раз оно выясняет это зло в нас. Нету снаружи никаких врагов. И если мне кажется, что товарищ враг, иногда это случается, мы неисправлены, я его не люблю, я его ненавижу и так далее. Это только потому, что я не исправлен, не потому что он такой действительно. Это хорошо говорить это, но как к этому прийти? Приходим к этому, исходя из того, что мы работаем в десятке. В десятке, когда действительно работают, то раскрываются все эти вещи, все эти и возможные состояния. Поэтому мы должны просто сделать одно, превратить это свойство исключительности, которое ради себя сейчас, и как использовать все эти силы, которые получил свыше, все свойства, все, что есть во мне, и служить своим товарищам этим. Вы слышите, помните эту статью о ноле и единице? Если я оставлю ее перед собой, так я служу им. И я получаю величие цели. Зависит от того, насколько я ноль относительно них. Очень просто.
3: Мак
1: 48. Мак 48.
4: Доброе утро, сообщество, дорогое. Я вспомнил еще до всякой кабалы, когда, не знаю, он, может, ребенком был или подростком, думал, смотрю на этот мир, и нам дали эту землю, и мы могли бы сделать здесь все, что угодно. Могли бы прыгать, плясать, улыбаться, целоваться, а происходит что-то непонятное, как если бы мы запустили ребенка в какую-нибудь лавку с вкусностями, всякими сладостями, а он вместо того, чтобы наслаждаться, начал бы там все громить, крушить, там, я не знаю, вот это странно. А теперь немножко больше становится понятно.
5: Кен, нахон.
0: Да, правильно. Это очень... Мы чувствуем то, что ты сейчас поделился. Нам никогда не удастся на земле создать хорошую жизнь, и никто не почувствует ни в какой ситуации, что он совершенен и полон. Даже если он будет царем, да, и выше всех, у него все равно будет отверстие в сердце, пока человек не возьмет на себя личную духовную цель соединиться с высшим светом, подобие по форме, уподобиться ему. Давайте посмотрим второй клип права.
1: духовная сила находится в нас. Это не вовне. Нет ничего внешнего. Все находится внутри человека. И Творец, и творение, и все творения. Все находится внутри человека. Это то, что мы учили из восприятия реальности. Ты спрашивал неделю назад этот вопрос о восприятии реальности, насколько я помню. Поэтому мы должны исследовать внутри себя сами, как мы балансируем эти наши силы, каждый свои силы. Мы не исправляем мир. Там мне кажется, что мир, он вовне, а исходя из недостаточно правильного восприятия. Если я отношусь к себе как ко всему миру, и забочусь уравнять себя с высшей силой, когда я представляю себе во мне, насколько я понимаю и чувствую, что я больше люблю, больше отдаю всем. Если я описываю эту высшую силу таким образом, то все мои внутренние явления я тоже таким образом организую относительно всех, относительно объединение. Не важно, что все находятся сейчас во мне, или я раскрываю их и чувствую, как будто бы они вовне. Главное, что все исправление я направляю внутрь себя. Я хочу исправить только себя. И то, что я исправляю себя, я этим исправляю свое видение в том, что мир находится вовне. Я начинаю чувствовать, что он внутри меня. И тогда я прихожу к исправлению реальности. И тогда вся внешняя реальность и внутренняя мне видится как одно. И неважно, даже не как одно. Может быть, я не пришел к этому правому восприятию духовному. Неважно. Главное, что я нахожу в науке Каббала, то, что человек должен исправить только себя. Что он может сделать для других? Или он других видит, как находящихся вне себя, или он видит, что они находятся внутри себя, или просто ему так кажется, или он уже видит как свои внутренние свойства. Неважно, он должен распространять науку Каббала, или я со своими внутренними свойствами, или я для других, которые вне меня. Это единственное, что я могу сделать. Как написано, все всем существом своим я увижу, то есть я работаю на эту одну цель, на это все устремление. И таким образом мы придем к исправлению. Хайфа 2, мы видим, вы собрались там, пожалуйста. Узи, пожалуйста.
0: Мы сидим тут и задаемся вопросом и выясняем в десятке. И так же, как итог это получается. Как десятки, как Бней Барух, могут все больше и больше придать важности этому статье, этой теме. Это полная противоположность нам.
1: Отлично, у нас скоро будет суббота региональная. Вы соберитесь вместе в Хайфе, и еще группы в мире, в Израиле соберутся, и обсудите этот вопрос, как мы создаем что-то новое, все соединяются десятки вместе, и мы хотим нашу региональную субботу провести, а потом региональный конгресс, и мы подумаем вместе, как мы находимся вместе в этой ощущении десятки, но расширяем это. И спасибо, Узи, за вопрос. В заключении объявления конгресс выпускников МААКа и русскоговорящих сегодня, 7 августа, 8:30 утра, мы встреча и мы будем разговаривать о наших проектах и говорить о том, что суть нашего объединения в этом. Мы приглашаем всех выпускников МАКа и русскоговорящих ощутить эту общность МАК Израиля.
0: Я хочу еще добавить, что в рамках конгресса, который будет сегодня у наших товарищей, это будет здесь, в учебном зале, поэтому тот, кто не будет здесь, чтобы молился, чтобы тут было хорошее объединение, чтобы это разнесло свет по всему миру. Потом на дневной урок тоже будет отсюда, потому что тема урока дневного — это важность распространения. Поэтому давайте все подключимся к уроку и будем молиться, чтобы Творец помог нам, да, передать свет. Ну, закончим песней.

0: התנאי הגדול שדורשים מהאדם, שבטח אצל השם נוהג תנאים מיוחדים, שאינו נוהג אצל בני אדם. אבל תנאי הזה שצריכים לקוראו באמת, זהו תנאי פעוט שאפשר להיות. אלא ודאי שהתנאי של אמת, יש כאן כוונה מיוחדת, שהכוונה הזו היא נקראת באמת. ובכדי להבין את עניין של אמת, נקדים מאמר חז"ל, כל המתגאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. ויש לשאול, מה אכפת לי לקדוש ברוך הוא אם הוא מתגאה? ונגיד אם אדם נכנס ללול של תרנגולים ורואה שתרנגול אחד מתגאה על השני, אז האדם שרואה מתפעל מזה. ואבי המורי זצ"ל אמר, הקדוש ברוך הוא אוהב את האמת ולא יכול לסבול שקר, כמו שכתוב, דובר שקרים לא ייכון נגד עיניי. ובאמת הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם רצון לקבל.
1: На самом деле Творец создал человека с желанием получать, то есть эгоистической любовью, заложенной в нем. И это является источником всех дурных страстей, присутствующих в мире. То есть кражи, убийства и войны, все это вытекает из этого желания получать, относящегося к человеку. Получается, что Творец создал человека в самой большой низости, а он гордится. То есть говорит, что он не похож на других. Получается, что он изрекает ложь, а истина не терпит лжи. Получается, согласно сказанному выше, если человек пришел в дом молитвы просить Творца, чтобы он услышал его молитву, из-за того, что ему положено, чтобы Творец услышал его молитву, чтобы он дал ему, потому что ему положено, чтобы Творец дал ему больше, чем он дает другим. Даже если речь идет о духовном, он далек от Творца, так как ложь далека от истины. Поэтому это называется, что он не знает, как призывать его, ибо он призывает его ложно, и это называется далек, а не близок. Согласно правилу, действующему в духовном, сближением по месту называется подобие по форме, а удалением по месту называется различие по форме. А поскольку нет различия по форме большего, чем между истиной и ложью, это называется, что он не знает, как призывать его, так как Творец не близок к нему из-за того, что в момент молитвы, когда он просит, он пребывает во лжи, ибо он ощущает себя более достойным, чем другие, так как видит все свои недостатки и других, и потому он хочет, чтобы Творец помог ему.
0: ובאמתו, כמו דאמרו חז"ל, ותניא כל הפוסל פסול, ואינו מדבר בשבחה של עולם. ואמר שמואל, במומו פוסל. ומשום שיש אנשים...
1: как сказали наши мудрецы, и как мы учим, всякий отвергающий отвергается и не говорит во славу мира. И сказал Шмуэль, отвергает в своем недостатке. Ведь есть люди, которые всегда смотрят на другого. Если другой учится, как он понимает, или молится, как он понимает, да, другой в порядке. А если он не в порядке, он уже нашел у другого изъян. И как сказал мой отец и учитель, обычаи людей, которые называются ревнителями, таков, если некто поступает с большей строгостью, чем он, то он называется набожным, то есть слишком благочестивым. В любом случае, о таком человеке нечего говорить, и жаль занимать таким человеком мысли. А если он ведет себя с меньшей строгостью, чем он говорит, то он говорит, что легкомысленный из легкомысленных, и стоит преследовать его до полного искоренения, чтобы он не испортил других, страшно подумать. И этот

0: мишени, но шумеет коло.
1: И это подобно тому, как если человек стоит далеко от другого, тот не слышит его голоса. Поэтому в духовном известно, что мера отдаления и приближения зависит от приближения, от подобия по форме или различия по форме.
2: Тогда как если человек пришел молиться Творцу и говорит Творцу, мне ты должен помочь больше, чем другим, ведь другие не нуждаются так уж сильно в твоей помощи, так как они способнее меня и не так сильно погружены в эгоистическую любовь, как я, более дисциплинированы, чем я. И вижу, я больше нуждаюсь в твоей помощи, чем остальные люди. Ведь я сам чувствую свою низость, насколько я дальше от тебя, в большей степени, чем все. Я пришел к ощущению, как сказано, а кроме тебя нет у нас царя, избавителя, спасителя. Получается, что его аргументы истинные. А такие аргументы Творец терпит, так как они истинны. И об этом и сказано, «Я Творец, пребывающий с ними в их нечистоте». То есть, несмотря на то, что они погружены в любовь к себе, которая является источником скверны, но из-за того, что он приводит истинный аргумент, Творец близок к нему, поскольку истина к истине называется подобием по форме, а по форме по форме называется близостью. Отсюда поймем вопрос о словах книги Зор, приведенной выше, что кто-то означает, кто не знает, как призывать его, нечего ходить и в дом молитвы, поскольку Творец не услышит его, так как он далек от Творца, если он не знает, как призывать его. И еще непонятно, ведь это противоречит. Высок Творец и низкий увидит, что означает «низкий», который не знает ничего. Это означает, что даже не знающий, как призывать, его тоже увидят.
1: И сказанного выше поймем как следует, что он не должен знать ничего, кроме как истинно знать свое духовное состояние, что он не знает ни слов мудрости и ни слов морали, которые могли бы помочь ему, и он находится в самом плохом состоянии, какое может быть в мире. И если Творец не поможет ему, он пропал. Только этим знанием он должен обладать, то есть что он не знает ничего, и он самый низкий из всех. Тогда как если он не чувствует этого, а думает, что есть люди хуже его, он уже пребывает во лжи, и он уже находится в состоянии удаления от Творца. И отсюда поймем второй вопрос, который мы задали. Что он должен сделать, чтобы знать, как призывать Творца, и чтобы он был близок к нему? Какую учебу он должен пройти, чтобы знать? И тогда ему говорят, что он не должен учить ничего особого, но пусть старается идти путем истины. Тогда автоматически ему будет о чем молиться. То есть о жизненно необходимом, а не об излишествах, как сказано, «Вот око Творца, натрепещущих пред Ним и ожидающих милости Его, чтобы спасти от смерти душу их и оставить их в живых во время голода». Просто ему недостает духовной жизни.
2: Отсюда объясним слова «близок Творец ко всем призывающим Его», без исключения. То, что он называет условие «ко всем, кто призывает истинно», не является особым условием, ведь и среди детей, когда один зовет другого, и тот знает что-то не по-настоящему, он тоже не будет смотреть на него, но здесь в отношении Творца следует знать, чего именно касается истина. И самому человеку трудно знать, что является истинным состоянием, состояние истины, а что является состоянием лжи. Ибо человек не способен видеть истину, поэтому нуждается в наставнике, который будет вести его и говорить ему, что ему недостает и что у него есть, даже если это лишние вещи, которые мешают ему прийти к истине.

0: А потому и сказано, ищите Творца, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близок. Конечно же, когда Он близок, и так Его и находят. Но где то место, которое называется «близок», что означает «ко всем, кто призывает Его истинно, по-настоящему». Если человек призывает Его из настоящего состояния, тогда находят Его.
1: Мы услышали особое объяснение, что каждый отвергающий отвергает своих недостатков, что это не в работе между товарищами, а в нашей внутренней работе, работе относительно Творца. Как ощущается его близость, что это за низость, к которой нужно прийти, чтобы ощутить его близким. И почему эта низость настолько возвышена и чудесна? Тут есть такие особые условия, которые только Рабаш может нам показать.
0: Да, особое такое внутреннее видение человека изнутри, делать проверку и понимать, что есть истина, и как он призывает, взывает к Творцу. И это причина, что если он это не выясняет, то ему нечего приходить молиться. Он должен действительно должен прийти к истине, к ощущению, что я нахожусь в природе зла. И все вот это страшное отношение к товарищам или объединение между нами, или это все из моих недостатков, а совсем не товарищей. Надо обращаться к Творцу оттуда, там, где мне нужна помощь. Я понимаю, что только Он может помочь. Тогда это называется «Его позвали, а Творец слышит».
1: Он говорит о ситуации человека, который призывает Творца и зовет, но не получает ответ. Он говорит, почему это? Почему он призывает его во лжи? Творец не участвует с ним. Мы на самом деле хотим выяснить, какой призыв является правильным, истинным. Какой призыв получает ответ?
0: Это тот самый принцип, что Творец любит истину, ненавидит ложь. И вот с помощью. Так, перейдем к уроку. Урок 24 июля 2002 года.
1: Мы прочли статью из Шлавея Сулам третьего тома. 157-я страница, Куф Нун Зайн, глава Хукат. Каждый, кто хочет пробудить вещи, которые наверху. Реальность, в которой мы находимся, это реальность постоянная. Вне того, что мы можем ощутить, есть Творец, есть Творение. Творец Творения находится в постоянном, совершенном состоянии. Нет меньше, нет больше, и ничего не изменяется. Творец, когда хотел насладить свои создания, создал Творение в состояние, меньше которого нет. Это состояние в точности соответствует ступени Творца, и творение находится в нем. А все изменения в ощущении творения, где оно находится, это только внутреннее ощущение творения. И Бар-Салам уподобляет нам это в примере, что это подобно человеку, который находится в бессознательном состоянии, постепенно приходит в сознание или находится в подвале, постепенно там зажигают свет, и он видит, что от того, что это место закрытое, темное, полное мусора, просто ничего хорошего там нет, становится местом совершенным, полным всех благ и так далее. Это зависит только от подготовки творения. Как точно оно направляет себя на состояние, которое существует. Существующее состояние называется Творец. Это состояние, в котором пребывает творение. Конец действия в изначальном замысле. Нет никакого различия между началом, концом и серединой. То, что мы говорим о творении, мы говорим о развитии его чувства и как воспринимать правильное состояние, в котором оно находится. Это называется наука восприятия, наука Каббала. От чего все это зависит? Развитие шестого ощущения души зависит от вопросов, которые она задает, то есть от ее хиссаронов. Все можно почувствовать только из хиссарона. И насколько хиссарон ближе к истинному состоянию, то есть к совершенству, к вечности Творца. Творение чувствует это состояние в более истинном виде. Поэтому всякий раз работа творения включает в себя несколько этапов. Первый этап — это выйти из отсутствия ощущения в минимальное ощущение. То есть когда он переходит махсом, то есть начинает понимать, чувствовать, что находится действительно в каком-то состоянии, которое называется Творец, в общем, его окружающее состояние, внутреннее, и все целиком так, и снаружи, и внутри, и все это называется Творец. А творение — это называется только эта точка, которая чувствует, что все это Творец. И до состояний, когда эта точка начинает расти и чувствовать внутри себя, согласно хиссаронам, которые раскрываются у нее, что контакт, состояние между творением и Творцом проходят разные изменения, пока творение не обретает вместе с ощущением Творца самостоятельность, ощущение слияния, которое включает в себя также ощущение «я» и «он» и так далее. И все зависит от хиссарона. Ничего невозможно почувствовать иначе, как из хиссарона творения. Это первая точка, это раскрытие первого хиссарона, то, что Творец создал как сущее из ничего. И на этой первой точке творение обязано построить кли. И это кли для ощущения истинной реальности, построенной с точки хиссарона, сущего из ничего, и свойства Творца, которое творение постепенно переносит на себя. То есть у нас есть Малхут, это эта точка, сущая из ничего. И девять первых, которые творение присоединяет к себе, это свойства Творца, которое оно раскрывает, и насколько оно раскрывает свойства Творца и реализует их, обретает их, работает с ними, то есть они становятся его собственными. Но согласно этому, согласно закону подобия по форме, оно ощущает состояние истины, в котором оно находится, и так продвигается. То есть всякий раз, когда творение хочет продвинуться, продвижение может быть только в одном направлении, к ощущению истинной реальности с большей силой. И тогда кли в соответствии с этим должно быть большим, более истинным. Величина зависит от истинности вопроса, истинности хиссарона. И всякий раз хиссарон не просто так больше, а чтобы был более направлен на отдачу, на качество цели, а потом на количество, потому что количество может быть и в месте противостоящем истине, во лжи. Там тоже властвуют большие желания, и если человек входит в большие желания, которые находятся в противоположном качестве, то есть не ради отдачи, а ради получения, то уже это требует исправления. Конечно, эти состояния тоже необходимы, и нужно пройти их, как преимущество света из тьмы, но стремиться как цель должна быть ради отдачи. Не забывать, что то, что мы называем Творец, это желание отдавать, насладить свои создания. И его мы должны познать, и ему мы должны уподобиться. Поэтому всякий раз кли должно быть более истинным, более подобным в форме отдачи. И это нельзя забывать. Потому что все стремление к Творцу, всякий раз, когда человек стремится к нему и чувствует это в сердце, он должен расшифровывать правильным образом, что такое на самом деле его стремление, направлено ли оно к Творцу, в том, что чувствует себя неудовлетворенным, чувствует себя в каком-то виде, что ему недостает, или чувствует себя в недостатке свойств Творца. Поэтому тот, кто хочет пробудить вещи свыше, должен знать, что можно сделать только это только в истинном кли, согласно подобию, по форме между тем, что действительно находится наверху, и его желанием. Пробуждать наверху имеется в виду справляться с разными, преодолевать разные помехи, чтобы создать в кли желание уподобиться тому, что есть наверху, в подобных свойствах. Это называется пробуждать желание свыше. Когда мы говорим, что «да будет желание твое», то есть чтобы ты дал нам кли, которое будет истинным кли относительно тебя, пред тобой.
0: Да. Он говорит здесь, что человек, чтобы пробудить вещи наверху, должен обратиться на путь истины. Говорит, что истинно каждый человек должен видеть себя, как он находится как бы на этапе подготовки, что он самый низкий. По сравнению со всеми остальными людьми, которые учатся, по сути, должен видеть себя самым плохим, самым далеким, неспособным. Как прийти к такому состоянию, как человек? Вот то, что вы сейчас сказали, первый этап — пройти максом. Как прийти к правильному требованию, к такому ощущению, что я самый низкий, и каждый здесь достоин больше меня, ближе меня. Как прийти к такому ощущению?
1: Хисарон, которые мы можем теоретически поставить перед собой, не может от моего желания войти в мое кли и быть так. Я теоретически хочу сейчас быть ангелом. Не хочу ничего думать о себе так. Ну так я... Как я могу реализовать это желание? Может быть, между мной и этим желанием есть, может быть, еще 80, 100, не знаю, сколько состояний. Я даже не знаю их, не осознаю, в каком виде, как причины и следствия я еще должен прийти, может быть, к этому желанию. И то, что я представляю себе, тоже называется отдавать ангел Хафец Хесед, откуда я сейчас, когда еще не нахожусь в этом желании, могу представить себе это желание? Это невозможно, это просто слова. Поэтому человек не должен решать для себя никакой формы, что так я хочу. В точности рамки, границы, в такую форму я должен поместить себя. Значит, это невозможно. Это просто, я не знаю, желание — это вещь твердая. Поместить его, сделать из него другое желание — это не в возможностях человека. Просто мы не понимаем, насколько оно глубже. И поэтому, что действительно остается нам, это делать разные, применять разные средства, чтобы наше желание изменилось. И об этих средствах Каббала говорит. Это книги, которые пробуждают окружающий свет, это группа, которая пробуждает общий хисарон к этому. Правильная инструкция, вот и все. Конечно, в конечном счете, после окружающего света и группы, и рава, то, что я хочу изменений в моем желании. Потому что от того, что желание усовершенствуется и придет к какому-то лучшему измерению, более близкому к истине, я почувствую истину, согласно желанию, я определяю свою духовную ступень. Так. Но на желание напрямую у меня нет возможности воздействовать. Я не могу изменить его. Только с помощью этих средств. Группа, раф, книга.
0: А как можно знать следующий этап, на который я должен?
1: Ты никогда не знаешь своего следующего состояния, к которому ты должен прийти. Никогда не будешь знать. Это всегда сюрприз. Ты никогда не будешь знать, потому что между ступенями, между духовными состояниями всегда есть разрыв. Вот сейчас до Малхут бесконечности разрыв этот всякий раз между каждым состоянием, между двумя состояниями. Мы видим по Гальгальте и Абу, что хотя Гальгальта очистилась, так, и экран поднялся в Педерош, и как будто нет ничего, не осталось из нее ничего. Потом приходит Решимот Далит Гимл. Решимот Далит Гимл эти, хотя они приходят после очищения Гальгальты, не относятся к Гальгальте. На самом деле, Малхут бесконечности пробуждает их. Поэтому ты, когда переходишь из одного состояния в другое, ты только, реализуешь решимо, которое выйдет в реализацию. Само решимо уже находится внутри. Его ты вообще не можешь коснуться, а то, что ты делаешь, ты позволяешь ему сейчас выйти в реализацию. И все. А какой следующий решимо? У тебя нет никакого понятия. Никакого понятия. И Гальгальта, пока она не завершает действие сверху вниз в своем очищении, не думает, не знает, не чувствует, вообще у нее нет никакой связи с решимо Абба. И мы будем учить, что духовные ступени потом, нижние, они вообще такие, что всегда есть, так сказать, разрыв между Малхут высшего и Кетер нижнего. Это переворот с Гиана Эйн, ничто. Это как он говорит, что зерно, которое ты помещаешь в землю, пока из него выйдет растение, оно должно перегнить, сгнить окончательно. То есть каждая ступень должна совершенно потерять свою форму и быть только как причина для следующей ступени. Ничего не переходит от нее к следующей ступени, а только нажатие на кнопку, что следующая ступень сейчас может выйти. И все, поэтому каждое состояние — это состояние отдельное, совершенно отрезанное, как кусок совершенно отрезанный от другого, и только в конце, в окончательном исправлении, эти куски соединяются вместе. Есть перевод из одного состояния в другое тоже, но для наших нужд, то, что я сейчас говорю, это верно, что ты не можешь из желания, я говорю, с точки зрения желания, не с точки зрения постижения, не с точки зрения еще разных вещей, которые уже относятся к наполнению, но то, что относится к желанию, ты никогда не можешь взять от прошлого желания к нынешнему желанию, к следующему желанию, ничего. Нет. Всякий раз решимо ты получаешь, следующее по очереди решимо.
0: Есть такое понятие общее решимо группы или только окружение, которое позволяет каждому свое решимо пояснить.
1: Общее решимо группы. Есть такое понятие при условии, что это действительно группа. Тогда есть как Раби Шимон и его группа, это 10 сферот. Это одно кли. Если не это кли, не раскрылся бы зор. Понимаешь? И мы видим в зоре, как и Раби Аба, или Раби Йоси, или Раби Юда, рассказывается о разных свойствах. Каждый, какая роль у него есть в раскрытии окончательного состояния. И, конечно, если бы Раби Шимон был один, он не мог бы это написать. Без Раби Аба это он пишет, что невозможно как бы выразить на внешнем языке. Якобы тут есть много вещей, но даже и без этого, это просто одно кли, это 10 учеников, это 10 сферот. Это просто 10, Раби Шимон только первый.
0: Что надо искать в группе, чтобы прийти к общему решимо?
1: Кли должно быть в группе. Группа – это… То есть каждый обязан быть, обладать духовной функцией. Я надеюсь, с помощью Творца, что группа действительно построится. Тот, кто войдет в эту группу когда-либо, духовную группу, действительно, при условии, что каждый с характером, со своей духовной функцией, примет действительно определенный характер работы, характерный именно для него, в объединении еще с несколькими такими, как он, и возникнет кли. И в этом кли уже можно получить раскрытие не меньше, чем Раби Шимон, просто окончательное исправление, да? До конца. Но без такого кли нечего вообще думать о чем-то. Без этого кли, может быть, каждый по отдельности может к чему-то прийти, но не много, не ко многому. В наши дни это прекратилось время, уже прошло время, когда были отдельные избранные каббалисты, и что каждый отдельно был один в поколении или одиночке. Сейчас нужна работа, работа просто групповая. Бали Сулам пишет. Уже понятно ему, что все зависит от группы. Он пишет, что от этого зависит все наше доброе будущее. Что с любовью к товарищам, что он просто так пишет, его интересует любовь к товарищам, не любовь к товарищам, его интересует делать исправления, которые невозможно сделать без объединения. Так что никак не сделать. Ничего не поделаешь. Да, объединение может быть в маленьких группах, не обязана быть такая большая группа. По крайней мере, чтобы было там 6, 7, 10. В общем, да.
0: А что представляет собой кли, группа? Чем отличается от кли без группы?
1: Группа отличается от твоего кли, что ты маленький, ты один слабый. Если вчера ты не мог сделать ничего, а сегодня ты немножко больше, то вместо тебя работают другие. И, допустим, все работают на 100%. Подъем, пробуждение, все силы. Но все-таки даже когда каждый работает на 100%, Группа — это не то, что собирают 10 желаний. Духовное кли строится из желания одного относительно другого. Если духовное — это ради отдачи, не думать о себе, а о ком-то другом, то в том, что ты соединяешься с товарищем, о котором ты думаешь, твое желание к нему, не твое желание к себе. Это, по сути дела, духовное кли. Получается так, что 10 человек, когда каждый думает прийти к духовному, у них есть 10 желаний к духовному. Они пробуждают на себя окружающий свет, конечно, но каждый пробуждает свой окружающий свет, а когда учатся вместе, пробуждают на всех окружающие света, хотя не очень-то связаны вместе, но это все еще не духовное кли. Это все еще окружающий свет. А духовное кли — это кли, которое строится между людьми. Не на каждом, не в желании каждого, а в желании, которое между мной и тобой, между ним, между тобой и им и так далее. Знаешь, то есть это кли, который находится между нами. Нарисуй 10 точек. Каждая из них — это душа, как бы, корень души. Между этими точками нарисуй кли. Между одной и другой, второй, третьей — это кли. Так в таком случае понятно, что один — это если один особенный, да, это называется избранный. Ну, хорошо. У него есть кли настолько большой, свыше, особая роль. Он входит в духовное и выполняет свою роль. Но если мы говорим об общем исправлении душ, в направлении окончательного исправления, то это как они говорят, что без связи между ними, в связи между ними возникнет кли. Ничего говорить. Как я строю это кли между нами?
0: Как ты строишь кли, ты соединяешься с другими людьми и постепенно из желания достичь цели, ты чувствуешь, что у тебя нет выбора, надо с ними соединяться. А вопрос в том, что это не желание Творца в этом, но это самое правильное средство раскрыть правильное желание. Как мы сейчас говорили в статье, что человек все время должен раскрыть все более правильное желание. Что такое более правильное желание? Потому что цель представляется нам в таких словах, в таких видах, что это вообще даже не похоже на то, что будет. Мы не знаем, что такое ради отдачи, мы не знаем, что такое хафец хесед, не знаем, что значит оторваться от себя. Не знаем. И сколько бы мы ни знали, это все ложь, обман. Так для того, чтобы научить человека, дают ему людей вокруг него. На них он будет учиться, насколько он в этом или наоборот, ну и тому подобное. Это как в лаборатории. Ты можешь, да, проводить испытания, эксперименты и видеть результаты, на этом учиться, что должно быть. У тебя нет никакого другого выбора. Ты не находишься в духовном мире, ты не знаешь, что такое отдача. Но тебе дали здесь, в материальном мире, выстроили специально в этом мире такую возможность, как в лаборатории, что ты можешь здесь видеть, проверять себя в разных состояниях, прежде чем ты приступаешь к самому действию. Понимаешь? Так все люди вокруг тебя, и работа, и семья, дом, семья, проблемы, которые тебе дают, это все. Если ты это используешь правильным образом, ты вводишь себя в состояние, как будто бы вот это уже духовное состояние, что позволяет тебе выстроить правильное желание к духовному. Тогда с ним ты входишь в духовное. Потому что мы не знаем, ну, какое у меня должно быть желание, чтобы в нем я начал ощущать духовное. Я не знаю. Мне кажется, сильное такое желание, да, получить духовное, чтобы раскрылось, тогда я плачу, кричу, у меня претензии к Творцу или просьбы к Нему. Да с какой стати? Да на него это никак не влияет. И никто от этого не получит духовного. Да хоть всю жизнь свою будешь плакать, не продвинешься. Потому что это не то самое клей. Ты можешь все время, да, не кричать, а стараться в этом мире быть таким вежливым, раздаешь все, помогаешь всем, да, любишь творение, все что угодно, ты тоже не поможешь. Не продвинешься в духовное ни насколько. Это вообще не имеет отношения к тому самому желанию, которое должно быть в духовном. Сколько людей в мире, да, готовы были, да, сжечь всю свою жизнь, да, в разные страдания заходили, да, хоть раз почувствовать каплю единства, хотя бы раз, в жизни, да, сколько мук они испытали. Ничего не помогло. Да, это называется, что он творец, гордец среди, больше, чем любой гордец. Гордый. У меня есть условия, что если ты именно точно в этом условии, нет, не в этом, то тебя нет, просто тебя нет. Ты можешь там постоять там в сторонке, да, и не видеть, да, вот это очень такое, как луч света. Ты можешь быть там где-то в стороне, да, где-то в тени. Я тебя вообще не вижу в своем луче света. Да, ты проживаешь тысячи кругооборотов страданий, мук и криков камней, что угодно. Я не знаю и не чувствую. Понимаешь? Это должно быть соответствие, закон, подобие по форме. Так нам дан этот мир, и все, что есть в нем, для того, чтобы в точности создать вот это первичное желание к духовному. Вот так. Ты можешь видеть много людей, которые сидят, учатся, наизусть все знают, так погружены в учебу, что у них больше ничего нет. А другие там мечутся. А это должно быть точно в соответствии с тем, что дано тебе. И если ты идешь согласно своему разуму, а не тому, что тебе советуют, а делаешь по своему уму, потом не приходи с претензиями. Нет, без каких, без всяких претензий. То, что они пишут, они тебе пишут рецепт, выполняй его точности. А если нет, то нет. Ты можешь сказать, ну не могу, ладно. Но не приходи тогда с требованиями.
1: Что, по сути дела, группа — это как лаборатория? Что, я делаю эксперимент в группе и обращаюсь к Творцу?
0: Не только группа — это лаборатория, вся жизнь — это лаборатория. Время — период подготовки. Что такое период подготовки? Если ты готовишь себя, ты же готовишь. Подготовительный курс. Правильно себя готовишь, ты идешь дальше. А если нет, ну так нет. Пока ты не придешь к правильной подготовке. И тебе говорят, как сделать эту подготовку в самое короткое время, 3-5 года, ну и тому подобное. Они говорят.
1: Ну, то, что самое релевантное, они ничего не говорят на самом деле, всю эту связь.
0: Что значит ничего не говорят? То, что они говорят, это то, что они хотят сказать. А то, что они говорят, они хотят, чтобы ты раскрыл во время своей работы.
1: Эти состояния, которые вы описываете, они просто их не проходили. Им не нужна была группа, чтобы прийти к духовному, а нам это нужно.
0: Не умничай, не говори там, что они прошли, потому что у них не было группы, они были исключительными личностями. Человек, который на высшей ступени, точно знает, что ты должен пройти. И это все не важно. Ты всегда можешь сказать, Раби Шимон, ну, прошел. Ну, так он был Раби Шимон. Ну, когда я буду Раби Шимон, тогда я тоже пройду. Ну, да, правильно. Нет, это правильно, ты прав. Его душа, да, сделала свое, и вот он реализовал себя так, как это должно быть реализовано. А ты по-другому. Но не говори, что тогда, когда он стал Раби Шимоном, не то, что он был там маленьким ребенком, да, пачкающим подгузники, когда он стал Раби Шимоном, так не говори, что он тогда не знал, как ты можешь реализовать себя, и не знал, как написать для тебя инструкцию. Это неправильно. То, что высшая ступень включает в себя нижние ступени. Он достиг высшей ступени в корне своей души. Но когда он находится на верхней ступени, он знает уже все, что находится на всех ступенях под ним. И также и Ребе сказал, у них практически не было группы. Только иногда были возможности увидеть и раскрыть, что это все-таки группа. Были такие времена. Но это время такое не очень-то и хорошее, что даже не сообщали, что урок есть. Вот настолько, да, была такая зависть. А ведь люди-то были большие, великие. Была огромная зависть. Ты понимаешь, не сказать товарищу, что был урок, а у Бальсулям урок — это не просто. Сначала ты должен заплатить деньги, и много денег. Он говорил, что это почти там недельная зарплата. Это один урок. А во-вторых, это было иногда, и никто не знал, когда именно. И вдруг он говорит, есть урок. Да, я пришел к отцу, я знаю, в 12 часов ночи он не спит. Ну, так я прихожу к нему, да, я же не мог ему мешать. Приходил ночью, да, когда у меня было что-то там срочное, я же как к папе могу там каждый день могу приходить, не то, что там ученик. Я открываю дверь, я думаю, да, он сидит, учится, я спрошу несколько вещей, уйду не мешать. Я вижу, все сидят и учатся. А мне не сказали. Тогда я сел рядом с ним и начал задавать вопросы, и весь урок я перетянул на себя. И никто уже не мог ничего спросить, и не... Да, я весь урок испортил. Тоже он так сказал, это, знаешь, так...
2: Ну,
0: да, так вкусно. Это тоже были такие вот отношения, не очень-то хорошие. Он ответил на мой вопрос такой вот, на самом деле была ли группа? Он говорит, не всегда. Были такие времена, что и было и так. Но при всем том, они же все-таки были особые. Это было еще, понимаешь, другое время. Все родились в начале 20 века. Довик Минцберг, Морти Клар. Были великие люди, большие. То есть все вошли в духовное при всем при этом. Но у нас это уже совсем другой материал. Мы же первое поколение, которое начинает вот эту вот массовую методику. С этого момента дальше все так и пойдет. И у нас выбора тут нет. Мы раскроем еще через несколько лет, и еще, может быть, через несколько лет, что у нас нет выбора. Ну хорошо. Что?
1: Что называется, что именно в нашей методике работать в качестве этой цели? А после этого...
0: Качество цели — это не то, что желание важно, но вот суть желания. А ты знаешь, он дает такой вот пример, Ребе. Маленький ребенок стоит посреди улицы и вопит, да, ему там 5-6 лет. Кто-то на него обращает внимание. Все мимо так проходят. Ну, может быть, какой-нибудь там дядька подойдет, спросит: «Милый, почему ты плачешь? Почему так не относятся к нему, что сердца нет ни у кого, что все такие жестокие люди?» Маленький ребенок. Но они знают, что это все так. Просто так, через секунду побежит, забудет об этом, как будто этого и не было. Правильно? Ну так и мы, когда мы это понимаем, тоже к нему так относимся. Не то, что мы не любим детей, но просто... к желанию не настоящему никто не обращает внимания, даже в нашем мире. Ну и все. Что мы хотим сказать друг другу все время? Что его желание ложное, просто так кричит. Что то, что его желание внутреннее, и то, что проявляется внешним, это обман, это не то же самое. Мы каждый раз, как бы обвиняем другого. Смотри, там политики, воры все там, правительство. Все. Мы в конечном счете... на своем языке говорим только об одном, что твое внутреннее желание внешнее не одно и то же. Не одно и то же. Так прийти к самому маленькому желанию, но чтобы оно было точно направлено на Творца. Как он говорит там в 64-й странице, где он, Творец и Тора, будет одно целое, это самое важное. То есть неважно, он там в начале пути, в середине или в конце, но я уже направлен на цель. Есть у меня там уже по-настоящему, да, в этой истине какая-то малая часть. Вот эта малая часть, она есть истинная. Не то, что это может быть большое желание и ложное. Так это еще хуже. Лучше бы у меня не было этого желания такого. Сначала надо позаботиться о том, чтобы желание было настоящим, а потом его величине. Поэтому то, что кричит, еще не очень-то и знаем, что он кричит-то. Сначала надо проверить, о чем именно он кричит, и с какой точки в сердце он кричит. И потом только можно уже... поговорить уже о чем-то.
2: Вахентив рацион, амитиют шило, лимаза убедюк микуа.
0: Поэтому суть желания – это то, что важно. А что у тебя там пушка огромная, а ты мимо цели бьешь? Ну и что? И все эти вещи. В этом-то и проблема, что по сути желания мы не можем позаботиться, чтобы быть на связи, да, с желаниями ради отдачи. Поэтому дали нам в этом мире группу, общество, да, это, и вообще весь этот мир. И мы существуем в некоем таком иллюзорном пространстве. И мы можем здесь выстроить отношения из всех наших параметров, не настоящих, отношения как можно более истинные к духовному. Это как дают тебе как бы... да, игрушечное ружье, и ты стреляешь там пластиковыми пульками, и если ты уже можешь это делать, то тогда тебя переводят к тому, чтобы ты уже работал с настоящим оружием.
1: Мы в группе, как мы можем делать? Мы берем группу как средство. Теперь мы начинаем работать, и распространение тоже мы хотим взять, распространение как средство, не делать распространение для самого распространения, а хотим взять, сочетать это с нашей групповой работой вместе.
0: Ну, хорошо, но это уже такие какие-то частные вещи. Я не очень понимаю, как это имеет отношение к тому, что я говорил.
1: Это...
0: Ну, какая разница, в какой работе ты работаешь в группе? Мы говорим о сути, насколько эти вещи были бы направлены на цель, на совпадение по форме с Творцом.

0: а не там распространение ли это будет, или ты там пишешь что-то, или издание, книг, неважно что. Ну, хорошо.
1: Так как можно все-таки, если возможность, проверить, что я действительно нахожусь в этой истинной точке, по крайней мере, маленькой, по моему желанию, то, что вы сейчас говорили?
0: Ты не можешь знать в твоем состоянии, куда направлен твой путь, куда тебя ведет. Ты не знаешь. Это очень просто. Ну, я скажу из своей жизни, да, то, что я прошу. Я ведь работал, я работал в эскадрилье. Да, настраивается самолет. Самолет не знает, ни где юг, ни где север, да, кусок железа.
2: Всё.
0: Повернешь так, повернешь иначе, да, он тоже этого не знает, да, то же самое на корабле, все то же самое. Поэтому есть гироскоп, та вещь, которая постоянно. Ты можешь настроить на какую-то точку, и все, по отношению этого ты проверяешь, да? Ты относительно этого ты проверяешь. Скажи, что это север, скажи, что это юг, но это что-то должно быть постоянным. Что значит постоянным? Что ты все время можешь измерить, чтобы он тоже не менялся. То есть постоянно относительно чего, что, то, что гарантированно постоянно. Или это, скажем, или полярная звезда, скажем. Так вот, как я это проверяю? Я как бы нахожусь в состоянии, как будто у меня закрытые глаза со всех сторон, да? Закрой глаза со всех твоих сторон. Вокруг есть пропасть. Один шаг ты делаешь вперед, и ты падаешь. Когда ты стоишь там, да, на какой-то скале. И есть только очень узенькая тропинка, только в одном направлении, но ты его не видишь. У тебя абсолютная темнота, и тебе дали, да, какой-то прибор, с помощью которого ты можешь рассчитать, где находится эта тропинка. Ног ты не видишь, эту тропинку внизу ты не видишь, но ты смотришь только на прибор, и там ты можешь рассчитать, где находится эта тропинка. Как же ты рассчитываешь? Если это я, Творец и цель, мы все это находится вместе, я должен соединить все эти данные вместе. И если я соединяю их всех вместе, то я тогда увижу эту тропинку. Я тогда сделаю шаг и не упаду в пропасть. Так тебе говорят, ты не знаешь, как это сделать. Но у тебя есть группа, у тебя есть инструктор, есть у тебя учеба. Сделай с помощью этих вещей все время расчет. И ты увидишь, тогда ты будешь правильно продвигаться, не упадешь в пропасть.
2: Все.
0: Это прибор, с помощью которого ты можешь знать, что твой следующий шаг ты делаешь правильно. А если ты не делаешь шаг, следующий шаг согласно этому прибору, ты чувствуешь, что ты падаешь, но ты даже не понимаешь, ты упал, не упал. Это даже хуже, чем самое худшее, что только может быть в жизни. И если ты будешь делать так правильные шаги, шаг за шагом, сколько шагов тебе не говорят, но в конечном счете эти шаги — это время подготовки. Ты пройдешь их правильно, войдешь в состояние, которое называется духовным. Так вот, каждый раз ты должен проверять, с помощью чего я делаю правильный шаг. И не делать шаг, прежде чем ты не сделал проверку, пока ты не сделал расчет. Это поэтому написано «тот, кто сидит». Нет. Сиди и не делай. Так лучше. Тот, кто сидел и не совершил заповедь, ну, это как там... Ну, как бы, да, не совершил нарушения, как бы он вот выполнил заповедь. Ну, всякие такие вещи. То желательно, да. Не беги, не торопись, не... Да. Не торопись в духовном.
2: Бахлатот.
0: принятия решений. Разные средства, крутись как хочешь, это так. Но принятие решения духовного, внутреннего, ты обязан провести очень точный расчет.
1: Допустим, понятно, есть три средства. Есть книга, есть раф, есть группа. Допустим, мне понятно, ну, только книга мне понятна, что делать, допустим. Хотя я тоже не уверен. То, что вы сказали, может быть, тоже понятно, я постараюсь. Но прежде всего, непонятно относительно группы. Где группа находится здесь, в этой картине? Как я могу проверить с помощью группы, правильно ли я делаю следующий шаг? Первый вопрос.
0: Согласно группе, легче всего сказать, я делаю правильные шаги или нет. То, что пишет Бааль Сулам и Ребе, Рабаш аль группе, даже если ты не находишься в своем желании, в том состоянии, где они говорят, что в этом стоит быть, но ты уже знаешь, что ты не находишься в своем желании. То есть ты находишься уже, может быть, в правильном направлении. Следующий шаг, который будет, ты сделаешь, он будет правильным. Это не важно, в каком состоянии я нахожусь, плохой или хороший. Важно направление. Это является сутью. Важно направление. И тогда человеку не надо сожалеть о том, что мне плохо, а что я еще такой преступник. Нет, он должен только направлять себя на Творца. Есть полярная звезда? Хорошо, замечательно. Нет, тогда все остальное ничего не стоит.
1: Так, кроме того, что такое духовное решение. Немного непонятно. Духовное решение, которое нужно...
0: Духовное решение называется, что прежде чем я не уверен, что мое желание самое духовное в моем состоянии, то есть правильное толкование, что такое ради отдачи Творцу, я его не делаю, я его выясняю и не даю себе... Как бы это сказать, обманывать себя, что я нахожусь в правильном действии. Дело в том, что человек чувствует, что у него нет уверенности в том, что он делает, и он знает, что все те вещи, которые он делает, это вещи искусственные. И если он это знает, то это очень хороший знак того, что он находится в истине. Ты хочешь записать это? Это не записывается.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
0: Да. Урок был занят темой правильного желания, как найти правильное желание, как его прояснить из всех тех желаний, которые есть, как его уточнять. И начало урока Рав говорил о группе, где мы продвигаемся из желания, из хиссарона, что есть разрыв между ступенями. И есть у нас средства, с помощью которых мы работаем, рав, группа, книги, которые помогают нам все время уточнять желание, выяснять его в процессе пути.
1: Да, Рав говорил о Бааль Суламе. Он объяснил, что как Бааль Сулам проводил урок, брал зарплату недельную, двухнедельную, были дорогие уроки. Получается, что как бы уроки когда-то были настолько дорогими, каждый, кто приходил, было ему настолько важно. собирал там 1200, такая сумма, которая требует большую важность человека, который хочет прийти к духовному, должен платить как следует.

0: Есть желания, которые собирают, а желания, которые мы создаем друг относительно друга. И что-то, что я должен раз в некоторое время напоминать себе.
1: Да, нельзя совершать ни одного шага, прежде чем не сделан расчет. Есть как бы пропасть такая, абсолютная тьма, а мы должны делать расчет перед каждым шагом. Это вещь практическая. Это то, что напоминает нам о намерении. И второе — это то, что мы должны прийти к пониманию, что без группы невозможно прийти никуда. Всегда будет пропасть.
0: Да, продолжая этот момент, Рав сказал, что если я, Творец и Сыр, находимся вместе, я должен соединить это. Все эти вещи вместе, если я их соединяю, я вижу этот путь, и тогда я сделаю шаг и не упаду в пропасть. А до этого он сказал, что желание напрямую на него воздействовать нельзя. Я не могу изменить его только с помощью этих средств. Группа, Рав, книги.
1: То, что я беру с этого урока, что мы находимся во тьме. Мы даже не видим, что мы находимся во тьме. Да, дается нам как бы силы какие-то даются, чтобы совершать действия. И вот это отсутствие ощущения, что мы во тьме, и что мы должны направлять на себя через группу, книги, через то, что мы слышим, чтобы у нас было правильное желание. А сейчас все это тьма. Нужно очень глубокое выяснение. Так глубоко заглянуть, должно быть очень правильное устремление сердца в просьбах, молитвах к Творцу, и не забывать, что суть направления — это то, что важно, а не то, как я сейчас чувствую в своем сердце. Хорошо ли, плохо, глупость все это.
0: Перед концом урока Рав сказал о том, что пока я не выясняю духовный путь, что лучше делать на ближайшем шаге, лучше не делать. А до этого он говорил, что надо производить расчет, и тогда сделать шаг до такой степени, что лучше сиди и не делай. Может быть, он говорит о теме этой статьи, что человек может много раз звать Творца и думать, что он по-настоящему его зовет. На самом деле, это ложь, он даже шел в противоположном направлении. Какой вес они дают пониманиям?
1: Все дело как раз в намерении, вот как товарищ сказал. Действие — это намерение.
0: Шхай из Италии пишет нам, у нас есть лаборатория, в которой можем работать, как работает духовный мир, и об этом есть, за это есть большая благодарность.
1: Перейдем к следующей части урока, но прежде споем вместе песню.

0: Урок основан на трудах из книги «Труды Бааль Сулама». Можно приобрести книгу на сайте kab.co.il или отсканировать QR-код на экране.
1: Шалом, хаверим и хаверот. Здравствуйте,
0: дорогие друзья и подруги. Пятница — необычный день. Мы сейчас видим группу Зихрона, которая приехала, занимает несколько столов у нас здесь. Также наши молодые ребята, которые приходят в пятницу. И мы продолжаем статью «Мир в мире». Мы учили в этой статье, это большая статья, длинная, много, включается много частей. Мы сейчас начнем с клипа номер 4. Сразу после этого мы вспомним, что мы учили на предыдущем уроке, оттуда мы продолжим и будем следить за Бааль Сулам. То, что мы учили сейчас на уроке, мы придем к тому, как пишет Бааль Сулам, не забудем самое главное. Давайте посмотрим клип.
2: Что говорит нам Бааль Сулам в статье «Мир в мире»? Это знание, кто мы и что мы. Тем, что мы объединяемся вместе, и все вот это вот бесконечное пространство мы можем постичь очень простым образом. Мы не находимся где-то там. Находится в связи между нами. Для того, чтобы дать... Мы будем учить, о чем мы говорим. Я буду узнавать других, чтобы быть в отдаче им. Я этим начинаю расширяться вот в этом бесконечном пространстве. И тогда я начинаю получать вот это вот пространство, объем, потому что этот объем целиком и полностью образуется, да, он образуется с помощью света. Отдачей. И тогда, если я хочу получить это свойство отдачи, я наполняю это пространство, которое выстроил свет. Это я уже управляю им. Все происходит здесь внутри. Как я прихожу к этой отдаче, к этому восприятию силы отдачи? Я прихожу к этому с помощью соединения с другими душами. И поэтому он говорит, что у нас есть для этого или истинная мера, когда мы знаем все остальные души, соединяемся с ними, или же мы стараемся делать это, да, еще в предварительных условиях, категориях, это милость, мир, справедливость. А мы не знаем, как использовать эти предварительные категории. Мы попадаем в кризис, мы не знаем его, мы не хотим слышать об этом, мы бежим от этого. И он говорит, что мы в конечном счете узнаем, что у нас нет выбора, мы должны прийти к отдаче, к объединению между нами. Хотим мы этого или не хотим, есть тут путь Тора, есть путь страданий, и так мы все равно приходим к этому миру, восполняя друг друга. Поэтому он говорит, условия жизни последнего поколения — это будут условия, когда вот эти исправленные келим, когда все подобны Творцу. Мы должны прийти в нашем мире к таким отношениям, как свойство Творца, отдача.
0: Да, говорит нам Рав, что он показывает нам эту точку с разных углов зрения. Мы присоединяемся к душам, нет у нас выхода, мы должны прийти к отдаче и объединению между нами. Хотим мы этого или нет? Может быть, как раз это разница между путем Торы и путем страданий. Все, кто находится здесь сейчас с нами, во всем мировом кли, это товарищи, которые хотят прийти к отдаче и стремляются к этому и просят этого. Поэтому к этому мы приходим. И действительно, на предыдущем уроке мы учили о мере исключительности. Бальзулам говорит об этом даже в начале статьи. Он объясняет, что это то, что влияет на возможность прийти к категории истины. Это то состояние, когда все знают все свои состояния, свою роль в этой большой системе и действуют ради этой системы, а не ради себя. Но есть не мера исключительности. Откуда это приходит? То есть того, что Творец исключительный и уникальный. Творение почувствовало его дающим, захотело подобиться ему, и это приходит также к нам через корень, несмотря на то, что произошло сбиение. Рав вчера определил это как сон внутри сна. Несмотря на это, в нас есть эта точка исключительности, но обратным образом. То есть каждый из нас чувствует себя как центр мира, и мир предназначен для того, чтобы ему служить. Это обратно той форме Творца. В форме исправленной эта исключительность приведет к тому, что каждый почувствует свою обязанность, естественную обязанность служить всем, а не себе. Это та же обратная сторона той же медали. У нас это находится в неисправленном образом. И мы в исправленном состоянии обязательно придем к тому, чтобы каждый служил всему обществу, а не заботился только о себе. И в конце последней части, которую мы читали, он говорит, что мы придем к высшей точке этих ступеней, всем будем пользоваться нашей индивидуальностью только в виде отдачи ближнему. И тогда он говорит, и стоит описать здесь вышеупомянутую форму жизни, той степени, в которой она послужит нам уроком и образцом. То есть мы попытаемся реализовать это. То есть из этой точки, да, он не говорит о коммунизме или о коммунизме, или кибуцах, чтобы нам вместе как бы было хорошо. А мы соединимся не для того, чтобы у нас было хорошо все в обществе. Мы хотим прийти к индивидуальности, как у Творца, только перевернуть это из вот использования ради себя на ради общества, потому что это точка Творца, и поэтому мы приходим к этому абзацу, который мы сегодня читаем. Это заголовок «Условия жизни последнего поколения». Это находится в книге «Труды Бааль-Сулама», страница 467. Вы видите подзаголовок, 467 страница. Мы прочтем сейчас этот отрывок в десятках, и это займет 4 минуты. Десятка, которая закончила читать, а обсуждает то, что прочитано, что они поняли из этой статьи. Еще раз, условия жизни последнего поколения, 4 минуты, пожалуйста.
2: Условия жизни последнего поколения. Прежде всего, каждый человек должен как следует понять и объяснить своему окружению, что мир в обществе, то есть мир в стране, мир в мире, полностью зависит друг от друга. Ибо до тех пор, пока законы общества не устраивают каждого человека в стране и оставляют меньшинство, недовольное управлением страной, это меньшинство копает под руководство страны и ищет, как его свергнуть.
0: А если его сила недостаточна, то бороться с руководством государства лицом к лицу, оно ищет, как свергнуть его окольным путем, например, направить одно государство на другое, чтобы вовлечь их в войну, поскольку во время войны к ним естественным образом прибавится много недовольных, вместе с которыми у них появится надежда получить решающее большинство, чтобы свергнуть руководство государства, поставить новое, удобное для них руководство. Таким образом, благополучие личности является прямой причиной мира в государстве.
2: Кроме того, если мы примем в расчет ту часть всегда имеющих место в стране, для которых война является профессией, и всей надеждой на успех таких, как профессиональные военные, и те, кто заняты обеспечением вооружением, которые с точки зрения качества общества являются очень важным меньшинством. Если мы присоединим к ним еще такое меньшинство, недовольное существующими законами, то мы видим, что в любое время существует достаточное количество стремящихся к войне и к кровопролитию.
0: Таким образом, мир в мире и мир в государстве зависят друг от друга. В таком случае получается, что даже та часть в государстве, которая сейчас довольна существующей жизнью, а именно ловкие и умные, все еще в большей степени озабочена безопасностью своей жизни из-за напряженности, вызванной теми, кто копает под них. А если бы они понимали ценность описанного выше мира, они, безусловно, были бы рады принять образ жизни последнего поколения, ибо все, что есть у человека, отдаст он за жизнь свою.
2: Да, то, что пишет тут Бааль Сулам и объясняет, почему во всем происходящем, да, есть проблема. Условия, готовые для войны, куда бы ты ни повернулся, да, всегда есть интересанты, да, в войне. И всегда можно их использовать, да, людей недовольных, чтобы развязать войну, а мир в мире — мир. Зависит от все это над бездной.
0: Это связано также с индивидуальностью каждого человека. То, что мы читаем здесь, точка исключительности, пока она не будет на 100% задействована ради отдачи, даже если будет небольшое устремление ради себя, постоянно будут такие, которые копают под правительство, и будут те, которые хотят сделать эту войну. То есть исключительность человека должна прийти к этому, к состоянию отдачи, и тогда придет мир в мире.
2: А сейчас мы будем смотреть урок Рава. То, что касается этой части статьи, а до этого мы только... Так, пробежимся по словам, да, составим такой конспектик, да, для кого этот язык сложен. Мальчулям говорит, что в первую очередь каждый человек должен понять себе, объяснить своему окружению, что мир в обществе, мир в стране, мир в мире полностью зависят друг от друга. Ибо если в группе будет оставаться кто-то, кто недоволен ситуацией, всегда будет беспорядок. И тут он присоединяет к этому, что люди недовольны, они к ним всегда присоединяются те, у кого есть интерес внести беспорядок, организовать беспорядки, и тогда получается как блендер такой. Есть кто-то, кому нехорошо, у кого есть какие-то личные интересы, кто-то недовольный, и всегда он будет стремиться, да, привести к беспорядкам, чтобы было как бы для него лучше ситуация, поменялась, как бы на первый взгляд. А ловкие и ушлые, о ком мы говорили в статье, да, снова, и что в каждом состоянии, в любом режиме диктатуры, они как бы всегда устраиваются, как бы. Но он говорит, Бааль Сулам, что тут нельзя успокаиваться. Даже если ты умный и ушлый, Но если есть недовольные, у них всегда будут плохие мысли по поводу тебя, как тебя свалить. И он предлагает в последней строке, да, последние слова, посмотрите, человек все отдаст за свою жизнь. За свою жизнь — это означает, что никто не может почувствовать спокойным, уверенным на своем месте, даже если он на вершине пирамиды, как бы на первый взгляд. Ничего не гарантирует тебе все блага, которые ты думаешь, что у тебя есть, если под тобой люди недовольны. И тут возникает большой вопрос, как мы строим такие социальные связи, неважно в каком круге, может быть, в самом малейшем, малом, а десятка, или весь Бней Барух, или весь народ, и весь мир, в конечном счете все творения, так что это даст каждому элементу в ней почувствовать, что он находится в совершенном состоянии, и не меньше этого. Так сейчас урок Рава, и постараемся получить высший свет от каббалиста, который видит всю систему в целом, чтобы он сейчас это все проецировал на нас, на сердце, на разум, показал бы нам новые пути, более продвинутые формы отношений. Пожалуйста, клип номер один.
0: Прежде всего, каждый должен понять, и как следует объяснить своему окружению, что мир в обществе, то есть мир в государстве и мир в мире, полностью зависят друг от друга, ибо до тех пор, пока законы общества не устраивают каждого человека в государстве и оставляют меньшинство, недовольное руководством государства, это меньшинство копает под руководство государства и ищет, как его свергнуть.
2: Это значит, что не может быть лада в стране, в обществе, в каком-то сообществе, если кто-то, хотя бы даже один, и даже чуть-чуть недовольный ситуацией, чтобы это называлось совершенным состоянием. Это мы говорим вообще о системах, это глобальные системы, интегральные. Интегральная система, мы не понимаем, насколько она связана тысячами связями друг с другом, где каждый в глобальной системе находится во всех, это называется взаимное включение. И все находятся во всех, в каждом. Это как в голографической картине. Если мы берем часть картинки, в той же самой части есть все уже детали. Это вот как мы видим какой-то объект на расстоянии. Но мы как-то да, мы не можем видеть все детали, но он всегда там есть все целиком. Так в духовном. Нет чуть-чуть в духовном, есть такой закон. Нет чуть-чуть, мало, что что-то ты можешь отсечь, что ты можешь какую-то часть оторвать. Ты всегда целиком вытаскиваешь. Только в малой степени. Как я сейчас без очков вижу только на метр. С очками на 100 метров. Если у меня будет бинокль, километр и так далее. Но я всегда вижу всю реальность во всей полноте. Всегда по всей полноте. Поэтому нам надо понимать, что сейчас, когда раскрывается нам эта глобализация и связь между нами, это раскрывается новые условия. Тотальное взаимное включение всех во всех. И когда нам понадобится пройти к полному вообще восполнению, окончательному, что не может быть, что кто-то будет хоть в чем-то недоволен. Это условие очень тяжело ему себе представить. Но он говорит о законе, что не будет мира в обществе, пока мы к этому не придем. Так вот, посмотрите, какой путь перед нами. Хотя это, кстати, не очень-то и сложный путь, и недолгий. То, что мы развивались тысячи лет, мы развивались посредством нашего эгоизма. Не сверху мы развивались светом, а снизу, с нашими эгоистическими порывами. И поэтому все было так тяжело. И забрало так много времени, страданий, выстроить все, раскрыть, наладить. Тысячи систем, часов, лет, тысячи лет. При этом, если мы притягиваем свет, чтобы он нас изменил, то действие света, оно мгновенное. И тут только желание, чтобы это произошло. Это сразу же происходит. Просто чудо. Это сила свыше, с более высокой ступени. И поэтому мы не можем представить себе, насколько, хотя мы и говорим о условиях, которые... Как может быть такое, что это произойдет? Да возлюби ближнего, как самого себя, считаться со всеми, и каждый будет считаться со всеми. Да где это в нашем мире такое может произойти? Человек готов, да ему вообще даже семья ему не интересует даже в наше время. Не чувствует, что они близки ему. Как такое может быть? Так мы снова не понимаем. Приходит сила свыше, и в течение маленького, кратчайшего действия все это делает, и все. Как все, что раскрывается у нас свыше, но мы даже не осознаем этого за секунду до этого, что это может произойти, происходит. Поэтому не надо сравнивать наше эгоистическое развитие на протяжении тысячи лет и наше развитие, которое сейчас произойдет под воздействием света. Да, эгоистическими силами это было снизу, а это будет развитие светом свыше. И тогда в течение кратчайшего времени, ну, понятно, он говорит, что нужно время, что надо привыкнуть, немножко понять. Может, не может, это не важно, понять, о чем идет речь, приучить себя к этому немножко. Но на самом деле эти вещи происходят быстро. Поэтому говорит нам Бальсуля, и также кроме него все последние каббалисты, что даже во времена пророков, хотя это было написано, что мы находимся в нашем этом поколении, в последнем поколении, и это должно реализоваться и произойти за одно поколение. Так вот, насколько нам кажется, что это странно, невозможно, нереально, с помощью света это выполняется сразу же.
0: А если его сила недостаточна, чтобы бороться с руководством государства лицом к лицу, оно ищет, как свергнуть его окольным путем. Например, натравить одно государство на другое, чтобы вовлечь их в войну, поскольку во время войны к ним естественным образом прибавится много недовольных, вместе с которыми у них появится надежда получить решающее большинство, чтобы свергнуть руководство государства и поставить новое, удобное для них руководство. Таким образом, благополучие личности является прямой причиной мира в государстве.
2: Мы, может быть, не сразу же это видим, где-то там пролетарии, там, да, рабочих кого-то там увольняют с работы, кто-то чего-то там недоволен. Как это все работает в мире? Но это на самом деле так, в конечном счете так происходит, что если не в одном поколении, но мы видели, да, с помощью вот этого медленного эгоистического развития, мы видели, что в конечном счете эти силы зла, которые недовольны, накапливаются, потом возникают разные, выстраивают разные системы для того, чтобы свергнуть существующие. Или через парламент, парламентским образом, или через войну, да, силой. Но так это происходит. И нам сейчас надо взять в расчет в нашем мире, не так, как было раньше в истории, посредством эгоизма, когда мы развивались в отрыве друг от друга, сейчас раскрывается система, где мы все связаны друг с другом. Это еще больше проблема, что если кто-то недоволен, вот это его недовольство проникает в меня, это начинает пожирать меня, начинает раскрывать во мне разные проблемы. Вдруг я заболел, вдруг я недоволен тем, что есть, а у меня есть все. Почему? Почему мне вдруг плохо? Почему? Что происходит что-то с семьей? С семьей вообще? Да, с климатом, да, который на всех влияет. Мы просто не понимаем, насколько та часть, недовольных. Недовольны, может быть, у него есть все, что угодно, а он недоволен, ему плохо. Это все не важно. Каждая часть, которая не получила совершенства, насколько это все влияет на всех. В особенности в наше время, когда мы находимся в такой интегральной взаимной связи, в полном соединении, которое раскрывается все больше и больше. Поэтому нам нельзя в этом поколении думать, что мы можем прийти личным образом к хорошей жизни. Да, протекционизм, да, а разделяя страны или сообщества, что это может быть кому-то помочь. Никому. Это просто человек не видит, да, все вот эти лидеры. Мы позаботимся о своей стране, а он позаботится о своей, какая нам на них дело. А мы на самом деле просто не видим всей картины. Но это раскроется отсюда, раскроется очень много-много ударов. Это то, что сейчас должно произойти в разных странах. В результате, да, вот этих вот желаний стран отделяться. И вместо исправления они продвигаются к войне. Да, сейчас, разрабатывая оружие, это мы в 4 раза больше вкладываем в разработку уже оружия в сравнении с предыдущими годами. Мы должны очень быстро открыть науку Каббала и показать это все. Что даже мысль в направлении не того, что требует от нас природа, прийти к равновесию, к балансу и взаимности, все это разрушительно. Тем более действие в материальном. Это то, что приведет нас к цели долгим и тяжелым путем, через волны, резню. А в науке Каббала мы должны в своем распространении позаботиться, чтобы каждый почувствовал, что он может быть полон и совершенен с помощью вот этой методики. И тогда, конечно же, мы этим приходим к ситуации, когда мир может прийти к совершенству. Поэтому снова я говорю, распространение нашей методики, что есть такая сила в мире, с помощью которой мы можем его исправить мир. Распространение этой методики, это и есть, насколько кажется, это все нереальным, это единственное, что может здесь что-то сделать. Потому что даже после войн, пишет Бальсулям, после всех бед и несчастья, после уничтожения, после моря страданий, ты все равно не сможешь раскрыть из самих этих бед методику, как исправить мир. Ты только будешь просто внутри вот этого всего зла, выше головы. Но как это раскрыть? Это должно раскрыться из-за того, что мы получили ее открытием еще с Вавилона и дальше. Мы продвигаемся, конечно, к пониманию с помощью бед, но раскрыть из самой науки из бед мы не сможем. Потому что это против нашей природы. Она настолько обратна нашей природе, что мы не можем раскрыть ее. Поэтому были разные мудрецы, мистики, люди, которые думали, что они раскрыли науку Каббала. Нет, не раскрыли. Чуть-чуть как бы приблизились, но раскрыть эту методику не могли, потому что со стороны эгоизма ты не можешь раскрыть вот эту противоположную систему. Поэтому у нас нет выбора. Мы обязаны как можно быстрее распространять науку Каббала, а с другой стороны, мир будет страдать для того, чтобы понять нас все больше и больше.
0: Я пока что, пока мы придем к состоянию из процесса, и отсюда мы выходим на работу, и исходя из науки Каббала, в этом процессе можно что-то сделать, пока мы не придем к постижению.
2: Замечательный вопрос, хорошо. Мы изучаем науку Каббала несколько лет, и все еще мир-то скрыт, хотя мы понимаем, великая наука, какой разум, там логика, какие идеи. какие законы, все это проясняется, мы еще больше понимаем. И этот мир из того, что мы учимся, еще до раскрытия духовного мира понимаем, где мы находимся. Все это замечательно, но сколько лет мы находимся в этом? Но человечество должно пройти это состояние? Нет. Есть огромная разница между личностью и обществом. Мы — личности, а человечество — это общее. И поэтому, если только ты начнешь в общем, среди всего человечества, только начнешь вот это вот устремление раскрыть этой методики, желание найти решение в этом направлении, уже все поменяется. Это как у маленького ребенка. Я беру такой пример. Да? Плохой ребенок, который не хочет слушаться родителей, но начинает с ними соглашаться. Он еще делает свое, но уже чуть-чуть. Они вдруг начинают видеть, что стало лучше. Надоело ему наказание. Он понимает, что в мире можно лучше выиграть. Он начинает слушать, становится более послушным и уже относится уже по-другому. От тебя недостаточно небольшого устремления пожелать сбалансировать себя с природой, и уже отношение природы ко всей реальности тебе, все это изменится. Начнешь изменяться, начнешь ощущать, насколько эти вещи меняются к лучшему. Да, ты получишь свидетельство. Поэтому нам очень важно распространять. И в этом общем ощущении, в понимании, это все изменится.
0: Да, какая честь у нас есть слушать нашего Рава такие высокие слова. Он говорит нам, что мы идем индивидуальным путем, поэтому у нас есть работа, а человечество придет уже другим путем, придет к тем же постижениям и другим образом. Есть разница между работой индивидуальной и общей. Есть здесь очень центральная тема, о которой мы хотим сделать сейчас семинар. Прочтем первый отрывок, и, как говорит Рав, кто не... слова Рава. Тот, кто недоволен, его недовольство проникает в меня и начинает меня поедать и раскрывает мне всевозможные проблемы. И вдруг я начинаю болеть или быть недовольным тем, что есть. И я не понимаю, почему мне плохо. Если у меня есть все, то почему происходят со мной такие вещи, например, с детьми, с семьей, с каким-то климатом, который на меня влияет, и так далее. Мы не понимаем, насколько эта часть недовольная, и неважно, есть у него все или действительно ему плохо. Если он не получает это совершенство, действительно восполнение всего, настолько он влияет на всех. Мы хотим начать наш первый семинар сейчас. Давайте дадим пример тому, что часть, которая недовольна, как она влияет на всю систему. Давайте дадим такие примеры, когда недовольная часть влияет на всю систему. 5 минут.
2: Я видел замечательный пример не так давно на резервистской службе. Пришла молодежь, которая не знала ветеранов, и почувствовали, что ими не занимаются, как занимаются ветеранами, были они очень недовольны. Я со стороны даже, когда я думал, что они ошибаются, может быть, что они привыкли к чему-то другому, а тут себя ведут по-другому, Но это все не важно. Их неудовлетворенность повлияла на всех, на общую атмосферу, привело к тому, что потом у нас была проблема, что вообще не все пришли на резервистскую службу, потому что была не очень хорошая атмосфера, повлияла на всех.
0: Можно видеть это во всех этих сложных системах, которые состоят из многих систем и многих частей. Например, как наше тело. Есть какая-то часть, например, которая не находит себе покоя, чего-то не хватает, то восполняется тем, что берет от всего тела, как раковая опухоль, тогда это влияет на все тело и так далее. Все эти жизненные системы или другие механические системы, все должно быть в совершенстве, в полном совершенстве. Тогда есть это, тогда есть механизм здоров.
2: И как в одном человеке это. Человек, средний человек в нашем мире, у него 80-90% всех вещей, чем можно наслаждаться. Не хватает одного-двух желаний. Все он превращает это в главное. У него все темнеет в глазах. Все, он становится совершенно недовольным. И тем, что недоволен, все, и у него весь день рушится. Да, и он как бы... У него, скажем, 80-90% есть. За это можно благодарить, но он не в этом.
0: Сложно мне привести примеры. Как раз вчера у нас была беседа с Рани, который сегодня не пришел, он заболел, не знаем почему. И была как раз очень такая интересная беседа. Видимо, все зависит друг от друга. И мы не знаем, каким образом даже, но даже не важно как. Главное, что мы со спокойной душой.
3: Да,
2: всегда есть люди, которые недовольны. Всегда есть более успешное общество, есть менее. Есть равенство, нет равенства. Нет равенства между всеми. Тогда человек хочет что-то добиться того, что есть у другого. И вот эти различия, да, когда он хочет прийти к этому, пытается делать что угодно. Появляется зависть. Да.
0: Ну. Да, наше влияние друг на друга очень сильно. Есть примеры, когда ты заходишь, допустим, в комнату и сразу можешь почувствовать, есть ли хорошая атмосфера или не очень. Я вспомнил пример, который Рав недавно привел. Был какой-то, когда он был, занимался страхованием, он пришел, делал лекцию, кто-то, все были довольны, кто-то начал задавать вопросы и просто испортил всю эту атмосферу, и никто не приобрел страховку. То есть это очень сильно и существенно.
2: Да, нет недостатка в примерах. Мы 4 года в чем-то, что не заканчивается. И как бы есть все, а человек все недоволен. Все, вся страна. У меня в доме кто-то там недоволен. Все. В любой области жизни происходит что-то. Но все же у вас есть. Как же такое может быть, что это делает горькой всю их жизнь, и он не может с этим справиться? Насколько правильны эти слова Рава, как он это все объяснил?
0: Да, когда мы видим в мире, как мы построены, постоянно ищем что-то получить. Это обратно. Да, я думаю, что это пример, который легко понять. Товарищи дают нам хорошие примеры. С точки зрения исправности нам легко понять. Можно отождествить себя с этим. Тяжело. Тот, кто недоволен, он может испортить всем все. Давайте посмотрим со стороны исправления. Рав говорит во втором отрывке об этом. с точки зрения исправного состояния. С нашей стороны достаточно только небольшой направленности сбалансировать себя с природой, и тогда отношение к природе и все реальности к нам начнет меняться. Каждый начнет чувствовать, что вещи меняются в лучшую сторону. Он начнет получать такое свидетельство. Поэтому важно распространять, насколько это можно, больше, и в этом общем ощущении, понимании это изменится. Здесь уже с точки зрения, когда мы начинаем исправлять, это интересно, когда есть целая система, она исправлена, это понятно. Каждый чувствует себя внутри этой системы, каждый часть системы, и система влияет на всех, и все в совершенстве. А когда не исправлено, это тоже понятно. Каждый хочет ради себя то, что есть у меня, и мне не важно, что есть у других, насколько это можно проглотить, да? Это понятно, и все понимают это. Но что это за состояние, когда система начинает исправляться? Как это ощущается? Об этом мы сейчас поговорим на втором семинаре. Вопрос такой. Система исправлена или не исправлена? Она дефектна. Как это небольшое направление к балансу с природой приведет к изменению, к лучшему всей системе? То, что мы слышим сейчас от Рава. Исправленная система совершенно, неисправленная, она дефектная. Как небольшое направление к балансу с природой приведет к лучшему во всей системе. 5 минут.
2: Это наша ответственность сделать этот маленький шаг в направлении равновесия с природой. Мы глава всему человечеству, и все мы единый организм. Тело идет за головой. Один шаг в этом направлении, если мы начинаем делать, мы увидим, как это отразится на всем мире.
0: Да, Бааль Сулам объяснил нам, что исправление и неисправленное состояние находятся в том же корне этой исключительности. И в тот момент, когда человек чувствует эту индивидуальность исправленную, он не может уже отвлечься от этого, не может уже...
3: Это
0: как мы с Равом, мы слышали, как он говорит об этом месте исключительности, мы уже с ним, и в этом как раз исправление.
2: Мы должны понять, что каждый — это клетка в общем организме, во всей реальности. И если происходит какое-то изменение в организме, то организм чисто естественно выздоравливает и становится все легче для всех. Надо просто видеть, что ты та самая неисправленная клетка. У тебя нет глаз, ты видишь как бы все тело неправильным глазами, да? Ты должен полюбить все остальные клетки и весь организм. Но это устремление сердца, оно как раз оздоровит, оживит, восстановит организм. Все зависит от тебя, это то, что мы учим.
0: Человек в чем-то удостаивается себя, видеть себя с хорошей стороны, и он может давать хороший пример товарищам вокруг него. Только хорошие вещи.
2: Да, если мы говорим о благе, есть большая проблема. Мы чувствуем, что чем больше мы стараемся быть вместе, стать одним, как группа, как десятка, как группа, израильский клей, мировой клей, мы ощущаем, что наше сердце в ладу. Но как только мы отдаляемся, мы ощущаем дискомфорт, как мы слышали. Проблемы с детьми, там проблемы. Это не складывается еще как-то. Ну вот так. Вкусите и увидите.
0: Да, система совершенна. Это приходит из объединения. Как только мы продвигаемся еще, то это дает всему миру хорошее отношение. И он становится в лучшем состоянии, чем раньше. А если мы идем в сторону эгоизма, и если мы объединяемся, это дает определенное наполнение, желание получать, и тогда это их продвигает тоже с точки зрения жизни, их балансирует немного. И это получается лучше.
2: Очень много тех, кто среди людей, кто хотят объединения, добра хотят, много таких. Мы тоже должны быть в некой интегральной системе. Но малейшее устремление, наша необходимость работать со светом, как он говорил, да, вот в части урока, что свет произведет исправление. Когда мы говорим об объединении, о хорошем обществе, и есть все ресурсы в мире, чтобы обеспечить всех, это все равно это как, не знаю, капля в море. Ты, скажем, каплю там, краски какой-то не увидишь в большом объеме воды. Главное — это работать со светом по отношению ко всему человечеству. Так мы продвигаемся в нашем выяснении, общем выяснении по поводу вопросов, ответов и молитв. Поэтому у кого есть вопрос, то, что вот до сих пор, то, что говорит Бааль Сулам, то, что сказал Рав, пожалуйста. Хаим из Тель-Авива.
3: Микрофон лавир лепо, бакша.
2: Передайте микрофон.
4: Бокер тов.
0: Доброе утро. Я смотрю на статью, статья просто гениальна. Как Рав думал было прежде, как вообще мудрецы десятки, сотни лет думали об этом. Но я пытаюсь увидеть в нашей десятке, в нашей группе, в нашей семье даже продвижение практически нулевое. Мы годами занимаемся распространением, и круги в Тель-Авиве, и семинары, еще принимаем новых учеников. Но мы не видим эту точку переворота, этот свет, о котором говорит Рав, который вдруг на нас придет. Мы верим в это, но мы, поэтому мы здесь. Но скажи мне, произойдет ли это завтра? Я просто умоляю тебя.
2: Написано, что ты не можешь закончить работу, но при этом ты не можешь избавиться от нее. Если это была работа, да, в человеческих силах, понимание в человеческих ощущениях, тогда мы бы любой земной проект, да, поставить бы цели, какие-то ориентиры, и видеть, продвигаемся, не продвигаемся, что надо скорректировать. Но это работа.

0: Эта работа невозможна человеческими силами. Так тогда вопрос, как можно сделать так, чтобы каждый элемент ощутил полностью довольство во всем совершенстве. Невозможно даже такое представить себе. И одновременно, да, другой человек рядом с ним тоже должен почувствовать полным, совершенным, удовлетворенным во всем совершенстве. Ну, подумай, во всех системах отношений в нашем мире, да, это семейных отношений до глобальных систем. Где есть хоть кто-то? Мы же даже вообще не видим, что мы на пути к этому, что можно даже, что мы даже, у нас нет даже начальных моментов увидеть это, что наполнение, которое будет совершенным, это только свет. Совершенство есть только одно, двух не бывает.
1: Но это действительно, этот путь такой правильный, такой логичный. Действительно, есть в этом вся логика мира, но мы не в состоянии сделать это сами без помощи Творца и Света. Это очень странно, что мы не в состоянии.
0: Может быть, это не странно, может быть, это самое логичное, что в одиночку мы не можем, но если мы соберем, да, как Рабаш пишет, Бальсулям это пишет, в каждом есть искра любви к ближнему, но искра не могут же зажечь свет любви, чтобы осветил всему телу. Поэтому они согласились. Рабаш написал, да, все искры собрать вместе, возникнет нет пламя. Что есть в этом пламени? Может быть, там есть молитва? Может быть, там есть крик? Чтобы пришел свет и наладил все то, чего мы не можем. Но собрать вместе ведь это общий хисарон, то мы должны. Рав подчеркнул, действие света немедленное. Необходим только свет, необходимо только желание, тогда это произойдет сразу. Мы видим, что мы вкладываемся, делаем, а не приходит то, что должно было бы прийти. И тут вопрос, если у нас понимаешь, что должно прийти, каким образом должно прийти? Да, потому что наши мерила неправильные, но действие света, действие немедленное, должно быть желание, чтобы это произошло. А спасение с Творцом — мгновение окна. Да, и потом каждый медиак соединяется в большой счет.
1: Большое спасибо. Есть вопросы из французской группы?
2: Микрофон.
0: Мы не слышим микрофон.
3: La question est la suivante. Bonjour les amis. Pourquoi même les personnes satisfaites de leur situation ne peuvent pas vivre en sécurité?
4: Майма Таргум.
1: А что с переводом?
4: Иванта Маума? Паби.
5: Why?
4: Тахзор Шува.
5: Why people unsatisfied cannot live safely?
0: Почему люди, которые недовольны, не могут быть уверенными?
1: Потому что их мера исключительности не исправлена. Они уверены что в том, что они правы. Они даже уверены в том, что они спасают общество и человечество, и страну, и то, что они требуют равенства, справедливости, всевозможных таких вещей. Относительно этих ловких и ушлых, которые создают эту реальность. Они уверены в этом. Они не думают, что делают это ради себя. Просто уверены в том, что делают это ради какой-то высшей цели. Поэтому они недовольны, они согласны и никогда не согласятся. И мы видим это в каждом обществе в течение всей истории. Почему? Потому что

0: И для того, чтобы прийти к этому, нам необходим свет. А для того, чтобы почувствовали это возбуждение в свете, мы идем этой дорогой. Все это для того, чтобы понять, что невозможно, нет этого пути, нет решения. Каждая революция, которая когда-то происходила, были уверены в том, что они, что вот сейчас мы все уберем всех эксплуататоров, да, и они проводили эту революцию, и становилось еще хуже, чем было раньше. И человечество уже научилось. Нету такого решения, чтобы всем было удобно и приятно, и это не произойдет, это потому что этого не было никогда. Нам необходим свет для того, чтобы наша природа изменилась. Нужно быть партнерами с природой, чтобы мера исключительности наша работала в обратном направлении, не ради получения, а ради отдачи. И если это не произойдет, то будут продолжаться борьба и войны. Поэтому те, кто уже знает об этом, тот, кто слышит от Рава Бааль Сулама каждый день, тот, кто получает этот свет каждый день, не должны спрашивать себя, почему мы не изменились. Мы должны смотреть на человечество, смотреть наружу и видеть, смотреть, что еще можно сделать для того, чтобы мы изменились и чтобы человечество изменилось. И, по правде говоря, человечество очень быстро изменяется. Все, что происходит вокруг нас сейчас, без сомнения, это переворот на всех ступенях. Нужно только видеть нашу ответственность за это. Все, что происходит здесь, это происходит в каждом из нас, в каждом, и в этом как раз выбор между путем страданий и путем Торы. Невозможно ожидать что-то, что кто-то сделает что-то другое, какой-то там лидер. Не произойдет там никакого изменения. В нас должно быть изменение. В каждом из нас. Спасибо за вопрос. Кто? Амир.
1: Очень такое тяжелое чувство. Весь мир сейчас на моих плечах, слабых и узких. Я не хочу сейчас жаловаться, я хочу быть хорошим воином, да, как мы это учим. Но вообще нагрузка-то огромная. Как с этим справиться? Давайте попробуем сейчас войти в ощущение Бааль Сулама. Да? 100 лет тому назад. Давайте попробуем войти в ощущение Рабаша. Или ощущение Рава. Если ты тоже хочешь быть как они, то тогда тебе надо представлять себе, что да, это такая ситуация, что, как написано, для меня создан мир. Для Амира создан мир. А я, чтобы служить своему господину. Так кто мне поможет, да, когда я стою перед миром и вижу, что я маленький, и ничего даже сделать ничего. С собой-то сделать ничего не могу, а тут еще с миром надо что-то делать. С силой света сделано то, что сделано. Ну, ты знаешь, как маленький ребенок, когда его хотят побить. Другие, да? Да, он хочет тоже, чтобы кто-то его защитил. Мы тоже хотим, чтобы свет помог, чтобы он нам прояснил, что нам надо делать, чтобы помог нам делать. Да все, пусть он делает. Но мы должны ему сказать, ну иди сюда. Надо выяснять, да, как мы учили в первой части урока. Кто такой свет? Кто его свойства? Рав сказал, есть узкий луч света. И если ты что-то просишь, а это не попадает, да, в это не совпадает, ты можешь кричать и плакать всю свою жизнь. Да еще тысячу кругов оборотов, и ничего не сдвинется. Потому что ты не попадаешь в этот луч.

0: В этом все наше выяснение, все наше развитие как творение. Выяснять, что он хочет от меня, и как я правильно реагирую на него и привношу эту силу в объект, да, силы, которая действует во всем творении. Нет никого, кроме него, мы в нем. Как это поможет исправить всю ту реальность, которую он рисует передо мной, да, как вот этот кусочек, да, как вот поле, благословенное Творцом, и чтобы я собирал вот эти отпавшие части от моей души. Поэтому все эти выяснения он и сделает для нас, чтобы мы захотели этого. Как в статье Рабаш написано, близок Творец к тому, кто взывает к Нему, и каждый, кто будет взывать по-настоящему. Когда мы попадаем в тот лучик света, в этом все наше выяснение, в этом мы товарищи, помогаем друг другу выяснить, что мы хотим, чего нам не хватает.
1: То есть с помощью товарищей я могу так отполировать свое клей еще, эту чувствительность настроить, такой вот лазер, пока я не буду с ним вместе на одной волне. Но Творец сам по себе ничего не сделает. Я не могу тоже ничего сделать, кроме как просить. И если я не прошу, ничего не происходит. Не то, что... То, что говоришь, я не могу ничего сделать, что...
2: Но
1: это уравнение не работает только.
0: Что значит, ты ничего не стоишь?
1: Я ничего не могу сделать, только свет.
0: Что значит, ты ничего не стоишь? Что, Творец создал кого-то, кто вне игры, да? Что-то такое ненастоящее. Да, я как бы нет. Я нет. Я не среди творений. Каждое творение имеет значение. И каждый может сказать, для меня все создано, и я могу сделать все силой света.
1: Да, да, я понял.
0: Удачи.
1: Спасибо. И для того, чтобы понять, что, мы делаем, десятки влияют на все, давайте посмотрим третий клип и продолжим с вопросом.
0: И вот мир в мире или мир в как одной стране, это зависит друг от друга. И поэтому обязательным образом та часть в стране, которая довольна на данный момент существующей жизнью, а это ловкие и ушлые, все еще в большей степени озабочены безопасностью своей жизни и за той напряженности, вызванной теми, кто копает под них.
1: То есть никто из народа не может быть спокоен, что у него его детей будет хорошее будущее, даже если даже один человек. Мы видим таких много случаев в истории, когда один человек просто переворачивал весь этот режим, весь процесс в какой-то там стране. Поэтому мы должны прийти к состоянию, когда все, абсолютно все были связаны друг с другом, поддерживали друг друга и организовывали между собой отношения поддержки и любви, такую связь, чтобы это как раз связь это было ответственно и привела бы нас к лучшему и будущему.
0: А если бы они понимали ценность описанного выше мира, они, безусловно, были бы рады принять образ жизни последнего поколения, ибо человек готов отдать все за свою жизнь, ради своей жизни.
1: То есть мы должны объяснить, что нет никакой возможности у человечества успокоиться и быть в безопасности, в безопасном будущем, кроме как согласиться с условиями последнего поколения, то, что пишет Баалсулам, нам понятно, мы только не видно, как этого можно достичь, но теоретически это то, что должно произойти.
0: Теоретически это понятно, но как прийти туда? Вообще относительно всей этой статьи. желательно идеальное состояние, понятно, все объединены, все части одной системы, но в нынешней ситуации тоже все понятно и чувствуется все эгоистическое. Но огромная пропасть между ними. Как сделать первый шаг? Или как поступенчато дойти до из нынешнего состояния в желаемое?
1: С помощью того, что мы выполняем эти вещи между собой в десятке, можно затем увеличить десятки на сотни, тысячи и так далее. Это то, что мы учим. Начнем и реализовывать это внутри себя, и будем из этого мы поймем, как делать это в более в расширенных кругах. Мы должны реализовать это между нами. Мы должны сделать эти здоровые первые клетки во всем человечестве. Из этого здорового состояния мы поймем, как продвигать это дальше. Мы с Латин 1, пожалуйста.
2: Si nos vemos como enemigos, entonces hay ganadores o perdedores. Pero si nos vemos como socios, entonces es ganar-ganar. ¿Qué significa este
0: Когда мы видим друг друга врагами, тогда есть кто победил, кто проиграл. А если мы партнеры, тогда получается, что все побеждают. Вот как привести к этому внутреннему изменению? Что тогда действительно все окажутся выигрышами?
1: Враги не снаружи, враги внутри, как мы учили в этой статье. Враг как раз... Та мысль, когда я должен использовать всех ради себя, это свойство исключительности, как раз оно выясняет это зло в нас. Нету снаружи никаких врагов. И если мне кажется, что товарищ враг, иногда это случается, мы неисправлены, я его не люблю, я его ненавижу и так далее. Это только потому, что я не исправлен, не потому что он такой действительно. Это хорошо говорить это, но как к этому прийти? Приходим к этому, исходя из того, что мы работаем в десятке. В десятке, когда действительно работают, то раскрываются все эти вещи, все эти и возможные состояния. Поэтому мы должны просто сделать одно, превратить это свойство исключительности, которое ради себя сейчас, и как использовать все эти силы, которые получил свыше, все свойства, все, что есть во мне, и служить своим товарищам этим. Вы слышите, помните эту статью о ноле и единице? Если я оставлю ее перед собой, так я служу им. И я получаю величие цели. Зависит от того, насколько я ноль относительно них. Очень просто.
3: Мак 48.
1: Мак 48.
4: Доброе утро, сообщество, дорогое. Я вспомнил еще до всякой кабалы, когда, не знаю, он, может, ребенком был или подростком, думал, смотрю на этот мир, и нам дали эту землю, и мы могли бы сделать здесь все, что угодно. Могли бы прыгать, плясать, улыбаться, целоваться, а происходит что-то непонятное, как если бы мы запустили ребенка в какую-нибудь лавку с вкусностями, всякими сладостями, а он вместо того, чтобы наслаждаться, начал бы там все громить, крушить, там, я не знаю, вот это странно. А теперь немножко больше становится понятно.
5: Кен, нахон.
0: Да, правильно. Это очень... Мы чувствуем то, что ты сейчас поделился. Нам никогда не удастся на земле создать хорошую жизнь, и никто не почувствует ни в какой ситуации, что он совершенен и полон. Даже если он будет царем, да, и выше всех, у него все равно будет отверстие в сердце, пока человек не возьмет на себя личную духовную цель соединиться с высшим светом, подобие по форме, уподобиться ему. Давайте посмотрим второй клип права.
1: духовная сила находится в нас. Это не вовне. Нет ничего внешнего. Все находится внутри человека. И Творец, и творение, и все творения, все находится внутри человека. Это то, что мы учили из восприятия реальности. Ты спрашивал неделю назад этот вопрос восприятия реальности, насколько я помню. Поэтому мы должны исследовать внутри себя сами, как мы балансируем эти наши силы, каждый свои силы. Мы не исправляем мир. Там мне кажется, что мир, он вовне, а исходя из недостаточно правильного восприятия. Если я отношусь к себе как ко всему миру, и забочусь уравнять себя с высшей силой, когда я представляю себе во мне, насколько я понимаю и чувствую, что я больше люблю, больше отдаю всем. Если я описываю эту высшую силу таким образом, то все мои внутренние явления я тоже таким образом организую относительно всех, относительно объединение. Не важно, что все находятся сейчас во мне, или я раскрываю их и чувствую, как будто бы они вовне. Главное, что все исправление я направляю внутрь себя. Я хочу исправить только себя. И то, что я исправляю себя, я этим исправляю свое видение в том, что мир находится вовне. Я начинаю чувствовать, что он внутри меня. И к этому, и тогда я прихожу к исправлению реальности. И тогда вся внешняя реальность и внутренняя мне видится как одно. И неважно, даже не как одно. Может быть, я не пришел к этой, к этому правому восприятию духовному. Неважно. Главное, что я нахожу в науке Каббала, то, что человек должен исправить только себя. Что он может сделать для других? Или он других видит, как находится вне себя, или он видит, что они находятся внутри себя, или просто ему так кажется, или он уже видит как свои внутренние свойства. Неважно, он должен распространять науку Каббала, или я со своими внутренними свойствами, или я для других, которые вне меня. Это единственное, что я могу сделать. Как написано, все всем существом своим я увижу, то есть я работаю на эту одну цель, на это все устремление. И таким образом мы придем к исправлению. Хайфа 2, мы видим, вы собрались там, пожалуйста. Узи, пожалуйста.
0: Мы сидим тут и задаемся вопросом и выясняем в десятке. И так же, как итог это получается. Как десятки, как Бней Барух могут все больше и больше придать важности этому статье, этой теме. Это полная противоположность нам.
1: Отлично, у нас скоро будет суббота региональная. Вы соберитесь вместе в Хайфе, и еще группы в мире, в Израиле соберутся, и обсудите этот вопрос, как мы создаем что-то новое, все соединяются десятки вместе, и мы хотим нашу региональную субботу провести, а потом региональный конгресс, и мы подумаем вместе, как мы находимся вместе в этой ощущении десятки, но расширяем это. И спасибо, Узи, за вопрос. Мы, у нас в заключении объявления конгресс выпускников МААКа и русскоговорящих сегодня, 7 августа, 8:30 утра, мы, бусы со встреча, и мы будем разговаривать о наших проектах и говорить о том, что суть нашего объединения в этом. Мы приглашаем всех выпускников МАКа и русскоговорящих ощутить эту общность МАК Израиля.
0: Я хочу еще добавить, что в рамках конгресса, который будет сегодня у наших товарищей, это будет здесь, в учебном зале, поэтому тот, кто не будет здесь, чтобы молился, чтобы тут было хорошее объединение, чтобы это разнесло свет по всему миру. Потом на дневной урок тоже будет отсюда, потому что тема урока дневного — это важность распространения. Поэтому давайте все подключимся к уроку и будем молиться, чтобы Творец помог нам, да, передать свет. Ну, закончим песней. We will become together as one.

0: שלום לכולם. בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24 ליולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר קרוב השם לכל קוראיו. את המאמר ניתן למצוא בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 151. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 17 דקות. בבקשה. קרוב השם, קרוב השם לכל קוראיו. בזוהר חוקת, וזה לשונו: מהיכה ולפנה. מכאן למדנו שכל מי שרוצה לעורר דברים שלמעלה, בין במעשה בין בדיבור, אם מעשה ההוא או דיבור ההוא לא נעשה כראוי, אינו מתעורר כלום. כל בני העולם הולכים לבית הכנסת לעורר דבר שלמעלה, אבל מועטים הם שיודעים לעורר. והקדוש ברוך הוא קרוב לכל אלו שיודעים לקוראו ולעורר דבר כראוי. אבל אם אינם יודעים לקוראו, הוא אינו קרוב, שכתוב קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. מהו באמת? היינו שיודעים לעורר דבר אמת כראוי, וכן בכל דבר. עד כאן לשונו. משמע מכאן שמי שאינו יודע לקוראו, אין לו ללכת לבית הכנסת, כיוון שאינו יודע לקוראו. משמע שתפילתו אינה מתקבלת. אם כן, יש כאן פתחון פה, וזה תרץ שלא מספיק שלא ללכת לבית הכנסת כיוון שאינו יודע לקוראו. אם כן, יש לדעת מה לעשות לאדם בכדי שידע לקוראו ושיהיה קרוב להשם. על זה בא הזוהר ומפרש לנו מה יש לדעת, ואחר כך נראה להשתדל להגיע להידיעה. ואומר, הידיעה היא רק אמת, שמי שקוראו באמת הוא קרוב להשם. ולפי זה שידיעה נקרא זה שקוראו באמת, מהו החידוש שבכאן? שאומר שאצל הקדוש ברוך הוא משמע שצריכה להיות ידיעה מיוחדת בכדי לקוראו להשם. כי מהמשמעות של הכתוב שאומר קרוב השם לכל קוראיו, משמע בלי יוצא מהכלל. היינו שהוא קרוב לכל מישהו בלי יוצא מהכלל. ואחר כך מסיים הכתוב תנאי, משמע שזהו תנאי גדול. ומהו התנאי? שיהיה קורא באמת. וזהו התנאי הגדול שדורשים מהאדם. ותנאי הגדול זה שדורשים מהאדם, שנקרא אמת, הלא מדרך העולם הוא שמי שקורא לשני, אם הוא יודע שקורא אותו בשקר, בטח שלא ישמע אותו בזה שקורא, כיוון שהוא יודע מה שהוא קרא אותו הוא רק שקר, ועושה את עצמו כאילו הוא עומד מרחוק, אינו שומע את קולו, כיוון שהוא שקר מה שהוא קורא אותו. אם כן, מהו התנאי הגדול שדורשים מהאדם, שבטח אצל השם נוהג תנאים מיוחדים שאינו נוהג אצל בני אדם? אבל תנאי הזה שצריכים לקוראו באמת, זהו תנאי פעוט שאפשר להיות. אלא ודאי שהתנאי של אמת, יש כאן כוונה מיוחדת, שהכוונה הזו היא נקראת באמת. ובכדי להבין את עניין של אמת, נקדים מאמר חז"ל: כל המתגאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. ויש לשאול, מה אכפת לי לקדוש ברוך הוא אם הוא מתגאה? ונגיד, אם אדם נכנס ללול של תרנגולים ורואה שתרנגול אחד מתגאה על השני, אז האדם שרואה מתפעל מזה. ואבי המורי זצ"ל אמר, הקדוש ברוך הוא אוהב את האמת ולא יכול לסבול שקר, כמו שכתוב, דובר שקרים לא ייכון נגד עיניי. ובאמת הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם רצון לקבל.
1: На самом деле Творец создал человека с желанием получать, то есть эгоистической любовью, заложенной в нем. И это является источником всех дурных страстей, присутствующих в мире. То есть кражи, убийства и войны, все это вытекает из этого желания получать, относящегося к человеку. Получается, что Творец создал человека в самой большой низости, а он гордится. То есть говорит, что он не похож на других. Получается, что он изрекает ложь, а истина не терпит лжи. Получается, согласно сказанному выше, если человек пришел в дом молитвы просить Творца, чтобы он услышал его молитву, из-за того, что ему положено, чтобы Творец услышал его молитву, чтобы он дал ему, потому что ему положено, чтобы Творец дал ему больше, чем он дает другим. Даже если речь идет о духовном, он далек от Творца, так как ложь далека от истины. Поэтому это называется, что он не знает, как призывать его, ибо он призывает его ложно, и это называется далек, а не близок. Согласно правилу, действующему в духовном, сближением по месту называется подобие по форме, а удалением по месту называется различие по форме. А поскольку нет различия по форме большего, чем между истиной и ложью, это называется, что он не знает, как призывать его, так как Творец не близок к нему из-за того, что в момент молитвы, когда он просит, он пребывает во лжи, ибо он ощущает себя более достойным, чем другие, так как видит все свои недостатки и других, и потому он хочет, чтобы Творец помог ему.
0: כמו דאמרו חז"ל, ותניא כל הפוסל פסול, ואינו מדבר בשבחה של עולם. ואמר שמואל, במומו פוסל. ומשום שיש אנשים...
1: И как мы учим, всякий отвергающий отвергается и не говорит во славу мира. И сказал, что море отвергает в своем недостатке. Ведь есть люди, которые всегда смотрят на другого. Если другой учится, как он понимает, или молится, как он понимает, то другой в порядке. А если он не в порядке, он уже нашел у другого изъян. И как сказал мой отец и учитель, обычаи людей, которые называются ревнителями, таков, если некто поступает с большей строгостью, чем он, то он называется набожным, то есть слишком благочестивым. В любом случае, о таком человеке нечего говорить, и жаль занимать таким человеком мысли. А если он ведет себя с меньшей строгостью, чем он говорит, то он говорит, что легкомысленный из легкомысленных, и стоит преследовать его до полного искоренения, чтобы он не испортил других, страшно подумать. И этот человек, когда он приходит молиться Творцу, чтобы он приблизил его, поскольку он человек достойный, далек от Творца. То есть у него есть различия по форме с Творцом. Ведь Творец есть свойство истины. А свойство того человека — полная ложь. Поэтому считается, что Творец далек от него. Из-за этого он не слышит его голоса. И можно спросить, полна земля славы его. В таком случае, что же означает, что Творец далек от него? И это подобно тому, как если человек стоит далеко от другого, тот не слышит его голоса. Поэтому в духовном известно, что мера отдаления и приближения зависит от приближения, от подобия по форме или различия по форме.
2: Тогда как если человек пришел молиться Творцу и говорит Творцу, мне ты должен помочь больше, чем другим, ведь другие не нуждаются так уж сильно в твоей помощи, так как они способнее меня и не так сильно погружены в эгоистическую любовь, как я, более дисциплинированы, чем я. И вижу, я больше нуждаюсь в твоей помощи, чем остальные люди. Ведь я сам чувствую свою низость, насколько я дальше от тебя, в большей степени, чем все. Я пришел к ощущению, как сказано, а кроме тебя нет у нас царя, избавителя, спасителя. Получается, что его аргументы истинные, а такие аргументы Творец терпит, так как они истинны. И об этом и сказано, «Я Творец, пребывающий с ними в их нечистоте». То есть, несмотря на то, что они погружены в любовь к себе, которая является источником скверны, но из-за того, что он приводит истинный аргумент, Творец близок к нему, поскольку истина к истине называется подобием по форме, а по форме по форме называется близостью. Отсюда поймем вопрос о словах книги Зор, приведенной выше, что кто-то означает, кто не знает, как призывать его, нечего ходить и в дом молитвы, поскольку Творец не услышит его, так как он далек от Творца, если он не знает, как призывать его. И еще непонятно, ведь это противоречит. Высок Творец и низкий увидит, что означает «низкий», который не знает ничего. Это означает, что даже не знающий, как призывать, его тоже увидят.
1: Из сказанного выше поймем как следует, что он не должен знать ничего, кроме как истинно знать свое духовное состояние, что он не знает ни слов мудрости и ни слов морали, которые могли бы помочь ему, и он находится в самом плохом состоянии, какое может быть в мире. И если Творец не поможет ему, он пропал. Только этим знанием он должен обладать, то есть что он не знает ничего, и он самый низкий из всех. Тогда как если он не чувствует этого, а думает, что есть люди хуже его, он уже пребывает во лжи, и он уже находится в состоянии удаления от Творца. И отсюда поймем второй вопрос, который мы задали. Что он должен сделать, чтобы знать, как призывать Творца, и чтобы он был близок к нему? Какую учебу он должен пройти, чтобы знать? И тогда ему говорят, что он не должен учить ничего особого, но пусть старается идти путем истины. Тогда автоматически ему будет о чем молиться. То есть о жизненно необходимом, а не об излишествах. Как сказано, вот око Творца на трепещущих пред Ним и ожидающих милости Его, чтобы спасти от смерти душу их и оставить их в живых во время голода. Просто ему недостает духовной жизни.
2: Отсюда объясним слова «близок Творец ко всем призывающим Его», без исключения. То, что он называет условие «ко всем, кто призывает истинно», не является особым условием, ведь и среди детей, когда один зовет другого, и тот знает, что это не по-настоящему, он тоже не будет смотреть на него. Но здесь в отношении Творца следует знать, чего именно касается истина. И самому человеку трудно знать, что является истинным состоянием, состоянием истины, а что является состоянием лжи. Ибо человек не способен видеть истину, поэтому он нуждается в наставнике, который будет вести его и говорить ему, что ему недостает и что у него есть, даже если это лишние вещи, которые мешают ему прийти к истине. А потому и сказано, ищите Творца, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близок. Конечно же, когда Он близок, и так Его и находят. Но где то место, которое называется «близок», что означает «ко всем, кто призывает Его истинно, по-настоящему». Если человек призывает Его из настоящего состояния, тогда находят Его.
3: Мы услышали
1: особое объяснение, что каждый отвергающий отвергает своих недостатков, что это не в работе между товарищами, а в нашей внутренней работе, работе относительно Творца. Как ощущается его близость, что это за низость, к которой нужно прийти, чтобы ощутить его близким. И почему эта низость настолько возвышена и чудесна? Тут есть такие особые условия, которые только Рабаш может нам показать.
2: Да, особое такое внутреннее видение человека изнутри, делать проверку и понимать, что есть истина, и как он призывает, взывает к Творцу. И это причина, что если он это не выясняет, то ему нечего приходить молиться. Он должен действительно должен прийти к истине, к ощущению, что я нахожусь в природе зла. И все вот это страшное отношение к товарищам или объединение между нами, или это все из моих недостатков, а совсем не товарищей. Надо обращаться к Творцу оттуда, там, где мне нужна помощь. Я понимаю, что только Он может помочь. Тогда это называется «Его позвали, а Творец слышит».
1: Он говорит о ситуации человека, который призывает Творца и зовет, но не получает ответ. Он говорит, почему это? Почему он призывает его во лжи? Творец не участвует с ним. Мы на самом деле хотим выяснить, какой призыв является правильным, истинным. Какой призыв получает ответ?
2: Это тот самый принцип, что Творец любит истину, ненавидит ложь. И вот с помощью. Так, перейдем к уроку. Урок 24 июля 2002 года.
1: Мы прочли статью из Шлавея Сулам третьего тома. 157-я страница, Куфнун Зайн, глава Хукат. Каждый, кто хочет пробудить вещи, которые наверху. Реальность, в которой мы находимся, это реальность постоянная. Вне того, что мы можем ощутить, есть Творец, есть Творение. Творец Творения находится в постоянном, совершенном состоянии. Нет меньше, нет больше, и ничего не изменяется. Творец, когда хотел насладить свои создания, создал Творение в состояние, меньше которого нет. Это состояние в точности соответствует ступени Творца, и Творение находится в нем. А все изменения в ощущении Творения, где оно находится, это только внутреннее ощущение Творения. И Бааль Сулам уподобляет нам это в примере, что это подобно человеку, который находится в бессознательном состоянии, постепенно приходит в сознание или находится в подвале, постепенно там зажигают свет, и он видит, что от того, что это место закрытое, темное, полное мусора, просто ничего хорошего там нет, становится местом совершенным, полным всех благ и так далее.
3: Это зависит только от подготовки творения. Как точно оно направляет себя на состояние, которое существует. Существующее состояние называется Творец. Это состояние, в котором пребывает творение. Конец действия в изначальном замысле. Нет никакого различия между началом, концом и серединой. То, что мы говорим о творении, мы говорим о развитии его чувства и как воспринимать правильное состояние, в котором оно находится. Это называется наука восприятия, наука Каббала. От чего все это зависит? Развитие шестого ощущения души зависит от вопросов, которые она задает, то есть от ее хиссаронов. Все можно почувствовать только из хиссарона. И насколько хиссарон ближе к истинному состоянию, то есть к совершенству, к вечности Творца. Творение чувствует это состояние в более истинном виде. Поэтому всякий раз работа творения включает в себя несколько этапов. Первый этап — это выйти из отсутствия ощущения в минимальное ощущение. То есть когда он переходит махсом, то есть начинает понимать, чувствовать, что находится действительно в каком-то состоянии, которое называется Творец, в общем, его окружающее состояние, внутреннее, и все целиком так, и снаружи, и внутри, и все это называется Творец. А творение — это называется только эта точка, которая чувствует, что все это Творец. И до состояний, когда эта точка начинает расти и чувствовать внутри себя, согласно хиссаронам, которые раскрываются у нее, что контакт, состояние между творением и Творцом проходят разные изменения, пока творение не обретает вместе с ощущением Творца самостоятельность, ощущение слияния, которое включает в себя также ощущение «я» и «он» и так далее. И все зависит от хиссарона. Ничего невозможно почувствовать иначе, как из хиссарона творения. Это первая точка, это раскрытие первого хиссарона, то, что Творец создал как сущее из ничего. И на этой первой точке творение обязано построить кли. И это кли для ощущения истинной реальности, построенной с точки хиссарона, сущего из ничего, и свойства Творца, которое творение постепенно переносит на себя. То есть у нас есть Малхут, это эта точка, сущая из ничего, и девять первых, которые творение присоединяет к себе, это свойства Творца, которое оно раскрывает, и насколько оно раскрывает свойства Творца и реализует их, обретает их, работает с ними, то есть они становятся его собственными. Но согласно этому, согласно закону подобия по форме, оно ощущает состояние истины, в котором оно находится, и так продвигается. То есть всякий раз, когда творение хочет продвинуться, продвижение может быть только в одном направлении — к ощущению истинной реальности с большей силой. И тогда кли в соответствии с этим должно быть большим, более истинным. Величина зависит от истинности вопроса, истинности хиссарона. И всякий раз хиссарон не просто так больше, а чтобы был более направлен на отдачу, на качество цели, а потом на количество, потому что количество может быть и в месте противостоящей мысли, во лжи, там тоже властвуют большие желания, и если человек входит в большие желания, которые находятся в противоположном качестве, то есть не ради отдачи, а ради получения, то уже это требует исправления. Конечно, эти состояния тоже необходимы, и нужно пройти их, как преимущество света из тьмы, но стремиться как цель, цель должна быть ради отдачи. Не забывать, что то, что мы называем Творец, это желание отдавать, насладить свои создания. И его мы должны познать, и ему мы должны уподобиться. Поэтому всякий раз кли должно быть более истинным, более подобным в форме отдачи. И это нельзя забывать. Потому что все стремление к Творцу, всякий раз, когда человек стремится к Нему и чувствует это в сердце, он должен расшифровать правильным образом, что такое на самом деле его стремление, направлено ли оно к Творцу, в том, что чувствует себя неудовлетворенным, чувствует себя в каком-то виде, что ему недостает, или чувствует себя в недостатке свойств Творца. Поэтому тот, кто хочет пробудить вещи свыше, должен знать, что можно сделать только это только в истинном кли, согласно подобию по форме между тем, что действительно находится наверху, и его желанием. Пробуждать наверху имеется в виду справляться с разными, преодолевать разные помехи, чтобы создать в кли желание уподобиться тому, что есть наверху, в подобных свойствах. Это называется пробуждать желание свыше. Когда мы говорим, что «да будет желание твое», то есть чтобы ты дал нам кли, которое будет истинным кли относительно тебя, пред тобой.
2: Он говорит здесь, что человек, чтобы пробудить вещи наверху, должен обратиться на путь истины. Говорит, что истинно каждый человек должен видеть себя, как он находится как бы на этапе подготовки, что он самый низкий. По сравнению со всеми остальными людьми, которые учатся, по сути, должен видеть себя самым плохим, самым далеким, неспособным. Как прийти к такому состоянию? Как человек? Вот то, что вы сейчас сказали, первый этап, пройти максом, как прийти к правильному требованию, к такому ощущению, что я самый низкий, и каждый здесь достоин больше меня, ближе меня. Как прийти к такому ощущению?
3: Хисарон, который мы можем теоретически поставить перед собой, не может от моего желания войти в мое кли и быть так. Я теоретически хочу сейчас быть ангелом. Не хочу ничего думать о себе так. Ну так я... Как я могу реализовать это желание? Может быть, между мной и этим желанием есть, может быть, еще 80, 100, не знаю, сколько состояний. Я даже не знаю их, не осознаю, в каком виде, как причины и следствия я еще должен прийти, может быть, к этому желанию. И то, что я представляю себе, тоже называется отдавать ангел Хафец Хесед, откуда я сейчас, когда еще не нахожусь в этом желании, могу представить себе это желание. Это невозможно, это просто слова. Поэтому человек не должен решать для себя никакой форме, что так я хочу. В точности рамки, границы, в такую форму я должен поместить себя. Значит, это невозможно. Это просто, я не знаю, желание — это вещь твердая. Поместить его, сделать из него другое желание — это не в возможностях человека. Просто мы не понимаем, насколько оно глубже. И поэтому, что действительно остается нам, это применять разные средства, чтобы наше желание изменилось. И об этих средствах Каббала говорит. Это книги, которые пробуждают окружающий свет, это группа, которая пробуждает общий хисарон к этому. Правильная инструкция, вот и все. Конечно, в конечном счете, после окружающего света и группы, и рава, то, что я хочу изменений в моем желании. Потому что от того, что желание усовершенствуется и придет к какому-то лучшему измерению, более близкому к истине, я почувствую истину, согласно желанию, я определяю свою духовную ступень. Так. Но на желание напрямую у меня нет возможности воздействовать. Я не могу изменить его. Только с помощью этих средств. Группа, раф, книга.
2: А как можно знать следующий этап, на который я должен?
3: Ты никогда не знаешь своего следующего состояния, к которому ты должен прийти. Никогда не будешь знать. Это всегда сюрприз. Ты никогда не будешь знать, потому что между ступенями, между духовными состояниями всегда есть разрыв. Вот сейчас до Малхут бесконечности разрыв этот всякий раз между каждым состоянием, между двумя состояниями. Мы видим по Гальгальте и Абу, что хотя Гальгальта очистилась, так, и экран поднялся в Педерош, и как будто нет ничего, не осталось из нее ничего. Потом приходит Решимот Далит Гимл. Решимот Далит Гимл эти, хотя они приходят после очищения Гальгальты, не относятся к Гальгальте. На самом деле Малхут бесконечности пробуждает их. Поэтому ты, когда переходишь из одного состояния в другое, ты только реализуешь решимо, которое выйдет в реализацию. Само решимо уже находится внутри. Его ты вообще не можешь коснуться, а то, что ты делаешь, ты позволяешь ему сейчас выйти в реализацию.
2: И все.
3: А какое следующее решимо? У тебя нет никакого понятия. Никакого понятия. И Гальгальта, пока она не завершает действие сверху вниз в своем очищении, не думает, не знает, не чувствует, вообще у нее нет никакой связи с решимо Абба. И мы будем учить, что духовные ступени потом, нижние, они вообще такие, что всегда есть разрыв между Малхут высшего и Кетер нижнего. Это переворот с Яна Эйн, ничто. Это как он говорит, что зерно, которое ты помещаешь в землю, пока из него выйдет растение, оно должно перегнить, сгнить окончательно. То есть каждая ступень должна совершенно потерять свою форму и быть только как причина для следующей ступени. Ничего не переходит от нее к следующей ступени, а только нажатие на кнопку, что следующая ступень сейчас может выйти. И все, поэтому каждое состояние — это состояние отдельное, совершенно отрезанное, как кусок совершенно отрезанный от другого, и только в конце, в окончательном исправлении, эти куски соединяются вместе. Есть перевод из одного состояния в другое тоже, но для наших нужд, то, что я сейчас говорю, это верно. Что ты не можешь из желания, я говорю, с точки зрения желания, не с точки зрения постижения, не с точки зрения еще разных вещей, которые уже относятся к наполнению. Но то, что относится к желанию, ты никогда не можешь взять от прошлого желания к нынешнему желанию, к следующему желанию, ничего. Нет. Всякий раз решимо ты получаешь, следующее по очереди решимо.
2: Есть такое понятие общее решимо группы или только окружение, которое позволяет каждому свое решимо пояснить.
3: Общее решимо группы. Есть такое понятие при условии, что это действительно группа. Тогда есть как Раби Шимон, его группа — это 10 сферот. Это одно кли. Если не это кли, не раскрылся бы Зоар. Понимаешь? И мы видим в Зоаре, как и Раби Абба, или Раби Йоси, или Раби Юда рассказывается о разных свойствах. Каждый, какая роль у него есть в раскрытии окончательного состояния. И, конечно, если бы Раби Шимон был один, он не мог бы это написать. Без Раби Абба это он пишет, что невозможно как бы выразить на внешнем языке. Якобы тут есть много вещей, но даже и без этого, это просто одно кли, это 10 учеников, это 10 сферот. Это просто 10, Раби Шимон только первый.
2: Что надо искать в группе, чтобы прийти к общему решимо?
3: Кли должно быть в группе. Группа — это... То есть каждый обязан быть, обладать духовной функцией. Я надеюсь, с помощью Творца, что группа действительно построится. Тот, кто войдет в эту группу когда-либо, духовную группу, действительно, при условии, что каждый с характером, со своей духовной функцией, примет действительно определенный характер работы, характерный именно для него, в объединении еще с несколькими такими, как он, и возникнет кли. И в этом кли уже можно получить раскрытие не меньше, чем Раби Шимон, просто окончательное исправление, да? До конца. Но без такого кли нечего вообще думать о чем-то. Без этого кли, может быть, каждый по отдельности может к чему-то прийти, но не много, не ко многому. В наши дни это прекратилось время, уже прошло время, когда были отдельные избранные каббалисты, и что каждый отдельно был один в поколении или одиночке. Сейчас нужна работа, работа просто групповая. Бааль Сулам пишет. Уже понятно ему, что все зависит от группы. Он пишет, что от этого зависит все наше доброе будущее. Что с любовью к товарищам, что он просто так пишет, его интересует любовь к товарищам, не любовь к товарищам, его интересует делать исправление, которое невозможно сделать без объединения. Так что никак не сделать. Ничего не поделаешь. Да. Объединение может быть в маленьких группах, не обязана быть такая большая группа. По крайней мере, чтобы было там 6, 7, 10. В общем, да.
2: А что представляет собой кли, группа? Чем отличается от кли без группы?
3: Группа отличается от твоего кли, что ты маленький, ты один слабый. Если вчера

0: твое желание к нему, не твое желание к себе. Это, по сути дела, духовный клей. Получается так, что 10 человек, когда каждый думает прийти к духовному, у них есть 10 желаний к духовному. Они пробуждают на себя окружающий свет, конечно, но каждый пробуждает свой окружающий свет. А когда учатся вместе, пробуждают на всех окружающие света, хотя они очень-то связаны вместе, но это все еще не духовное кли. Это все еще окружающий свет. А духовное кли — это кли, которое строится между людьми. Не на каждом, не в желании каждого, а в желании, которое между мной и тобой, между ним, между тобой и им и так далее. Знаешь, то есть... Это кли, который находится между нами. Нарисуй 10 точек. Каждая из них — это душа, как бы, корень души. Между этими точками нарисуй кли. Между одной и другой, второй, третьей — это кли. Так, в таком случае понятно, что один — это если один особенный, да, это называется избранный, ну, хорошо, у него есть кли настолько большой, свыше, особая роль, он входит в духовное и выполняет свою роль. Но если мы говорим об общем исправлении душ, в направлении окончательного исправления, то это, как они говорят, что без связи между ними, в связи между ними возникнет кли. Ничего говорить? Как я строю эту кли между нами?
1: Как ты строишь кли, ты соединяешься с другими людьми и постепенно из желания достичь цели, ты чувствуешь, что у тебя нет выбора, надо с ними соединяться. А вопрос в том, что это не желание Творца в этом, но это самое правильное средство раскрыть правильное желание. Как мы сейчас говорили в статье, что человек все время должен раскрыть все более правильное желание. Что такое более правильное желание? Потому что цель представляется нам в таких словах, в таких видах, что это вообще даже не похоже на то, что будет. Мы не знаем, что такое ради отдачи, мы не знаем, что такое хафец хесед, не знаем, что значит оторваться от себя. Не знаем. И сколько бы мы ни знали, это все ложь, обман. Так для того, чтобы научить человека, дают ему людей вокруг него. На них он будет учиться, насколько он в этом или наоборот, ну и тому подобное. Это как в лаборатории. Ты можешь, да, проводить испытания, эксперименты и видеть результаты, на этом учиться, что должно быть. У тебя нет никакого другого выбора. Ты не находишься в духовном мире, ты не знаешь, что такое отдача. Но тебе дали здесь, в материальном мире, выстроили специально в этом мире такую возможность, как в лаборатории, что ты можешь здесь видеть, проверять себя в разных состояниях, прежде чем ты приступаешь к самому действию. Понимаешь? Так все люди вокруг тебя, и работа, и семья, дом, семья, проблемы, которые тебе дают, это все. Если ты это используешь правильным образом, ты вводишь себя в состояние, как будто бы вот это уже духовное состояние, что позволяет тебе выстроить правильное желание к духовному. Тогда с ним ты входишь в духовное. Потому что...

0: Мы не знаем,
1: ну, какое у меня должно быть желание, чтобы в нем я начал ощущать духовное. Я не знаю. Мне кажется, сильное такое желание, да, получить духовное, чтобы раскрылось, тогда я плачу, кричу, у меня претензии к Творцу или просьбы к Нему. Да с какой стати? Да и на него это никак не влияет. И никто от этого не получит духовного. Да хоть всю жизнь свою будешь плакать, не продвинешься. Потому что это не то самое клей.
0: Ты можешь все время, да, не кричать, а стараться в этом мире быть таким вежливым. Раздаешь все, помогаешь всем, да, любишь творение, все что угодно, ты тоже не поможет. Не продвинешься в духовное ни насколько. Это вообще не имеет отношения к тому самому желанию, которое должно быть в духовном. Сколько людей в мире, да, готовы были, да, сжечь всю свою жизнь, да, в разные страдания заходили, да, хоть раз почувствовать каплю единства, хотя бы раз, в жизни, да, сколько мук они испытали, ничего не помогло. Да, это называется, что он творец, гордец среди, больше, чем любой гордец. Гордый, у меня есть условия, что если ты именно точно в этом условии, нет, не в этом, то тебя нет, просто тебя нет. Ты можешь там постоять там в сторонке, да, и не видеть, да, вот это очень такое, как луч света. Ты можешь быть там где-то в стороне, да, где-то в тени, я тебя вообще не вижу в своем луче света. Да, ты проживаешь тысячи кругооборотов, страданий, мук и криков, камней, что угодно. Я не знаю. И не чувствую. Понимаешь? Это должно быть соответствие. Закон, подобие по форме. Так нам дан этот мир. И все, что есть в нем, для того, чтобы в точности создать вот это первичное желание к духовному. Вот так. Ты можешь видеть много людей, которые сидят, учатся, наизусть все знают, так погружены в учебу, что у них больше ничего нет. А другие там мечутся. А это должно быть точно в соответствии с тем, что дано тебе. Если ты идешь согласно своему разуму, а не тому, что тебе советуют, а делаешь по своему уму, потом не приходи с претензиями. Нет, без каких, без всяких претензий. То, что они пишут, они тебе пишут рецепт, выполняя его точности. А если нет, то нет. Ты можешь сказать, ну, не могу, ладно. Но не приходи тогда с требованиями.
2: Что, по сути дела, группа — это как лаборатория? Что, я делаю эксперимент в группе и обращаюсь к Творцу?
0: Не только группа — это лаборатория, вся жизнь — это лаборатория. Время — период подготовки. Что такое период подготовки? Если ты готовишь себя, ты же готовишь. Готовишь подготовительный курс. Правильно себя готовишь, ты идешь дальше. А если нет, ну так нет. Пока ты не придешь к правильной подготовке. И тебе говорят, как сделать эту подготовку в самое короткое время, 3-5 года, ну и тому подобное. Они говорят.
2: Ну, то, что самое релевантное, они ничего не говорят на самом деле, всю эту связь.
0: Что значит ничего не говорят? То, что они говорят, это то, что они хотят сказать. А то, что они говорят, они хотят, чтобы ты раскрыл во время своей работы.
2: Эти состояния, которые вы описываете, они просто их не проходили. Мне нужна была группа, чтобы прийти к духовному, а нам это нужно.
0: Не умничай, не говори там, что они прошли, потому что у них не было группы, они были исключительными личностями. Человек, который на высшей ступени, точно знает, что ты должен пройти. Это все не важно. Ты всегда можешь сказать, Раби Шимон, ну, прошел. Ну, так он был Раби Шимон. Ну, когда я буду Раби Шимон, тогда я тоже пройду. Ну, да, правильно. Нет, это правильно, ты прав. Его душа...
1: Да, сделал свое, и вот он реализовал себя так, как это должно быть реализовано, а ты по-другому. Но не говори, что тогда, когда он стал Раби Шимоном, не то, что он был там маленьким ребенком, да, пачкающим подгузники, когда он стал Раби Шимоном, так не говори, что он тогда не знал, как ты можешь реализовать себя, и не знал, как написать для тебя инструкцию. Это неправильно. То, что высшая ступень включает в себя нижние ступени, он достиг высшей ступени в корне своей души. Но когда он находится на верхней ступени, он знает уже все, что находится на всех ступенях под ним. И также и Рэби сказал, у них практически не было группы. Только иногда были возможности увидеть и раскрыть, что это все-таки группа. Были такие времена. Но это время такое не очень-то и хорошее, что даже не сообщали, что урок есть. Вот настолько, да, была такая зависть. А ведь люди-то были большие, великие. Была огромная зависть. Ты понимаешь, не сказать товарищу, что был урок, а у Бальсулям урок — это не просто. Сначала ты должен заплатить деньги, и много денег. Он говорил, что это почти там недельная зарплата. Это один урок. А во-вторых, это было иногда, и никто не знал, когда именно. И вдруг он говорит, есть урок. Да, я пришел к отцу, я знаю, в 12 часов ночи он не спит. Ну, так я прихожу к нему, да, я же не мог ему мешать. Приходил ночью, да, когда у меня было что-то там срочное, я же как к папе могу, там каждый день могу приходить, не то, что там ученик. Я открываю дверь, я думаю, да, он сидит, учится, я спрошу несколько вещей, уйду, не мешать. Я вижу, все сидят и учатся. А мне не сказали. Тогда я сел рядом с ним и начал задавать вопросы, и весь урок я перетянул на себя. И никто уже не мог ничего спросить, и не... Да, я весь урок испортил. Тоже он так рассказал, это, знаешь, так...
3: Ну,
1: да, так вкусно. Это тоже были такие вот отношения, не очень-то хорошие. Он ответил на мой вопрос такой вот, на самом деле, была ли группа? Он говорит, не всегда. Были такие времена, что и было и так. Но при всем том, они же все-таки были особые. Это было еще, понимаешь, другое время. Все родились в начале 20 века. Довик Минцберг, Морти Клар. Были великие люди, большие. То есть все вошли в духовное при всем при этом. Но у нас это уже совсем другой материал. Мы же первое поколение, которое начинает вот эту вот массовую методику. С этого момента дальше все так и пойдет. И у нас выбора тут нет. Мы раскроем еще через несколько лет, и еще, может быть, через несколько лет, что у нас нет выбора. Ну хорошо. Что?
2: Что называется, что именно в нашей методике работать в качестве этой цели? А после этого...
1: Качество цели – это не то, что желание важно, но вот суть желания. А ты знаешь, он дает такой вот пример Рэбби. Маленький ребенок стоит посреди улицы и вопит, да, ему там 5-6 лет. Кто-то на него обращает внимание, все мимо так проходят. Ну, может быть, какой-нибудь там дядька подойдет, спросит, милый, почему ты плачешь? Почему так не относится к нему? Что, сердца нет ни у кого? Что все такие жестокие люди? Маленький ребенок. Но они знают, что это все так. Просто так, через секунду побежит, забудет об этом, как будто этого и не было. Правильно? Ну так и мы, когда мы это понимаем, тоже к нему так относимся. Не то, что мы не любим детей, но просто к желанию не настоящему никто не обращает внимания, даже в нашем мире. Ну и все. Что мы хотим сказать друг другу все время? Что его желание ложное. Просто так кричит. Что то, что его желание внутреннее, и то, что проявляется внешним, это обман, это не то же самое. Мы каждый раз как бы обвиняем другого. Смотри, там политики, воры все там, правительство. Все. Мы в конечном счете на своем языке говорим только об одном. Что твое внутреннее желание внешнее не одно и то же. Не одно и то же.
3: Аз лагия ли рацион?
1: Так прийти к самому маленькому желанию, но чтобы оно было точно направлено на Творца. Как он говорит там в 64-й странице, где он, Творец и Тора, будет одно целое, это самое важное. То есть неважно, он там в начале пути, в середине или в конце, но я уже направлен на цель. Есть у меня там уже по-настоящему, да, в этой истине какая-то малая часть. Вот эта малая часть, она есть истина. Не то, что это может быть большое желание и ложное. Так это еще хуже. Лучше бы у меня не было этого желания такого. Сначала надо позаботиться о том, чтобы желание было настоящим, а потом его величине. Поэтому то, что кричит, еще не очень-то и знаем, что он кричит-то. Сначала надо проверить, о чем именно он кричит, и с какой точки в сердце он кричит. И потом только можно уже говорить уже о чем-то.
3: Лахантив рацион, амитиют шило, лимаза убедюк
1: микуа. Поэтому суть желания – это то, что важно.
3: А
1: что у тебя там пушка огромная, а ты мимо цели бьешь? Ну и что?
3: И
1: все эти вещи. В этом-то и проблема, что, что по сути желания мы не можем позаботиться, чтобы быть на связи, да, с желаниями ради отдачи. Поэтому дали нам в этом мире группу, общество, да, это, и вообще весь этот мир. И мы существуем в некоем таком иллюзорном пространстве. И мы можем здесь выстроить отношения из всех наших параметров, не настоящих, отношения как можно более истинные к духовному. Это как дают тебе как бы да, игрушечное ружье, и ты стреляешь там пластиковыми пульками, и если ты уже можешь это делать, то тогда тебя переводят к тому, чтобы ты уже работал с настоящим оружием.
2: Мы в группе, и как мы можем делать? Мы берем группу как средство. Теперь мы начинаем работать, и распространение тоже мы хотим взять, распространение как средство, не делать распространение для самого распространения, а хотим взять, сочетать это с нашей групповой работой вместе.
1: Ну, хорошо, но это уже такие какие-то частные вещи. Я не очень понимаю, как это имеет отношение к тому, что я говорил.
2: Это...
1: Ну, какая разница, в какой работе ты работаешь в группе? Мы говорим о сути, насколько эти вещи были бы направлены на цель, на совпадение по форме с Творцом, а не... Там распространение ли это будет, или ты там пишешь что-то, или издание, книг, неважно что. Ну хорошо.
2: Как можно все-таки, если возможность, проверить, что я действительно нахожусь в этой истинной точке, по крайней мере, маленькой, по моему желанию, то, что вы сейчас...
4: Мы с вами находимся на уроке номер 4. Начало, название урока «Выгода от выхода в мировую десятку», «Сжатие и расширение». То есть, что мы приобретаем за счет того, что каждый из нас, кроме того, что он

0: Проверка звука.
1: Проверка звука.

לא קבל.

0: הנושא שבחרנו להכנה,
1: тема, которую мы выбрали для подготовки, это один из самых важных принципов для нашей жизни. Взаимовключение. Рав говорит, что взаимовключение — это, по сути, весь наш успех.
2: Взаимовключение — это, по сути дела, весь наш успех.
1: Нам нужно понять, что при взаимовключении каждого в другого, каждый получает от всех свойства, которые составляют общее кли.
2: Тогда, благодаря такому сближению, включению, объединению, мы приходим к состоянию, когда Творец может проявиться между нами.
1: Хотя все отделены друг от друга нашим эгоизмом, но мы все же выше нашего эго, не отметая его, мы стараемся над ним объединиться.
3: В
2: таком виде мы приходим к состоянию объятия, объединения любви, тогда это сила любви, объединения, которая называется Творец, скрывается в нас. И так мы приходим к ощущению внутренней стороны реальности.
1: Мы поймем, почувствуем, как это существует, как мы можем раскрыть эту самую реальность и жить в ней. Вечную совершенную реальность и все больше расширить ее.
2: Главное — это первый вход, первая ступень. Она самая трудная, потому что она находится в противоположности нашей природе. Но потом мы только расширяем то, что постигли в первый раз, и на следующих шагах нам будет уже легче, потому что нет мудрее опытного. Мы уже знаем, что делать точно и что происходит. В первый раз мы не знаем, и это действительно новый мир.
1: Сделаем это. Сделаем, если пожелаем это сделать. У нас есть все. Мы видим, насколько у нас есть поддержка свыше. И Творец помогает, поддерживает нас. Мы придем к тому, чему хотим.
2: Только не надо забывать, что все раскрывается во взаимовключении между нами. Итак, продолжим.
4: והארננו בתורתך ודבר לבנו במצוותך

0: אנחנו צריכים להתחבר עם כולם.
1: Мы должны объединиться со всеми, смотреть с любовью на всех, видеть всех как часть души. Мы все являемся частью одной души, все человечество, в особенности мы, поскольку в каждом есть искра, которая уже находится связанной с целью творения, в особенности мы, поскольку в каждом есть искра, которая уже связана с целью творения. Мы сейчас послушаем клип Рава, удивительный клип, который передает нам, выясняет нам, что такое это понятие взаимовключения. Мы хотим, чтобы мы все вместе пошли с ним, раскрыли бы наше сердце и дали бы ему работать над нашим сердцем. И так он подготовит нас к уроку лучше всего. Пожалуйста, хлеб.
2: Нужно понять, что такое взаимовключение, в чем взаимовключение, в чем оно да, в чем оно нет. В эгоистическом желании получать, чем больше, тем лучше, сколько бы мы ни включались, это будет только лучше. То есть мы должны сохранять взаимовключение посредством желания получать. Мы приближаемся к цели, это и есть желанное взаимовключение. И вопрос в том, что такое включиться друг к другу. Вообще, что такое взаимовключение? Я включаюсь в него, он включается в меня. В чем он включается? Есть какое-то пустое место в нем, куда я вхожу? Или во мне, наоборот, есть место для него? В этом вопрос. То есть вопрос, в чем мы включаемся? В том, чего не достает ему, чего не достает мне? И еще вопрос. Каким образом мы включаемся? Какие средства, которые помогают нам включиться друг в друга? Каждый должен содержать в себя в конечном итоге всех. Человек — это маленький мир. Я обязан включить в себе, включать в себя все, что только я могу почувствовать. Неживое, растительное, животное, все, что существует. И Творца раскрыть в себе тоже. То есть, чтобы я состоял бы, включал бы в себя всю реальность. То есть взаимовключение — это огромная вещь. Это, по сути, действие, которое включает в себя все исправление до конца исправления, до конечного исправления. Когда мы идем на взаимовключение, это некоторый процесс. Что я должен знать о товарище для того, чтобы включиться в него? Знать о себе, на какой ступени делать взаимовключение. Может быть, не сразу и не во всем. В этом наверняка есть особый процесс. Каков смысл освободить пустое место для товарища, чтобы я его принял в себя с распростертыми объятиями, чтобы он мог включиться в меня? Что означает, что я чувствую в товарище, что есть там место для меня, в нем, что он меня ждет? Или мы включаемся друг в друга, не я в него и не он в меня, а друг в друга вместе, становимся как одно целое?

0: שלום חברים, אנחנו נמצאים בשבת מיוחדת שכולה.
1: Здравствуйте, друзья, у нас особая суббота, которая целиком является подготовкой к региональному конгрессу. Сегодня утром мы посмотрим урок номер 4 из конгресса в Болгарии 8 ноября 2019 года. Тема урока «Выгода от выхода в мировую десятку, сжатие и расширение». Раф объясняет, как взаимовключение, то, что товарищи сейчас объясняли, в подготовке более широкое взаимовключение на уровне целого региона дает нам силу, воодушевление, новые ощущения, с которыми мы возвращаемся и укрепляем работу в нашей десятке. То есть мы не выходим из десятки, чтобы сменить ее, а чтобы вернуться в нее с более широким и сильным кли. После урока мы перейдем к строям духовное общество под руководством дирекции. Там мы продолжим тоже выяснение в семинарах, как мы хотим войти в региональный конгресс, что мы хотим получить от широкого объединения в регионе, с каким контентом и атмосферой мы хотим, какие контенты и атмосферу мы хотим построить вместе. Все это как подготовка к региональной субботе, которая будет сегодня днем. И в это время каждый регион, каждая группа соберутся вместе, чтобы работать над объединением и над местным контентом регионального конгресса. Сейчас войдем вместе в урок Рава, пожалуйста.
2: Мы с вами находимся на уроке номер 4. Начало, название урока «Выгода от выхода в мировую десятку», «Сжатие и расширение». То есть что мы приобретаем за счет того, что каждый из нас, кроме того, что он учит своей десятке и в ней организовывает себя, отменяется перед товарищами, получает от них их желания и так далее и тому подобное. Это необходимая часть, это нельзя отменить, но вместе с тем мы объединяемся с большими десятками. И что, собственно, какова польза от всего этого? Сейчас увидим. Я прошу вас, давайте говорить коротко. Согласно моим вопросам, попытайтесь дать быстрые ответы, короткие. Мы уже много говорили о всевозможных вариантах отношений между нами. Чтобы было понятно, это первое. А второе, оставим место для вопросов и ответов, если у вас будут. Это будет второй части урока. Если мы решим, что есть необходимость. Пишет Бааль Сулам: нет в мире ничего, кроме одной единственной души. И эта же душа находится в каждом из сыновей Израиля. Но в каждом из них совершенство. В совершенстве, в каждом из них, словно в Адам Ришон. Ведь духовное не делится на части. А та самая единственная душа разделяется желанием получать каждого человека. То есть мы не понимаем, как это происходит. Каждый думает, что у него есть душа. Как каббалисты говорят, что есть всего-навсего одна душа. Она вся для всех, одна. А то, что каждый ощущает себя отделенным от этого единого, от этого общей системы души, это причина того, в том, что в нем есть сила, которая делит его зрение на частное восприятие, и поэтому ему так кажется. На тот момент, когда мы начинаем связываться друг с другом, мы начинаем понимать, что всего-навсего мы постоянно находимся в постижении единой души, но только все больше и больше выясненной.
3: То есть
2: Та же самая душа присутствует во мне и сейчас. Если я свяжусь с тысячей человек, я выясню свою душу через тысячу этих человек гораздо более в больших подробностях, более точно, более больше. Если я свяжусь не с тысячей, а с несколькими миллионами, с миллиардом человек, я свяжусь с той же самой своей душой, которая прежде ощущала как точку, потом я стал ощущать ее десятки, потом я стал ощущать ее теперь в миллиарде человек, одно и то же. Вопрос только, в какой точности, с какой точностью я могу ее выявить, почувствовать, связаться с ней, работать с ней. Работать с ней. В этом разница.
3: Вы
2: можете записывать вопросы, скоро сможете их задать. Только не эти, но и за все уроки, которые мы прошли. Отрывок номер два. Материальное тело создает два состояния. Первое. Ощущает свою душу как отдельную и особую, не понимая, что она общая. Общая душа. Два. Свет общей души светит ему лишь в той мере, в которой очистил себя возвращением к обществу. То есть, насколько я включусь в общество, насколько я войду с ними в единство, насколько я и общество будут вместе, как одно, в этой мере я выявляю свою душу с большей точностью. Если я прежде раскрыл свою душу только лишь в десятке, а теперь я контактирую, допустим, со сотней десяток, всего-навсего сколько? Тысячи человек. Это то, что у нас сейчас на Конгрессе. То, что происходит, что я в тысячу раз больше могу прояснить все подробности, которые есть в моей душе, по сравнению с тем, что я постиг в десятке. Представьте себе, что есть какая-то картина, или знание, или закон, или что-то еще, и я вижу все это, то, что я хочу изучать, в тысячу раз больше. В этом, собственно, вся польза. Дело в том, что я не только вижу это, но я во всех ощущениях, во всем, что есть в моей душе, я раскрываю все подробности ее в тысячу раз более точно. И могу работать с этим, изучать это, относиться к этому, получать этого и так далее. Это на самом деле просто выгода неимоверная в том, что я вышел из десятки к десяти десяткам, ста десяткам и так далее. Обязан человек сказать: «Для меня создан мир». Это отрывок номер три. Обязан человек сказать: для меня сотворен мир, поскольку все творения нужны для того, чтобы развить его к духовной работе. То есть ему необходимо просто почувствовать, что включается из всех, и то, что он видит, то, что раскрывает перед собой, это все копия его внутренней души. Поэтому нам следует понять суть духовной работы, исходя из свойств любви человека по отношению к товарищам, поскольку изначально они были заложены в человеке лишь для того, чтобы научиться любви к Творцу. То есть все, что мы изучаем между собой, в десятке, кроме этого, мы должны изучать то, что в том точно так же мы должны относиться к Творцу. Далее. Нам недостает только